0: птичек, птичек.
1: Замечательно, замечательно, спасибо.
2: Андрей, или поближе к микрофону, или чуть себя прибавь и расскажи о себе, пожалуйста. А потом и Наташа тоже присоединится к этому диалогу.

клавесин и пальцы окуну в клавиатуру звезд, и звуки поплыву, и вниз дождем косы скользнут по кронам ель.

0: тобой. Я знаю, это ты.
1: Ну вот.
2: А вот теперь вы нас слышите, да?
1: Теперь можно.
2: О, теперь дубль два. Андрюша, чуть-чуть прибавьте.
1: Включим. Держи, Андрюша, я не знаю, где он запутался.
3: Ну, в руки же я тебе давал.
2: Андрюш, ну расскажи. Расскажи что-нибудь, а то ведь мы тебя, ну, знаем, но не все.
1: Очень много проводов. Мы тут просто все как вообще.
2: Главное, не двигайтесь.
1: Да, страшно же ж. Просто как эти пауки какие-то.
3: Ну вот, теперь мы вас слышим. Слышим?
1: Конечно.
2: Да.
1: Главное, себя очень слышим.
2: Слышим, мы вас слышим.
1: Угу. Так о себе-то что интересует? Вы лучше вопросы задавайте.
2: Ну, давайте там. Родился, учился. Самое такое краткое.
1: Света, как там,
2: не учился, ну, что-нибудь.
3: Родился.
1: Учился.
3: Учился в школе-интернате для слабовидящих детей в Калининграде.
1: Я тоже там же.
3: Да.
1: Я родилась
2: в Калининграде. Нет?
1: Нет, мы, я на 3 года
3: помладше. 2 последних года я учился устно, потому что зрение потерял. То, что было, как Вова любил говорить, Николаев, зренюшко. Зренюшко было маленькое, потом его не стало совсем. Я старше на 3 года Наташи по школе. Ну вот, окончил я ее, слава богу.
1: С золотой медалью, не говори.
3: Потом, да, потом поступил в Калининградский университет, окончил его, исторический факультет, с красным дипломом. И 10 лет преподавал историю и обществоведение в любимом интернате. Ну, естественно, занимался музыкой. Музыка с самого детства. У нас дома пианино, аккордеон. Папа хорошо играл на аккордеоне. Сестра училась в музыкальной школе, потом в музыкальном училище. Вот. Ну и такое детство вокально-инструментальное. Сам учился играть на гитаре. Естественно, что появился магнитофон, стал собирать записи ансамблей наших и зарубежных, солистов наших и зарубежных. Вот. Потом, после интерната, где я работал, я поступил в Кисловодск, в медучилище номер 2. Теперь я массажист второй профессии. Тоже с красным дипломом. Кстати, у нас и у меня было 2 собаки-проводника, они тоже были отличники.
2: Тоже с красным дипломом?
3: Да, конечно. И 20 лет я работал массажистом в гимназии номер 1 в нашем городе Калининграде. Лечил детей, лечил взрослых. Естественно, что там тоже была музыка. Был ансамбль, был кружок, который я вел по аккомпанементу гитарному. Я еще раз говорю, что я самоучка. Правда, в школе у нас были уроки пения, и там такие элементарные вещи по музграмоте. Ну и что-то до чего-то сам дошел, поэтому... Вот про меня. Ну а про Наташу?
1: А что про меня?
3: А Наташа окончила после школы нашей...
1: Ну да, у нас там как раз вот после школы мы закончили, и самое плохое зрение было у меня и у Танюши, вот она, наверное, тоже сейчас в чате, Балтика. И был вопрос, кому же, куда из нас пойти? Кому в Курск, кому в Кисловодск? Ну, поскольку у меня глаукома, я пошла в Курск, а Танюшка в Кисловодск.
2: Вот, ты, наверное, не по этому принципу пошла в Курск, может быть, нет?
1: Ну, нет, почему? Я, конечно, тоже училась в музыкальной школе. Тогда было никак, сейчас. Детей залавливают, как у нас, не знаю, как у вас там в Москве, а у нас детей просто любых берут, и слуха у него нет, и ничего, и запаха, ничего нет. Но берут все равно музыкалку. Да. А раньше я поступала в музыкальную школу, когда это был 69-й год. Там был огроменный конкурс, и зрение у меня было плохое, и они меня туда не взяли. Но была учительница по фортепиано Виктория Михайловна, как сейчас помню, она говорит, я ее возьму. А кем мама работает? Товароведом. Тогда, говорит, возьму.
2: Что, и прям прилежно училась?
1: В музыкалке, ну да, отучилась.
2: Что, и мама с ремнем не стояла рядом?
1: Нет, зачем же?
3: Нет, ремни тогда были дефицитом.
1: Ремни, пианино они мне купили.
4: Мама с товаром стояла.
1: Мама не стояла с товаром, она его принимала, получала, развозила. И вот еще стоит с товаром. Что вы, ради бога. Ну, музыкальную закончила я. Как-то и потом. Ну, и закончила, и закончила. Ребят, ведь самое интересное, кто понимает, кто заканчивает музыкальную, вот музыкальное училище. Я, например, не играю на фортепиане. Ну, не играю я. Как-то сядешь, ну, а вот Андрюша играет. Я лучше партии сделаю какие-нибудь хоровые.
3: После училища Наташа работает в нашем обществе слепых в Калининградском, в областной организации. У нас есть центр реабилитации, при этом центре есть хор ветеранов. Она руководит хором уже больше 30 лет. Ну, я там помогаю, в общем,
1: для минусы. Ну, кстати, это я делать люблю. Мне нравится, что вот из ничего получается результат.
3: Здорово. Немножечко там даже пою, хоть у меня голос не хоровой. Ну, в общем, получается хорошо. Пока мы, наверное, больше не будем рассказывать.
2: Петь, давайте петь.
1: Света, ты хотела 5 веков.
2: О, а есть? 5 веков.
3: Что-то мне не играется, сидя.
1: Ой, палец немножко повредил, Андрюша.

0: хоть на пластинку пиши, класс.
1: Спасибо. А я тут с вами пела каноны всяческие, трехголосие с вами пела. Вы слышали?
2: Конечно.
3: Вот есть.
1: Вот. Слышали? Я с вами трехголосие пел.
3: Да ты что? Нет, не слышали. У нас потому что наушники одни на троих, представляешь, три уха.
1: Кошмар. Ну так вот, Андрюш.
3: Молодец.
1: Андрюш,
0: это чья песня, извините, пожалуйста?
3: Это Юрий Лорос.
0: Спасибо, да. Просветили.
4: Извините. Который в Ростове был у нас в жюри одно время. Вот.
3: Давай ну просветим и по первым песням, Андрюш, а то некрасиво. Мы когда концерты, ну, делаем, даем, мы обязательно рассказываем, конечно, про всех авторов всегда. Первая песня была «Жизни моей спасибо». Ну, наверное, знаете, «Gracias a la vida». Это, ну, композитор.
4: Как-то по-испански это.
3: А то, ты же меня учил, я не топара.
4: Да. Наташа, когда ее услышала на русском языке, mm-hmm. она долго-долго не могла прийти в себя, но сказала, вот как раз есть песня про нас, но мы ее вот и выучили.
3: Ну да. Ну, а вторая песня, конечно, это такая классика бардовская, добрая, старая, этот клавесин, наверное.
4: Да, это вайханские Борис mm-hmm. и Галина. Ну что, поем дальше?
3: Ну, дальше у нас самый интересный момент, ребята. Мы же не могли обойти вниманием самоизоляцию.
4: Да, самоизоляция. Первая неделя, когда на улицах было абсолютно пусто. У нас в городе ветер, сухо, ветер гонит пыль, прошлогоднюю листву. И песня польская написана в 1900... Она вышла в альбом
3: в
4: 1993 году. Написал ее... Написал ее Grzegorz Turnau. Называется по-польски «Чихоша». «Тишина» или «Затишье». Вот у нас первую неделю просто было затишье в городе. И вдруг вот эта песня. Но мы не могли ее не выучить. И сейчас она будет на польском и на русском языках.
3: Ну да, на русском и на польском. А это очень созвучно, потому что мы, ну, нужно было в аптеку. Вышли, а потом, когда эту песню услышал, думаю, ну точно, вот шли по улицам, именно как в этой песне. Сейчас услышите. Вот

0: Да, вот.
1: Да, вы, конечно, молодцы, такая... ребята. У вас так все выверено, просто хоть вас, правда, записывай. А мы и записываем, кстати.
0: Правда, молодцы какие.
1: А вот вам еще привет от Марии Шеменковой из Комсомольска на Амуре. Представляете, как вот у нас.
0: Ух ты!
1: Тут круто.
0: Здорово.
1: Все.
0: Люди ж не спят же.
2: Я
1: а давайте про польский.
2: Я по молодости хотел проехаться по трассе вот этой Транссибу до Владивостока. Там у меня однокурсница моя по университету жила. Она взяла и уехала в Санкт-Петербург. И теперь не к кому ехать. А хотел, ну, знаете, наверное, да, это самое, казаки, шеломы помочить, эти наши русские воины в Индийском океане. И вот я хотел... В общем, в Японское море, как бы.
1: Как ногами. Хотел? На электричках поехать?
2: Нет, нет, Россия.
1: Андрей, а давай про польский язык немножко поговорим. Эта тема такая интересная. Давно ли вы на нем поете и говорите ли?
2: Польский язык. Понимаете как? Мы живем рядом с Польшей, у нас граница, до границы 40 километров. Естественно, что радио и телевидение польское принималось и принимается. Сейчас, правда, похуже, но через интернет можно. И вот то, что мы слушали по «Маяку», по первой программе Всесоюзного радио, это, конечно, хорошо, но вот эстраду, особенно западную музыку, поляки передавали гораздо чаще и гораздо больше. Например, была у них такая программа в конце 60-х, называлась «Студио Ритм». «Студия Ритм». Она начиналась по нашему времени в 10 минут 7 вечера. А для того, чтобы не прозевать, я включал радио раньше. И вот я слушаю сигналы точного времени. Прогноза погоды для Польски на дзиш. То есть прогноз погоды на сегодня. Новощи с краю, то есть местные новости. Новощи за святу. Новощи спортовые. И вот это все каждый день. Потом была летом программа, называлась она «Лето», иная называется «Лето с радиоприемником». Естественно, мы ездим на море, поскольку оно тоже близко. Вот. И с приемниками. И что мы там слушали? Конечно, вот эту радиопрограмму. Опять же, польский язык. Затем я любитель спорта. Репортажи польские о футбольных матчах, репортажи о велогонках мира. Вот это все, если вспомнить философские законы, я которые преподавал в 11 классе, переход количественных изменений в качественные. Лето 1977 год, после моего второго курса, я себе сижу дома, незрячий, папа на работе, мама на работе, звонит соседка. «Андрюша, к нам приехал мой племянник, — говорит она, — из Польши, которому 18 лет, и он по-русски не бум-бум. Можно он придет к тебе, и вы хотя бы музыку послушаете?» Я говорю, пожалуйста. Он приходит, день добрый. И заговорил я с ним по-польски, как ни странно. Вот здесь рядом у нас тот, кто крутит ручки, Игорь Муракер, мой школьный друг. Мы дружим очень-очень давно.
0: Только не живу.
2: Слушали вместе вот эту Польшу, начинали с этим польским языком. Он затем, человек с остаточным зрением, он стал читать польские книжки и прочие словари. А я вот без книжек и без словарей. Конечно, он меня превзошел гораздо в знании и в практике польского языка. Но, по крайней мере, вот сейчас я, например, нашел книжку историческую про Веспасиана, императора. 5 книг, она в Алкаефе есть в нашем. Вот я ее слушаю, я понимаю, ну, на 85-90%. Практики разговорной, конечно, мало, а вот по пониманию, ну... Естественно, что польская эстрада, «Червоные гитары», Кшиштоф Кравчик, Марыля Родович. Слушали, ну и поем польские песни. Ну и споем вам сегодня тоже немножечко еще по-польски. Так что вот что касается польского языка.
0: Ну давай сейчас уже тогда...
1: А про 4 танкиста?
0: Вон, видишь, выпили по 300, давай.
2: 4 танкиста, 4...
0: Вон, собака.
2: 4 панцерные
0: Света,
2: и пес.
0: «4
2: танкиста и собака», фильм, который все смотрели в детстве. Вот она,
3: ну, «Накормили пса», да?
1: «Накормили пса», там
2: песню,
1: я знаю.
2: Про эту песню тоже можно рассказать. У нас проводился конкурс, фестиваль дружбы польско-российской. И на этом фестивале нужно было русским, то есть россиянам, спеть одну польскую, две наших песни, а поляки... Приезжали, они пели одну русскую и две польских. И мы вот втроем, Наташа, я и Игорь, мы решили подготовить такой микс. Соорудили из песни из фильма «Четыре танкиста и собака». И в 2003 году Морелия Радович выпустила очередную пластинку. Там была песня, называется она «Маруся». Маруся. Смысл в том, в этой песне, что она перекликается с содержанием фильма. И говорится в ней о том, что теперь, в отличие от тогда, в Польше сплошной Запад. Куда ни плюнь, грубо говоря, Запад. И если это будет так и продолжаться, то все потеряем, в том числе и мать.
0: Слово.
2: Потеряем тоже. То есть везде сплошной Запад. Вот об этом мы сделали микс. Получили на этом фестивале за польский язык первое место, но на гала-концерт нас, мягко говоря, не взяли из-за политических мотивов.
0: Это было, да.
2: Ну, давай споем, тогда попробуем.
0: Давай, да.

0: Ой, спасибо вам за эту песню, вот первую. Я ее с детства помню и очень редко слышу. Я вот помню, в детстве слова даже выучила и пела. Ну, как ребята маленькие поют, там, не знаю ничего вообще. Было классно. До сих пор даже слова, мне кажется, вспомню.
1: Конечно, сериал-то был такой, ну, значимый, смотрели.
2: Ну, поскольку у нас Польша рядом, мы ездим туда довольно часто, и вот один год мы там встречали Новый год, причем встречали Новый год по Москве, потом по Калининграду мы от Москвы на час, а потом по польскому Новому году еще на час, три раза. И, ну, естественно, что там пели польские песни, и поляки там, и мы там, в общем, польские, русские, и попросили поляки попеть, и вот я взялся и спел полностью вот эту всю «Четыре танкиста», полную песню эту вступительную. А поляк, парень молодой, так присел на корточки рядом, голову задрал и слушал внимательно-внимательно. Потом я эту песню спел, он говорит: «Я никогда не думал, что россиянин сможет так спеть польскую песню». Ну, вообще, конечно, было приятно. В общем, конечно, музыка красивая, музыка интересная. И главное, что мы понимаем, о чем мы поем. По-английски мы не поем, потому что «I speak English nicht», как я обычно говорю. В интернате был немецкий, в университете был немецкий. Мечта была выучить английский, но поскольку практики не может никакой быть, тогда не могло быть, по крайней мере. Ну вот, а польский сам по себе как-то так лег, и вот мы поем польские песни. Я лауреат конкурса исполнителей польской песни, у нас в Калининграде проводился в 1988, и через 20 лет еще один был конкурс, опять мы там с Наташей стали лауреатами исполнителей польской песни, лауреатами конкурса исполнителей польской песни. Помните, наверное, был такой вальс, с червоной гитары пели: «Есть в очах твоих колор неба с моих струн», с 12-струнной гитарой. Ну, в общем, в зале много народу, слушают. Дети обычно пели под минусы. Причем я как-то слушал и не пойму, о чем они там поют, половина слов непонятных. Выходит жюри, выходит ведущий, по-польски начинает объявлять: третью премию получает такие-то, такие-то, вторую, такие-то, такие-то. Ну, думаю, раз третью, вторую не дали, первую получает такие-то, а у нас по-польски, она говорит, есть еще гран-при. И вот гран-при мы присудили, как вы думаете, кому? И в зале гробовая тишина, и называют, в общем, приятно было, конечно. На сцене поляк говорит своим полякам, которые там. Но он меня спросил, опять же, про польский язык, откуда чего. По-польски я все это рассказал, то, что я вам по-русски объяснял. Он и говорит: «А вот слушайте, дорогое паньство, как нужно говорить на нормальном литературном языке, потому что по радио сленга не было, сленга я не знаю, а вот литературный польский язык, вот он как бы и уложился». Так что вот как я тут похвалился.
0: А вот теперь с нашего канала информация. Вопрос к вам. Как можно с вами связаться? Это пишет организатор канала «Другой взгляд» на YouTube. Этот канал посвящен творчеству незрячих исполнителей. Если вы как-нибудь дадите мне потом координаты, я попробую.
2: Даже Света, не знаю, пожалуйста, как у тебя же есть телефон и WhatsApp, и электронная почта, не проблема.
0: Значит, тогда лучше «Другой взгляд» пусть напишет куда-нибудь на tt@ksrk.ru, tt@ksrk.ru, и мы там свяжемся.
1: А у меня рассылка «Тинтолк», там часто «Другой взгляд» приходит эти. Наверное, туда же можно сразу, да?
0: Вот, вот я не знаю. В общем, свяжемся, я думаю.
1: Ну да, со временем как-нибудь.
2: Что мы там дальше?
1: Ну смотри, или польскую, или давай продолжим все-таки русские.
2: Давай продолжим по программе.
1: Давай.
2: Сейчас мы продолжим по программе. У Наташи листок, я не помню.
1: Натожишь.
2: Ты думаешь, да, сейчас.
1: Все по-взрослому. Этот глупый день. Ну, расскажем, да?
2: Давай, расскажем.
1: Ну, хочется, знаете что, все-таки Калининград, и мы, ну, как бы, очень, ну, трепетно относимся к нашим и бардам калининградским. У нас барды неплохие, достаточно известные. Наверное, знаете Александра Иванова, Наталью Кучер. Ну, у нас местный тоже очень продвинутый такой Александр Ванин, такой лауреат Грушинского фестиваля. И мы начнем немножко с Ванина. Но до Ванина мы споем вам очень-очень известная песня, короткая. Она, вы знаете ее как «Утро карнавала», Андрюша, и как она по-английски?
2: Да я не знаю, ну, speak English
1: не. Нет, не знаешь. Просто что в переводе...
2: «Один день дурака».
1: Да, «Один день дурака». Еще «Один глупый день». Так вот она идет. Давай, начнем уже. А к ней мы привязали ванинскую зиму.

0: Спасибо. Слышно меня?
1: Ага.
0: Уже. Вот, вот Алла Исаева вас слушает. Вам привет. И она выражает вам свои восторги. В общем, вот.
1: О, Алла Исаева, Андрюша.
0: А теперь я хочу потревожить наш чат, товарищи.
2: Это директор нашего Калининградского областного дома работников просвещения.
0: О, круто. Товарищи в чате, как вы? Готовы какие-нибудь вопросы задать?
3: Вот у меня вопрос, я прошу прощения. А вот эти вот птички вот на второй песне, это дополнительно было или это так совпало, что у вас за окном так пели птички?
1: Да нет, конечно. Это было дополнительно. Ну, даже, это просто мы отдельно с ноутбука запустили.
0: Птичек наловили, принесли в комнату.
2: Решили немножко оформить.
1: Это как это, змейку запустил этот, скоробею-то в воздух.
3: Замечательно, замечательно получилось.
4: Скажите, у меня вот есть вопрос. Где лежат записи? Можно вот скачать, послушать?
1: Андрюшев, скажи.
2: А в чем? Я не слушаю.
1: А где лежат наши записи? Скажи.
2: Наши записи лежат ВКонтакте. Можно поискать «Дуэт «Музыка души». «Дуэт «Музыка души» – это название придумала Наташа. И я думаю, что оно, в общем, на 100%, даже на 120% соответствует тому, что мы делаем и что мы чувствуем. Вот в этом ВКонтакте можно поискать в поисковиках, в Вике и Босс, например, «Дуэт «Музыка души». И, пожалуйста, слушайте на здоровье. Там 59, что ли, или 58. Мы дома записываемся в основном. Вот эти микрофоны, этот пульт, который у нас сейчас. Пользуемся программой монтажной SoundForge по старинке.
4: Любимая.
2: Ну, в общем, пока получается.
0: Алло, Николаев, ты там в бой рвешься?
5: Да, вы же все смотрите свою игру, поэтому я кнопку не выигрываю. Понимаете, какая история? Андрей, я не хочу быть однообразным, но я таки буду однообразным. Я в течение уже 25 с лишним, можно сказать, лет обращаюсь к тебе все время с одной великой просьбой. Так вот у меня вопрос. Вот мою любимую-то вы поете?
2: Володя, мы с тобой так давно не виделись. Ты мне, пожалуйста...
5: Что ты забыл? Азохенвей, дорогой.
2: Шепотом ты мне назови, шепотом.
5: Мы погасим в доме свет,
2: Ух ты. Нет.
5: Не погасим. Может, один слабаешь?
2: Это была первая моя жена Светлана. Мы ее пели в Ростове на фестивале. Но поскольку у меня теперь Наташа... Вторая жена.
1: Я только зажигаю, Володя.
2: Мы просто...
5: Ты похерил весь репертуар, что ли, старый, да?
0: Нет, не весь. Частично. Нет, я слышала. Вот частично. Канончик вот этот я слышал, вы поете.
5: Ну, все-таки вы восстановите эту песню. Уже бог
2: хорошо,
5: с ними там,
2: Володя,
5: с женами,
2: специально
5: но песня...
2: Для тебя. Я хочу сказать, что мы с Володей участники первого ВОСовского фестиваля «Что, где, когда» в 2001 году. И мы там блестяще сыграли. Мы сыграли там, в общем, заняли второе место. Так что... Мы не только музыканты, мы еще и вот что где когдисты, так скажем.
5: Там мы кнопку выигрывали.
2: Да.
0: Вы, по-моему, еще и участвовали в фестивалях во многих вместе, если я не ошибаюсь.
1: Художник.
0: Было дело?
2: Ну, мы про фестиваль еще расскажем. Вот песню, одну песню Ванина Александра мы исполнили, она о зиме калининградской. Правда, много лет у нас уже зимой снега нет. Там заморозило море, так что оно, в общем, а сейчас без снега мы.
0: У вас
2: сейчас еще одна песня Александра Ванина, называется она «Художник».
1: Если бы я был художником.
2: Вот как раз для меня, вот я художник.
1: Да, ну она, да, потому мы ее и взяли, собственно.

0: рядышком.
1: Спасибо большое.
2: А можно пару слов о твоей гитаре? Она у тебя всегда исключительно хорошо звучит. Прям красиво так, и по частотке классно. Прям как будто она у тебя прям фирменная какая-то.
0: Гитара твоя.
3: Чего?
0: Сказали, что твоя гитара фирменно звучит.
2: Про гитару расскажи. Она так у тебя красиво всегда звучит.
3: Я уже говорил, что я самоучка. И много лет я играл на электрогитаре. Не надо. На электрогитаре играл ритм и бас. Ну, я стараюсь, чтобы она у меня звенела, чтобы она пела. Вот. И металлические струны, и гриф узенький под электрогитару. Хотя первая гитара у меня была, ну, самая первая была 7-рублевая маленькая, потом мне папа подарил, она до сих пор есть, эта гитара, ей уже много-много лет. Она с широким грифом, она у нас так вот, на всякий случай, ну, у родителей.
0: Она у нас, да, дома у родителей
4: маленькая. А вот прошу прощения.
3: Сейчас мы споем вам песенку морскую, поскольку море, да, поскольку лето.
0: И у нас там будет к вам маленькая просьба помочь. Песня «Морская» – это наш великолепный, а такой бард замечательный из Белоруссии, из Могилёва. А пусть пока будет.
3: Да.
0: Это Александр Баль, он к нам на Ухану приезжает каждое лето, уже много лет, может быть, лет.
3: На Ухану – это на бардовский фестиваль,
0: но
3: Балтийская
0: мы
3: Ухана, мы расскажем.
0: Сейчас,
3: кому Ухана, кому Бухана. Ухана – это Уха, чтобы не было.
0: Ну да, Ухана. Там все варят уху. Раньше этот праздник проводился на День военно-морского флота, и тогда приезжали военные и прямо вот в субботу варили огромные кухню ухи, котлы. Сейчас это немножко развели, по своим причинам, в общем. Ну и вот Александр Баль, я сейчас хочу вас попросить. Тут нужно будет вам помочь нам, ну, хоть, может, кто-то нажмет на Ctrl, чтобы не было такого завода, да? Вот когда Андрюша будет петь, пусть меня услышит эхо. Кто-то нажмите и крикните «Эхо!» Вот. А потом в конце надо будет нажать и сказать «Ах!».
3: Ну, мы сначала порепетируем.
0: Ну, давайте попробуем.
3: Пусть меня услышит эхо.
0: Эхо! Во, о, было.
3: Было?
0: Да,
3: у меня наушника нет.
0: Офигительное эхо. Все, отпускайте, Контру. Можно отпускать.
3: А, сейчас, теперь... давай мы Игорю.
0: А, Света, наверное, нельзя так делать, да? А
3: ну,
0: то мы
3: да.
0: испортим всю эту
3: давай
0: малину.
3: Давай мы твою эту штуку.
0: Ладно, не будем.
3: Пусть меня услышит эхо.

0: Наслаждений океан.
1: Молодцы, спасибо.
2: С морем-то.
3: Ну, спасибо.
2: Наше море, конечно, холодное, балтийское. Не скоро еще прогреется. Вот погоды-то все нет и нет. Это у вас.
3: Я в июле в вашем море купалась. Это было такое ощущение, что просто сердце остановится. Я такой холодной воды вообще не знаю, кроме вашего моря.
0: Невзирая на холод, все равно у нас здорово. У нас есть две косы. Это такие песчаные узкие, ну, они выдаются далеко в море. Одна в сторону Литвы, другая в сторону Польши. И там сосновый лес, и воздух великолепный. С одной стороны море, с другой стороны залив, где в сторону Литвы это Куршский залив, Курши, такое племя. А в другую сторону Вислинская коса, Вислинский залив. Так что есть где отдохнуть, есть что посмотреть. Кстати, эта коса Куршская, она является для птиц как бы трамплином. Над этой косой они летят осенью и весной. Весной на север, осенью на юг. Там станция орнитологическая. У нас была экскурсия, и я попросил экскурсовода, ну,

0: Экскурсии на птичек смотрели.
1: Как это все возможно, непонятно вообще.
2: Да, какая-то аномалия.
3: Кстати, о танцующих. У нас есть польская песня, вот кто будет искать ВКонтакте, «Танцующие эвридики», которую пела Анна Герман в свое время. Мы с Наташей недавно записали «Танчонцы эвридики». Ну, в общем, послушайте.
1: А вы споете сейчас?
3: Нет, у нас немножко другая. Я не знаю вообще, что мы успеем, потому что мы уже почти час,
1: мы
3: не успели
1: успеем.
3: Еще и десятую часть.
2: Ну, давай, ничего страшного, на то и общение такое. А сейчас, Хана же балтийская, мы про нее продолжим немножко. И, Игорь, включи, пожалуйста, этот файлик. Тебе нужен наушник?
4: Не знаю, есть там, послушай.
2: Сейчас послушаю. Пока нет, не слышно. Просто мы приготовили такой, знаете, обычно у Хана проходит...
3: Мы не слышим,
2: это
3: ты там можешь слышать.
2: Птицы. Это птицы, включай другие.
3: Эмма, нажимай.
2: И получается, что... На Ухане, когда бы мы ее развели из-за дня военно-морского флота, из-за того, что очень много... У нас вообще Ухана проходит в разных местах, но обязательно на море, вот, чтобы море было рядом. И, как правило, бывает очень много посторонних людей, особенно на день военно-морского флота. Там, воровство процветает, потому что люди кто, извините, петь, а кто по палаткам шарится, получается. У нас вообще здоровский очень лагерь. Все еще они... Ну ладно, давай без нее тогда, бог с ней. И просто у меня брат, мой брат, вот родной, младший, Женя, Евгений Долотов, кстати, ВКонтакте положили несколько его песенок на нашей странице, он давно-давно уже тоже настоящий бард, в отличие от нас, исполнителей, вот. И он пишет песни довольно неплохие такие, и лагерь, он вообще этим болеет, вот с детства, с молодости, с подросткового возраста болеет этим лагерем. Андрюша вот на Ухану ездит со мной, как мы стали уже вместе, с 2007 года мы с ним ездим каждый год на Ухану. А я с ними, с братом и с его женой ездила с 90-го года. У нас тогда еще был мотоцикл с коляской. И вот мотоцикл с коляской, и вот едешь им по ухабам. Тогда было вообще все простенько. Палаточка малепусенькая, костерочек, вокруг него бревнышки. Вот все просто, и в котелке варишь. Да. Но сейчас у нас лагерь, ребята. Наш народ разошелся. У нас душ. Туалеты. Подведена проводка по деревьям, по соснам, там электричество, фонарики висят. Кухни эти огромные палатки военные стоят, в них можно, хочешь в дождь, там сиди. Готовят вообще на убой. Есть такие фанаты у нас готовить всякое, вплоть до чебуреков жарить. Ладно, Игорь, не нашел, и ладно. Хочу я просто включить эту... давай начнем тогда уже. Обычно у нас на Ухане вот очень любимая песня, но она всех необардовская любимая, у нас вот в лагере... А лагерь наш называется «Кузовок». Потому что сцена... У нас альтернативная сцена на Ухане, и это «Кузовок», он потому что кузов машины, на нем стоит баннер, на котором «Кузовок», и расписываются все звезды, которые к нам приезжают на бард-фестиваль этот. И там микрофон, и вот этот пульт, который сейчас у нас тут функционирует. Колонки, конечно, туда большие, потому лагерь так называется. И споем «Сторожку», да?

0: Браво, браво.
1: Очень красивая песня. А вы знаете, вы когда рассказывали про кузовок...
2: Тут проводов... Они шумели и гудели в этой маленькой сторожке.
1: Вы когда рассказывали про кузовок, я вспомнила один такую историю. У меня у знакомого, ну давно, в пионерском лагере отдыхал сын. И лагерь этот назывался «Бугорок». И самое интересное, что этот лагерь был для работников...
2: Вот, теперь мы слышим.
1: Да, для работников МВД. Люди были с юмором.
3: Понятно. Ой, да, с юмором. Ну, хотелось бы вот попробовать исполнить Женину песню. Ну, не знаю, мы недавно ее стали учить.
2: Тоже ВКонтакте можно посмотреть. Евгений Долотов.
3: Ну, я сказала, только мы и там, ну вот.
2: Там много Евгениев, а еще больше Долотовых. Ну, может, найдется.
3: Ну, его там почти практически нет. Вот. Ну, удивительно тоже, брат у меня молодец, музыкальную школу, ну, держу, Андрюшечка, держу и не впускаю из рук штекер, чтобы потом
1: вас
3: сразу же на связь.
1: Слушает кошка вот. Александра Вербицкая.
3: В музыкальной школе учился, замечательно, мама, платишь за школу? Да, плачу. Платишь за школу, Женя? Да, плачу. И в конце, когда уже эти экзамены выпускные, оказывается, он за школу не платил, ему дали просто справку об школе, а он на эти деньги себе яхту, модель огроменную, купил. Такое вот было дело. Но играет на гитаре, вы знаете, вот на удивление как-то особенный стиль у него. Вот.
2: А песенка называется «Журавли». Ну, она такая осенняя.
3: Давно написал, молоденький был.

0: Да-да.
1: А где этот штекер? А вот он нашелся.
2: Ага. Вам слышно?
0: Уже, уже.
2: А вы знаете, кто такой Сергей Рунов?
0: Конечно.
2: Вот, он вас слушает
0: это
2: и
0: наш,
2: вот вспоминает...
0: наш любимый директор кузовка.
2: И вам привет, кузовка. Видимо, от него. Да,
0: Сережа,
2: он вас слушает.
1: А, здорово.
0: А доцент Рунова нас слушает?
1: И у него жена доцент в университете нашем калининградском по английскому языку.
2: Сейчас нам Сережа напишет.
1: Мы веселимся вместе, в общем,
0: ой, да.
1: Дружная компания. Мы как-то один раз в теплом нашем море купались паровозиком. Вот я,
0: Андрюша,
1: Наташа
0: нас...
1: и Наташа...
0: Да, две Наташи, и Андрюша нас тащит вдвоем.
1: Да. И мы вагончик. Решили что-то вдруг спеть. «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес». Всю песню вспомнили, а Наташа... Мы-то плохо, я не вижу, Наташа видит совсем мало. А Наташа Рунова, которая жена вот этого Сережи, она и говорит: «Ребята, а там весь пляж нам подпевает».
2: Надо было хоть денег собрать.
0: Ага. Накидали, чтобы в воду.
1: Что дальше?
0: А, ну что, не знаю, что дальше. Дальше у нас по программе Александр Иванов. Не менее наш любимый бард, который переехал в Москву, сейчас состарился и вернулся на родину, в Калининград. Шары или кота, что?
1: Ах, что хочешь. Ну, давайте мы начнем. Да, называется песня «Синие шары», непонятно почему. Песня о лете, середина лета, центр нашего города. У нас в центре города драматический театр, памятник Шиллеру. Вот там это происходит, эти происходят события, о чем поется в песне. Ночью июльской, короткой, но темной.
0: Давай. Что?
1: Сейчас.
0: А, Игорька?
3: Есть, есть.
1: Я запутался. Вот,
0: ой,
1: вот так.
0: Ты гитару бери мне, давай.
2: Распутали
1: гитару. О, это гитара.
0: Все, была гитара.

день загаданных утрат, ла-ла-ла-ла, в центре города и года два беспутных пешехода заблудились.

0: одинок на театральной. Шиллер бронзовый, суров, как намек официальный на коварство и любовь. Нашей встречи опечален, как примерный семьянин. Ла-ла-ла-ла, он, конечно, гениален, но немного театрален этот важный господин. Ах, милый классик.
1: Ну да.

0: Давай вторую сразу споем.
1: Ну, правда, что давай.
0: А вторая Наташа,
1: чуть хорошо.
0: Весенняя песенка. Наташа Кошатница. Я уже говорил, что у меня были собачки-проводники, два колли, которые снятся до сих пор, то один, то другой. А Наташа Кошатница. И вот эта песенка про мартовского кота.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио Рансис.
1: Так, вы уже на связи?
2: О, есть.
1: Слышно. Во-первых, вас хвалят наши слушатели с канала за звук, прям как в студии, говорят, сидишь. Во-вторых, Сергей с Наташей таки слушают вас вместе. А в-третьих, я хотела спросить, а когда-нибудь будет сегодня рассказ про ретро? И вообще, вот песни, ну да, песни, вот, потому что я же знаю то, что вы сделали 161 передачу на радио Рансис по музыке и по ретро, и по всякой разной музыке прошлых лет. Это вообще такой период был, наверное, очень интересный в твоей жизни.
2: Сейчас, одну секунду, тут куча проводов.
3: Здравствуйте, друзья. Вот радио
2: Рансис, мы все вместе пытаемся рядышком это сделать, надо, чтобы я это делал один.
1: Потому Андрей тебя может не слышать, Лёш.
2: Да.
1: Ты воем запутан. Сейчас, он услышит.
3: Сейчас. Андрей, ты меня слышишь? Андрей,
2: вот Наталья, я уже наушник надел.
3: Да.
2: Ну, у нас Андрей, вот здесь, Андрей, я уже говорил, с нами мой друг школьный, Игорь. И вот этот самый школьный друг Игорь как-то предложил: а давай-ка мы твою фонотеку используем. А фонотека большая. Фонотека больше 1000 грамм пластинок. Компакт-дисков не знаю сколько. Он говорит так. Это был 2005 год. В Калининграде у нас работало общественное российское радио, его филиал. И вот Игорь предложил: а давай-ка мы сделаем программы о старой музыке, пользуясь твоей фонотекой. Ну, я никогда программы не вел и не делал. Он мне помогал в монтаже. Материал я подбирал, потом ехал к нему домой, наговаривал. Он все это монтировал. И эти программы шли в эфир по общественному российскому радио «Калининград». Около 30 программ прошли, но, к сожалению, в общем, радио погибло из-за того, что рекламы мало. Но эти программы лежали, и потом я им этими программами делился. Был у нас голосовой чат, но он и есть «Одесский Вентрила», и каким-то образом одна из программ попала на радио Рансис. Там работал Игорь Роговских. Он со мной связался и предложил эти программы прокрутить и делать программы дальше. Ну вот так мы и начали эту работу. Я уже делал это все сам. Программы раньше были 25-минутные, потом они стали по 40 минут. Я взял очень высокую планку. Каждую неделю новая программа. И вот, конечно, подобрать материал, смонтировать, все это наговорить. Ну, выдержал. Сделал 177 программ.
1: Даже больше, чем они, я сказал.
2: Да, они идут до сих пор в повторах на радио Рансис. В среду начинается новая программа. Она идет 3 раза в сутки, а потом каждый день по 2 раза. Когда была в эфире 150-я, и когда я ее готовил, я ее начал с фрагмента песни Аллы Пугачевой «100 часов счастья». И объяснил таким образом: это 100 часов, это, ну, на тот момент звучание 150 программ, а счастье – это возможность, предоставленная радио Рансис, делиться вот этой музыкой, которую я собирал, ну, практически всю жизнь.
1: Андрей, вот. У нас на связи Алексей Черемуш, он в чате присутствует, и вот хотел сказать пару слов.
3: Здравствуйте, пожалуйста, друзья. Радио Рансис, Лёша, привет. С вами. Да, рад очень слышать вас. Ну, прежде всего, хотел, конечно, особой благодарности высказать за все эти передачи. До сих пор, видишь, мы никак переслушать их не можем уже по второму
2: разу. Это на 3 года.
3: А некоторые даже и по третьему, да. Так что огромное спасибо от меня и от всех радиослушателей. Ну и вообще, хотел присоединиться к тем комментариям, которые высказывали, что хороший звук. Да, на самом деле хороший звук. И гитару узнаю, я, по-моему, на ней тоже играл, да? Вот,
2: когда да, приезжал. Это такая же, только, ну, 2 у нас таких.
4: Да, правда.
3: Угу. Мне очень понравился инструмент. На самом деле, очень меня выручили тогда.
2: Серийная Ямаха.
3: Она, на самом деле, да, профессиональный очень инструмент, несмотря на то, что она не такая дорогая.
2: Да.
3: Ямаха умеет так как-то убить сразу все. Точно. Так что, друзья, очень рад присутствовать на вашем квартирнике.
2: Спасибо, Лёш, мы слушали твой квартирник, мы, в общем, эстафету у тебя перенимаем, так сказать. Я еще хочу сказать,
3: да,
2: о радио Рансис. Я с удовольствием
3: передаю, да.
2: Да, там еще есть рубрика, называется она «Раритет». Ну, программа 40-минутная, а про многих исполнителей 2-3 программы. я к концу, так сказать, своей деятельности на Рансисе дозрел и создал программы о Битлз, потому что это все-таки серьезно. Рассказать много чего о, в общем, об этой ливерпульской группе. Так вот, раритет – это рубрика, где, допустим, есть одна интересная какая-то композиция. Я о ней рассказываю и даю ее в эфир. Ну, не я, а дает Радио Ранс ее в эфир. То есть это коротенькие вот такие зарисовочки на 5-6 минут. Так что вот это, что касается работы на Радио Рансис.
1: Андрей, тут ведь заявки уже начались. Вот Татьяна Дегуссар просит песню «Целуйтесь, люди».
4: Будет.
2: Вот прямо сейчас будет. Поцелуемся, господи боже мой. Я хочу сказать, что у нас существовал, он и существует, правда, уже в уменьшенном составе, такая группа, тоже можно найти ВКонтакте, называется «Небременские музыканты». Школьные друзья. Вот у нас первый Наташин муж, Борис, он барабанил. Игорь играл на ритм-гитаре. Я на бас. Наташа пела. А Таня на синтезаторе. Вот пятеро нас было. Ну, по разным причинам нас осталось трое. Наташа, Таня и я. Вот эти небременские музыканты. Мы до сих пор делаем иногда акустические концерты. Ну, а на танцах, когда просят поиграть, мы вынуждены играть, петь под фонограмму, но мы все-таки живьем, поем. Стараемся не забыть слова. Хочется попеть и хочется, чтобы люди послушали живую музыку. А сейчас будем целоваться.
4: Это как раз вот тот случай, когда вот про Самарский фестиваль.
2: Давай,
4: про гитары,
2: Игорек,
4: да?
2: Тишку. Расскажи.
4: Тот случай, да, когда вот недавно мы как раз про это разговаривали в КСРК, по-моему, да, Андрюш?
2: Да.
1: Ну, чуть ближе бы.
4: Будучи в Самаре, когда последний раз мы вот постарались там нашу пели, мы ее сейчас тоже споем. А из всех участников мы там взяли себе на вооружение песню вот эту вот как раз, которую называют «Целуйтесь все», Таня сказала. Ее будем?
5: Бежала мутная река с высоких гор издалека, бежала быстро, заполняя сетку улиц, и отдавая дань весне, сияло солнце в вышине, и невозможно было глаз поднять, не щурясь. Из-под колес летели брызги на прохожих, вот почему они на чучело похожи. Но непонятно, без обиды, шли они глухи, немы, куда-то срочно посмотрели.

0: я ей сказал: смотри, стоит в сторонке юный индивид.
1: Сегодня он ее не встретил, очевидно. И он хотел бы так стоять и на условности плевать. И потому ему до чертиков завидно.
0: Не знал юнец, что в языковой сфере идет обмен бактерий на бактерии. Не зарекайся от сумы, дурных болезней и тюрьмы, про то твердят до сумы.

И мой вопрос, что за смешные старики? Мы старики, согласны, глупые, смешные. Мы впали в шизу, как дети озорные. И, игнорируя предчувствия дурные, летим на сладостный огонь, как мотыльки. Промокли ноги у меня, но это все по мне фигня. Уверен я, что до погоста не простыну. И эта мутная река с высоких гор издалека вот-вот в зеленую долину

начнут ворчать насчет гусара наглеца. Скажите, люди, ну чего вам не хватает? Любви флюиды, словно бабочки летают. Целуйтесь все, ведь поцелуй, как у

0: Так вот. А я предлагаю потревожить наш чат.
1: Здоров.
0: Что-то там притихли, а?
1: Сейчас
2: да, можно два слова сказать?
0: Конечно, можно, даже нужно.
3: Да.
2: Да, если Андрей с Наташей слышат уже, да?
3: Да.
1: Слышу,
2: это
1: что-то там я.
2: Привет да. вам от Светы Ольшанской.
1: Спасибо.
2: Мне повезло с вами вживую пообщаться с ребятами. И они реально такие вот позитивные, такие любящие друг друга, такие яркие, такие добрые. И мне всегда хочется желать вам, чтобы вот так, такими вы были долго-долго-долго, и творческими, и такими настоящими. Но и все-таки мою любимую, это «Танцующие в Редикино», спойте, пожалуйста.
0: Ничего ж не поделаешь, а?
1: Ну... Сейчас мы еще споем.
3: Сейчас настроимся.
1: А потом...
3: Да, споем ну, ту самарскую «Пастораль». Потому да, что вот... там-то вам передали «Осень она не спросит». А наша любимая тут, кстати, Сережа Наташа Руновых, «Пасторалька» любимая.
1: И Игоря тоже, который у нас тут на ручках. Он тоже ее любит. Сейчас споем «Пастораль». Написал ее Алексей Захаренков.
3: Игорь, дальше.
1: Что касается репертуара, вы знаете, для дуэтов мало что есть. Я хочу сказать, наверное, два слова про учителей. Значит, образования музыкального у меня нет. У нас, когда интернат переехал в новое здание, там были и пианино в классах, и баяны, аккордеоны. И вот меня записали в кружок на фортепиано. Преподавала девочка или четверокурсница, или уже выпускница нашего музыкального училища. А я, естественно, ну, с плохим зрением, с пятикратной лупой, чего-то там смотрел в нотах. Одной рукой держа лупу, стекло это увеличительное, другой рукой что-то там нажимал на клавишах. Что-то не то нажал, она мне по руке хлоп. И я сказал, больше не пойду. И не пошел. Приходили, к директору меня водили, в общем, не пошел и все. За что она меня ударила? Я не вижу, она меня хлопнула. Ну вот. И о чем-то я уже говорил, не помню.
3: Не знаю, вот как-то вернись уже к барану.
1: Да, я про музыку. Я про музыку говорю, да, про репертуар. И песни, которые мы поем, есть много песен, которые поются индивидуально, то есть один человек поет. Мы стараемся разложить на два голоса, чтобы было красиво, и гитара, и два голоса. Ну, а если песни, скажем, никитинские, то мы тоже стараемся чего-то так изменить, чтобы не быть похожими. Вот, это про это. А что касается учителей, ну, вспомните, прекрасные наши исполнители. Муслим Магомаев, Алла Пугачева, Валерия Бадзинский, «Веселые ребята», «Самоцветы», «Песняры». То есть все, что мы слушали, все, что я слушал, я старался где-то скопировать, где-то какие-то приемы, в общем, взять на вооружение. Вот это учителя, которые учили. И про Ухану Балтийскую еще добавлю буквально два слова. В 2007 году приехало много ребят из Белоруссии. И вот мы сидели вечером, пели и решили спеть песняров. Представляете, наверное, 10 или 12 человек пели песняров «Александрину», «Ты мне весною приснилась» на голоса. Это, конечно, было что-то. Жаль, что мы тогда это ничего не записывали, в общем.
3: Ну, в Самаре мы тоже ночью попели неплохо.
1: Ну, в Самаре мы тоже с Сашей Слепцовым, хором, да, мы там.
3: Хор имени Саши
1: Слепцова. Ну, постарались, сейчас споем. Алексей Захаренков написал. Я уже говорил, что мы ищем песни. Вот из его огромного количества песен, что мы прослушали, да. Вот только мы одну и выбрали.
4: Каждый охотник желает знать, каждый полковник

0: жизнь не кончается, смерти нет. Спи, засыпай, выключаю свет. Жизнь не кончается,
1: жизнь не кончается,
0: жизнь не кончается.

0: Тут у нас появляются инструменты такие классные, новые.
1: Сейчас включаю у Наташи наушник. Включил.
0: Андрюш, с вами поет Наталья Рунова. Прям с удовольствием пишет, что поет с вами. Ну, давайте еще чат послушаем, а?
2: Да, конечно. Такую.
0: Товарищи.
1: Чего-чего еще?
0: Чат наш голосовой.
2: Или чат?
0: Чат.
3: Всем добрый вечер.
1: Добрый.
3: Я бы хотел уточнить некоторые детали по поводу вот программы, которая была на Радио Рансис. А ее вообще-то найти где-то можно?
1: Дело в том, что архива передач на Радио Рансис нет.
3: Вот в том-то и дело, да. Вот.
1: Начали мы с того, что много используется музыки. И была проблема в авторских правах. И чтобы не было проблем ни у кого, значит, песни используются там таким образом, что начало и хвостик, или они уводятся под разговор, или они немножко обрезаются. То есть целиком трек не используется. То же самое в раритете. Немножечко в начале на вступление, если оно есть, заканчивается мой какой-то монолог, так сказать. Поэтому вот. И архива этих программ нет. Если Радио Рансис захочет это сделать, они это сделают. Если нет, то, в общем, да, поскольку Радио Рансис, я там работал на нем, на радио, и они мне немножечко оплачивали эту работу, вот. Эти программы являются собственностью Радио Рансис. С разрешения Радио Рансис я делюсь, когда что-то у меня просят, я могу поделиться, скажем, выложить на Яндекс.Диск и отправить ссылочку. А в целом архива пока нет. Это вопросы к Лёше, к Алексею Алексеевичу Черёмушу.
3: Ясно, большое спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Но есть,
1: ты готова
0: еще вопросы в чате?
1: Вспомнить Савридик? А я слышу. Ну, давай,
0: Андрей,
1: попробуем.
0: А я ведь все помню, и про Эвридику помню.
1: А давайте мы польский наш блок маленький начнем.
0: Ты посмотри.
1: Начнем с песенки, которую все знают как портрет работы Пабло Пикассо. Когда я работал над программами, посвященными веселым ребятам, я обнаружил, что песенка эта издавалась на пластинке гибкой один только раз, тираж больше не повторялся. И сейчас можно найти в интернете, и у меня в фонотеке много их песен в хорошем качестве, а этой песни больше нет. И вот я столкнулся с тем, что портрет работы Пабло Пикассо на пластинке написано, я не помню, русский текст, по-моему, Дюнин, а вот музыка Павел Слободкин, «Царствие ему небесное». Так вот, оказывается, что Павел Слободкин не автор музыки, что песня эта польская. И она была написана гораздо раньше. Они, вероятно, ее просто взяли, написали на нее русский текст и исполняли. Поскольку в то время не было интернета, ну, как бы это сошло с рук. Но выходит, что вот не очень сошло. Песня называется «Тых лят не отда никт», то есть «Тех лет нам никто не вернет». Нам никто не вернет, смысл в том, что нам никто не вернет того, что было, а то, что будет, это все наше, никто не заберет. Так что портрет работы Пабло Пикассо на польском языке. Bardzo proszę posłuchać.
0: Как много интересного.
1: Игорь меня поправил. Я говорил, что он лучше меня знает польский язык.
2: У него аутентичный голос.
1: Да. Bardzo proszę или proszę bardzo. Короче, портрет работы.
2: Ты штекер куда дел?
1: Штекер куда ты?
2: Потом на меня ругаться и встанешь.
1: Штекер я куда ты дел?
2: Куда ты дел штекер? Штынки куда ты дел?
1: Ну, нашла, нет.
0: И так исполняется впервые.
1: Тут да. Куча шнуров.
0: Проводов, сейчас, знаем. Куча крутятся. Проводов.
1: Ну, на тебе штекер, все, на. Не плачь только.
0: Так, они там сейчас поделятся.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. La la la la la la.

0: А вот ну, Андрей спасибо. Уже слышит слушайте, нас сейчас или нет?
1: Сейчас услышит.
0: Андрюха.
1: Угу. Сейчас подожди.
0: Подожди, Андрюха.
2: Андрюха, одень ухо.
3: Надел.
0: Андрюха, надень ухо.
1: Слушай, вот, слушай.
3: Андрюха, надень ухо стихами.
0: Все, понял, уже услышал. Значит, у меня ряд
3: вопросов. Слышу, слышу, слышу.
0: Да, Андрей, ну, во-первых, мой, конечно, комментарий. Я, ну, согласитесь, не побоюсь этого слова, все-таки это гениальная песня. Вот просто гениальная, другого слова здесь не подберешь. И дальше два вопроса. А, во-первых, там одна строфа, которую Анна Герман не пела.
3: Да.
0: Вот ты по этому поводу произнеси. Да, да, ну вот сейчас я задам второй вопрос, и я пойду курить. Андрей...
3: Володя, бросай курить.
0: Сейчас. Шнурки отглажу и пойду бросать. Значит, Андрей, вот Катажина Гартнер, да, или как ее правильно зовут? Да, у нее вообще еще... Или Гертнер, ну, неважно. По-немецки Гартнер, по-еврейски Гертнер. У нее вообще еще песни есть какие-нибудь?
2: Искать надо?
3: Ты знаешь...
0: Не, ну искать, песни, может, ты уже нашли. Гертнер
3: на ее... Да, есть, просто это эти песни 60-х лет. 60-х. Просто мы вот эту спели, а...
0: Вы-то да, вы-то да, вы молодцы. А вот где бы мне найти бы другие? Как вот какой-нибудь... Не можешь натолкнуть на имена каких-то исполнителей? Ну, не может быть, что это вот... Или бывает такое, что автор одной гениальной песни, а другие...
3: Ну, она одна вот... известная, остальные внутри стороны, наверное, остались. Володя, я, честно говоря, не искал специально. Я посмотрю, если что-то найдем, конечно, я расскажу, где и как.
0: Ну, а по поводу строфы...
3: Что касается фрагмента второго, эта песня, она была исполнена Анной Герман. Да, но у нее много исполнителей других. И я столкнулся с тем, что иногда в песнях или не все слова используются как-то, не весь текст, который написан, вернее. Вот мы с Наташей поем «Снежный вальс» Сергея Никитина, а текст написал Александр Иванов, по-моему. И... Кстати, он посвятил это стихотворение Никитину. А Никитин не исполнил весь текст. И как-то вот чувствовалось, что что-то там еще есть. Нашли в интернете полный текст, мы его с Наташей поем полностью, как написано. Не знаю, почему Сергей Никитин не стал это петь.
2: Наверное, но вот он побоялся.
3: Может быть. Ну, вероятно, вот то же самое, что песня «Танцующие в Редике». Кто там на харфе гра, может ветер, а может гра. Кто там играет на арфе, может ветер, а может... Туман, и, может, здесь соберутся песни из наших снов, мелодии из наших снов. Вот этот кусочек мы решили вставить. Ну, сколько, в общем, мы как бы вольны делать то, что мы хотим, мы вот так решили.
0: Ну,
3: и
0: все-таки...
3: в конце вместо «Черного кота», вот в том исполнении по-французски «Шануа».
2: Да это просто прикол.
3: Ну, просто прикол такой получился.
0: Слушай, а ты не можешь все-таки мне пару исполнений, вот кроме Герман, еще натолкнуть пару имен? Кто ее еще исполняет?
3: На вскидку нет, потому что это мы учили 2-3 года назад. Есть.
0: Да что же такое, Зохенбей, что не спросишь, все нет, да нет. Что ты за человек?
2: Там, Загульского вот.
3: Дело в том, что
2: они все тетеньки,
3: куча музыки и всего в голове. И голова, ты же понимаешь, Зохенбей.
0: Ну да, да, голова, она.
1: Андрей, тебе с нашего канала просто восторги и аплодисменты. Наталья Зайкина, Сергей Чупин. Вот, ну, тут много народу, которые просто...
3: То, что Сергей Чупин не спит до сих пор, это нам большая честь.
1: При счастье. Вот, ну, спасибо, спасибо. И только восторги и аплодисменты.
4: Я, конечно, тоже спасибо огромное.
3: Света, сколько у нас времени?
2: 20 минут.
1: Пойте, пойте еще, пойте. Без 12, 2 часа.
3: Дякуємо барзо.
2: Ну,
3: Наташа, что у нас по плану?
2: Ну, шипучее вино же, а то это, кто, это тогда бардовская... же не спел Василий Ващенко.
3: Бардовская классика. Споем. Так, я выключаю наши наушники. Включаем Игоря.
2: Вот и солнышко появилось. А то целый день пасмурный был.

0: включил.
1: Я просто хочу сказать, что если попадаются у нас такие красивые дуэты, как ваш, значит, все еще у нас не так плохо, правда? Вот. Спасибо вам, ребята, большое. В чате у нас кто-нибудь хочет что-нибудь спросить или сказать?
2: Спасибо за такое великолепное исполнение. Вообще вечер просто великолепный. Ой, и дякую бардзо за таке пенкне виконання польських пісень.
0: Бардзо, пані, дякуємо.
3: Присоединяюсь всецело.
0: Спасибо, ребята, спасибо. Мы старались, мы любим
4: петь. А я хочу сказать...
0: Если есть кто слушает, да мы сами вдвоем садимся, и время летит 2-3 часа, вот незаметно абсолютно.
1: Кто-то еще хочет...
4: Я Виктор Столбов, я хочу сказать, что я удивлен, очень приятно удивлен, что люди, которые говорят, что они не профессионалы, делают профессионально совершенно музыку, а ну там человеческое отношение к тексту, глубокое совершенно понимание всех вещей, которые в музыке и в песне должны быть, это да, но еще великолепное интонирование. Великолепное чувство локтя, ансамбль великолепный. Причем я так понял, что технически у вас некоторые сложности, что контроль в наушниках отсутствует, когда вы поете. А да. Это очень здорово, ну, да, что вы так вот можете здорово друг друга чувствуете. Это профессионально, просто круто.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ну, хочу рассказать еще, у нас одна появилась не так давно грань нашей деятельности. У нас в осенью, в сентябре, в Калининграде, в прошлом году, в Калининграде был создан клуб «Высоцкий в Калининграде». Марина Цветкова, одна фамилица Светланы Цветковой, да. Она очень активный, очень заинтересованный человек, сама не поет, не играет, но вот любитель. И она создала вот этот самый клуб «Высоцкий в Калининграде». И мы участвовали в одном из концертов, в

Грустно мне, когда уходит друг внезапно. Внезапно ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. Наступило время неудач, сердца и души заносит вьюга. Все из рук вон плохо, плачь, не плачь, и нет друга, нету друга. Ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей. А когда вернется друг назад и скажет, ссора была ошибкой, в прошлое мы бросим беглый взгляд с улыбкой, с улыбкой, что, мол, ушел, невелика потеря для многих людей. Не знаю, как другие,

0: Два слова из Пензы, если можно.
1: Конечно.
0: Андрей, ну и Наташа тоже, конечно. Спасибо вам огромное. Действительно, вот за профессионализм, за искренние интонации и хороший звук, действительно, вот и в музыкальном смысле, и в техническом смысле очень все было сегодня чисто, хорошо и приятно слушать. Очень как-то вот искренние какие-то такие настроения очень. Ну и параллельно, это уже мое личное, это просто вот эти воспоминания о наших фестивалях в Ростове, в Москве, где мы встречались, где всей этой компании, Володя, Темнов, и я слушаю вас и вспоминаю все это, невероятно приятные вот эти вот воспоминания. Спасибо вам за все.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам,
2: посвященную 30-летию первого фестиваля бардовского, восовского, российского. Вот тут хотят люди отобрать приоритет у Ростова. Ростов провел первый фестиваль, но он был не всероссийский и не организованный центром. В 1988 году осенью, а в мае 1989 года был первый всероссийский бардовский фестиваль в Волгограде. И вот я делал об этом фестивале к 30-летию фестиваля программу. Там использовал архивные записи, и Андрюша там Темнов есть, и ребята из Омска, Анчигов и Зелинский, и Витя Кривенко, и Таня Рубанская. В общем, постарался собрать по возможности тех, кто там пел. И, в общем, с удовольствием я ее сделал. И я знаю, что отзывов было много на эту передачу, что слушали и вспоминали. В общем, конечно, есть что вспомнить, причем очень приятно все это. Спасибо.
4: А записи, слушай, подойди-ка, записи этого фестиваля, они вообще существуют, что ли?
2: Мы чего-то записывали на кассетный магнитофон.
4: А, что сам писал?
2: Конечно, конечно, только так.
1: Таня Рубанская с нами здесь. Может быть, она подаст голос, нажмет правый Ctrl и скажет нам что-нибудь.
2: Таня Рубанская – это вообще, слов у меня нет, такая девочка-организатор. В общем, столько у нее энергии. Сама маленькая, худенькая. Мы когда были в Москве, я расскажу маленькую тайну, мы когда были в Москве в 90-м году, собирались с бардовским нашим клубом большим, май, 1 мая. Мы уходили, Андрюша Темнов оставался. Я говорю: Андрюша, я тебе передаю самое ценное, что у нас есть, самое драгоценное. Взял ее на руки и передал ее Андрюше Темнову. Он сначала не понял, что это, кто это, а потом, конечно, он ее уберег.
1: Таня, ау!
5: Добрый вечер, слышите меня?
1: Подальше,
2: громко даже очень.
5: Ну, громче, такой микрофон у меня.

0: Подальше возьми.
1: Подальше. Громче, нет, наоборот.
2: Тебе надо убавить, Таня, там.
3: Да не надо ничего.
0: Что, подальше возьми.
3: Говори, Танюша.
0: Говори, говори.
4: Все, взяла подальше. Взяла подальше.
5: Вот, молодец, привет, умница. Привет, Таня.
4: Я очень рада слышать тебя, Андрюша, и рада знакомству с Наташей, потому что ваш дуэт, ну, я фактически не слышала, может быть, одну только песню. Очень рада, правда, такая ностальгия, сижу вот, и правда, это ностальгия большая, и за добрые слова в мой адрес огромное спасибо тебе тоже. Я вас помню, люблю всех и очень скучаю.
5: Спасибо, Танечка. Может, когда Бог даст, соберемся вместе. Хотелось бы, вообще говоря. Но, к сожалению, вот тогда мы летали в Ростов самолетом, ездили в Москву поездом, Танюша к нам приезжала. В общем, проще все было. В то время было все проще. Сейчас не очень просто.
0: Но
5: вот,
0: мы
5: слава богу, есть интернет, мы можем вот так общаться.
6: Да. Можно мне пару слов сказать?
5: Обняться в интернете не можем.
0: Угу. Сережа, да, из Красноярска.
6: Сережа, приветствую, Андрюша, Наташа. Я рад, что, в общем, мы с Ириной с вами так долго уже давно общаемся, всегда следим за вашим, репертуаром, за вашими новыми песнями. И вот хотелось бы очень отметить вашу слаженность, ваше исполнение. И давно мы уже вас не слышали, у вас мастерство так растет, что вы нас всегда приглашаете к вам приехать. Так хочется к вам приехать, конечно, вместе попеть чего-нибудь. О, да, ну,
0: поиграть.
6: Конечно, такие теперь обстоятельства, что это не так-то просто. Но хорошо, что мы с вами знакомы. Я думаю, надеюсь, и дальше будем общаться.
3: Главное, Серега, знакомы.
6: Спасибо.
3: Мы же, однокурсники, Сережа.
6: Да, привет, кстати, от всех однокурсников, я думаю, Наташиных. Мы с Наташей однокурсники. Вот. Спасибо большое.
5: Сейчас мы споем песню еще одну Александра Баля, но она такая, как мы говорим, песня,
3: ну, может быть, это
5: для прикола.
3: Да, завершать, как принято, пафосными какими-то песнями, а мы, если это уже нужно завершать, Света, скажешь, то мы вот, да, ну тогда...
5: Но у нас до завершения еще несколько в программе есть,
3: ну,
5: так что...
3: Ну, неважно, уже все равно тут получается. Дело в том, что песня называется «Страшный сон», ну, или «Чтобы не жалеть». Ну, как говорится, если есть у кого-то какие-то ханжеские такие настроения, то... Можете не слушать эту песню. Вот.
5: Сейчас. Ага.

0: Какая прелесть.
1: Спасибо вот пишут, большое.
0: Пишут Сергей и Наталья. О вашем отношении к языкам, к русскому, польскому. В общем, прям вот с восторгом и отмечают, что вот их это радует. И...
2: А, ну что, к языкам у нас отношения. Ну, а как иначе? Слушайте, вот как трудно сейчас читать в тинтолке всякие сообщения, где вообще все написано неграмотно. В большинстве случаев, притом люди...
3: Ну, неграмотно, по-русски безграмотно.
2: Безграмотно, да. Ну, безграмотно. Просто, ой-ой, завтра у нас будет чего-то там. Да что ж такое-то?
3: Ну, да ничего.
2: Ну, да. Нет, просто у нас, наверное, была очень хорошая учительница русского языка в интернате.
3: Вообще интернат наш, я когда учился в интернате, ну, мы об этом как-то не задумывались, ведь это многие учились в таких школах, это замкнутая система. И когда вопрос решился быстро, как-то непонятно для меня, с золотой медалью, я вообще собирался поступать в музыкальное училище, сначала в Курск. Потом родители сказали, ну что, в Курск, когда свое здесь есть. Мы пошли к директору, она меня послушала, сказала, мальчик способный, научим. И в середине июня оказалось, что мне дается золотая медаль. Дело в том, что я не сдавал экзаменов, и по инструкции, потом я уже, когда работал, я инструкцию, естественно, изучал, потому что экзамены принимал. Медаль выдается золотая с отличными оценками 10-11 класса за полугодие и год и отличной сдачей экзаменов. Экзамены я не сдавал, поскольку зрение потерял, Брайль еще не освоил до конца. Но директор и завуч пошли в Облано, как мне сказала завуч потом, через много лет. Они пошли в Облано и сказали, что у нас в школе есть такой способный мальчик, но у него такая вот беда. И нам, мне сказала завуч, нам пошли навстречу. Вот так я золотой медалист. И когда я пошел в университет, естественно, я не знал, на каком уровне находятся знания других. А оказалось, что вот эти маленькие классы, когда спрашивают тебя практически каждый день, вот это заложило очень хорошую основу, и я учился, в общем, без особых проблем в этом университете нашем, и окончил его, вот я уже говорил, да, с красным дипломом. И когда я пошел работать, в 10 класс пришла девочка из массовой школы. Я ее спросил, она ответила на пятерку. На следующий урок я еще раз спросил, ну, так случилось, она уже ответила на четверку. Думаю, ну-ну, Леночка, что же будет? Спрашиваю на третьем уроке, она не учила. Я говорю, Лен, я тебе, конечно, пару не поставлю, но ты имею в виду, что вот такая школа, здесь спрашивают каждый день. Практически к каждому уроку надо быть готовым. Ну и она потом взялась за ум, конечно, все у нее было хорошо. Так что вот так вот нас учили, и учителя были хорошие. Ну и мы старались, конечно.
0: Андрей, я ведь тебе по должности приготовила множество вопросов, но я их не задаю, потому что, ну, с вами так интересно, вы сами все рассказываете, на все отвечаете, но все-таки один вопрос я тебе задам. Вот пожалуйста. Скажи мне, ты совсем не жалеешь о том, что у тебя не было музыкального образования?
3: Света, когда я сел за пианино, потом, когда я взял гитару, ну, об этом не думал, о том, что надо играть гаммы, арпеджио и прочие сольфеджио и гармонии. Гармония, у меня гармонический слух, Наташа вот как-то рассказывала, у нее мелодический, она больше мелодию, я больше гармонию, и те, кто вот, например, попадаются, ой, а как ты подбираешь аккорды? Да очень просто. Вот слышу и все. Научить этому нельзя. И, конечно, теперь, играя на фортепиано, играя на гитаре, я жалею, что у меня нет школы, нет гамм, нет еще чего-то. Технически, ну, вы, наверное, слышите, я играю, в общем, она звучит, конечно, но в душе я бы сыграл, конечно, гораздо лучше, но это в душе. А пальцы не слушаются, потому что. Играть гаммы в этом возрасте уже, наверное, бесполезно. Ну, в общем, то, что мы имеем, то мы имеем. И призываю молодежь, если нас молодежь слушает, занимайтесь музыкой, играйте гаммы, играйте этюды, потом вы об этом не пожалеете.
0: Вот так. А что мы еще споем?
3: А мы еще споем немножечко.
2: А то народ-то уже, наверное, спать.
3: А народ, небось, разошелся,
0: нет? Народ сидит, просто он молчит. Народ, вы здесь?
4: Да здесь, конечно.
0: Вот так
4: вам. Видите, как он, народ, не молчит? Вам тут реверберация начинается сильная.
3: Саша, я тебе хочу сказать, у тебя вчера были какие-то сбои по трансляции.
2: И как назло на нашей песне.
3: Я слушал на великолепном японском языке «У моря, у синего моря», и вдруг перескочил.
4: Это были технические работы.
3: Да, на гимн Свердловской области.
2: Медузский край.
4: Я вчера обновлял просто плейлисты и перезапускал. У меня пока нет возможности, вообще не надо на автодиджей переключаться, но все равно получается, что надо песню разрывать там. Я пока что учусь еще летать, поэтому такие вот косячки есть.
3: А потом
4: есть.
3: Была песенка в исполнении, в исполнении небременских музыкантов, но только проигрыш и финал. Я не в претензии, я просто... Мы просто слушаем, и спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Конечно, ты поднял пласт и несешь вот это все в массы, и дай бог тебе здоровье и техническое, чтобы все получалось, потому что, конечно, это здорово.
2: Это же интересно, самые старые там вот записи каких лет, 70-х, что ли, или еще старее?
4: Ну, есть, нет, ну вот Сапоговский оркестр, вот есть у нас Литовский хор 73-го года, пластинка вот эта вот. Что-то из 60-х там есть, да, проскакивает.
3: Ну, Таня, в общем, спасибо огромное большое. От меня и от тех, кто слушает. Я старался распространить вот эту ссылочку на радио.
0: Мы все распространяем ее. Спасибо тебе за трансляции, потому что все очень многие слушают именно на радио АУ вот эти концерты, вот эти квартирники.
3: Да,
4: да, мы сейчас транслируем тоже, да. Ага, да.
2: Мне вот песенку сейчас мы споем Дмитрия Бекчентаева «Никогда не кончится детство».
3: Ну, мы все дети отчасти.
2: Ну, конечно.
3: Чем старше, такая, тем
2: да,
3: больше.
2: По нам особенно, наверное, видно, заметно. Вот. Мне в ней очень самая любимая моя там фразочка про мороженое. Сейчас услышите.
3: Ну, и в этой песенке встречается, естественно, классическая музыкальная фраза.

0: детство будет манить подарками и волшебными звать местами.
1: Баба с дедой не посидеют,
0: мама с папой не разойдутся.

0: Ой, такая она прям хорошая.
1: Отлично. А канончик-то споете, а?
0: Еще как? Канончик, Андрюша. Минуэтик, в смысле.
2: Канончик-минуэтик?
1: Да.
0: Это что ли?
1: Угу.
2: Да, она необычная для бардовской. Ну, споем. Вы нас прервите, когда чего.
1: Да, мы вот такие сговорчивые. Это... Люблю таких сговорчивых.
2: Хорошо, поем. Давай.
3: Сегодня вы будете петь целую ночь у нас.
1: Они не слышат. Пусть поют.
3: Ну да.

0: Вот это я попросила. Вот супер, классная песня.
1: Я извиняюсь за фальцет, просто когда я стою перед микрофоном на сцене... Да я, ладно.
0: У тебя нормальный
1: фальцет,
0: не переживай.
1: Получается спеть выше, а тут сидим на диване и потихонечку. Да, столько... Ну, в принципе, я думаю, ничего, сойдет.
2: У меня вопрос тут по технически. Я буквально позавчера мы тут с одной дамой выясняли, чья это песня. А чья это песня?
3: Новелла Матвеева.
1: Матвеева новелла.
2: Что, новелла и музыка, ну, текст может быть понятный, и музыка тоже.
1: А музыка может быть Татьяны Семещенковой, может нет, не знаю, нигде нет.
2: Вообще, не, принципе, новелла вряд ли.
1: Мы когда ее пели давным-давно в Ростове, ты с галерки еще воскликнул, а откуда эта песня? Вот это и про «Сумерки». А это из фонотеки Андрюша Темнова, это вопросы к нему.
2: Вот и «Сумерки» тоже неизвестно чья, да?
1: Нет, там точно она говорила, что Татьяна Семещенкова. Вот я бы хотел, может, Света, где-то найдем мы Андрюшу Темнова, с ним бы такое... у него же столько песен, и он чужих много песен поет хорошо. И
0: это все к Александру нет. Слепцову вопросы, мне кажется, потому что никак больше контактов.
1: Ну да, вот куда-то он исчез, он женился и...
2: Слушай, Андрей, я все-таки понудю еще один момент. Меня еще одна песня интересует, вы ее пели когда-то. Вот музыка Грига, повесть Грина, вот это чья песня?
1: Это «Флейшман» и «За год».
2: О, Боже. А, это Анатолий.
1: Называется «Ага, песня я понял. О двух». Разве не чудо, разве не странно, разве не чудо? Вот это.
2: Да-да, я именно про это. Анатолий Загот, странно. Это автор такой был. Да-да-да.
1: Анатолий Загот и Семен Флейшман. Ну, все из наших, ты же понимаешь.
2: Не, Флейшман-то поэт, а Загот, понятно.
1: Да,
2: ну,
1: Анатолий Загот.
2: Все, понял.
1: Он ее и пел, кстати. Спасибо Коле Соловьеву, царство ему небесное. Он ее нам рекомендовал. Вот я ее выучил, мы пел. Иногда
0: Андрей,
1: пою.
0: А
1: ну что, мы
0: еще
1: споем тогда две песни, две.
0: Ты меня слышишь,
1: и,
0: нет?
1: Наверное...
0: Нет,
3: не
0: слышу. Ну,
3: Свету. Ты не слышишь Свету?
1: Свету я слушаю.
0: Да я просто хотела спросить. Вот скажите, у вас много времени уходит на репетицию? Ну, допустим, сколько часов в день или в неделю? Ну, вот как вот?
3: Нет. Это у нас... Свет, вот страшный сон мы выучили. Мы легли спать. Потом
1: и не спится.
3: Что-то никак не слышу. Слушай, блин, давай станем песни учить, давай. И мы в 2 часа ночи эту песню сели учить. Это было, ну, давно уже она тоже записана.
1: Вот о витрине песенка, там много слов. Она как-то быстро легла. А вот у нас есть песня, мы ее не будем сейчас петь, потому что мы слова, скорее всего, нет. Мы ее учим в течение 2 лет. Это «Стинг» и русский текст на эту песню. Вот «Золотые поля», это, как же она называется, «Golden Fields», что-то типа этого. Да. То есть, вот как, когда польские песни ложатся быстро, я еще раз говорю, потому что мы понимаем, что мы поем и о чем, в общем, идет речь. Можем сидеть 3-4 часа в день, можем неделю
3: нет,
1: не
3: Света,
1: заниматься.
3: Нет, на самом деле не каждый день, нет, этого нет у нас.
0: Ну,
1: это вообще
0: Богу.
1: Вот как хочется,
3: да
1: вот
3: нет,
1: хочется спеть.
3: У меня родители такие старенькие, что мы тут мотаемся в эту изоляцию туда-сюда, туда-сюда.
4: А вот еще да, можно вопросик один?
3: Давай.
4: Вот, Андрюша, вы используете как-нибудь фортепиано в своем творчестве? Вот в песнях, может, какой-то у вас есть какой-то другой стиль каких-то ну, песен? Может, под фортепиано или под, допустим, какие-то минусовки, сделанные вами?
3: Ну, вот несколько минусовок есть там ВКонтакте, Серёж. Там штуки 2, что ли, да?
1: Да, я записал, Наташа ага. пела «Гололёд» из ага. Ведищевой, песенка «Хороший минус».
3: Будет
1: потом минус, я сам спасибо. Сделал минус. Какой я сам сделал минус?
3: «Огоньки цветы», это очень
1: «Огоньки такая... цветы», это и «Оттаван» пел, а потом до «Оттавана» еще не помню кто. И очень мне нравилось, мы ее раньше пели, песенка называется «Эхо», да. И еще одна «Квартет Гайя» пел. «Удивительная жизнь». Да, люди бродят вдоль по улицам беспечно. Вот я сделал полностью, потому что минуса нет, я сделал полностью минус на Ямахе. И мы ее во много на 4 голоса с Наташей записали. Она тоже есть вот на нашей страничке ВКонтакте.
3: Знаешь, Сережа, вот когда концерт...
0: Так и не удалось вас на ретро утянуть. Вот у вас еще, значит, все впереди. Значит, придется в следующий раз еще раз прийти.
3: Это ты на что намекаешь-то?
0: Ну какие вот на ретро, никак я
3: ретро?
0: Вас...
3: Ретро-песни, что ли?
0: Да, не смогла я вот, потому что столько много интересного, что на все времени не хватает. Я говорю, придется
1: ну,
0: вам еще раз...
1: Свет. Да, конечно, мы же здесь дружим, общаемся. Так
3: это,
1: что...
3: знаешь, интересно можно с народом делать, как я, вот мы в библиотеке ходим с концертом, там осенняя тема, ну, раз там в зимние, весенние. Ну, песен-то много.
1: Я еще хочу сказать по поводу того, кто у нас руководитель. Нет руководителя, мы все делаем вдвоем. Поскольку мы чувствуем и по жизни у нас на 95% сходные взгляды. Вот если представить мои интересы и интересы Наташи, два круга. Эти круги совпадают примерно на 95%, потому что ну, у каждого есть что-то свое.
3: Я фэнтези люблю.
1: Вот. А с музыкой точно так же. Я предложу, Наташа предложит, попробуем. Ей что-то покажется, что лучше вот так, или мне что-то покажется, что лучше вот так. И для хора я помогаю ей на голоса разложить. То есть у нас вот гармония, мелодия, гармония. Ну, не зря мы называемся дуэт «Музыка души», поскольку это действительно идет от души. Вот то, что мы делаем от души. Мы делаем это с удовольствием. Стараемся делиться, как я говорю, делиться нашим теплом, делиться нашей, вот то, что мы делаем, со слушателями. И когда после концертов подходят пожилые люди, подходят слезы на глазах и благодарят, конечно, это стоит дорогого. Ну что, поем?
0: Ну что, поем? Да.
1: Нет вопросов?
3: Ну, давай на завершение.
1: Поем.
3: Да? Музыку.
1: Да. Одну, да?
3: Ну да, конечно.
0: Ну, одну, две там, ну как получится, три можно.
3: А, в этом смысле?
1: Две.
5: Я думаю, торг здесь неуместен.
1: Да, вот Игорь говорит, что торг неуместен.
6: А Бог Троицу любит.
1: Если серьезно, то можем мы еще два часа петь. Но я думаю, что...
3: Надо что-нибудь уже и всем
1: упомянуть. Если расходиться, то с чувством легкого голода, мы же ведь не ужинали.
0: Привет вам из Екатеринбурга, от Валентины Бурдиной.
1: Спасибо, спасибо Екатеринбургу. Мы вчера слушали по Сашиному радио АУ гимн Правдообласти Свердловской. Ну, споем две песенки. Все, я отключаю наушники.
3: Первую какую?
1: Пой или какую? Пой? А что мы с тобой
3: пой,
1: там?
3: Пой, музыка дождя, пой и зеленый дол.
1: Чё? Давай тогда зеленый дол.
3: Ну, давай. Держи. Как раз вот цвета ретро. О, одна отсюда затесалась.
0: Ну, наконец-то. Уважали.
1: Да.
3: Из Лермана Александра.
1: Что-то флажолета не идут.

0: Ну и еще одну мы сразу споем.
1: Мы ей обычно завершаем. И, да, как Андрюша говорит, есть в этой песне название нашего дуэта.
0: Музыка души. Нет, называется она «Музыка дождя». Раиса Нур ее написала.

0: Всем желаем музыки в душе.
1: Молодцы.
0: Терпение. Терпение побольше нам всем. Оно потому что многого стоит.
2: И мирного неба над головой. Ну,
3: да. Да, спасибо вам, ребят. Классно вы работаете. Мы вас всегда рады видеть здесь
0: спасибо
3: на канале у себя в чате.
0: Игорю Радьевичу.
2: Спасибо нашему Игорю, звукорежиссеру, моему другу школьному.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо организаторам радио Алла. Ой, АУ, извините, пожалуйста. Радио чата «Мир креатива». Всем, кто трансляцию обеспечивал технически, всем, кто
3: слушал. Светлана Боткина, Михаил Олейников с нашего канала, да, всем спасибо.
0: Всем большое спасибо, да. Так хорошо же посидели.
2: Ну, я думаю, что мы сами с тобой, Наташ, получили удовольствие от того, что мы пели.
0: Ну да.
3: Это чувствуется, что вы с удовольствием работали. Конечно, молодцы.
2: Ну что ж, спасибо, будьте здоровы, до свидания.
0: Всего самого-самого доброго.
2: Возможно, до новых встреч.
4: Вы слушали запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: А при чем тут?
2: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
5: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, тот.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Виктор Розов. Неравный бой.
2: Есть такая широко известная русская поговорка: «Маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы». Верно. Как хорошо, когда новорожденный младенец мирно посапывает в кроватке и доставляет огорчение только стиркой пеленок и порой беспричинным плачем. Куда труднее, когда он способен сам выбраться из кроватки, пойти по комнате. Боже, сохрани! Он еще еле держится на ногах. Он может разбить лоб о дверной косяк, может опрокинуть кипящий чайник, дотронуться до раскаленного утюга, может... Да чего он только не может наделать! Странно. Странно и удивительно. Дети растут. И как незаметно это происходит. Вот уже он самовольно убежал на улицу. Ой, он может попасть под машину. На него могут дурно влиять уличные дети. Какой он непослушный. Какой самостоятельный. Как уберечь его? Но вот он уже в школе. И новые заботы. Эти двойки, тройки, четверки, пятерки. Ну, кто только это все придумал? Первый класс, второй, третий, пятый, девятый. Батюшки, это он стоит во дворе с какой-то девушкой? Уж не влюблен ли он? Этого только не хватало. Каждый из вас, кто подъезжал к Москве, бесспорно замечал, что Москва не начинается сразу. Еще за десятки километров вы въезжаете в большой, широкий мир Подмосковья. Чего тут только нет. И заводы, и фабрики, и колхозы, и постройки, и десятки, сотни, вероятно, даже тысячи домиков дачного типа – с непременным садиком, сиренью, тополями, вишнями и знаменитыми подмосковными березками. Вот в одном из таких подмосковных двориков и увиделась мне та нехитрая история, о которой я сейчас хочу вам рассказать устами действующих в ней лиц. Август. Теплый предвечерний час. Слава и Митя, ребята, только недавно окончившие школу, сидят у садового столика и играют в шахматы.

0: Пешку беру.
1: Бяшка, бяшка, бяшка, бяшка, бяшка.
0: Так.
2: Слушай, Митя.
0: Что?
2: Дай мне твой ключ от входной двери.
0: А у меня нет.
2: А где же он?
0: А мать, когда уезжала, Тамаре Тимофеевне отдала. А зачем тебе?
3: Ребята, козочки мои не видали?
0: Нет.

0: Никакой козы
1: мы здесь сегодня
0: не видали. Нет, мы не видели козы. Ну как пошел ты? Через три хода коня теряешь.
1: Почему это?
0: Смотри. Раз.
1: Ну.
0: Так. И два. И три.
1: Смотри-ка, здорово. А ты знаешь, Славка, я только за два хода вперед видеть могу.
0: Тренируйся, теорию читай.
1: О, вот так.
0: Ага.
1: Славка?
0: Что?
1: А хочешь, я достану ключ?
0: Откуда?
1: Да у нее же.
0: Да не даст.
1: Вытяну. Вообще, это глупо, что они нам ключ от двери не доверяют.
0: Дико.
2: Опять ты, Славик, эту рубашку надел? Это же безвкусно.
0: А она чуть мне нравится.
2: У тебя плохой вкус.
0: Может быть.
2: Так. Надо его развивать.
0: Я чуть постараюсь.
1: Ходи.
2: Ну, посмотри на Мити. Простая, беленькая, как скромно.
0: Ну, Мите нравится беленькая, мне нравится пестренькая.
1: Да мне все равно какая.
2: В ней у тебя какое-то глупое лицо.
0: Может быть, такое и есть.
2: Между прочим, когда ты с кем-нибудь разговариваешь, то хотя бы поворачивайся в ту сторону.
0: Ну, я тебе играю в шахматы.
2: Повернись сейчас же ко мне лицом. Слышишь?
3: Дашь, привет.
4: Здравствуй. Поезжай обратно.
3: Здравствуй, сестра. Привет, арифметик.
0: Здравствуй, дядя Рома.
4: Здравствуйте.
2: А я вас к вечеру ждала.
3: А там мы со своими ватрушками.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: ребят. А я заехал на мясокомбинат за Романом прямо к вам.
2: Ну, очень хорошо.
4: Ох, Тамара, у вас дача так дача. А у нас в центре так просто дышать нечем. Бензин, вонь. А уж в нашей комнатушке просто вздохнуться можно. Да, Тамара.
2: Ну?
4: Ты знаешь, Роману-то ведь комнату обещали.
2: Да что ты?
4: Да, даже, может, отдельную квартиру.
2: Ну, хорошо.
4: А я не люблю отдельные квартиры, в них скучно. Да, Тамара, мы к тебе с ночевкой, ты не возражаешь?
2: Ну, конечно, нет. Тихон с Верочкой приедут тоже. До понедельника обещали остаться.
3: А, сам, пожалуй. Во имя чего это он сегодня?
2: Я позвала. Довольно тебе с ним цапаться.
3: А, много воображает, сытый очень. А я не люблю этих зажравшихся.
4: Наверное, на своей «Волге» с молодой подкатит.
3: Да, ловко она его подцепила. Английского языка ему только и не хватало. Вот тебе учительница выучила.
2: Ты только, пожалуйста, при нем не говори об этом. Он не любит.
3: А мало ли что не любит. У меня свой характер есть. И ломать его ни за кого не собираюсь. Да, от Кости какие известия?
2: Да раньше октября не будут. Куда-то их партия под Абакан перебазировалась. В самую глушь.
3: А, дай поесть, голоден.
4: Тамара, а ты вроде чем-то расстроена.
2: Святослав стал невозможен. Распустился без отца.
3: Ты что тетку расстраиваешь, Кип?
0: Да тетя сама нервничает из-за всяких пустяков.
3: Она тебе мать заменила. И соски тебя поила. Пеленки замаранные твои стирала, одевала, учила.
2: Да уж, дождешься от них благодарности. Все они растут отвратительными эгоистами, упрямым, самовлюбленные, воображают себя сверхчеловеками.
3: Да, что говорит, поколение-то с гнильцой, червоточенкой.
2: Нет, ты посмотри на него. А? Как будто не его касается. Как держится-то. Как будто принц какой-то.
0: Ну что ж мне, на четвереньках, что ли, теперь ползать?
4: Ну ты погоди, погоди. Жизнь тебя обломает углы и сделает кругленьким.
0: Ну подожду.
2: Видали?
4: Ну и ну. Ну, дети работников искусств особенно нахальны, это известно.
0: Отец кинооператор, притом научно-популярный. Это не совсем искусство, как вы подразумеваете.
4: Рядушком.
3: Ну, шут с ним, есть-то давай.
2: А, Тоня,
4: да?
2: Там в кухне в нашем шкафу разогрей.
4: Да,
2: а я... И подожди, я сейчас сама покажу.
4: Что, я первый день, что ли?
1: Славка, чего она у тебя цепляется в последнее время?
0: Да так, воспитывает. Тут пришел домой как-то два раза поздно. Вот она и проявляет бдительность.
1: Угу.
2: Так.
5: Ребятки, здоровенькие булы.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григорий Степанович.
5: Эх, спокойные вы, ребятки. Можно сказать, судьба ваша решается. А вы хоть бы что. А, в шахматуле режетесь. Выдержка.
1: Моя уже готова. Решилась. Сегодня определился.
5: Это куда же?
1: В сапожники.
5: Не, я всерьез.
1: Я тоже.
0: На обувную фабрику поступил.
5: А ведь и верно, в сапожники. Это после десятилетки-то. Ну, эпоха. Будь у меня в твои годы такое образование, был бы я, по меньшей мере, председатель губисполкома, как минимум. Да-да. А теперь что надо для жизни? Так, ничего. Фикция.
6: Так.
5: Да не. Нет, ты турой ходи, турой.
1: Ну, а зачем подсказываете?
5: Да я не подсказываю.
6: Вот.
1: Вот так.
5: А я за свою Лизу тревожусь. Что-то нехорошее с ней делается. Бегает с утра до вечера, как угорелая. В самые лучшие платья одевает и уносится. Куда? Молчит. И сегодня с утра ускакала. На работу, говорит, устраиваюсь. Так ли, а? А тут как-то вечером вхожу в комнату, а она сидит в углу на тахте. И так на меня своими глазищами зыркнула, будто пронзить захотела, честное слово. Я даже это, как-то так, это, опешил. Думаю, уж не того ли, не рехнулась ли. А потом ничего, потушила свой блеск-то, сникла. Да, вот выучиться-то выучилась. А теперь куда? Вы, ребят, вроде друзья были, одноклассники. Поговорили бы с ней. Где это? Что это? Как-то она, а?
1: Да я спрашивал, не говорит.
5: Да потолковали бы. Со своими-то она поди попроще, а?
1: Хорошо, хорошо. Мы со Славкой все обязательно узнаем.
5: Во-во-во-во, давай. Вытяни из нее это. Таманта Тимофеевна, угощайтесь морковкой.
2: Это не обязательно.
5: Да ради форсу. Своя, намская, лучший сорт. Лиза вчера нарвала, а есть некому. Жена все время лежит, а у меня что-то, ребята, знаете, желудок испортился. Ешьте, братва.
2: Славик, принеси мне, пожалуйста, подушку. Там на диване возьми. Или подожди, я сама.
7: Я принесу, тетя.
5: Продуешь, Митяй? Святослав Башка.
1: Ну и что?
5: А я, когда партию в домино промажу, такая злость берет. Аж вся кожа на теле чесаться начинает. Сигнал. Это что ж, приключенческое или про войну?
1: Это научное, о кибернетике.
5: О, скажи, пожалуйста. Научное, как назвали? Митяй, интригуют.
1: Тамара Тимофеевна.
2: Да?
1: Тамара Тимофеевна, дайте мне, пожалуйста, наш ключ от входной двери.
2: Зачем тебе?
1: Да я сегодня в кино иду на поздний сеанс. Ну, чтобы не разбудить никого.
2: Мы сегодня рано ляжем, у нас гости.
1: Да нет, я ведь на 11-часовой иду.
2: Нет, Митя, это поздно, нельзя.
1: Ну, Тамара Тимофеевна, ну, на другие сеансы билетов не было, а картина последний день идет.
5: Да что вы ему ноги-то ключом путаете? Вон какой орел вырос, самостоятельный.
2: Нет, Митя, слишком поздно, не могу.
1: Ну, Тамара Тимофеевна...
2: Слушай, Митя, когда Александр Петрович и Галина Алексеевна уезжали в Ялту, что ты им обещал? Что? Ну, скажи, что? Я согласилась присматривать за тобой при одном условии. Ясно?
1: Ну, чего вы вмешались-то? Хотел уж был отдать, вы подвернулись, она и обозлилась.
5: Да за тебя же хотел замолвить словечко.
1: Словечко, словечко, психологии вы не понимаете.
5: Ну ладно, отцепись от психологии.
7: Вот тебе подушка.
2: Спасибо, милый.
1: Славка, пойди сюда.
6: Что?
1: Вытянешь у нее, жди.
6: А, да я слышу.
1: Ну ладно, ты иди, я дверь не закрою.
6: Она на ночь проверяет.
1: Ну встану, отомкну.
6: Проспишь?
1: Да не беспокойся.
6: Ну смотри.
5: Черти что. Ни одного слова не поймешь. И как это ученые сами с ума не посходят, когда такие книги печатают? Белиберда. А, дозорный идет. Ольга Петровна Шиловой.
8: Здравствуй, Гриша.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Опять потеряла?
3: Опять.
8: А помнишь, когда у меня Вовочка родился, я козочку держала?
3: Ага.
8: Хорошенькая такая была. Верочкой звали.
3: Ну как же, помню, помню, помню, помню. Это которой я ноги поленом перешиб, в огород лазила.
8: Ой.
5: Да, поил ты своего Вовочку козьим молоком, а вырастила поросенка.
8: Ну что уж ты,
5: пастор. А что, что ж мы не видим, что как ты каждую субботу пироги печешь? Чистоту, как на майские праздники наводишь, наряжаешься, все ждешь. Авось явится, осчастливит мать, обрадует. Да как же. Жди от них благодарностей.
8: Некогда ведь. В университете тоже аспирант.
5: Во-во-во-во-во, аспирант. Аспирант. А мать лифтершей трудится. Ну как же ему сюда с молодой женой являться? Нос воротит.
8: Далеко мы тут, за городом, а не на юго-западе. Тоже в край.
5: Это мы-то за городом. Вон она, надпись-то, Москва. О, торчит, 200 метров. Тоска на тебя смотреть, грусть.
8: А ты не смотри, не смотри. Черт.
1: Ну куда пошел-то, Славка? Нарочно, что ли?
5: Я же говорил, ходи турой.
7: Вот.
1: Так.
5: А сама стесняешься к ним ехать? Да чего там, просто боишься.
8: Зачем лезть-то? Зачем? Молодые они, им шуму хочется, беспокойства. Зачем мешать-то?
2: Мать не может мешать детям, Ольга Петровна.
5: И чего вяжешь? Так тоску свою плетешь, грусть завиваешь, горечь.
8: Кружево плету, кружево. Идол. Может, маленькая у них появится?
5: Да-да, появится у них, жди. У них сначала телевизор появится. Пианино. Машину того, гляди, оттяпают. А уж на старости лет какого-нибудь рахитика произведут.
7: Проиграл.
1: Верная твоя была.
5: Я ж говорил, ходи турой. О, а Славка-то нервничает все-таки, а?
1: А чего ему нервничать-то?
5: Ну как же, в понедельник результат объявит, попал или нет, ведь все-таки на университет замахнулся.
1: Да у него 25 из 25.
5: Ух ты!
1: Обязаны принять.
2: Митя!
5: Ну, ох и хорошего, Славка, любуюсь, а?
2: Мальчик как мальчик.
5: Всем хорош. Вот мне бы такого, а?
2: Ну, у вас своих двое. Да еще дочь.
5: Митяй! Сыграем?
1: Нет, проиграете, кожа чесаться будет.
5: Ну-ну-ну, еще посмотрим. Я, брат-то мой, тоже кое-что кумекаю. В 1931 году в городе Сызрани я 2 недели всей городской культурой командовал. Во как, давай.
1: Ну, давайте, ставьте.
8: А Володенька неплохой. Нет, и Жинка мне его нравится. А что не чистуют сюда, так ведь это...
2: Так все матери одинаковы, Ольга Петровна. Слепы. До нынешнего лета и у меня со Святославом было все хорошо.
8: Ну, у него отец, с отцом-то легче.
2: Так Константин Тимофеевич в его воспитание не вмешивается, в разъездах часто, да и вообще.
8: Но отец все-таки.
2: Но учтите, я не мать, всего-навсего тетка. Славик!
7: Что это?
2: Славик, принеси мне, пожалуйста, попить. Налей там в чашку японского гриба. Или подожди, я сама.
7: Сейчас.
2: Вообще с ними надо пожестче. Я и Константину сюда говорю, надо тверже, категоричнее с ними.
5: Да черт их знает, твердо ли нужно с ними, мягко ли. Тверд-то ведь особенно тоже того. Фокусы начинает выкидывать.
1: Шах.
7: Вот, тетя, пейте.
2: Спасибо, Славику. Я бы на вашем месте, Ольга Петровна, обязательно бы оставила работу и переехала к ним на юго-запад. Хватит. Потрудились. Нет, я вам серьезно говорю. Поезжать в университет, в парторганизацию. Он ведь, кажется, член партии.
8: Коммунист.
2: Вот-вот. Это беспартийного трудно поставить на место, а? Член партии живо, в два счета.
8: А зачем же я к ним поеду? Мне и не хочется. Нет. Пусть уж они лучше одни своей семьей.
1: Сдавайтесь.
5: Да. Я, брат-то мой, в своей жизни никогда не сдавался. Добивай до конца.
8: Мои! Мои! Мои! Мои!
1: Мать!
5: Мои! Умён сапожник. Ты думаешь, почему я тебе проиграл?
1: Играть не умеете.
5: Не потому. Совсем не потому.
2: Что, Ольга Петровна, обознались?
8: Ой, совсем слепая стала. Думается, они, гляжу, нет.
5: Я вот с тобой играю, а сам о другом думаю. Заботы в голове, мысли лезут, лезут. А у тебя их пока нет. У тебя в голове светло. Ах, и сплю, брат, плохо. Ох, брат ты мой, нет ничего хуже бессонницы. Страх. Вот нырнуть бы, понимаешь, в эту самую, в темноту, в сон, в небытие. А оно не берет. Выплевывает, не дает покоя. Сбоку на бок переворачиваюсь, кручусь. Выйду ночью во двор, сяду на крыльцо и гляжу. На звезды, на мир. Природа-то она царица жизни. всем свою красоту дарит. Нате, мол, любуйтесь. Понимаете свое ничтожество, все любуйтесь. И хорошие люди, и подлецы, и так себе все.
8: А подлецам-то, Гриша, на нее и любоваться некогда.
5: Да. Но это как сказать. Вот, значит, так посижу, помечтаю. До восхода солнца иногда сижу. Красиво. Я, брат ты мой, никогда в своей жизни не видел, как солнце над землей встает. Некогда было. Разве что мальчишкой в Елабуге. Красиво. Вот, значит, так посижу, помечтаю. И обратно. И дремлется.
1: А вы разве плохой человек?
5: Я-то грубый был, Митяй. Своенравный. Теперь мякну. Добра хочется.
2: Что это вас наизнанку выворачивает?
5: Не знаю. Старею, видать. Или время такое пришло. Добра охота.
4: Папа!
5: О, Лизонька пришла.
4: Папа, ты опять на чужой двор пошел? Домой иди.
5: Я, Лизонька, не петух и не козел. Грядки не раскопаю и травы не выщиплю.
4: Ужинать иди.
5: Да я иду.
1: Лиза, постой. Ты чего такая взбудораженная?
9: Устала.
1: А чего?
9: Ты что, один?
1: Не, со Славкой.
9: А где ж он?
1: Да вон, в дом ушел.
9: А.
1: Постой.
9: Ты что, за руку-то держишь?
1: Слушай, поедем на водную станцию, а? Ну, покатаемся 10:00.
9: Поедем. Только давай кататься всю ночь. До утра.
1: Ну ты что, до утра? Тамара Тимофеевна тогда сразу бас молнию в Ялту. Ты знаешь, как она нас со Славкой-то держит? Я вам сегодня хотел для Славки. Ну серьезно, поедем?
9: Не могу, Митя, устала. С ног валюсь.
1: Где была?
9: Была, Митя, там, где рай. Пусти руку-то, неудобно.
1: Не пущу.
9: Мои, точно. Володенька, здравствуй. Здравствуй, Женечка. Это вам с премией Володя получил. Спасибо, Женечка.
10: Ладно, не важно. Здравствуй.
1: Здравствуй, Володя.
2: Здравствуйте.
10: Тамара Тимофеевна.
2: Да?
10: А где Слава?
2: Дома.
10: Так давайте его сюда. Слав-то! Слава!
1: Что?
10: Ну, пляши, Славка.
1: Что?
10: Нет, давай, танцуй.
2: Что, Володя, приняли, ты узнал?
10: Славка, бросай всю свою серьезность и пляши в присядку.
9: Славка, сегодня мне принесли перепечатывать списки принятых, но я, конечно, сразу тебя искать. Листаю, и вдруг заварен Святослав. Славик, ой, Славик, Роман, Толя.
1: Славка, ура!
11: Ну, поздравляю, гуся лапча. Ах, хитер, Славка, сразу в университет. Работать-то не больно охота, а?
1: Да он же необыкновенный математик, это ясно.
12: Ну, ученый, вот тебе 10 рублей. На мороженое.
13: Ну, что ж ты ему на мороженое-то? Ему уж на четвертинку пора.
14: Спасибо тебе.
11: Ну, математик, позднее сполоснем твои успехи, Тамара, раскошелься.
12: Конечно.
11: Ну, математик, поздравляю. Мировой ты парень. Ох, и мировой.
12: Володенька, довольна тобой, значит, начальство-то, да, довольна. За что ж премия?
10: Да ты, мам, не поймешь, это чисто случайная мелочь.
12: Да, а у меня как раз пирожки с зеленым луком, с яичками, в дом пойдем.
9: Володька, твои любимые.
12: Ну, пойдемте в дом.
10: Мам, мы на 3 минутки заскочили. Вон больше из-за Славки его обрадовать. Ну и тебя, конечно, повидать. Слушай, Славка, из-за тебя, между прочим, 20-ку на такси истратили. И сейчас стоит щелкой. Смотри, будешь профессором отдашь.
2: Отдадим.
10: Мы тут к одним приятелям давным-давно обещали зайти. Пойдем, Женечка.
12: Ну посидели бы.
10: Да нет, неудобно. Ждут. И Женечке что-то не здоровится.
9: Да нет, Володенька, сейчас лучше. Ольга Петровна, ну вы не сердитесь, что мы всего на минутку заглянули. Ну в гости идем, потанцевать хочется. Не сердитесь.
12: Да нет, что уж, идите, идите. А я ведь тоже в гости собралась к Пантелеевой. И уходить хотела. А глянь вы, нет, нет, я к Пантелеевой в гости.
10: Ну, мы на неделе заглянем. Тебе ничего не надо?
12: А чего? Нет, нет, ничего не надо. Идите, идите.
10: Ну, пока, до свидания.
9: Анна Петровна, мы к вам обязательно зайдем. Или вы там? До свидания.
10: Славка,
15: до свидания.
16: До свидания.
12: До свидания.
15: Где? Да. К гостям не ехать неудобно. А что мать тоскует, наплевать. Ох, собаки.
12: А что им со старухой? Что? Молодые они, им шуму хочется. Работают, Женечка еще и на заочном. А погулять-то охота? Охота. А ты волк. Вот ты кто, волк.
15: Ты что? На мне, значит, сливаешь? Ну, валяй-валяй. Мы вытерпим. Высаживай всю свою обойму, горемычная.
12: Бессердечный ты, Гришка. Бессердечный. Да.
15: Да. Жаль ее. Жаль, жаль, жаль. Жаль. Пойдем, Лиза, ужинать. Вот, тебе бы в университет-то, а?
9: Идем, идем.
2: Митя!
1: Да?
2: Не в службу, а в дружбу. Сбегай до гастронома, купи кое-что.
1: Ну, конечно.
2: Подожди, я сейчас тебе деньги принесу.
1: Хорошо. Ну, счастливчик, какие ощущения?
17: Боюсь.
1: А вдруг когда-нибудь на этом доме привинтят мраморную доску, а?
17: Иди ты знаешь, к лешему.
1: Да, гений он как молния. Неизвестно, в чей дом ударит.
17: Ну, доску на этом доме не повесит, успокойся. Хибару снесут скоро.
1: Жаль.
2: Митя, а? На вот тебе записочка, а? На деньги. И обязательно шампанского. Полусладкого.
1: Хорошо.
2: Ну, беги, беги.
1: Мчусь. Славка.
17: Что?
1: Я сегодня напьюсь и буду плакать от зависти.
2: Ну, беги, беги. Ну, ну, поздравляю. Вот ты и вырос. Славик, мы в последнее время с тобой все что-то ссоримся. Давай с этого дня прекратим.
17: С удовольствием.
2: Вот и хорошо. Ты, куда ты?
17: Я пойду отсюда на телеграмму, что приняли.
2: А, Славик, я хочу с тобой поговорить.
17: Да, тетя.
2: Меня пугает один вопрос.
17: Что, тетя?
2: Я ведь не писала отцу, что ты уже два раза пришел домой поздно. Не рано ли?
17: Что?
2: Ничего. Ты что, думаешь, я ничего не понимаю? Постой, куда ты? Ну, если ты начал дружить с какой-нибудь девочкой, по-моему, об этом надо сказать.
17: Я? Вообще-то говоря, я... Вот...
2: Что с тобой?
17: Что?
2: Мы же коснулись с тобой самых обыкновенных житейских вопросов.
17: Да, конечно, это, в общем, верно.
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Поговорим об этом потом.
17: А я ни о чем не хочу говорить.
2: Хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, значит, как это серьезно. Я не знала, что ты такой легкомысленный. Подожди, возьми деньги на телеграмму. Совсем ветер в голове.
17: У меня есть 10 рублей.
2: Но имей в виду, что все великие люди были одиноки.
18: Ну, наелся мой, задремал в кресле.
12: Ой, кислороду-то сколько!
18: А ты что мечтаешь, Тамара?
2: Святослав стал приходить поздно.
12: Да что ты! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Поздравляю.
18: И часто?
2: Да нет, пока нет. Последние 3 дня сидел дома. Но боюсь...
12: А кто она?
2: Ну, понятия не имею.
12: Так ты же узнай. Это же первым делом. Я по себе знаю.
18: Нынешние девицы, у них волчья хватка. Перекусят. А Славка, видно, из хорошей семьи ученым будет, это ясно. Ой, смотри, Тамара, не прозевай, а крутят.
2: Так это мы сейчас все не кстати.
18: Чего?
2: И отца нет.
18: Слушай, Тамара, подъедет Тиша с Верочкой, мы давай обсудим. Да разве можно Славку прозевать, такого парня? Конечно, тебе одной не совладать.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, надо же, какая пакость.
1: Товарищ Тимофеевна, вот все.
2: А, спасибо, Митя.
1: У вас дача?
2: Спасибо.
18: Тамара,
2: да?
18: Ты его спроси, он все знает. А... Что-то я озябла, пойду кофточку принесу.
2: Митя?
1: Да?
2: Митя, помоги мне все разложить.
1: Да, пожалуйста. Да, конечно, Славке легко. Сколько он на одних математических конкурсах и олимпиадах призов брал. Да потом и кружок, и золотая медаль.
2: Да, да. Вот видишь, хотела отметить его поступление, а он куда-то собрался. Не в кино ли вместе с тобой?
1: Да.
2: А что, вдвоем идете?
1: Вдвоем.
2: А я думал, целой компанией.
1: Нет.
2: Митя, а с кем вы сейчас дружите после школы-то?
1: Да все те же, из нашего класса. Только теперь всех не соберешь, в разные стороны разлетелись. Он Левка, Тося, Игорь Петров уехали на Иркутскую ГЭС, Лапкин в Ленинград. Да, Совка на днях замуж вышла.
2: Это что, прямо со школьной скамьи?
1: Ну, а что с ней поделаешь? Она всегда была полоумной.
2: Митя, ну а сейчас? Сейчас с вами кто бывает?
1: Да никто.
2: Что, совсем никто?
1: Совсем.
2: Ага, вон как.
1: Все теперь Тамара Тимофеевна самоустройством заняты. Спасайся, кто может. Высший класс показал Славка.
2: Ну, знаешь, перейти на производство, как ты, еще почетнее.
1: Вы это серьезно?
2: Вполне.
1: Да? А мне показалось, что вы меня разыгрываете.
2: Ну, что ты, Митя?
1: Ну, или успокаиваете.
2: Митя, ты умный, уравновешенный мальчик. Вот и я о чем хотел с тобой поговорить.
1: Да?
2: Славик стал приходить поздно.
1: Тамара Тимофеевна, я не знаю, где и с кем бывает Слава. Ну, а если бы знал, все равно не сказал.
2: Ага. И ты думаешь, такая прямолинейность красива, да?
1: Иначе не знаю как.
2: А если бы ты был настоящим другом Славы, ты бы не покрывал его, а наоборот. Вот это называлось бы дружба. И было бы больше пользы тому же Славе.
1: Ну, может быть. Только у нас такая дружба называется... Ну, в общем, совсем другим словом.
2: О, кажется, Тихон с Верочкой подъехали. Да-да, они. Веруня?
16: А, здравствуйте.
2: Здравствуй, Верочка, здравствуй.
16: Здравствуй, Вера Вячеславовна.
19: Здравствуй, Варя.
2: Что ж ты, Тиша, так редко приезжаешь, а?
16: Здорово. Ты чего это будишь-то? Салютуешь, что ли, в свою честь?
19: Да нет, посадил в машину ребят, они там озорничают немножко.
20: Да, хулиганы.
16: А то ведь гудеть-то запрещено, народ покоя.
19: Здравствуй, Анечка.
20: Здравствуй, Тиша.
19: Ну уж, если на то пошло, за городом-то можно ведь.
20: Ты что же, ты родственников-то забыл? Редко приезжаешь.
16: О, так молодая жена, внимание требует.
20: Я теперь уже не такая молодая. Скоро 30 будет.
2: Да. Ой-ой-ой.
20: А Тихон скоро 50 отстукает. Девочка, ну чисто девочка. Это что же, мода такая, да?
2: Да, мода.
20: Смотри на милости.
16: А ты что-то плохо, Тихон. Осунулся.
20: С молодой женой, наверное, замаялся.
19: Ну, Тоня, ну снимем этот вопрос в поездке, а? Ну, конец месяца, Роман, сам понимаешь, план поджимает. Да еще секретарь партбюро в отпуске, я опять за него. Ну да, тоже достается, знаешь.
16: Ну, понятно, понятно, да. Но ведь зато платят хорошо, не то, что нам грешно.
19: Ну, я вижу, ты тоже неплохо зарабатываешь, да?
16: А мы что? Мы ведь за инфарктами не гоняемся. И Волги нам не требуются. Мы на своих соловей.
20: Ну, ладно, уймись. О, какой роскошный стол. Даже шампанское.
2: Славик конкурс выдержал.
20: Да ну.
2: Только что Володя Шилов приезжал, сказал.
20: Товарищ, вот молодец.
19: Вот парнище. Друзья мои, попасть в университет сразу после 10-летки, это сейчас чудо.
20: А где он?
2: Он побежал отцу отправить телеграмму.
19: Вот Костя там подпрыгнет от радости.
20: Да, подпрыгнет-то подпрыгнет, только как бы ойкать потом не стал.
19: Почему?
20: Ну вот что, пока Святослава нет, давайте присядем, поговорим. А что случилось? А то случилось, что растет, можно сказать, парень без отца. Тамаре-то ведь не разорваться. а уже готово.
0: А что готово?
2: Ну, приходить поздно стало.
20: Славка? Ай-яй-яй, вот это да.
21: Катюшки мои, вот растут, а? Славка жених.
20: А что же здесь веселого-то, Верочка? Но ведь возраст, ничего не поделаешь, Антонина Васильевна.
22: То есть как это не поделаешь? Очень даже поделаешь, и ты, пожалуйста, эти вольности брось.
2: Ему сейчас совсем не об этом надо думать, Верочка.
16: Да уж, теперь молодежь прыткая, еще не дай бог с дуру-то женится.
20: Ой,
16: наденет хомут, впряжется в каторгу.
20: Ты бы людей-то постеснялся. Это что ж получается, я для тебя хомут, я каторга.
16: Извини, Тонечка, не о тебе речь.
20: Да, если хочешь знать, то для кого дома каторга, так
22: но...
20: это...
22: А кто же она?
2: Не знаю. Мне казалось, что Славик будет выше этого.
21: Ну, знаешь, выше этого уж и нельзя быть. Можно быть только ниже этого.
20: А ты что, у себя на заводе такие теоремы проповедуешь?
21: Ну, товарищи дорогие, но ведь никто на свете от этого еще не уходил.
2: Ну, а что ж, по-твоему, я должна была ему сказать? На, вот тебе ключ от входной двери, являйся, когда хочешь.
16: Да, ну, тихо, тихо, не бушуй. Может, и не всерьез у него все это. Первое-то чувство, что так, хоть дым, туман.
20: Ты что же это мне всю жизнь-то говорил, что я твое первое чувство? А теперь фьють, дым!
16: Ну, я это одно, теперешняя молодежь другое.
2: Нет, я боюсь, что это всерьез. Я заговорила с ним, так он просто побледнел. По-моему, даже пошатнулся.
16: Ну да, чуть не умер.
2: Да-да, он... Я просто испугался, и вообще он стал какой-то неистовый.
21: Да, это верно, у кого как. Одни в его возрасте на этот крючок, как говорится, только слегка клюют. Вроде играют, видишь, и проходит, как сладкий сон. А другие в заглот берут, да, намертво, знаешь, на всю жизнь.
2: Ты меня только, пожалуйста, не пугай.
20: Распущенность все это.
16: Поговорить с ним надо и конец. Перед ним наука маячит, человеком может стать.
20: Да.
16: Так что пусть занятие это пока отложит до времени.
2: Правда, Тихон, а? Поговори с ним ты.
16: Верно, ты на эти дела ты спец. В парторганизацию поди, к тебе со всякими делами лезут.
21: Ну, во-первых, не лезут, а идут. А во-вторых, ты что думаешь, что у меня в сейфе вместе с печатью и документами ответы на все вопросы лежат, да? Открыл ящик, взял ответ, сунул товарищу в зубы и следующий. Нет, брат, черта с два. Семь потов иногда сойдет, а все не разберешься. Вот на что наш завод и механизирован, по последнему слову. Такие на нем чудеса творятся, ведь дух перехватывает. Сложно, тонко, удивительно. А придет к тебе человек со своим внутренним содержанием, начнет объяснять, выкладывать. Ай, думаю, что там наша техника? Так, азбука, школьная геометрия. Яснее ясного.
20: А ты тише не перехватывай. Это тебе не какой-нибудь необъяснимый Пушкин или как его, лорд Байрон. Это всего-навсего обыкновенный мальчишка наш Славка. И слава богу, в нем загадок нет. Ясен, как три копейки. И с ним нужно вот так. И пусть не пискнет. А в этих делах особенно без баловства.
16: Да круче, круче с ними надо. Ну ладно, давай я с ним поговорю. Ой. Он у меня жив, раз и готов.
2: Не знаю.
20: Да-да-да-да, поговори, Роман, раз отца нету. Не понимаю, товарищ. Как вообще вы можете врываться к человеку в душу? Да еще по такому тонкому и нежному делу. Это дело тонким было, Вера Вячеславна, раньше, до... А у нас оно проще, без хлюпанья. Подумаешь, слова какие, к человеку в душу.
16: Да он еще и не человек, Вера Вячеславовна. Человек, мы из него только делаем.
2: Тихо, Роман, идет он.
22: Ну, садитесь.
2: Сядьте, тише, поговори с ним, а мы идем.
20: Слава!
21: Ну, здравствуйте.
20: Да ты не очень его целуй, ты молодая еще.
2: Роман,
21: поздравляю, поздравляю.
2: Верочка, пойдемте в дом.
20: Ну, пойдемте.
22: Я вам слышу.
2: Тише, а ты останься, поговори с ним.
21: Да зачем? Да. Ну, Слава, как живем?
23: Хорошо.
21: Ну, вот и хорошо, что хорошо. Студент, значит. Лучшее время жизни. Вот я когда в стройакадемии учился, хорошие ребята у нас были. Боевой народ.
23: Честно, хорошие. Я на приемных экзаменах видел.
21: Ты знаешь, разное, брат, теперь.
23: Ну, думаю, и тогда у вас не одинаковые были.
21: В общем, да. Да, учиться, конечно, хорошо. Это большое счастье. Но знаешь, Святослав, я тебе по себе скажу. Работать еще интереснее. Ведь тут твоя мысль находит конкретную реализацию. Ты понимаешь, Слава, происходит своеобразное чудо. Вот вначале была мысль. Ничто, голая мысль. Без света, без вкуса, без запаха. А потом, путем сложнейшего процесса, трудом сотен, а иногда и тысяч людей, эта твоя мысль превращается уже в нечто... Нечто совершенно реальное, что можно уже видеть, осязать, пощупать как предмет. Ну, допустим, корабль это или межпланетная ракета. Нет, поистине, вначале была мысль. Конечно, не всегда все гладко идет. Вот у нас один завод не поставил нам детали. Маленькие, куда меньше мизинца. А пошло сбоить, чехарда получается. И виноват-то, в общем, они, а меня вчера вызывают. Ну и, боже мой.
3: Тихо.
21: Что?
3: Тебя Верочка зовет.
6: Что это ты ему всякие свои дела выкладываешь?
21: А что?
6: Нашел время.
3: Уж если сам влюбленный дурень, так мальчишку-то не сбивай. Как ты в начальнике производства выбился смех? Курами тебе командовать. Ну иди, иди. Тихо, с того света спихан.
1: Славка, смотри-ка, специально для твоих торжеств переоделся.
3: А ты, Митяй, пойди пока отсюда.
1: Куда я пойду?
3: Ну, не знаю, хоть со всеми цветы нюхать.
7: Митюха, тебя Лиза звала, загляни.
1: Лиза?
7: Ага.
1: Сейчас.
23: Между прочим, Митя мой друг.
3: Между прочим, я тебе дядя. Ты, Святослав, говорят, котовать начал. Ну что, наивное лицо делаешь, котуешь?
23: А что вы под этим подразумеваете, дядя Ром?
3: Да ты не наивничай. Только ты эту гадость брось, слышишь? Что, молчишь?
23: Дядя Рома, а почему у вас детей нет?
3: А тебе что?
23: А вам что?
3: Ох, вон как поворачиваешь. А только я постарше тебя и могу поучить уму-разуму.
23: Так я же не прошу вас об этом.
3: А уж мы как-нибудь без твоего спросу. Ишь ты, каким рыцарем выставился. У тебя сейчас все это в сладком тумане плавает. Блаженное идиотское состояние испытываешь. А мы-то знаем в конечном итоге, к чему это приводит.
23: А почему вы думаете, что я... Исходя из наших родственных отношений, исполняя святую заповедь повиноваться старшим, должен выслушивать ваши скотские наставления.
3: Что?
23: А то, что вы мой старший родственник, это не ваше превосходство надо мной, а моя обыкновенная житейская беда. Ну хорошо, как говорит мой отец, в жизни всякое приходится переносить. Я перенесу и вас.
3: Зазнавшийся ты, моська, вот кто ты.
23: Вот знаете, после такого разговора так и хочется сделать какую-нибудь пакость. Напиться, подраться. Я не знаю, сломать хоть что-нибудь. От вас же такой безысходной тоской несет. Удавиться хочется.
3: А ты возьми и удавись. Одним хамом меньше будет.
23: Это что, ваш родственный совет?
7: Друзья, товарищи, вы посмотрите, какой огурец вырос, а? Чудо природы. А почему? Он у меня подопытный. Я за ним особо наблюдал.
21: О! Ты его рукой потрогай, какие пупельки, а? С пупельками-то самые сладости есть. Прикинь на ладонь. Полкило будет, а? Как, по-твоему, будет?
3: Грамм 400.
21: О, а я тебе говорю, все 600 потянет.
3: Разойтись вам надо. У них у молодых как войдет клин, так и застрянет. Тут отойти надо. Что вам свою
4: солидность терять. С глупым связаться самому дураком выглядеть, это же закон.
22: Вяжка. Граждане.
4: Не. Не видели. Ищи у других.
22: Вяжка.
4: Вы идите к своим, а я сейчас тут с ним сам по-соседски.
5: Я этой твоей грубости, Святослав, никогда не прощу.
4: Да. Нехорошо разговаривал с дядей Святослав. Нехорошо. Ты злобу-то на привязи держи, слышишь? Опасная эта эмоция. Вот что я хочу тебе сказать. Ты только не возражай мне, Святослав. Дослушай до конца, а потом можешь. Ты, Святослав, не снисходи вниз. Понял? Ты моих сыновей, Витьку и Семку, помнишь?
23: Помню.
4: Где они? Витька вор. Наказание отбывает заслуженное и необходимое. А почему он вор? Потому что он против меня такую оппозицию затеял. Не любил он меня, ненавидел. И вот, пожалуйста, выразил свой протест. Вором стал. Дурацкая его голова. А ведь мог стать светлым человеком. Светлым-то как легко на свете жить? Светлый-то и спит хорошо, и смеется переливчиво. Семка в молчанку играет. Уехал 6 лет тому назад и молчит. Тоже, значит, протестует. Я, конечно, все о нем знаю. Невелика птица, невысоко взлетела. А ведь вот тоже молчит. Конечно, может быть, я неправильную политику против них вел. Только зачем же так-то свой протест выражать? Ты, дубовая голова, хорошим человеком стань. Чистым. Вот тебе и протест. А то кому же ты соль-то сыпишь? Себе. Ты понимаешь, Святослав, к чему это я все клоню, а?
23: Да понимаю.
4: И ты себя из-за грубых людей не губи, Святослав. Отец у тебя хороший, чистый, идейный. Ты вообще на чистых людей смотри, Святослав. Они здесь, вокруг ходят. Плохие-то, конечно, сильно в глаза лезут. Ярче они, колоритней. Раздражение вызывают. Хороший-то он не пестрит, но он высок. На него смотреть, головку-то надо высоко поднять. Ну, подними голову-то, Святослав. Ну, вот так. Ох, и люблю я тебя, Святослав. Как будто ты мой настоящий сын. Вот за тебя я всю свою жизнь отдавал. И уж ты, пожалуйста, не подведи меня, слышишь?
23: Ух, огурец-то действительно какой громадный.
4: Ага. Это из-за него подлеца самый лучший семенной подопытный сгоряча сорвал.
1: И не звала на меня. Что это вы выдумали, Григорий Степанович?
4: Да что ты говоришь? А мне как-то показалось, что звала.
1: Да и врет она все. Вот недавно мне говорила, никуда не пойду, устала. А сейчас собирается, я же вижу, платье наглаживает.
4: Опять уходит.
1: Песенки напевает. А, ладно.
4: Ох, Святослав, Святослав. Как на духу тебе говорю. Попади она в какой-нибудь капкан, глотку себе перережу. Да еще и с самым ржавым ножом.
23: Григорий Степанович.
4: Ну что?
23: Вы не бойтесь за нее. Она...
4: Жизни ты не знаешь, Святослав. Жизнь она
15: строга. Внимание требует, соблюдение правил.
8: Григорий Степанович, я за вашу Лизу ручаюсь.
15: Ты? Успокоить хочешь? Ну ладно, ладно. Гуляй.
11: Гуляй.
13: Ладно.
22: Поставьте его в покое хотя бы сегодня.
13: Да.
22: А вы, Роман Тимофеевич, были с ним, мягко говоря, риски.
20: А ты, Веруня, в нашей семье человек новый, и нам здесь свои отметки не расставляй. Покойная жена Тихона, Елена.
13: Антонина, Антонина, ты живой моей жене отдавай должное.
20: А очень она у тебя молода да неопытна, к тому же еще английском обучает.
22: Пусть так. Я преподаю, но я где-то лучше вашего знаю молодежь.
3: Да ну его к черту этого Славку. Ну, из-за всякой дряни еще ссориться будем. Садитесь к столу, я уже опять проголодал. Свой желудок я после смерти ученым завещаю. Пусть его изучают, так перемалывают. Жернова в нем, что ли, какие крутятся.
19: Но за Славкины успехи я с удовольствием выпью. Вот жаль, Константина нет. Да, Тамарочка, ну зови Святослав.
22: Куда он идет?
2: Славик, иди к столу.
8: Тетя Тамара, можно вас на минуточку?
2: Да.
8: Дайте мне, пожалуйста, ключ от входной двери.
2: Что?
8: Я сейчас ухожу.
2: Куда?
8: Ну, мне надо.
2: Куда, я тебя спрашиваю? Ну, пожалуйста, вы можете полюбоваться на племянника. Он, видите ли, собрался куда-то и даже не хочет сесть с нами за стол.
8: Ну, я могу, минут пять.
2: Нет уж, нам такого великодушного одолжения не нужно. Ты останешься дома и все.
22: Ну, ты успокойся, успокойся. Святослав, нехорошо, нехорошо. Мы празднуем твою победу. Знаешь, а дела, они как-нибудь у тебя успеют.
2: Он еще у меня ключ от входной двери потребовал. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
19: Слава, а Слава, ну посиди пяток минут, а потом пойдешь.
3: А я не хочу. Подумаешь, одолжение от всякого сопляка.
22: Ну нельзя так, Роман Тимофеевич. А ты, Веруня, если влюблена в своего Тихона, как кошка, то помолчи и не порти нашу молодежь.
3: Хочешь, чтобы он остался?
2: Да.
19: Ты что, думаешь, на тебя героя управы нет?
22: Ой. Роман, Роман, отпусти, ему руку сломаешь.
19: Понял.
8: Этот способ воздействия дяди Рома самый рискованный, Роман, учтите.
2: Роман, отпусти руку.
22: Нет, ты покультурнее с ним, Рома, покультурнее.
3: В университет еще такого приняли. На целину тебя надо. На ангару, на Енисей.
19: Уж говори прямо, на каторгу.
8: До свидания.
2: А куда?
3: Да, как говорят у нас на бойне, был бычок.
20: Да, за успехи такого шампанского не проглотишь.
22: Пропала. Пропала козочка, пропала.
3: Да надоелась козочкой.
22: Под электричку проклятую попала, люди добрые видели. Да что это с ней такое? Что с тобой?
2: Понастроили всякой своей дурацкой техники. Машины, электрички, самолеты, вертолеты на Луну собираются, а все равно дураки.
22: Тихо, Роман, ну что ты? Не можешь.
2: Опомнился.
19: Что-то. Вот уж действительно и угоди людям, а? Один действительно к чему только не стремится. И на Луну, и на Марс. Смысл жизни ищет. А другой всю жизнь ищет свою козу.
2: Еще этот Григорий тут все время торчит.
11: Витюха! Витюха!
1: Что?
11: Витюха, она тебе краем слова не обмолвилась, куда пошла?
1: Нет.
11: Что ты будешь с ней делать? Уже два раза домой поздно приходила. Два раза.
2: Кто? Лиза?
11: Она.

0: как только он придет. Но вот беда, он не идет. Славы все нет и нет. 11 часов, 12, час ночи, второй. Сегодня уже не спит не только один Григорий Степанович. В доме заваренных не спит никто. Однако во дворике пока только Григорий Степанович. Он сидит на крылечке, курит. Но вот осторожно приоткрывается дверь, и выходит Митя.
1: Митяй! Митяй!
2: Что?
1: Ты чего бродишь-то?
2: Да так. Лиза пришла?
1: Иди ложись. Не расстраивай раньше времени нервную систему.
2: Пришла?
1: Да давным-давно. Спит. Теплынь-то какая, а?
2: А меня знобит.
1: А это тебя, значит, изнутри. Ты подберись.
2: А вы что, солнце ждете?
1: Да кто его знает. Может, и дождусь. Занятно.
2: Вы что, смеетесь?
1: Да вот, значит, ты, вот я. Что между нами общим? Кажись, ничего. А оказывается, есть. Много.
3: Кто там? Почему дверь открыта? Роман, Тихон! Кто-то дверь открыл! Тихон, Роман!
2: Это я, Тамара Тимофеевна! Я открыл!
1: Митяй, я пошел. Ты ложись спать.
3: Зачем ты, а? Среди ночи? Что за безобразие?
2: Душно. Прошелся.
3: Не изворачивайся. Очень мило с твоей стороны. Я тут благодарна за то, что я за тобой присматриваю, да? Дождешься. Телеграфирую в Ялту.
2: Да я же ничего не сделал.
3: Иди сейчас же и ложись.
4: Тамара, что стряслось?
3: Жулики! Да нет, это Митя для Святослава специально дверь отворил. Они договорились.
5: Вот шайка.
6: А ты, Тихон, вчера весь вечер горло драл, его защищал. Вон он где, твой Славочка. Не к лицу тебе-то, не к должности. На заводе пойди одно проповедуешь. А тут всякую психологию разводишь.
7: И тут, и там говорю одно и то же, то, что думаю.
3: Ладно, идите спать, отдыхайте. Ничего, он у меня узнает. И нашел с кем.
7: Да чем она плоха?
3: А ты их не знаешь, Тихон. Это страшная семья, начиная с самого папаши, с этого Гришки. А это Лиза. Ее чуть не с 8 класса мальчишки до калитки провожать начали. Что не вечер, то новый, целыми партиями. Стоят тут, гогочут, как гуси. Стыд. Дверь захлопните покрепче.
5: Бедный Славка.
8: Да бедный ли?
5: Электричка идет, слышишь?
8: Нет, электрички, наверное, давно прошли. Это какой-нибудь пассажирской. Хорошо как.
5: Ты знаешь, Тиша, мне все время страшно с тобой.
8: Чего это?
5: Мне кажется, что ты знаешь о жизни что-то самое важное, самое главное.
8: Верочки, ничего я не знаю. Просто старше тебя на 20 лет, вот и все.
5: Нет, ты знаешь. А ты нарочно не говоришь, потому что ты думаешь, что я не пойму. Я ведь еще очень мало знаю. Я ведь тебя и люблю, потому что боюсь.
8: А для меня все время было загадкой. Почему ты меня любишь? Ты знаешь, Вера, иногда вот проснусь ночью и думаю, что мне все это только приснилось. Даже вздрогну. А вот, смотри, ты что там хлопочешь у стола? И так смешно делается. Так хорошо. А я уж думал, никогда никого не буду любить. Страшно делалось. И вот, встретил. Как я счастлив, что я могу так сильно любить тебя.
5: Это я счастлива.
8: Нет, ты глупенькая, ты не понимаешь. Счастлив именно я.
5: Значит, ты эгоист.
8: А, безусловно.
1: Антонина, посмотри в окно.
5: Что?

0: Ну скажи на милость, не одурел ли Тихон? До седых волос дожил. По партийной работе продвигается, а такая чепуха в голове. О, целую иду. Заработает он инфаркт как минимум.
1: Чурка,
0: а?
1: Ты, Роман, чурка ты деревянная. Чурка.
2: Ну? Тебе отдохнуть надо.
3: Что ты, Верочка, я боюсь сложиться, а то они под караули тут Славку начнут. Вроде бы самортизировать надо.
2: Тише. Ты только дверь плотно не прикрывай.
3: Я знаю, Верочка, знаю.
4: Верочка, да ты же дверь не закрыл.
2: Там тихо настало.
3: Ой, господи, боже мой. Да я здесь, сейчас закрою.
5: Медленно и решительно, ничего не подозревая, к калитке молча подходят Слава и Лиза.
4: А потом мне говорят: танцевать умеете? Ну, сам понимаешь, мой конек. Славка.
6: Что?
4: Ну, только смотри, никому ни слова.
6: Ну?
4: Я, значит, говорю аккомпаниатору: пожалуйста, что-нибудь бурное и быстрое. И пошла. Ну, что, как, я ничего не помню. Просто импровизировала. Что-то вроде этого. Тарарим. Не могу, устала. От самого ударника идем 10 километров. Отчего Москва ночью хороша? А? А ты заметил? Вышли мы из кино, народ толпа. В центре много. А потом все меньше, меньше, тихо. Только наши каблуки стучат по асфальту. А наши все спят. Тебя ругать будут?
6: Ну еще чего? Не маленький.
4: А на меня дед сердится, но молчит. Он ведь хороший, не думай. До свидания, счастливчик. Ой, ничего. Может, и мне подвезет, послезавтра узнаю.
6: Ну, теперь уж завтра.
4: Да. Уже воскресенье. Пока.
6: Пока.
7: Пассажирский идет, слышишь?
4: Счастливо.
7: Счастливо. А ты не замечала, что в последнее время все мальчишки нашей школы относились к тебе как-то особенно?
4: Замечала.
7: Ну и что?
4: Что?
7: Ну, нравилось?
4: Конечно.
7: Ну, а тебе кто-нибудь объяснялся?
4: Объяснялся.
7: Да что ты?
4: Ну, некоторые косвенно, а прямо только один.
7: Кто прямо?
4: Митя.
7: Наш Митя?
4: Да.
7: Ну и что же он тебе сказал?
4: Ну, что положено.
7: Ну, а ты?
4: Я? А я тоже сказала, что люблю. Я растерялась. Глаза у него были такие жалобные-жалобные. Я хотела сказать «не люблю». А потом смотрю, он вот-вот расплачется. И говорю ему: «люблю, люблю». Ну, чтобы успокоить. А потом говорю ему: «иди, иди отсюда». И он ушел.
7: Ну-ка, пройдем до шлагбаума.
4: Пойдем.
7: Не устала?
4: Ни капельки. А сегодня он пришел ко мне и говорит: «ты звала меня?» А я его вовсе не звала, он нарочно придумал. Уж я ему тут показала.
5: Двор снова опустел, но только на одно мгновение. Вновь осторожно вышел Митя, которому, конечно, сейчас не до сна. Но он не один бодрствует. Старый Галкин, Григорий Степанович, все еще бродит около дома.
8: Григорий Степанович! Григорий Степанович!
3: А? Ты что, Митя?
4: Ты опять вышел, а? Иди сейчас же в дом.
8: Да я же никуда не убежал, здесь я.
4: И тебя глупо.
3: Чего вы тут шипите, как кошки? Всю ночь колобродите. Отдохнешь у тебя. Дача.
9: А тебе с Антониной только бы покушать. Вот и вся проблема жизни решена.
10: А ты бы помолчал. Вырастил для государства вора, да еще отцовством козыряет.
9: Что?
11: Иди, иди, я тебе говорю, Митяй.
9: Тамара Тимофеевна, вот ведь, видать, иногда людям надо из себя пяток другой поганых слов выбросить. Нутро прочищает, что ли. Прохладой потянуло, чуете? Светать, значит, скоро начнет. Погода.
11: Григорий Степанович,
9: а?
11: Можно вас на минуту?
9: Пожалуйте.
11: Вы отец дочери. Вы это понимаете?
9: Да догадываюсь вроде.
11: Я же вам желаю добра и советую.
9: Да-да, слушаю.
11: Запретите ей. Категорически запретите, вы человек сильный и решительный. Она девчонка, глупа, легкомысленна. Я не хочу вас пугать, но вы знаете, что в таких случаях бывает?
9: Эх, Тамара Тимофеевна, был я сильный, был я решительный. Боюсь.
11: Чего?
9: Ее боюсь.
11: Что за чепуха?
9: Дети, они, понимаешь, нежные очень. Нажал, значит, потуже и переломил. Вроде по-твоему вышло, а потом и сам не рад. Да и уж и человек она выросла. Конечно, если родитель умный, так он знает. А я не умный родитель, нет. Брательник-то твой сейчас меня моим сыном попрекнул. И ведь прав. Сам-то он плох, мясник-то твой. Но прав, ничего не скажешь. Я ведь чего боюсь, Тамара Тимофеевна? Девушка она у меня хорошая, чистая, ясная. А он-то как себя ведет? Ведь вот в чем вопрос. Парни теперь разные пошли. Сукиных детей много. Им ведь чужая молодая жизнь. Что, так? Футбол, хоккей, кино панорамное. Я для себя так решил. Если он собака и мерзавец, подстерегу его и шкуру с него спущу. Да-да, ноги ему вот этой жердью от забора переломаю. Слово даю.
11: Ну, зачем же ноги, шкуру? Это не обязательно. Просто эти гулянки надо прекратить.
9: Как?
11: Хорошо. Давайте действовать совместно.
9: А? Тамара Тимофеевна, вот спасибо. Я даже не ожидал. Вы женщина толковая, путная.
11: Григорий Степанович.
9: Да.
11: Вы понимаете, что я огорчена и расстроена не меньше вашего? Славик попал в университет. Учиться сейчас трудно. Программа колоссальная, требования огромные. Да. Рассеиваться, отвлекаться совершенно немыслимо.
9: Да-да. Ну да, чего ж тут хорошего-то? Моей ведь тоже о работе надо было подумать.
11: Вот-вот-вот. Я очень рада, что вы меня понимаете.
9: Да-да-да. Да. Ну, с парнями-то, конечно, относительно этого страху меньше, а все-таки, конечно...
11: И надо им эти совместные ночные гулянки прекратить.
9: Да. Как? Погодите, Тамара Тимофеевна, как вы сказали-то сейчас... С кем сейчас Святослав-то?
11: Как с кем? С Лизой, конечно.
9: Что вы говорите?
11: Да в том-то и беда.
9: Да не может
11: вот,
9: быть.
11: К сожалению, случилось.
9: Да вы шутите, Тамара Тимофеевна.
11: Вы странный человек, Григорий Степанович.
9: Ой, Тамара Тимофеевна, вы же меня как колом по голове ударили. В приятном, конечно, смысле.
11: Я не понимаю, чему вы радуетесь?
9: Ну как же, все значит у них хорошо. Чистое, это значит светлое, золотое. Ведь я Святослава-то вашего на хороший счет ставлю.
11: Не будет этого.
9: Чего?
11: Ничего не будет. Но.
9: Да погодите, Тамара Тимофеевна.
11: Губа-то у вас не дура. Обрадовались, двоих сыновей сгубили. Так теперь и дочь сквозь пальцы пропускает.
9: Но я же...
11: Я вам говорю, не будет этого. Я Константин Тимофеевич из командировки вызову. Я в райком комсомола пойду. Я ваш этот райсобес жаловаться буду. Вас в персональной пенсии решат, дождетесь.
9: Да подождите, зачем все это?
11: Мой Славик должен сейчас об учебе думать. Вы знаете, что ему сам профессор Свиридов будущее представляет? рассказывал.
9: Да ведь жизнь-то на свои науки преподает, Тамара Тимофеевна. Не ломайте вы их, подождите. Будь лоботрясы какие, я бы сам первые усилия сделал. А сейчас нехорошо, это не деликатно.
11: Я ночь спать не буду, а сегодня же все прекращу.
9: Тамара Тимофеевна, успокойтесь, не надо, Тамара Тимофеевна, не горячитесь. Успокойтесь, успокойтесь. Все человеческие глупости сгоряча делались, это же известно.
11: Я понимаю, почему вы обрадовались, а?
9: Ведь я же не скрываю, Тамара Тимофеевна. Ведь я за Святослава-то вашего больше, чем за нас с вами вместе ручаюсь. Чувство, значит, у него настоящее, хорошее, большое, Тамара Тимофеевна.
11: К кому чувство?
9: К Лизе, разумеется. К моей Лизе.
11: Нет, у него чувства нет, никакого нет и не будет чувства.
9: 10 000 хотите?
11: Чего?
9: Я говорю, 10 000 хотите, Тамара Тимофеевна, все, что у меня есть. Честные мои, трудовые, заработанные. Я все отдам, мне ничего не надо. 10 274 рубля на сберкнижке.
11: Вы что, с ума сошли?
9: Да ведь я чего боюсь, нанесете вы им удар сгоряча, озлобите, а?
11: А уж это вы меня извините, я как-нибудь без вас своим умом обойдусь. Вы что, сами не понимаете, что я никогда не разрешу Славе дружить с вашей Лизой?
9: Да почему, Тамара Тимофеевна,
11: да почему? Вы же сами ничего не соображаете.
9: Да я понятия не имею.
11: Да потому что Лиза ваша, вы уж меня извините, но ваша Лиза...
9: Тихо! Тихо! Вот оно что. Ну, ладно, ладно, ладно.
11: Ой.
5: Тамара Тимофеевна даже испугалась взгляда Галкина. Она поспешила уйти в дом. Григорий Степанович мрачно постоял и тоже ушел. А виновники переполоха, как ни в чем не бывало, прохаживаются по тихой улочке. У них свой разговор.
7: Вот и сказал тебе все.
4: А почему ты раньше не обращал на меня внимания?
7: Не знаю. Ты в последний год как-то переменилась. Совсем другая стала. Такая красивая.
4: Ну и не ври. А я тебя раньше заметила. Только ты на меня ноль. Вот я и вертелась с другими ребятами, а сама все на тебя смотрела. Злит тебя это или не злит?
7: Помнишь, я тетрадку по литературе попросил?
4: Да.
7: Урок переписать?
4: Да. А я еще удивилась, ты вдруг переписать.
7: Будешь смеяться.
4: Что?
7: Я целовал твою тетрадку. Я люблю тебя.
4: Скажи еще раз.
7: Я люблю тебя.
4: Ну еще.
7: Ну я люблю тебя.
4: Ну еще, еще, еще.
7: Ну я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя.
4: Ой, как это хорошо. Сегодня 24 августа.
7: Сегодня 24 августа. И я буду любить тебя всегда, ты это знай.
4: А я тебе верю. Именно тебе верю. А я бы никому в жизни не поверила, кроме тебя.
7: Почему?
4: Чувствуешь?
7: Лиза.
4: До свидания.
7: До свидания.
4: А наши все спят.
7: Тихо.
4: Пока.
7: Пока.
4: А у вас кто-то проснулся?
7: Странно. А, это, наверное, дядя Роман. Говорят, даже среди ночи просыпается, есть просит. Пройдем до Москвы?
4: Пойдем. А как светает-то, а?
7: А я впервые утро около дома встречаю.
4: А вообще?
7: Ну, на Целине в прошлом году. Помнишь, поехали?
9: Оставьте вы меня в покое. Я работал весь день, устал как черт. Нет для меня Славки. Не хочу я о нем даже слышать.
12: Ну, успокойся, успокойся, довольно, Роман.
13: Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не устраивайте в этой глупой засады. Поверьте мне, сейчас у них в этом возрасте вырабатываются свои взгляды, привычки, вкусы, суждения. Пускай иногда наивные, но мы же не имеем права со всем этим не считаться. Надо быть умней.
14: Да ты за дур-то нас не считай. Ты книжками учен, а мы жизнью. Добро была какая-нибудь путная, то Лиска Галкина.
13: Ну что особенного? Девушка славная, хорошенькая.
14: Хорошенькая? Вот хорошенькие-то они самые подколодные есть.
13: Я надеюсь, что при нем вы этих замечаний делать не будете.
10: Нет, зачем же? Мы с ним дипломатично. На высшем уровне разведем. По-французски говорить будет.
3: Да не дури ты, Роман.
10: Я ему устрою массовую вылазку.
3: Иди ложись в дом.
10: Да нет уж, теперь я разгулялся. Я устрою.
13: Я предупреждаю вас, Тамара Тимофеевна. Может произойти что-то очень плохое и непоправимое.
10: А ты не пугай нас. Без тебя с ним справимся. Константин нам спасибо скажет, не тебе.
3: Тамара, а Верочка говорит правду. Прекратит этот балаган. Чего ты хочешь, я не понимаю.
11: Я не хочу, чтобы он водился с Лизой.
3: О, ну это не в твоих силах сделать.
11: Да? Ты думаешь?
3: Это не в чьих силах сделать.
13: А ты что здесь, особо уполномоченный товарищ по мурным делам?
3: Угу. Ну хорошо, давайте говорить на чистоту. Вы всячески противились моему браку с Верочкой. Что вы только не делали. Ну и чего добились? Чуть не в конец испортили все наши отношения.
13: Ну да, ты за нее как тигр кидался. Мы же думали, не того ли ты, не свихнулся ли. Да тебе что родственные отношения, так, чепуха?
3: Ну а я тебе прямо скажу, для меня родственные, товарищеские, дружеские, да любые отношения перестают существовать. Если кто-нибудь делает хотя бы только попытку втоптать в грязь что-нибудь хорошее. Вот тут я могу быть жестоким, прямо тебе говорю.
11: Но с моими желаниями он и ты обязана считаться. Это я воспитала его.
3: Так разве кто-нибудь из нас не скажет тебе спасибо за нашего Славку, Тамара? Но давай уж и тут на чистоту. Ты одевала его, поила, кормила, следила, чистит ли он зубы и ботинки, вымыла ли шею и уши, пообедал ли вовремя и вкусно ли. Все это ты делала безукоризненно и умно. Но воспитала его не ты одна, понимаешь? Да кроме того, воспитать ребенка здоровым, я понимаю, это дело бесспорно важнейшее, но вырастить его здоровым духовно, нравственно, ведь это же еще важнее, Тамара.
11: А разве он был плох?
3: Он и теперь хороший. Так будь и ты умна до конца. А то в тебе, говорит, какое-то нехорошее чувство, Тамарочка. Чувство собственника.
11: Ай, не говори ерунды.
10: Помешаться на своей политике.
13: Да.
3: Ну что ж, в чем-то я тебя даже оправдываю. Твоя личная жизнь сложилась неважно, и вот волей-неволей смысл я сосредоточился на Славке. Отними его у тебя, и ты очутишься в пустоте.
11: Ну да. Пока все-таки у меня еще есть работа.
3: Ну знаешь, Тамара, принимать заказы в ателье, и богу, это не та работа, которая становится смыслом жизни. В свое время ты могла бы рискнуть ведь на большее. Смотри, не потеряй для себя Святослава.
13: С испокон веков дети подчинялись старшим. Это я тебе говорю.
14: Правильно, но с испокон же веков дети и не подчинялись старшим.
10: Это паршивые дети.
3: А почему? Не всегда. Ты понимаешь, Тамара, ведь происходит самая естественная вещь. А ты чего-то мечешься, как угорела, кричишь, готова наделать не только глупости, но и гадости.
11: Какая естественная вещь? Какая?
3: А Святослав мужает, растет.
13: Да он сейчас... Он сейчас рождается во второй раз, Тамара Тимофеевна.
14: Господи, господи, да чего они теоретически подковались?
13: Да, товарищи. Ведь первый раз человек рождается-то чисто биологически.
14: Да ну.
13: Да. Он тогда еще не человек, а ему еще только предстоит стать человеком. И второй раз он рождается именно сейчас, в Славкином возрасте. Ну, я не знаю, рождается он нравственно, граждански, духовно.
14: Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не можете вы теперь ему говорить как маленькому. Это можно, это нельзя. Он сам будет теперь выбирать. А вы ему можете теперь только помогать. Или мешать.
3: Да, другое дело, что иной человек вообще не рождается второй раз.
14: Что?
3: Угу. Так и живет утробно жизнью до смерти. Живет чужим умом, чужими желаниями, чужим мнением.
14: Все.
3: Ой, все.
14: Все.
13: Ну, обработали они тебя как миленькую, Тамара. Ну что ж, неси икону, благословляй.
11: Случилось что?
10: Война объявлена.
11: Да что ты, батюшки, когда?
10: Да что ты, Петровна, шучу. Так, прохладой дышим.
11: Фу. Все сердце оборвалось. А я сплю, да сквозь сон голоса слышу. Думал во сне.
4: А снится мне, Тамара Тимофеевна, будто плету я кружево, а под ними что-то шевелится. Приподнимаю, гляжу, девочка, хорошенькая такая, смугленькая. Это значит, у Володеньки с Женечкой родилась.
10: Ученые говорят, сны всегда наоборот сбываются.
4: Ну, пусть хоть мальчик.
10: Вообще наоборот ничего не будет.
4: А, ученые, не все еще не твои ученые-то знают. И что они здесь все собрались? Ну, что ж, пойду. Вставать пора.
10: Красивых слов набросали кучу, а за ними никакой жизни, ничего настоящего нет. А вот что сейчас светло, а их нет! Факт! И я бы сказал, Тамара, довольно-таки смехотворной.
11: Он не будет с Лизой. Это я вам говорю определенно. И все я сделаю сама.
10: Холодец там у тебя вчера остался. Дай поесть, перенервничал.
11: Идем. Тоня!
13: Чего?
11: Антонина, идем.
13: Ой. Ты знаешь... Может быть, это и нехорошо, что я так говорю о твоем родном брате. Но Роман Тимофеевич похож на какого-то зверя.
3: Я сам часто думаю, почему Роман стал таким? Ведь мы с ним погодки, в одной семье одну кашу ели. Как его унесло в сторону? Не может он видеть ни чужого счастья, ни чужого успеха, ни чужой радости. Может быть, уедем домой, а?
13: Ну, то что, а Славка?
3: Ну, разумеется, после разговора.
13: Ну, обязательно.
3: Ну, тебе что, Верочка, холодно?
13: А, да нет,
3: ну,
13: что
3: на,
13: ты.
3: Ну, накинь на себя.
13: Да нет, нет. Идем, люди уже просыпаются. Тише, ну а увидит кто?
3: Ну и пусть. Знаешь, Верочка, если увидит хороший человек, пусть порадуется. А если злой, черт с ним, пусть злится.
13: Ну, идем.
3: Ну, пойдем.
13: Идем.
3: Пойдем.
5: Тихон и Верочка ушли, а Лиза и Слава снова идут к дому, продолжая начатый еще где-то, видимо, у Москвы разговор.
15: Ну, а она?
4: Она говорит, Лиза, вы не первая и не единственная девушка, которая мечтает об этом. Я прошу поверить мне, моя личная жизнь сложилась удачно. Я народная артистка, меня любили и по традиции любят и сейчас. Я, кажется, должна была вам сказать, да-да, идите в театральную школу, но я не говорю вам этого ради вас. Я говорю вам, идите работать, поступите в кружок самодеятельности или в театр народного творчества. Есть талант, он блеснет и вас заметит. Нет? Это тоже скоро выяснится, но драмы не будет. Вот ты знаешь, Славка, это моя любимая артистка. Но когда она начала меня пугать, рассказывать мне всякие примеры, ой, мне так стало скучно и жалко ее. Нет, ну вот почему, черт возьми, она в своей молодости могла пойти на разрыв с отцом, с матерью, на полуголодное существование, ведь она же мне сама об этом рассказывала, из дома убежала. А я не могу... Могу. Очень даже могу. Вот хочу убежать из дома. Жаль, что некуда и незачем. Но хочу. Ну вот, если не примут в театральный, тогда да, самодеятельность. Но сердцем чувствую, что примут. Ты знаешь, а я, по-моему, произвела на них впечатление. Я когда читала, в зале было так тихо-тихо. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода.
15: Здорово.
4: Да. Слушай, а не пора нам в самом деле домой?
15: Что, спать захотела?
4: Не-а, а просто так, для приличия.
15: А.
4: О, Митя.
16: Четверть шестого.
15: Знаю, у меня часы.
16: Да я несколько раз дверь открывал. Думал,
8: Вот-вот придешь.
15: Ну, спасибо.
8: А я не потому. Вы где были?
15: А что?
8: Да нет. Просто так. Да. За эту ночь я прожил 50 лет.
4: Это тебе только кажется, Митя.
8: Нет, это так. Так.
4: Хорошо. Если тебя это устраивает, не возражаю.
8: Слава, я не хотел бы тебя терять как друга.
15: Это твое дело.
8: А ты? Тебе что, все равно?
15: Нет. Но я менять ничего не собираюсь. И кроме того, если ты превратишься в идиота, то дружить, конечно, с тобой будет невесело.
4: Мальчики, переменим тему.
8: Я обдумал всю свою жизнь. Она мне показалась такой длинной, бессмысленной. Я не спал ни одной секунды. Сначала я хотел поймать вас здесь и драться с тобой. Это, конечно, глупо, но я честно тебе в этом признаюсь. Хотел избить тебя, и все. Потом я хотел презирать вас обоих и не разговаривать. Но это тоже наивно. Потом мне еще в голову приходили такие страшные решения. Вот, выходил сюда на улицу. А то в комнате самому страшно делалось.
15: Что, повеситься, что ли, хотел?
8: Ну, этого я не скажу никому и никогда. И вот что я хочу вам сказать. Я люблю вас обоих. Ты, Слава, мой самый большой друг. А без тебя, Лиза, жизнь для меня не имеет никакого смысла, никакой цены. Если бы ты знала, до какой степени мне все равно жить на белом свете. Вот говорю сейчас с вами, а у самого одно желание – умереть. Только маму жалко и папу. В общем, вот что я решил. Я сегодня уеду отсюда. Куда-нибудь, далеко-далеко. Я не буду вам мешать.
15: А ты нам и не мешаешь.
8: Как? Разве? А мне казалось...
15: А спроси Лизу.
4: Ни капельки.
8: Да? А я уже начал собирать вещи.
15: Если бы ты знал, как мне сейчас хочется тебя отлупить.
8: Ты? Меня?
15: А вот именно я, именно тебя.
8: Конечно, Славка. Ты прав. Ты прав.
15: Мишка. Да ты что, с ума что ли сошел?
8: Митька, ну перестань, ну не плачь, увидишь, Митька. Не надо, Славка, не надо. Перестань, ну. Митюха.
16: Здравствуйте. С добрым утром. Тамара, Роман.
8: Славка, они вас тут всю ночь караулили. Лиза, беги скорее домой.
4: Счастливо.
8: Счастливо.
4: Куда это ты?
16: Погоди.
4: Роман! Тамара!
16: Куда это ты помчалась-то? Будто украла чего. Нет, ты погоди. С тобой поговорят.
4: Кто? Роман!
9: Мы поговорим.
4: Да что вы ее как птицу какую ловите? Лиза! Лиза, иди сюда!
16: Да?
9: Петровна! В чужую семью не лезь, законов не знаешь.
4: Роман, прошу тебя. Папа! Тише! Останови их!
9: Лиза! Звала ты меня?
4: Нет, нет. Мы просто разговариваем.
9: Антонина, Роман, перестаньте. А ты не командуй. Привык. У себя на собрании сигналы подавай. Там тебя слушать обязаны. А тут помолчи. На что уставился? Не бойся, бить не буду. Закон, к сожалению, не разрешает. Бесстыжие ты, Роза. О, весь дома за тебя не спит. Тетка с ума сходит. Я волнуюсь. А тебе хоть бы хны. Вчера языком-то бойко молотил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь что скажешь? Попался? Математика из себя корчит. Через Вовку Шилову в университет пролез.
4: Это неправда, Роман.
17: Да как вам не стыдно? Вы просто завидуете ему.
9: Ты еще затявкал. Тоже тихим прикидывался. А туда же дверь им отворяют, пособничают.
4: Они все друг за друга горой.
15: Митя, ты не обращай внимания. Дядя Рома сам, видимо, не понимает, что говорит.
9: Не понимаю?
0: Не понимаю. Может быть, ты думаешь, я не понимаю, что вы с Лизой всю ночь делали?
15: Что?
0: Назвать?
11: Роман!
10: Перестань! Дурак!
0: Что?
10: А, ты всю жизнь меня ненавидел! Все время козыряешь своим превосходством надо мной!
13: Да не он козыряет, вы сами его чувствуете! Вот это вам и не дает покоя! Тамара, что же у тебя в доме-то делается?
10: Ладно, иди! Ну ладно, из-за какой-то девчонки!
9: Лизонька, иди сейчас же сюда, слышишь, иди!
10: Ты еще заквакал!
9: Лизонька, иди сейчас же в дом, слышишь, иди!
10: Поздно спохватился, вора вырастил, теперь растишь! Гулящий!
13: Ай! Роман!
0: Ох, мерзавец!
11: Бесстыжий!
13: Славик, это не я! Это не я! Это он сам! Сам!
10: Ах, ну, черт с тобой! Все равно мне жизни на донышке осталось!
13: Да, пусти! Не говори! Пусти! Не смей! Да пусти!
10: Только подойди! Только сунься! Я тебе рога-то обломаю.
13: Ты его не тронь, ты его не нервируй. Он корову кулаком промеж рогов насмерть бьет, а тебя как муху, ты его не трави, не тронь.
8: Дядя Гриша, успокойся, не надо. Дядя Гриша, не надо.
9: Лизонька, Лизонька, пойдем домой. Слышишь, пойдем.
8: Лиза, подожди. Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
10: Вот что я скажу тебе, Кирилл.
8: Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
10: А ты помолчи, когда они с тобой говорят. Идейного из себя, Тихон Кот.
15: А я с тобой не буду разговаривать, пока ты не ответишь, Святослав.
10: Вон что.
15: Да-да.
10: А он вроде ничего и не спрашивает, лопочет что-то непонятное.
8: Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
10: Не бормочи, бормочи, да соображай. Ишь ты, унижение моего захотел. Не жирно ли будет?
13: Не жирно, не жирно.
8: Дядя Рома, я в последний раз вас прошу, возьмите свои слова обратно.
13: Славик, не обращай на него внимания.
8: Да неужели вы не понимаете, что если я сейчас уступлю, я же все в жизни смогу уступить, все продать, предать. У меня же чести не будет, совести. Я не уступлю ни на один микрон, не уступлю. Я заставлю.
13: Роман, Роман, прошу тебя, извинись. Я умоляю, ну, подумай о Косте. Я запрещу тебе сюда ездить. И умоляю, ну, хочешь я на колени встану перед тобой.
10: Слово ты из меня не вытянешь. Антонина, собирай вещи, домой.
15: Нет, извинись сначала.
11: Извинись. Перед Лизой, что ты детей коверкаешь, чурбан необъяснимый? Неужели у вас уже не осталось капли элементарной порядочности?
10: Где нам ее взять? Вся вами откуплена.
8: Если вы сейчас же не извинитесь, я ударю вас по лицу.
13: Роман!
8: Дядя Рома.
13: Перестань, Славка. Не надо. Я все равно никогда не прощу его. Я всю жизнь буду ненавидеть его, уничтожать всеми средствами. Сначала мне показалось, что я умру от страха. У меня все завертелось и поплыло перед глазами. Думала, упаду. А потом я подумала, да кто ж вы, чтоб из-за вас умирать-то? Нет, я даже благодарна вам за урок. Я чувствую себя увереннее, тверже. И я не боюсь вас, слышите? Не боюсь!
9: Слушай, Роман, неужели ты думаешь, на тебя управы нет, а?
10: Нет!
13: Роман!
15: Ну что ж, придется поискать.
10: Ну поищи!
13: Роман!
10: Поищи!
13: Роман!
10: Может быть, на производство позвонишь?
13: Роман!
10: Я тебе телефон дам.
13: Провернись!
10: Звонарь, понимаешь, нашел.
13: Уйди! Провернись!
10: Ишь ты! Колбасу мою жрал! Соседка начала штуком! Понимаешь, позвони! Звонарь с пустой телефон! Вот тебе пугал, понимаешь, меня! Позвони!
15: Нет, видимо, таких людей нужно силой заставлять делать хорошее.
13: Ты хороша, Тамара. Сама тихонько прикинулась. Втравила Романа.
11: Я совсем не так говорила. Вы не поняли меня.
10: Антонина, собирай вещи, домой едем.
11: Нашлась, козочка-то, нашлась. Не мою вот задавила, не мою. Вот чужую козу-то задавила, чужую.
18: А то видишь, ты мою козу. Мою козу не давила никогда. Ты чужую вот задавила.
9: Мама.
4: Батюшки, Володя, Женечка. Случилось что?
9: Да, мам.
4: Что?
19: Ольга Петровна, пройдемте в дом.
9: Пройдем в дом, мама.
4: Пойдемте.
19: Пойдемте, а что случилось-то? Что? Да что вы говорите, батюшки мои?
10: Славка.
3: Славка. Вот так. Вот. Понял?
15: Понял, Игорь Степанович.
3: Ну вот.
16: До свидания.
11: До свидания, Антонина.
3: Так жди, Роман.
10: Жду.
16: Он извинится. Он обязательно извинится. Это у него сейчас в горле застряло.
19: Лиза! Лиза! Зови-ка сюда пса. Зови-ка Григория Степановича. Это я ему сейчас отвечу. Зови, зови! Тамара Тимофеевна, Женечке-то вчера на танцах плохо сделалось. Да! Врача вызывали. Маленькой у них будет. Вот я сейчас Гришке-то скажу. К кому первому приехали? Ко мне, к матери. Я растить буду. Умеем, умеем детей воспитывать. Мать-то она всегда нужна. Нужна, нужна. Ну, Лиз, где же отец-то?
16: А папа спит. Сел на диван и заснул. Спит так крепко, будить не хочется.
19: Ну, ладно, пусть спит и знает.
20: Ольга Петровна.
19: Ну, мама, милые мама, вы мои, в дом пойдемте.
10: Пойдем,
19: а
10: пойдем,
19: у меня мама. Пирожки с зеленым луком, с яичками. В дом пойдемте, пойдем, мама, пойдем. Милые вы мои. А, Женечка, ты теперь поосторожней.
11: Славик, Славик, ты, пожалуйста, не думай, что это... Конечно, ты взрослый. В общем, да, ты просил ключ от двери. На, пожалуйста. Только помни, что я для тебя тоже главное. Митя!
8: Да?
11: Митя, ты тоже просил ключ, если хочешь.
8: Нет, Тамара Тимофеевна, мне пока не надо.
11: Митя! Митя, подожди.
15: Лиза, спокойной ночи.
16: С добрым утром.
21: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
22: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Телеграм – telegram.me/radio_ransis.
21: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
23: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила очередной миньон популярнейшего в то время певца Валерия Ободзинского. С этой пластиночки предлагаю вам песню Давида Тухманова на слова Дмитрия Иванова «Что нам остается от любви». Эта композиция больше не переиздавалась на грамм-пластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
1: Радио Рансис. www.rancis.org. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Can't Live Without You» «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата. «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел восьмой студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата, «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны роковые, гитары громкие и гордые, а вокал блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need». «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание Скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, «Скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights».

1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата. «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь». Цитата. «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается трижды подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions. We're doing it live, we got it tonight!

Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там два дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить». 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них. Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра».

следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стас Намин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. «Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат, как дневник с воспоминаниями о Москве». Конец цитаты.

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию «Wind of Change». Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 000 фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Композиция «Wind of Change» была выпущена на сингле, а затем и на альбоме «Сумасшедший мир» в ноябре 1990 года. Рудольф Шенкер, цитата. «Мы создали саундтрек для мирной революции, какой еще не было в мире. И люди полюбили нас за это». В передаче «Наши лучшие» второго канала немецкого телевидения «Ветер перемен» по итогам голосования телезрителей даже стал немецким хитом 20 века. Никакая другая песня никогда еще не пользовалась такой популярностью. Только наша. Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили – американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года, а в 1996 году барабанщик Герман Раревел, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность. Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги. Лучшей жизни я не могу себе представить». Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с восьмого студийного альбома Scorpions «Blackout».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Тогда сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Раньше». С вами Анка-переводчица. Приветствую всех. Слушаем песню, посвященную Элвису Пресли. Но и что весьма очевидно, его любимому виски под гламурным названием «Черный бархат». Для справки. Канадский виски Black Velvet – спиртной напиток крепостью 40 градусов. Обладает насыщенным и многогранным вкусом, с нотами домашней выпечки, меда, жареного солода, яблока, груши, винограда, в сочетании с едва уловимыми нотами сена и дубовых стружек. Послевкусие непродолжительное, но необычайно яркое. Употребляют виски для улучшения пищеварения и в составе коктейлей, поет канадская певица Алана Майлз.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица, а теперь слушаем неистовую Кали Такер, победительницу проекта «Голос в США», и мой неспешный перевод. У кого есть виски, наливайте. Миссисипи в разгар сезона засухи. Музыка Джимми Роджерса из магнитолы на полный

черной патоке. Парень умел петь, умел заводить все вокруг. И так, чтобы хотелось еще. Снова и снова. Виски черный бархат. И эта мальчишеская улыбка. Виски черный бархат. И эти неспешные южные манеры. Новая религия, которая поставит тебя на колени. Виски черный бархат.

Там в Мемфисе музыка, словно жаркая волна, белая вспышка, приводящая тебя в исступление. Ребенок в сердце каждой школьницы. И мотив «Люби меня нежно» заставляет их рыдать в проходах. Его стиль двигаться был как на грех, таким томным, что хотелось еще снова и снова. Виски «Черный бархат» и эта мальчишеская улыбка. Виски «Черный бархат» и эти неспешные южные манеры. Новая религия, которая поставит тебя на колени. Виски «Черный бархат»

которую он пел, было посвящено тебе. Он сгорел мгновенно. Это произошло так стремительно. Что было поделать? Ничего не поделаешь, судьба.

0: Радио Рамсес. С вами Анка-переводчица. Ну вот и хватит грустить по кумирам прошлого. Все хорошо в меру, не только виски. Заходите в гости, пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Bye-bye, my friends.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Собираем.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Глава третья. Алиби. Жора за мной сидел в кабинете Белоконя, потрепанный, небритый, с гипсом на левой руке. Особого страха и растерянности в его глазах Немирович не видел. Такие люди, отсидевшие в колонии десяток лет, уже относились к допросу спокойно. Они знали, что говорить можно, чего нельзя. Взять нахрапом такого персонажа не получится. Но что-то тревожное в поведении Жамнова было. Он сидел с прямой спиной, и правая нога то и дело поплясывала. Нервничает. А почему? Константин сидел чуть в стороне, у стены, и Жамной постоянно оглядывался на капитана. Белоконь не спешил, он медленно переписывал данные Жамнова из новенького паспорта.
2: «Гражданин начальник!» — терпение Жоры кончилось. «Я вообще узнаю, за что меня взяли? Мне в больничку надо!» — Жора поднял загипсованную руку. «Перелом не шутки!»
1: Белоконь молчал, словно никакого задержанного в кабинете не было. Тогда Жора повернулся к Немировичу и повторил попытку выяснить, за что его задержали.
2: «Начальник, что за байда? Есть что предъявить?»
1: «Сейчас, товарищ следователь, вам все скажет», — спокойно ответил Костя. «Потерпите».
2: «Я не в сортир прошусь», — начал грубить Жора. «Чего мне терпеть? Я в бега не срывался, на Колым поехал, руку сломал, бригадир отправил домой лечиться, а мне на байдане боль учинили».
1: Жамной, разговаривая на воровском жаргоне, явно провоцировал Белоконя на выпады в его сторону. Но тот даже бровью не повел. Закончил писать, поднял взгляд на задержанного и, выдержав паузу, сказал. «На вокзале вас задержали, потому что вы объявлены во всесоюзный розыск».
2: «Ой!» — Жора изобразил на лице кислую гримасу. «Не надо, гражданин начальник, бодягу разводить. Если хотите пришить мне чужое, не прокатит».
1: «Зачем же чужое?» «В общем, так». Белоконь резко поменялся в лице, и голос его зазвучал железными нотами. «Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Павловского, судьи областного суда и моего хорошего друга». Последнюю фразу Немирович не одобрил. Про друга следователь зря добавил, хотя, возможно, у него свои приемы общения с преступниками. Жамной пригнул голову, словно его придавило чем-то тяжелым. «Где вы были 30 октября с 12 до 17 часов?» — продолжил Белоконь.
2: «Это Вольт, начальник!» — замотал головой Жора и начал истерить.
1: На воровском жаргоне «Вольт» — шулерский прием при игре в карты.
2: «Шельмуете? На бас меня берешь?

0: Я не при делах. Где я был неделю назад? А не помню, но Сергея Алексеевича я не трогал, не того колешь, начальник.
1: «Ваше поведение мне понятно», — заявил следователь. «Но здесь», — Белоконь положил ладонь на папку с делом, — «улик против вас хватает. Вспоминайте, где вы были 30 октября».
2: Жамной трещал, как неугомонный. Он сыпал воровским жаргоном вперемешку с нормальной речью. То и дело оглядывался на Немировича, видимо, не понимая, кто в этом кабинете главный, строгий человек за столом или мужчина, сидевший у стены, одетый как иностранец. Иван Михайлович держал марку. Он не поддавался на провокации Жамнова и, сдвинув брови, вонзил колючий взгляд в неугомонного Жору. Запас слов подозреваемого постепенно иссякал. Вот тогда Белоконь насыпал на голову Жамнова кучу фактов, от которых Жора побледнел и умолк. Это и показания соседей с угрозами в адрес судьи, и спешный отъезд Жамнова из города, и отсутствие алиби. Но главную улику Белоконь припас на десерт. В сарае, который принадлежал сожительнице Жамнова, при обыске нашли резиновые сапоги 43-го размера. Грязь на них, по заключению экспертов, была по составу очень похожа на грязь с обочины грунтовки, где нашли труп Павловского. А Тамара Васильева сказала, что эти сапоги по случаю надевал ее сожитель, то есть Георгий Жамной.
1: Жора сник. Он жалким, как у бездомного пса, взглядом посмотрел на Немировича. Он хотел защиты, сочувствия. Жамной прекрасно понимал, что грозит за такое убийство. Если не вышка, то 15 строгача точно. Костя не испытывал никакого сочувствия. Много раз он в своей практике видел, как убийцы и воры на глазах перевоплощались и хотели казаться безобидными кроликами в пасти удавов из уголовного розыска.
0: «Показания давать будете?» — сухо спросил Белоконь. «Вам же не надо напоминать, что это может смягчить приговор».
3: «Какие показания, гражданин следователь?» Жора уже не плевался жаргоном, а скорее мямлил. «Я не знаю, как мне доказать. Я судью не убивал, не помню я такого. Пил всю неделю, это да. Но в лесу или где там его убили, я не был. А сапоги это не мои, они стояли в сарае у Тамары. Я, может, и надевал их, не помню. Но уже в лес я точно по пьяни не ездил».
1: «Значит, отказываетесь?»
3: «Отказываюсь», — кивнул Жора. «Я не убивал».
1: Конвойный увел Жамнова.
2: «Ничего», — сказал Белоконь, когда дверь закрылась. «Видали мы таких упертых. Докажем».
1: «А про сапоги я не знал», — признался Костя.
2: «Вы, Константин, и о сарае не знали. Это ребята Карнаухова постарались. Обыскали, а на подошве грязь. Я сразу на экспертизу. В точку. Был он там, на той дороге. Думаю, Сергей Алексеевич потому и остановился, что родственника увидел. Так что можете, Константин Сергеевич, смело возвращаться в Москву. Мы уж тут докрутим это дело».
1: «Теперь уже вечером», — пожал руку следователю Костя. «Надеюсь, сегодня уеду». Немирович снова позвонил Савельеву. «Можно считать убийство раскрыто. Хотя кое-какие нестыковки сыщику не нравились. Но он решил не лезть со своим уставом. Тут, в Семигорске, работают нормальные сыскари и следователи. Разберутся. Поезд вечером, а пока можно отдохнуть в номере». Костя завалился на кровать и сам не заметил, как подкрался сон. Проснулся капитан от стука в дверь. Костя, шатаясь с просонья, открыл дверь и увидел перед собой незнакомого сержанта милиции.
2: «Капитан Немирович?» — спросил сержант.
4: «Ну?»
2: «Вас просят срочно приехать в СИЗО».
4: «Кто просит?»
2: «Мне начальник передал. Я на машине. Едете?»
1: Немирович посмотрел на часы. «До поезда еще 4 часа, он все успеет». В шумном милицейском газике, как специально ловившем каждую выбоину на асфальте, ехали молча. Сержант понятия не имел, зачем Константина просят приехать. Немирович предполагал, что дело связано с Жамным, но как именно? Гадать не стал. В изоляторе капитана провели в комнату для допросов. Серое помещение с бугристыми холодными стенами. Казенный стол и 2 стула. Зарешеченное окно, из которого уличный холод свободно заползал в комнату через щели в раме. Дверь открылась, и конвойный доложил, что привел Жамнова. Тот, как опытный сиделец, зашел с руками за спиной и встал около стула. Как только Костя отпустил конвойного, Жамной запричитал.
0: «Помогите мне! Я по глазам вижу, что вы человек правильный! Я не убивал! Вы должны мне поверить!»
2: «Сядьте!» — приказал Константин. Жамной замолчал и опустился на стул. Руки он положил на стол и нервно тер кисть об кисть. «С чего вы взяли, что я буду вам помогать? Я здесь прикомандированный. Не имею никакого отношения к следствию».
0: «Имеете!» — возразил Жора. «Я всех вас, прокурорских и лега... простите, милиционеров, всех читаю. Вы другой, у вас глаз другой, и человек вы независимый».
2: «Все люди разные, Жамной. Только дело у нас, как вы хотели выразиться, легавых одно — очищать нашу страну от таких особей, как вы».
0: «Неправда, ваша, начальник. Я свой срок отсидел, от звонка до звонка. Больше я на нары не хочу. Я со следаком хотел говорить, а он в отказ пошел. А я вспомнил, есть у меня алиби, и знаю, кто за меня скажет».
2: «Сожительница ваша?»
0: «Не в масть. Тома в тот день на сутках была. Если пообещаете, гражданин начальник, что проверите, скажу все».
2: Тут Константин засомневался, стоит ли лезть в это дело. Надо бы поговорить с Белоконем. Немирович опять посмотрел на часы. Времени до отъезда все меньше. Другой на его месте просто встал бы и ушел. Но капитан Немирович чувствовал за собой какую-то ответственность за судьбу этого человека. Надо звонить Белоконю. Костя оставил Жамнова в допросной, а сам пошел к телефону.
1: «Капитан, вы что там делаете?» — возмущался в трубку Белоконь. «Кто вас пустил к задержанному? Что за самоуправство?»
2: «Иван Михайлович, выслушайте меня», — старался не обострять ситуацию Костя. «Я еще не уехал, и мои полномочия никто не прекращал. Поэтому встретиться с подозреваемым, которого, кстати, я нашел, имею право».
1: Следователь молчал, видимо, понял, что сказал лишнего. «Так чего вы от меня хотите?» — спросил уже более спокойно Белоконь.
2: «Я хочу, чтобы вы приехали в СИЗО и выслушали доводы Жамнова. Он утверждает, у него есть алиби».
1: «Хорошо», — громко вздохнул следователь. «Завтра я приеду и поговорю с ним».
2: «Сегодня», — настаивал Немирович. «Надо сейчас, пока у меня до поезда 3,5 часа. Я вас жду».
1: «А вы что о себе возомнили?» — взорвался Белоконь. «Я приеду тогда, когда посчитаю нужным, и вы здесь ни при чем. Поезжайте в Москву и командуйте там. У меня другой работы хватает».
2: Признаться, Константин такого не ожидал. Белоконь казался ему крепким следователем, умевшим правильно расставлять приоритеты. Жамной подозревается в убийстве судьи. Вряд ли в Семигорске сегодня есть более важное дело, тем более которое на контроле в министерстве. Неужели Иван Михайлович не понимает такой простой вещи? В эту секунду Костя понял. Билет придется сдать. Савельеву, несмотря на праздничный день, придется срочно позвонить. Жамнова придется официально допросить. Делать все это надо прямо сейчас. Расследование убийства Павловского приобретает черный оттенок. Костя взял себя в руки.
1: «Я вас понял, Иван Михайлович. Отвлекать вас больше не смею». Костя положил трубку. Теперь у него в Семигорске есть недруг в лице старшего следователя прокуратуры. Ну и иже с ним.
2: Жамной рассказал, что в тот день, 30 октября, он проснулся днем. Голова ломалась на несколько частей. Пьянка накануне была грандиозной. Звал Тому, а потом вспомнил, что она ушла на работу и вернется только завтра утром. Если в ближайший час не похмелиться, то можно прощаться с жизнью. Сгонять самому в Лабаз невозможно. Первая мысль — пойти на поклон к соседям. Но к кому? Квартира слева — это чугунная бабка, вредная, как шипокляк. Она не поможет. Справа — парень с женой и ребенком. Этот точно пошлет. Почему? Да потому что Жора с ним пару раз конфликтовал, чуть до драки дело не доходило. Опять же из-за пьянок-гулянок. Дверь напротив — пенсионер, ходячий партбилет, правильный до тошноты. При каждой встрече поучал Жору, как надо жить в советском обществе. Этот вариант тоже отпадает. Как быть? Жора решил открыть форточку, дух в квартире бодяжный. В окно видит, пацаны играют во дворе, мяч гоняют. Жора открыл окно и одного из мальчишек попросил помочь.
0: «А чего надо, дядя?» «Малец, помираю я! Сбегай в магаз, возьми чекушку, трояк сейчас кину!»
2: Кинул пацану в окно трояк и ключи от квартиры.
0: «Малой резвый, минут через 20 вернулся», — рассказывал Жора. Он вошел, и как раз радио на кухне пропикало. Ровно 3 часа. Тетка сказала, московское время 15 часов. Пацана найдете, он подтвердит. Так что гражданин начальник дома я был, весь день дома.
1: Почему утром не вспомнил?
0: Куда тут? Жора замахал здоровой рукой, как крылом. Спеленали, по батареям настучали и к следаку. А ты сам, начальник, видел, как он меня крутить начал? Вспомнишь тут, когда по мокрому делу разводят.
1: Рассказ Жамнова выглядел правдоподобно. Теперь надо найти мальчишку. Если он есть на самом деле, то возникает другой вопрос. Откуда на сапогах грязь с места убийства? Как зовут мальчика?
0: Не знаю.
1: Как выглядел? Сколько лет примерно? Во что одет?
0: Лет 11-12 примерно. Одет? Как одет? Куртка черная из сукна, на пуговицах, и шапка смешная, вязаная, как пуховый платок. И еще, я его раньше несколько раз видел, он живет где-то в этом дворе или рядом.
1: Немирович поднялся и направился к двери, уходя добавил. «Допустим, мальчишку мы найдем, показания твои он подтвердит, а сапоги?»
0: «Век воли не видать, начальник», — эмоционально заговорил Жора. «Ходил я в этих сапогах. Это когда было? В начале октября. Я тогда работу искал, по деревням ездил. Мало ли что подправить надо, забор или там сарай, курятник. Это я умею. А вот один раз, когда дожди зарядили, надевал эти сапоги. Так это когда?»
1: «И в Жуковку ездил?»
0: «Не помню я такой деревни. В Вишки ездил, в Поповку ездил. Жуковку не помню, не был я там».
1: «А кто тогда? Тамара?»
0: «Да ну, Тома здесь при чем? Может, это другие сапоги? Подбросили мне».
1: «Пофантазируй еще, Александр Беляев».
0: «Что?» — не понял Жамной.
1: «Ладно, не забивай голову. Мальчишку надо искать сегодня». Немирович, пока шел к Газику, ждущему его около СИЗО, прикидывал план действий. «Одному не справиться, значит, надо просить Хромова. Больше тут доверять некому, а Вадим показал себя хорошо. Но сначала в гостиницу, надо продлить номер. Еще как минимум на сутки придется задержаться в Семигорске». Всю дорогу Немировича мучил вопрос, почему так грубо повел себя Белоконь? Что его так раздражает? Костя понимал одно. Без веской причины такой человек, как Иван Белоконь, обострять отношения с эмиссаром из министерства не станет. Значит, причина есть. И хорошо бы ее узнать. Чем скорее, тем лучше. Из гостиницы Немирович пошел пешком на вокзал, сдал билет и вышел на стоянку такси. Виктор был на месте. Он-то Немировичу и нужен.
0: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Витя шутливо приложил руку к кепке.
1: «Здравствуйте, Виктор. Мне ваша помощь нужна». Виктор слегка озадачился. «О чем это хочет просить капитан милиции?» «Хочу нанять вас с победой на пару часов», — пояснил Немирович. «По оплате договоримся». Виктор посмотрел на стоящую за ним в очереди «Волгу» и, жестикулируя, крикнул.
0: «Становись на мое место! У меня спецклиент!»
1: У дежурного в УГРО Немирович узнал адрес Хромова. Через 20 минут он уже стоял у двери Вадима. «Константин Сергеевич?» — сильно удивился Хромов, увидев у двери своей квартиры капитана. «Извини, Вадим, мне в этом городе больше не к кому обратиться». «Что случилось?» Немирович рассказал Хромову о разговоре с Жамным. «Но это еще не все», — Костя сделал короткую паузу. «Белоконь очень недоволен моими действиями. Не знаю, что он сделает завтра, но думаю, ничего хорошего. Я должен тебя предупредить, могут быть большие проблемы. Если откажешься, пойму». Хромов задумался. «Это понятно. Немирович не завтра, так послезавтра уедет, а Вадиму здесь работать. Белоконь не пешка в прокуратуре. У него связи, он в почете. Ему устроить неприятности простому инспектору розыска расплюнуть». Костя не стал настаивать. Он хлопнул Хромова по плечу и сказал. «Не надо ехать со мной. Зря я тебя дернул. Все нормально, пока». «Стой!» — тихо сказал Хромов. «Чтобы ты знал, Белоконь и мой начальник Карнаухов — большие друзья. Иногда Карнаухов мухлюет, ну, чтобы помочь Михалычу дело раскрутить. Я думаю, с Жамным они могли такое провернуть». «Как понять, мухлюет?»
0: «Я один раз слышал их разговор. Белоконь потребовал от Карнаухова найти свидетеля. Карнаухов говорит: где же мы его найдем? Там не было никого. Ночь, кладбище, не танцплощадка. А Белоконь жестко так. «Леша, ты должен мне помочь. Дело это надо закрыть. Найди мне человека, который подтвердит, что видел упыря около кладбища».
1: «Ну и Карнаухов нашел?»
0: «Нашел. Правда, если честно, хорошо, что нашел. Того гада, что женщину убил, надо было сажать. То, что убийца он, 100%. Потом на суде этот упырь признался».
1: «Вот как? Спасибо, Вадим».
0: «Ты не смотри, что я такой тихий и серый», — продолжил Хромов. «Перегорел немного».
1: «Недооценили?»
0: «Не в этом дело. В 64-м банду полковника брали. Ты, наверное, помнишь, громкое дело было».
1: «Помню».
0: «Я тогда молодой был, слишком смелый, полез на рожон. Меня подстрелили», — Вадим хлопнул себя по груди. «И в заложники взяли. Ночь у них пробыл. Там еще девчонки из сберкассы сидели. За ночь насмотрелся я на этих зверей. Одну девочку убили, другую покалечили. После этого задумался я над своей жизнью. По сути, ничего наша жизнь не стоит. Тогда лежал в собственной крови и думал. Ничего я не оставил после себя. Ни дел хороших, ни семьи, ни детей. Дерево не посадил, дом не построил. Хотел из милиции уйти, но стыдно стало. Как ребята на меня посмотрят? Струсил, Хромов? Остался, но осторожничаю теперь».
1: «Не надо тебе рисковать, Вадим. У тебя семья».
0: «Сына я родил, и ни одного. Деревьев в парке насажал целый лес, и дом у меня есть. Пора добрыми делами отличиться. Подожди, я сейчас соберусь».
1: Найти мальчишку-свидетеля не получалось. Обошли несколько дворов, спрашивали у всех, кого встречали в этот вечерний час. Результата не было.
0: «Зря ты билет сдал, Константин Сергеевич», — подытожил Хромов. «Соврал, похоже, Жамной».
1: «Если врал, то очень убедительно. Но зачем ему это? Он же понимает, что на слово мы не поверим», — возразил Немирович.
0: «Он сказал, малец в магазин за чекушкой бегал. А где ближайший магазин?» «Магазин-то мы найдем, но закрыт уже. Времени сколько».
1: «Ты так говоришь, будто мы из детского сада. Продавцов надо искать». Найти магазин помог таксист Виктор. Он сам из этого заводского района. Магазин и правда был уже закрыт.
0: «Так мы сейчас к Вере Павловне домой наведаемся», — с улыбкой заявил Виктор. «Это заведующая, я ее знаю, за железкой живет».
1: Даже не пришлось разыскивать других продавцов. Вера Павловна вспомнила этот день и мальчишку, который приходил за чекушкой.
0: «Славка это», — сказала заведующая, — «Лены Курковой сын. Они вот тут, через два дома живут. Мы бы другому мальчугану водку не продали, а Слава мальчик хороший, не врет. Сказал, дядя из малосемейки попросил, плохо ему». «Что ж, когда плохо, не помочь. Кстати, Лена у вас работает в столовой, в большом доме».
1: Лена Куркова испугалась, когда увидела на пороге капитана Хромова. Она знала, что Хромов из УГРО. Неужели Слава что-то натворил? «Лена, вы не волнуйтесь», — успокоил женщину Немирович. «Слава — важный свидетель. Мы с ним поговорим, хорошо?» Славик подтвердил показания Жамнова. По времени, правда, точно он сказать не мог, но примерно все совпадало. Значит, Жамной не врал. «Показания надо оформить», — сказал Немирович. «Сделать это надо сегодня. Лена, собирайтесь с сыном, поедем к нам, обратно вас доставим». Прокурор Катков сам того не желал, но ему пришлось уговаривать Белоконя. Показания мальчика ломали всю стройную картину преступления, которую так усердно нарисовал Иван Михайлович.
5: «Михалыч, ты пойми», — подбирал аргументы Катков. «Этот московский щеголь не пальцем деланный. Ты сам говорил, он какое-то там дело маньяка раскрутил. И потом, ты думаешь, замминистра еще не в курсе всего вот этого?»
1: Катков помахал перед собой протоколами допроса свидетеля.
0: «Слушай, Володя», — Белоконь не воспринимал доводы коллеги, — «я в следствии уже полтора десятка лет. Мне иногда даже показаний никаких не надо. Я вижу человека и сразу знаю, виноват он или нет. У меня чутье. А тут какой-то малец рассказывает, как он водку таскал из магазина. Вот ведь железобетонное алиби. Не смешите меня. Дали подельники Жамнова бабе, матери его денег, вот вам и алиби».
1: «Так это тоже доказать надо, Иван Михайлович».
0: «Я», — Белоконь резко поднялся, — «доказывать буду по-другому. Я сейчас генеральному напишу и посмотрим, как этот Костя будет выкручиваться».
1: «Ваня, сядь», — спокойно попросил Катков. «Мы не знаем, как все повернется. Но напишешь ты генеральному. Он же сам разбираться не будет?» «Не будет. А если там такие же дотошные, как Немирович? Проблемы начнутся. Тебе это надо? Ты на эмоциях сейчас. Давай успокоимся и подумаем, что делать дальше».
2: Белоконь опустился на стул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу.
1: «Да, Владимир Иванович, спасибо тебе, ты правильно рассуждаешь».
5: «Ну вот».
2: Катков снял телефонную трубку, подождал секунду, пока трубку возьмет секретарь.
5: «Наташа, а приготовь нам с Иваном Михайловичем кофе. Спасибо».
1: «У нас улик против Жамнова не на один срок хватит, уже спокойнее рассуждал Белоконь. Даже за то, что он просто угрожал убить Сергея Алексеевича, его надо посадить. Заодно это надо».
5: «Мальчишку допросить придется», — сказал Катков.
1: «Это понятно, но с Немировичем надо что-то делать. Если так пойдет дальше, мы дело не закроем. Висяк меня не радует».
5: «Что ты, Ваня, с ним сделаешь?» — спросил Катков, показал пальцем вверх. «У него там хорошая лапа, я так думаю».
1: «Они там, а мы здесь», — возразил Белоконь. «Я по своим каналам справки наведу. Безгрешных в наших ведомствах нет».
5: «Только осторожно, Иван. Мне проблемы не нужны».
2: В это же самое время Немирович разговаривал по телефону с генералом Савельевым. «Единственное белое пятно, Слава не может точно назвать время, когда он принес Жамному бутылку. Но продавцы-то не путаются. Слава пришел после обеденного перерыва, а это значит после двух. С учетом расстояния до дома Жамнова так и есть. В три или сразу после трех мальчишка вошел в квартиру. Алиби железное».
5: «А если все же мальчика убедительно попросили?» — задал вопрос генерал.
2: «Ну, тогда, Борис Захарович, Славу надо в щуку без экзаменов принимать. Посодействуете?»
5: «Мало ты получал за свой острый язык. А как же другие улики?»
1: «Да все они косвенные».
5: «Ну, если ты так уверен, то постарайся убедить следователя».
2: Вот тут Борис Захарович собака и порылась. «Я не очень понимаю, почему Белоконь так резко взбунтовался. Не из-за показаний же».
5: «Мне отсюда сложно понять», — ответил Савельев. «Ты не иди в штопор. Попробуй контакт наладить. Вообще на чужой земле надо быть осторожнее. Поговори с Белоконем».
2: «Я вас понял». Константин положил трубку и тут же набрал номер телефона в кабинете следователя.
1: «Слушаю», — строго ответил Белоконь.
2: «Иван Михайлович, это Немирович, добрый день».
1: Пауза.
2: Белоконь, видимо, не ожидал звонка московского сыщика. Костя ждал.
1: «Слушаю вас, капитан Немирович», — официальным тоном заговорил Белоконь.
2: «Не по телефону. Я могу к вам приехать?» — спросил Немирович и не услышал ответа. Опять длинная пауза. «Я бы хотел поговорить и наладить отношения. Одно дело делаем». Капитан в точности выполнял рекомендации генерала. Если у Белоконя нет камня за пазухой, он обязательно пойдет на контакт.
1: «А почему надо было эти отношения портить? Могли бы еще вчера позвонить и сказать, что есть свидетель, а не заниматься партизанщиной. Извините, капитан, сейчас занят. Вашего, так сказать, свидетеля сейчас привезут. Работать с ним буду. Позвоните завтра».
2: Странностей не убавилось. Вчера Костя просил следователя поговорить с Жамным, тот нагрубил. Сегодня он сетует на то, что Немирович оставил его в стороне от дела.
5: «Нет, камень Белоконь приготовил». Что из этого следует? То, что уши надо держать чистыми, глаза на макушке, а руки на пистолете.
2: «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем», — оценил ситуацию крылатой фразой из кинокомедии Немирович, когда положил трубку.
6: Глава четвертая. Афера. Костя только успел зайти в номер, снять ботинки, как в дверь постучали. Хромов стоял на пороге, и в лице его Немирович увидел огонек, словно проснувшийся чертенок подогревал Вадима изнутри.
1: «Извините, Константин Сергеевич, что не даю отдыхать».
6: «Заходи», — пригласил коллегу в номер Немирович. «И давай договоримся так. Я для тебя Костя, никаких этих Сергеевичей, лады?»
1: «Лады».
6: «Что случилось?»
1: «Как вы... Ой, как ты и думал, с грязью на сапогах что-то очень мутное».
6: Немировичу улика с грязью на сапогах сразу показалась притянутой за уши. Он попросил Хромова заняться этой историей. И вот что Вадим выяснил.
1: «Первое, — рассказывал инспектор, — я уточнил прогноз погоды. Дожди были, когда Жамной ездил по деревням.
0: Я поехал в Вешки и в Поповку, взял там образцы и, как ты и сказал, отвез Андрею Ольгину.
1: Не светился там?
0: Осторожно все сделал. Андрею тоже сказал, чтобы не трезвонил пока. Так вот, грязь на сапогах та же, что и в Вешках.
1: То есть Джамной не врет?
0: Похоже, нет. Только бабушка, с которой он разговаривал, его по фото не признала. То ли он, то ли нет. Не уверена. Но и это еще не все. Ни 30 октября, ни раньше в районе Жуковки дождей не было. Дождь прошел там только на следующий день, то есть 31-го. Если даже Жамной был на месте убийства судьи, то никак не мог испачкать в грязи обувь.
1: «Вот это меня и смутило. Где он там мог грязь найти?» — рассуждал Немирович. «Ты что об этом думаешь?»
0: «Карнаухов», — односложно ответил Хромов.
1: «Подбросили улику?»
0: «Не исключаю».
1: Давно в своей практике Немирович не встречался с таким. Это самый низкий уровень добычи доказательств. Даже если перед тобой махровый рецидивист, заморавший себя кровью по самые локти, ты не имеешь права опускаться до такой низости. Работать надо чистыми руками, как бы не хотелось засадить мерзавца. Но в случае Жамнова подтасовку улики надо еще доказать. Кто это сделал? Кто приказал? Немирович сейчас понял одно. Будет схватка, и не факт, что он ее выиграет, а проиграть никак нельзя.
7: «Значит так, Вадим, ты у нас засадный полк», — объявил Константин. «Занимаешься текучкой в отделе, держишься от меня подальше. Но в любой момент, наготове, анализируй все, что происходит».
0: «А ты?»
7: «А я в СИЗО. Если еще не поздно, попробую поговорить с Жамным. Белоконь не промах, с минуты на минуту может перекрыть доступ к телу. А с Жорой надо поговорить, иначе сделают его крайним. Тогда точно искать настоящего убийцу не будут».
0: «Все понятно».
1: «И вот еще что», — в завершении беседы сказал Немирович. «Передай Ольгину, пусть ляжет на дно. Без меня ничего не пытается сделать, хорошо?»
0: «Сделаю».
1: Константин успел. В СИЗО ему устроили встречу с Жамным. Капитан еще раз выслушал все доводы арестованного. Жамной не путался, излагал все последовательно и не отрицал того, что Павловского сильно не любил.
0: «Ну ладно я начальник с бандой связался, надоело спину гнуть за копейки, заработать решил. Они меня поначалу в темную использовали, а потом, когда узнал, откуда деньги, поздно было оглобли крутить. Я бандит и вор, вернее сказать, был таким. А что, Сергей Алексеевич, чем от меня отличался? Тоже жулик еще тот. Только он при власти, а я босяк, вот и вся разница».
1: «Вы хотите сказать, Павловский воровал?» — удивился рассуждением Жоры Немирович.
0: «Нет, он не воровал. Ему зачем? У него и так все на мази. Он приговоры выносил такие, какие надо».
1: «Кому надо?»
0: «А я почем знаю? Кому-то наверху».
1: «Выдумываете вы все же мной. Человек добился в своей жизни многого, трудом своим, упорством, а вам этого не удалось. Вот в чем причина вашей нелюбви к Павловскому. Зависть».
0: «Неправда твоя, начальник», — упирался Жамной.
1: «Правда, Жора, правда». Жамной насупился и опустил голову. Хотел он или нет, но Немирович был прав. Завидовал Жора успешным людям и зятю своему в том числе. Но признаться в этом не хотел ни себе, ни другим.
0: «Я помню, как они с Алкой спорили», — бурчал себе под нос Жора. «Я тогда еще к ним вхож был. Какой-то следак у него в гостях был. Видать, терли они о чем-то. Алла слышала. Она Алексеевичу выговаривала, мол, нельзя так. Человек не игрушка, надо судить по закону. А он ей: не лезь. Кроме закона есть еще политика. Если я его не осужу, его в другом суде осудят. Ивану надо помочь, я ему верю. В общем, ругались они».
1: «Вы сказали Иван, а кто такой Иван?»
0: «Не знаю, может, кто сверху, а может, друг. Не знаю, короче, судил он в ту сторону, в которую нужно. Вот так, гражданин начальник».
1: Переубеждать Жамнова не было никакого смысла. Костя узнал все, что ему надо, и прежде чем уйти, сказал: «Белоконь вас не выпустит, обвинение с вас не снимет. Вам, Жамной, придется сидеть до тех пор, пока мы не найдем настоящего убийцу. Так что будьте готовы к испытаниям, говорю честно, как есть». Жамной тяжело вздохнул, понимая, про какие испытания говорит капитан.
0: «Я же говорил, ты, начальник, другой человек. Посижу, мне не впервой.
7: и все же встретиться с Иваном Михайловичем надо, решил Немирович. Костя поехал прямо в прокуратуру. Белоконь был на месте. Константин открыл дверь и, не ожидая приглашения, вошел в кабинет. «Извините, Иван Михайлович, но нам надо поговорить», — быстро произнес Немирович и сел на стул напротив следователя. Белоконь положил авторучку, убрал в стол бумаги, с которыми работал, и, изобразив на лице безразличие, молча смотрел на Костю. «Давайте играть открыто», — предложил Немирович. Белоконь продолжал молчать. Видимо, это был один из любимых его приемов. Можно было помолчать, но Немирович пришел не за этим. «Я понимаю вашу реакцию на мое вмешательство», — сказал Константин. «Возможно, будь я на вашем месте, реагировал бы так же. Но я считал, что своими действиями помогу следствию, то есть вам. Разве это не так?»
0: «Послушайте», — Белоконь прервал режим молчания. «Вы, товарищ капитан, профессионально сделали свою работу. За считанные часы нашли преступника, я это ценю. Но зачем теперь ломать то, что хорошо сложено? Жамной был на месте преступления, и не надо сомневаться, он причастен к убийству. Кроме мальчика, которого, я уверен, уговорили или заставили дать ложные показания, у Жамного нет доказательств его невиновности. А у меня есть доказательства. Я уверен, Жамной посчитался с Павловским. Вот чего я не пойму, зачем вы его выгораживаете? Вас заставили? Вам заплатили? Никогда не поверю. Мне кажется, это ваша блажь. Да-да, блажь, или другими словами, излишнее чувство справедливости. Попробуйте мне возразить».
7: «Попробую. Во-первых, я не выгораживаю Жамнова. У меня нет к нему ни малейшего чувства жалости. Он вышел из колонии и ничего другого не делал, как только пил и дебоширил. Я не исключаю того, что он имеет отношение к убийству Павловского. Но! Есть одно большое но. Убивал кто-то другой. Его надо искать. А вот когда его найдем, тогда и узнаем, какую роль в этом деле сыграл Жамной».
0: «И как же вы собираетесь искать? И где?» — Белоконь не скрывал иронию.
7: «В судебном архиве, Иван Михайлович».
0: «Я так и думал», — Белоконь лукаво улыбнулся. «Только хочу вас предупредить, товарищ капитан. Пока вы будете протирать штаны в архиве, я расследование останавливать не буду. Жамного я дожму, а вашего юного свидетеля выведу на чистую воду».
7: После этих слов Немирович понял, что Белоконь на мировую не пойдет. Напротив, старший следователь еще больше подогревал конфликт. Мало того, он не брезговал угрозами в адрес свидетелей. «Мальчика трогать не надо», — Иван Михайлович очень спокойно попросил Немирович.
0: «Это уже мне решать», — артачился следователь. «Не забывайтесь, капитан. Я веду дело, и никто не имеет права мне указывать. Даже ваш замминистра. Можете ему передать мои слова. Через кого вы там действуете? Через вашего тестя, генерала Савельева? Вот через него и передайте. До свидания».
7: Костя не стал отвечать словесно на брошенный вызов. А это был вызов. Теперь здесь, в Семигорске, кругом будут одни препятствия. И сколько сил заберет преодоление этих препонов, Немирович не знал. Не знал он и того, что накануне Белоконь звонил в генеральную прокуратуру и жаловался на самоуправство московского сыщика. Об этом Константин узнал через час после разговора с Белоконем.
4: «Высоко планку задрал этот следователь из Семигорска», — говорил в трубку Савельев. «Ты с ним разговаривал?»
7: Константин коротко пересказал недавно состоявшийся разговор.
4: «Видать, ты ему сильно мешаешь», — сделал вывод Борис Захарович.
7: «Что теперь?» — спросил Немирович. «Отзывать меня будете?» Савельев задумался. Он взял небольшую паузу, потом ответил.
4: «Что решит наш зам, я не знаю, но сейчас ему некогда. День милиции на носу. Кто-то из политбюро будет на концерте. Радуйся, пока не до тебя».
7: «Уже прыгаю от радости».
4: «Не перебивай, балагур. Сделаем так. 3 дня у тебя есть. В архив тебя пустят, я решил этот вопрос. Попробуй, Костя, справиться. Если зацепку не найдешь, придется уехать».
7: «Тоже не самый плохой вариант», — пробормотал Немирович чуть слышно.
4: «Что ты говоришь?»
7: «Нет-нет, это я себе, Борис Захарович». Костя сразу поехал в архив. Если даже несмотря на праздничный день для него откроют хранилище, то это означает только одно — ставки велики. Видимо, тесть поставил на кон свою репутацию, но Немирович всегда был лучшего мнения о Савельеве. Генерал — человек смелый и справедливый.
2: вместе с тем умело справляется с перипетиями подковерной возни. А таковая в высоких милицейских кругах имела место, хотя и тщательно скрывалась. В архиве Немирович запросил не все дела Павловского, а только те, которые закончились суровыми приговорами и даже высшей мерой. Правда, мертвецы лишены возможности отомстить, но у них есть родственники, друзья, подельники, в конце концов. Поэтому читать надо все. Архивариус, мужчина лет 50, в тяжелых роговых очках на шнурке, представившийся Николаем Николаевичем, водрузил перед сыщиком внушительную стопку. У Кости сразу пропало настроение. Тут работы не на один день. Вот кого-нибудь в помощь бы. Но кого? Хромова он сам отправил в резерв. Его сейчас дергать нельзя. Есть еще Андрей Ольгин, толковый малый, но он эксперт-криминалист, а это по другой части. Больше в этом городе положиться не на кого. Вывод — перелопатить надо все самому. Костя положил перед собой первую папку и приступил к работе. Уже давно стемнело за окном, а Немирович продолжал читать. То и дело заходил Николай Николаевич, смотрел на прикованного к папкам с делами Немировича, качал головой и уходил. В одной из посещений комнаты архивариус робко спросил: «Хотите, я заварю чай?» «Что?» — не расслышав слова мужчины, переспросил Костя. «Вы без обеда и уже», — взглянув на наручные часы, добавил архивариус, — «видимо, без ужина. Хотя бы чай попьете?»
8: «Чай? Да, конечно».
2: Николай Николаевич принес заварочный чайник, пузатый, с рисунком синего цвета под гжель, два стакана и тарелочку с сушками.
9: «Все, чем богат», — пожал плечами Николай Николаевич.
2: Мужчина разлил чай и указал на стул рядом с Костей.
9: «Я присяду, не помешаю?»
2: «Конечно, присаживайтесь». Костя закрыл выцветшую папку с делом и откинулся на спинку стула. «Спина затекла, но деваться некуда, буду читать, пока не посинею».
9: «До вас дела Сергея Алексеевича целая бригада изучала. Белоконь сотрудниками командовал. Так вы за полдня больше прочитали, чем они за два».
2: «Обстоятельства заставляют».
9: «Вижу, дело важное, раз нас с вами здесь в праздники замуровали», — предположил архивариус.
2: Николай Николаевич окинул взглядом стопку с уже изученными делами и потом посмотрел на то, что предстояло Константину изучить. Он кивнул на папку, которая лежала сверху.
9: «А это дело я помню. Вышка».
2: Костя прочитал надпись на папке: «Игнатов Михаил Александрович. Статья 102. Это убийство с отягчающими обстоятельствами». «А почему помните? Дело-то давнее».
9: «Давнее», — кивнул Николай Николаевич. «Этот Игнатов всю семью убил. Отца, мать и дочку. Только зачем? С отцом он повздорил, подрался. А мама с дочерью чем виноваты?»
2: Костя поставил стакан, подтянул к себе папку и раскрыл дело. И тут его словно ошпарили. Следователем по этому делу был Иван Белоконь. Почему-то в голове всплыли слова Жамнова.
9: «Ивану надо помочь».
2: А не об этом ли деле шла речь? Костя забыл о чае и погрузился в чтение.
9: «Только парня этого», — опять заговорил архивариус, — «судьба сама наказала. Видать, есть Бог на свете. Простите».
2: «Что значит «сама наказала»?»
9: «Он погиб в катастрофе. Два поезда столкнулись. Вагон с заключенными раздавило, как консервную банку. Живых не осталось. Тогда в газетах такое не писали, но нам в суд сообщение пришло. Так что смерть свою он принял. У нас это сообщение сохранилось, сейчас принесу».
2: На 316-м километре северной железной дороги между станциями Чулково и Великого произошло крушение, читал Немирович в справке. Дальше описывались обстоятельства столкновения двух поездов и последствия. Прилагался список осужденных, погибших в катастрофе.
9: «Вот», — указал Николай Николаевич на строчку, — «Игнатов Михаил Александрович».
2: «Я перепишу себе?» — спросил Немирович. Архивариус как-то засомневался, но потом разрешил. Константин углубился в чтение дела. «Ни одну деталь нельзя упустить, даже самую мелкую, самую незначительную. Только недавно избранный судьей областного суда Павловский рассматривает дело Игнатова в суде. А недавно переведенный в областную же прокуратуру следователь Иван Белоконь расследовал убийство семьи Капустиных. Какое совпадение!» Но вот что заинтересовало Немировича. Первые протоколы подписывает другой следователь, некто Губанов.
1: «Николай Николаевич», — позвал архивариуса Немирович, мужчина подошел. «А кто такой Губанов?»
9: «А, Семен Афанасьевич, старшим следователем был. Очень уважаемый был человек».
1: «Он умер?»
9: «Нет, я не слышал об этом. Уволился, ушел на пенсию».
1: Николай Николаевич наклонился над протоколом, вчитался и сказал.
9: «Как раз в это время. У него с начальством всегда были разногласия. Семен уж больно принципиальный был. А что вы хотите, в СМЕРШе служил во время войны. Видно, устал бороться за правду и ушел».
1: «А где он сейчас, знаете?»
9: «Нет, что вы, несколько лет прошло. Вы в прокуратуре поинтересуетесь, кто-нибудь да знает».
1: Немирович просидел с делами до глубокой ночи. Пожалуй, единственное дело, которое заслуживало внимания, оставалось убийство семьи Капустиных. Да, Игнатов мертв, несколько лет прошло. Но если остался кто-то из близких Игнатова, и если были причины так долго ждать? В этом случае надо проверить. Маловероятно, что это то, что нужно, но других зацепок у Кости нет. Он решил начать с поисков Губанова. Для этого ему понадобится Вадим. Часы показывали 10 минут первого. Сейчас спать. Все остальное утром. Иван Михайлович чувствовал себя некомфортно. Вчерашний разговор с Немировичем не оставлял его в покое. Этот московский выскочка на редкость упертый тип. Он не мытьем, так катаньем добьется разрешения на изучение дел Павловского. И это больше всего бесило следователя. Слава капитана Немировича бежала впереди него. Особенно после поимки волжского маньяка. Как назло, начальство в Москве никак не реагирует на его белоконя звонок в генеральную. Катков прав, там наверняка сидят такие же упертые правдолюбы, как и сам Немирович. Если самоуправство Немировича не аргумент, то надо привести что-то более существенное. Надо подумать. Белоконь снял трубку и набрал номер телефона секретаря областного суда. Его словно шарахнуло током, когда Иван Михайлович узнал, что Немирович вчера весь день работал в архиве. Председатель суда разговаривал с кем-то из Москвы и не стал возражать. Специально вызвали Николая Николаевича. День начался плохо. Белоконь набрал номер телефона Карнаухова.
9: «Слушай меня внимательно», — печатал глухим голосом фразы следователь. «Сейчас разыщи архивариуса областного суда Горелика».
1: «Привести к тебе?»
9: «Не перебивай. Вести никуда не надо. Надо узнать, какими делами Павловского интересовался Немирович».
1: «Залез все-таки в архив», — не сдержался Карнаухов.
9: «Только просьба, Леша, сделай это сам и очень тонко. Сделаешь?»
1: «Сделаю, Иван Михайлович».
9: «Потом сразу ко мне».
1: «Жди». В эту же самую минуту Немирович позвонил Хромову.
9: «Вадим, срочное дело есть. Время сможешь найти?» — спросил Костя. «Найду, я же многодетный отец. Прикроюсь семейной проблемой. Что надо?»
1: «Был такой следователь в областной, Губанов. Он уже на пенсии, надо его найти».
9: «Кроме фамилии еще что есть?»
1: «Семен Афанасьевич».
9: «Спасибо, когда найду, что ему сказать?»
1: «Ничего, я должен с ним поговорить сам».
9: «Принял, работаю».
1: Иван Михайлович сильно изменился в лице, когда вошедший начальник УГРО рассказал, что Немирович сильно интересовался делом Игнатова.
9: «Я так и знал, что этот червяк куда-нибудь залезет», — не маскируя злость, сказал Белоконь. «Чего он добивается?»
1: «А чего тебя так беспокоит?» — не понимая гнева следователя, спросил Карнаухов. «Вы же сами искали в делах Павловского зацепку. Не нашли. А он что, умнее вас?» Белоконь словно не слышал милиционера. Он ушел в себя и, упершись глазами в стол, почесывал лоб.
10: «Я еще нужен?» — спросил Алексей.
1: Следователь поднял взгляд на Карнаухова и жестом указал тому на стол.
9: «Он мне здесь не нужен», — уже спокойно начал говорить Белоконь. «Я звонил в генеральную, жаловался, но реакции нет. Пока нет. Они там чухаться будут, перезваниваться между собой, а Немирович здесь нам всю картину испортит. Ты думаешь, зачем он в судебные дела полез?»
10: «Ищет. Работа у нас скорее такая».
9: «Ищет», — взмахнул рукой Белоконь. «Дело Жамнова разваливает. Не понимаю, зачем это ему? Вот скажи, Леша, ты веришь в то, что Жамной невиновен?»
10: «Вряд ли. Если не сам убил, то настропалил кого-то. Мы сейчас его связи проверяем».
9: «Вот, а Немирович Фантомаса ищет», — скривил лицо в надменной улыбке Иван Михайлович. «Я вот что прикинул. Друзья мои в Москве подсказали. Капитан-то наш ходок.
1: Белоконь смотрел на Карнаухова, прищурив один глаз.
9: «Понимаешь?»
1: «Не совсем», — признался Алексей.
9: «Покрути мозгами, Леша!»
1: Карнаухов не хотел строить догадки и перебирать варианты. Он ждал точных указаний от Белоконя. Пусть говорит открытым текстом. Если дела пойдут не по плану, то Алексей Карнаухов как бы в стороне выполнял распоряжение старшего следователя.
9: «Знаю, знаю, Леша, человек ты хитрый, но включиться тебе придется».
1: «Я и не отказываюсь», — прикидываясь простачком, ответил Карнаухов.
9: «У тебя же есть хорошая агентесса, такая, чтобы москвич клюнул на нее».
1: «Подумать надо», — пространно ответил Алексей.
9: «Ты чего невинную овечку включил? Думаешь, я про твою Гришину не знаю?»
1: «Иван Михайлович», — Карнаухов замотал головой, — «Гришину нельзя».
9: «Это почему?»
1: «Она давно не удел, уровень другой». Белоконь встал, обошел стол и, остановившись за спиной Алексея, наклонился к его уху.
9: «Ты, Леша, меня удивляешь», — прошептал Белоконь. «Ты до сих пор не понял, какой уровень у Немировича? Самый высокий, Леша, самый. Заряжай Гришину, возражения не принимаются».
1: «Вы не в курсе», — продолжал возражать Карнаухов. «Она замуж выходит. Я обещал не мешать».
9: «Так ты и не мешай», — словно черт-искуситель улыбнулся Белоконь. «Пусть ее счастью мешает Немирович. И немедли, у нас времени уже не осталось».
1: Карнаухов поднялся. В лице начальника УГРО Белоконь увидел сомнение. «Афера это, Иван Михайлович», — произнес милиционер. «А если...»
9: «Не каркай», — грубо прервал Карнаухова следователь и, внезапно подобрев, добавил. «Афера. Но без нее у меня будут большие неприятности. Тебе же не надо напоминать, что мои неприятности вмиг становятся твоими».
1: «Не надо. Я пойду?»
9: «Иди. Я в тебя верю, Алексей».
2: Глава пятая. Комбинатор. Губанов встретил Немировича и Хромова пытливым, недоверчивым взглядом. Прежде измерил Константина и не стал скрывать брезгливости к броской иностранной одежде. Следом скользнул по фигуре Хромова и тоже остался чем-то недоволен. Завершив процедуру визуального знакомства, пенсионер кивком предложил идти за ним. Гости пересекли двор дома по деревянному, очень добротно сбитому настилу, и вошли на застекленную веранду. Губанов разулся, поставил обувь на толстый войлочный коврик и вошел в дом. Гости алгоритм поняли, делай как я. В доме пенсионера было тепло и пахло хлебом. На кухне женщина, видимо, жена Губанова, хлопотала у плиты. Она подняла голову, увидела гостей, вытерла полотенцем лицо и вежливо улыбнулась.
9: «Проходите сюда», — скрипучим голосом сказал Губанов и, указав на старый, обитый черным дерматином диван с круглыми подлокотниками, не предложил, а скорее приказал. «Садитесь».
1: Сам хозяин присел у стола. Семен Афанасьевич выглядел как-то постарообрядчески. Не хватало только религиозных атрибутов. Поверх косоворотки из плотного сукна надета жилетка, подбитая овчиной. Серые свободные штаны заправлены в высокие толстые вязаные носки. Ясно, почему на одетого по московской моде Немировича пенсионер-следователь смотрел осуждающе.
9: «Ну и зачем я понадобился уголовному розыску?» — продолжая сверлить взглядом Немировича, спросил Губанов.
1: «Семен Афанасьевич, перед уходом на пенсию вы вели одно дело — тройное убийство».
9: «Семья Капустиных», — не дал договорить Немирович Губанов. «Помню, хорошо помню. Но у меня это дело забрали, и знаете, я из-за этого не расстроился».
1: «А по какой причине забрали?»
9: «Ну...» «Кто ж их там разберет? Начальство так решило. Позвонил прокурор, тогда еще Жданов работал, и сказал: «Семен Афанасьевич, передай дело Капустиных другому следователю». Вот и весь фокус. Ну, то, что Ваня Белоконю передал, вы знаете».
1: «Знаем», — подтвердил Костя. «А почему ему? Он же тогда только в областную перевелся».
9: «А что? Белоконь очень толковый следователь, поэтому и пошел на повышение. Правда, чересчур резвый, но это по молодости. Сейчас, наверное, степенным стал».
1: «А на Игнатова сразу вышли?»
0: «Нет, я опрашивал свидетелей. Такая фамилия не звучала», — говорил Губанов. «Вы запросите в архиве дела. Соседи говорили о молодом человеке. Девочка, дочь Капустина, с ним встречалась. Точно помню, его Леня звали. Но у него алиби, я проверил. Он уехал из Семигорска за 2 дня до убийства. Дальше дело Ваня вел, приходил иногда за советом».
1: Немирович вчера читал материалы дела, но имя Леонид он не припоминал. «Я не видел в деле упоминания об этом Лене», — сказал Константин.
0: «Да?» — Губанов не скрывал своего удивления. «Если я не ошибаюсь, в показаниях соседа фигурировал. Подождите, сейчас припомню его фамилию». «А!» — вспомнил пенсионер. «Пучков. Он жил в доме напротив. Точно, Пучков».
1: Костя помнил этот протокол допроса, но только там никакого упоминания о Лене не было. «Его вы допрашивали?»
0: «Да, в первый же день».
1: «Что-то тут не так», — Костя напряг память. «Я вчера читал эти показания, но Пучкова допрашивал Белоконь, а не вы. Его подпись под протоколом».
0: «Ерунда какая-то», — возмутился Семен Афанасьевич. «Быть этого не может. Вы что-то путаете, молодой человек. Если даже Ваня проводил повторный допрос, то мой должен был в деле остаться».
1: Для Немировича ясно стало одно. Дело о тройном убийстве тщательно почистили. Кто это мог быть? Ответ на поверхности. Кроме Белоконя или его прямого начальника, никто. Значит, есть вероятность того, что неизвестного и выморанного Леонида скрыли сознательно. Кто он, Леонид? Белоконь это знает точно, но никогда не скажет Немировичу правду. А эту правду надо узнать. Возможно, в этом и есть ключ к пониманию агрессивного поведения Ивана Михайловича. «Да», — согласился с Губановым Немирович, — «возможно, я невнимательно читал дело. Обязательно вернусь в архив и еще раз прочитаю». Костя не хотел будоражить нервы Губанову. Судя по всему, бывший следователь был человеком очень ответственным и принципиальным. Неизвестно, как он себя поведет, узнав, что улики в расстрельном деле подтасовали. Пусть живет спокойно. Милиционеры попрощались с Губановым и вышли на улицу. Они пошли к перекрестку, где их ждал Витя на своей двухцветной победе. Немирович внезапно остановился. «Не было там в протоколе никакого Лени», — сказал Константин. «Протокол допроса Пучкова от другого числа. Иван Михайлович прямо факир».
0: «Не факир, а махинатор», — поправил Хромов.
1: «Если это его рук дело, а если его заставили? Понимаешь, Вадим, тройное убийство — не несчастный случай. Преступление громкое не только по меркам Семигорска. По всему Союзу такое нечасто бывает. Чтобы в серьезном деле мухлевать, надо иметь очень веские причины. Или...» — сделал вопросительную паузу Немирович.
0: «Или указание очень высокого начальника», — продолжил мысль Немировича Хромов.
1: «В точку. Найти бы нам гражданина Пучкова».
0: «Найдем», — пообещал Вадим. «Если он еще жив, найдем».
1: Немирович вернулся в гостиницу, чтобы позвонить Савельеву и рассказать о новых обстоятельствах дела. Но у стойки администратора столкнулся с Карнауховым.
11: «О, Константин Сергеевич», — широко улыбнулся начальник УГРО. «А я к тебе. Уже собрался уезжать?»
1: «Что случилось?» — без особой радости спросил Немирович.
11: «Вот», — Карнаухов протянул Косте конверт.
1: Константин посмотрел с опаской на конверт. «Что это?»
11: «Билет!»
1: Костя заглянул в глаза беспечно улыбающегося коллеги. «Что за шутки? Какой еще билет?»
11: «Да ты чего?» — чуть ли не хохотал Карнаухов. «Это билет на концерт в ДК профсоюзов. Концерт завтра. День милиции, Константин Сергеевич. Заработался? Начальник управления велел тебя пригласить. Я согласен, живешь тут как отшельник».
1: Костя оттаял. Он и правда забыл, что послезавтра день милиции. Праздник весьма почитаемый в народе. Он взял конверт, достал оттуда билет и прочитал. 3-й ряд, место 15.
11: «Спасибо, Алексей». «Знаешь, где ДК?»
1: «Найду».
11: «Но это еще не все», — с хитринкой в глазах добавил Карнаухов. «После концерта в ресторане «Днепр» банкет. Быть обязательно. Все, пока».
1: Карнаухов пожал руку Кости и быстро направился к выходу. Потом резко развернулся, подошел к Немировичу снова и сказал.
11: «Я слышал, Белоконь права качает.
12: Ты особо не реагируй, он со всеми так. Человек такой, к славе ревнивый. Иван Михайлович тут один работает, а мы все так, пустое место.
1: Алексей хлопнул Немировича по плечу и ушел. А накануне вечером у начальника УГРО состоялась другая встреча.

0: клана, запричиндала и в музей. Мы договорились, я тебе ничего не должна. Зачем пришел?»
1: «Что, прямо здесь будем о важных делах говорить?» — Корноухов развел руками. «Может, домой пригласишь? Чаю нальешь?»
0: «Леша, ты же знаешь, я замуж выхожу. С прошлым покончено раз и навсегда. Не мешай мне, прошу».
1: «С прошлым?» — вдруг глуповатая улыбка слетела с лица милиционера. «С прошлым, Света, покончить нельзя. Ну, разве что если сдохнуть. Тогда да». Алексей взял Светлану за локоть и сильно сдавил. «Приглашай меня в гости. Холодно здесь, неуютно».
0: Светлана Гришина в былые годы была агентом инспектора Корноухова. Однажды она попалась на скупке краденого и должна была переехать в колонию на несколько лет. Но Алексей Корноухов предложил красивой, породистой девушке искупить свою вину другим способом. Он вывел Свету из-под удара и сделал ее своим инструментом. Света умная, смышленая женщина не раз помогла Корноухову. И вот когда Алексей Федорович уже метил в начальнике уголовного розыска Семигорска, Гришина попросила его с ней расплатиться. Алексей хоть и был мужчиной скверным и эгоистичным, Свету отблагодарил. Он устроил ее в центральный универмаг на место главного товароведа, а через пару лет Гришина стала директором. Тогда Корноухов пообещал больше не трогать Свету и забыть все, что между ними было. Теперь, оказалось, обманул.
1: «Я тебе торжественно клянусь», — говорил Корноухов, сидя на кухне и попивая из чашки чай. «Это последний раз. Света, клянусь, не хотел тебя беспокоить. Начальство заставило».
0: «Ты врешь, Леша. Ты всегда врешь».
1: «Вот упертая!» — Корноухов отодвинул чашку, достал из кармана пачку опала и грубо приказал Светлане. «Пепельницу!»
0: Вот такая внезапная смена настроения и тона Корноухова пугала Гришину. Она знала, что этот мужчина может и руку приложить, да так, что синяков не останется, а больно будет долго. Света взяла из серванта пепельницу и поставила перед гостем. «Я уже не в той форме», — тихо оправдывалась Гришина. «Посмотри на меня, Леша».
1: Корноухов поднял злые глаза на женщину. Смотрел несколько секунд и потом сказал. «Подойди».
0: Света с опаской подошла к Алексею. Он, не выпуская изо рта сигарету, положил руку ей на грудь. Света вздрогнула и отвернула голову. Корноухов не унимался. Он погладил женщину по коленке и стал поднимать ладонь выше и выше. Света закрыла глаза. Противиться она боялась.
1: «Не надо скулить, Света», — сказал Корноухов. «В хорошей ты форме. Я бы на тебя запал, если бы ты передо мной задницей пару раз вильнула».
0: Алексей провел ладонью по ягодице Гришиной.
1: «Сделаешь дело, и я буду у тебя в долгу. Иметь в должниках начальника УГРО — это, знаешь ли, большая удача. Садись и слушай», — опять в приказном тоне сказал Корноухов.
0: Алексей рассказал Светлане свой план действий. Света слушала, не перебивая. В общем-то, ничего нового для нее не было. Уложит в постель московского командировочного, затем по графику скандал, возможно, с дракой. Ревнивый жених в исполнении одного из подчиненных Корноухова появится в нужный момент. Вызов наряда милиции и протокол. В финале спектакля появляется Алексей Федорович и играет роль спасителя. Вот и все.
1: «Но есть один нюанс», — говорил в завершении Алексей. «Этот московский товарищ очень опытный зверек. Сфальшивишь — раскусит. Если что пойдет не по плану, придется спецсредства в ход пускать. Будь готова. Вопросы, Света».
0: Какие могли быть вопросы? Светлана понимала, что отказаться не может, поэтому надо было настроиться на роль сильно жаждущей любви женщины. Давно она этого не делала. Что ж, придется вспомнить. «Он хотя бы симпатичный?» — спросила Света уходящего Корноухова.
1: «Тебе понравится».
0: Проводив Корноухова взглядом, Немирович поднялся в номер и позвонил генералу.
1: «А напрямую спросить Белоконя не хочешь?» — спросил Савельев, выслушав рассказ сыщика.
0: «Он не идет на контакт. Я не удивлюсь, если после такого вопроса начнет открыто мешать, а может и вредить».
1: «Неужели все так серьезно?»
0: «Очень, Борис Захарович, у меня к вам просьба».
1: «Проси».
0: «Я хочу все знать о крушении поездов на Северной железной дороге». Костя открыл блокнот и прочитал генералу то, что записал в архиве.
1: И желательно точный список жертв, место захоронения, и, если можно, показать.

0: Показания свидетелей.
1: Это не просто, Костя.
0: Знаю.
1: Мне кажется, ты не там ищешь. Тебе надо в Семигорске искать родственников этого Игнатова. Мертвецы сами мстить не умеют.
0: И все-таки, настаивал Немирович, попробуйте достать эти документы.
1: Сегодня попробую, позвоню утром.
0: Утром Костя из номера не выходил, ждал звонка. Телефон зазвонил пронзительно, заставив Константина вскочить с кровати. «Алло?» «Товарищ Немирович?» — это был женский голос.
1: «Да?»
0: «Это администратор. Здесь к вам женщина пришла. Ждет. Вы спуститесь?»
1: «Женщина? Она представилась?»
0: «Да, Куркова Елена», — ответила администратор.
1: «Я не могу отойти от телефона. Пусть поднимется».
0: «Понимаете?» — администратор стала говорить тихо. «Руководство гостиницы запрещает?»
1: «Инспектору уголовного розыска разговаривать со свидетелями?» — перебил женщину Константин. «Вы это хотели сказать?»
0: Администратор молчала.
1: «Проводите ее в мой номер», — распорядился Немирович. «Жду».
0: Через несколько минут Елена Куркова, мама Славы, вошла в номер Немировича.
1: «Что-то случилось?» — с порога спросил капитан.
0: Лена кивнула и оглянулась, словно боялась, что ее разговор с сыщиком подслушивают. Костя выдвинул стул около небольшого столика и предложил Елене сесть. «Воды?» — спросил Немирович. «Нет». Костя видел, что Лена сильно расстроена. Она поставила сумку на колени и яростно теребила ручки, словно стараясь их протереть до дыр. «Лена, успокойтесь и рассказывайте». «У нас неприятности», — Куркова заговорила очень тихо. «Вчера приходил человек из прокуратуры. Он сказал, что Славик должен дать другие показания. Я не знаю, как быть», — голос Лены задрожал. «Я не знаю, кого слушать».
1: «Тот, кто приходил, он представился?» — спросил Костя.
0: «Да, но не помню его фамилию».
1: «Как выглядел?»
0: «Худой такой, молодой. Волосы рыжие и веснушки на лице».
1: «Борисенко», — Костя понял, о ком говорит Куркова.
0: «Да, да, да, Борисенко».
1: «И как Слава должен изменить показания?»
0: «В общем», — Лена распахнула сумку и достала оттуда свернутый в четверо маленький листок. Листок она протянула Косте. Он велел записать, чтобы ничего не перепутать.
1: Немирович развернул листок и понял. Борисенко, а вернее сказать Белоконь, требует в показаниях изменить дату. То есть мальчишка бегал в магазин не в день убийства, а днем раньше. Костя предположил, что и заведующая магазином тоже получила такое предложение. Вряд ли у работника торговли найдется возможность противостоять старшему следователю прокуратуры. Согласится и даст новые показания. Поэтому выход у Курковой с сыном один, скорее его нет.
0: «Лена, я хочу, чтобы вы знали, ложные показания — это преступление. Но в вашем случае надо выполнить условия следствия. А чтобы потом, когда все развернется в другую сторону, то есть мы найдем настоящего убийцу, вам не отвечать по закону, напишите сейчас здесь все, что было вчера. Это объяснительное будет у меня. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Будете писать?»
2: «Дайте ручку», — сказала женщина.
0: Пока Лена писала, Немирович размышлял. «Надо же, Иван Михайлович ничего не боится. Теперь Жора за мной пойдет с легкой руки старшего следователя по 102 статье. Неужели Белоконь думает, что я буду молчать? Или у него есть план по моей нейтрализации? Но как? Договориться со мной? Он не дурак, знает, это невозможно. Заставить меня молчать? А это каким способом? Запугать? Знает, что не выйдет. Тогда только убить. Но это уже из области фантастики. Мы же не в Италии живем и не в Америке. Это там мафия просто решает вопросы с упертыми полицейскими. В Советском Союзе такого быть не может. На что же он рассчитывает? Вопрос открытый. Посмотрим». Лена закончила писать и передала объяснительную Немировичу. «Объяснительная останется у меня», — сказал Костя. «Вы никому не говорите, что рассказали мне? Никому, даже близким, и Славе не говорите».
2: «Я поняла».
0: Как только Куркова закрыла за собой дверь, раздался звонок телефона. На этот раз это был генерал Савельев. Он рассказал, что во время столкновения поездов тюремный вагон пострадал больше всех. Он был прицеплен сразу за локомотивом. Живых не осталось, людей собирали по частям, ориентировались по одежде, хоронили осужденных в общей могиле.
1: Игнатов в списке есть, значит, его останки тоже нашли.
0: Если ты уверен, что судью убили из-за приговора Игнатову, то ищи родственников, Костя, — повторил генерал. Родственников или очень-очень близких друзей. Но, скажу честно, слабая версия. Перспективы никакой.
1: Зато у Белоконя грандиозная перспектива. Немирович прочитал в трубку объяснительную Елены Курковой. Генерал выдержал паузу и спросил.
0: «Он что, Кощей бессмертный?»
1: «Я тоже так подумал».
0: «Знаешь что, капитан Немирович, бери-ка ты билет и приезжай. Дело Павловского вышло из берегов Семигорска. Напишешь рапорт, все подробно. А замминистра пусть решает. Заканчивай там».
1: «Слушаюсь, товарищ генерал. Вечером схожу на концерт в честь Дня милиции и ночным поездом в Москву. Только чую я, придется мне сюда вернуться».
0: Когда Немирович говорил это Савельеву, он не знал, что ночным поездом он из Семигорска сегодня не уедет.
1: После концерта Костя вместе с Карнауховым приехал в ресторан «Днепр». Алексей вел себя легко, непринужденно, шутил. Словом, праздничное настроение начальника УГРО задавало тон всему вечеру. Банкет был накрыт в отдельном зале. Карнаухов показал Немировичу столик у окна и сказал, что это начальник управления распорядился посадить Немировича к нему за стол.
0: «Отчего такая честь?» — удивился Константин. «Тоже скажешь. Ты же не рядовой инспектор. Чай из Москвы прислали», — шутливо кривлялся Алексей. «Из самого министерства».
1: Немировичу все равно было, где и с кем сидеть, он посматривал на часы. Ровно в половине двенадцатого ему надо быть на вокзале. Конечно, ни Карнаухов, ни начальник управления, ни кто-либо другой о сегодняшнем отъезде Немировича не знал. Знал только Витя, который в назначенное время должен был подъехать к ресторану. Когда банкет уже был в полном разгаре, в зале появилась интересная женщина. Немирович сразу обратил на нее внимание. Это была Светлана Гришина. Она окинула взором зал, остановила взгляд как раз на столике, за которым сидел Немирович с Карнауховым, и пошла в их сторону. Гришина подошла к начальнику управления и стала что-то говорить ему, пожимая руку и красиво улыбаясь. То, что она говорила, расслышать не удавалось, заглушала музыка. Ансамбль, звеня гитарными струнами, пел «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза?» Карнаухов заметил интерес Немировича к Светлане.
0: «Красавица, правда?» — наклонившись к Косте, сказал Карнаухов.
1: «Не спорю».
0: «Знаешь, кто это? Директор нашего центрального универмага».
1: «Такая молодая?» — удивился Костя.
0: «Она не только молодая, она еще и незамужняя».
1: В эту секунду Гришина, видимо, завершив поздравительную тираду, собралась уходить. Карнаухов вскочил со стула.
0: «Света!» — окликнул он Гришину и замахал рукой. «Света, подожди!» — и, обернувшись к Немировичу, бросил. «Я сейчас!»
1: Карнаухов и Света обменялись несколькими фразами, и Алексей повел ее к своему столику. Он галантно отодвинул перед дамой стул и посадил Светлану рядом с Немировичем.
2: «Леша, мне неудобно», — говорила Гришина. «Ваш праздник, я тут при чем?»
0: «Обидеть хочешь? Неудобно ей», — отвечал Карнаухов. «Сиди, я сейчас скажу официанту, тебе накроют».
1: Алексей поводил взглядом по залу. Официанта не увидел.
0: «Куда все делись? Так, пойду разберусь, а вы пока познакомьтесь. Давайте, давайте!»
1: Алексей убежал искать официанта. «Константин», — представился Немирович.
2: «Света», — опустив от смущения глаза, ответила Гришина.
1: «Для своей должности вы очень скромны».
2: «А откуда вы знаете, какая у меня должность?» «Ах, да!» —
1: Света увидела возвращающегося Карнаухова.
2: Леша проболтался.
1: Еще как проболтался. Алексей выдернул из-за соседнего столика стул и подсел к Светлане.
0: «Сейчас все будет в лучшем виде», — сказал он. «Что вы сегодня пьете, прелестная Светлана?»
2: «А что пьет твой друг Константин?» — вопросом ответила Гришина.
0: «А мой друг Константин нифига ничего не пьет. Не отравим мы тебя, капитан Немирович», — громко крикнул Карнаухов, перекрывая голосом громыхнувший веселой песней ансамбль.
1: Светлана бросила на Константина вопросительный взгляд. Костя пожал плечами.
2: «Когда такой молодой и красивый мужчина не выпивает, — говорила на ухо Немировичу Света, — возникает вопрос, все ли у него в порядке?»
1: «У меня все в порядке, Света», — также на ухо ответил Константин. «Просто не люблю выпивать в незнакомой компании».
2: «Ха-ха!» — захохотала Гришина. Боитесь, напоят и обесчестят?»
0: «Что-то вроде того».
2: «К этой компании это не относится», — Светлана сделала жест, как бы объединив всех присутствующих в зале. «Здесь все ваши, можно сказать, родня», — теперь засмеялся Костя.
0: «Вы, наверное, не в курсе, Света, но с такой роднёй надо быть всегда начеку». Света опустила уголки губ и помотала головой.
2: «Я думала, это только у нас, в торговле, клубок гремучих змей. А оно вот как, и у вас тоже».
0: «Похлеще торговли, Света». На сцене к микрофону вышла солистка, милая стройная девушка в длинном платье с блестками, и запела. «Уезжаешь, милый, вспоминай меня, пролетят столетия вроде птичьих стай».
2: «Ой!» — встрепенулась Светлана. «Шербурские зонтики! Пригласите меня!» — Света дотронулась до руки Немировича. «Моя любимая песня!»
0: Костя встал и галантно протянул Светлане руку, приглашая к танцу. Света что-то говорила, у нее приятный низковатый тембр, но Константин не слушал. Он погрузился в свои размышления. Внутренне Немирович негодовал. Что за натура у него? Почему ему надо преодолевать с таким чудовищным напряжением свои плотские желания? Вот положила эта красивая женщина нежные тонкие руки к нему на плечи, коснулась как бы невзначай его лица густыми, пахнущими свежестью волосами, сказала ему вроде бы ничего не значащий комплимент, и все, Костя поплыл. Он признавался себе, если бы не ждала его дома любимая и желанная девушка Алена, бросился бы немедленно в омут вместе с эффектной обворожительной Светланой.
2: «Я просто обожаю этого актера», — вырвавшись из своих мыслей, услышал Немирович Свету. «А вы?»
0: «Я уже лет 5 не был в кино», — нашелся Немирович. «Не могу разделить ваше восхищение, Светлана».
2: «Господи, Константин, давайте уже на «ты». Выкаем, как на партсобрании».
0: «Принимается». Вернулись за столик. Светлана подвинула свой бокал к Немировичу.
2: «Поухаживайте, налейте мне шампанского».
0: Костя налил золотистый напиток, играющий пузырьками, и подвинул его к женщине.
2: «А себе?»
0: «Я выпью минералки».
2: «Понимаю», — Света отвернулась.
0: Костя понял, что обидел женщину.
2: «Вам со мной неинтересно», — сказала Гришина. «Вы вообще не здесь, я вижу, вы далеко. И когда мы танцевали, вы, Костя, меня не слушали».
0: Света залпом осушила бокал с шампанским.
2: «Извините, мне пора», — Светлана поднялась, взяла сумочку и собралась уходить.
0: Костя почувствовал себя негодяем. Он взял женщину за руку. «Я могу вас проводить?» Света смотрела сверху на Немировича и молчала. Эту картину наблюдал Карнаухов. Что-то подсказало ему, что пора вмешаться. Он подскочил к столику. «Так», — вытаращил глаза слегка подвыпивший Алексей. «Я что-то пропустил? Ты куда собралась, Света? Сидим, отдыхаем!» Карнаухов забрал у Светланы сумочку. «Светочка, вечер в самом разгаре. Куда ты торопишься? Мы тебя проводим. Потом».
2: «Мне надо домой», — капризничала Гришина.
0: «Я понял. Это он тебя обидел?» — Карнаухов шутливо насупился и указал на Немировича.
2: «Никто меня не обидел».
0: «Тогда поход домой отменяется», — махнул рукой, как саблей Алексей.
2: «Ладно», — согласилась Светлана. «Дай сумочку, мне надо сходить попудрить носик».
0: Карнаухов проводил женщину взглядом и подсел к Константину. «Ты чего? Вроде у вас все склеивалось». Немирович вздернул брови и посмотрел на коллегу. «Ну», — поспешил исправиться Карнаухов, — «танцевали вроде как, и это...» «Леша», — прервал невнятные домыслы Карнаухова Немирович, — «меня дома ждет любимая девушка. Она там, а я здесь. Света, конечно, очень интересная, шикарная женщина, но не в моих правилах изменять своей любимой». Карнаухова перекосило. Он скривил губы и закатил глаза. «Ты зачем мне это говоришь?» — спросил он. «Я что, не мужик? Не знаю, как это бывает. Ты прямо как Ленинская гвардия заливаешь». Карнаухов склонился близко к Немировичу и прошептал. «Не обижай Светку. Обидишь — будешь иметь дело со мной». И тут же громко засмеялся. Костя посмотрел на часы. От проныры Карнаухова это не ускользнуло. «Шучу я, Костя», — сменил тон Алексей. «Ты куда-то спешишь?» Немирович скрывал свой отъезд. Пусть это будет маленьким сюрпризом. «Нет, просто устал сегодня. Думал пораньше в гостиницу уехать». «Успеешь», — хлопнул по плечу Константина Алексей. «Не уходи, я скоро».
1: Вернулась Света. Немирович начал развлекать женщину разговорами, пригласил еще раз на танец, а когда вернулся к столику, увидел стоящего за колонной Хромова. Вадим движением головы показал Немировичу, что надо выйти. Видимо, что-то важное. Костя вышел из зала и пошел за Вадимом.
2: «Карнаухов собирается тебя подставить», — сообщил Хромов, когда убедился, что их с Немировичем никто не видит.
1: «Подробнее?»
2: «Я только что слышал его разговор в подсобке. Васильев передал Карнаухову бутылку и сказал: «Налей только ему, сам не пей. Будет готов минут через 10. Костя, ты понимаешь?»
1: Немирович быстро прокрутил все сегодняшние события и примерно понял, чего хочет Карнаухов.
2: «Ты молодец, Вадим. Слушай, там в зале Ольгин. Быстро тащи его сюда».
1: Через несколько минут Ольгин с ничего не понимающим взглядом стоял перед Немировичем. Костя рассказал свои предположения.
2: «Снотворное», — решил Ольгин. «Сильная или большая доза, других вариантов нет».
1: «Как сделать, чтобы выпить, но не заснуть?»
2: «Просто. Быстро промыть желудок».
1: «Поможешь?»
2: «Конечно».
1: Буквально за 5 минут друзья разработали план. Каждый знал свой маневр.
2: «Ну а теперь распишем пульку», — подвел итог Немирович. «Только по нашим правилам». «Что ж, Светлана, иду в твои объятия».
1: Действия Карнаухова теперь были ожидаемыми. Немирович с трудом согласился выпить бокал красного вина.
2: «Выпьем за наш день», — громко изображая из себя пьяного, говорил Карнаухов. «Проводим Светочку домой. Вместе. Договор?»
1: «Да», — ответил Немирович. Карнаухов не тронул бутылку красного, которая появилась на столе во время отсутствия капитана, а схватился за полупустую московскую.
2: «Может, все-таки беленькой?» — прищурившись, спросил Алексей.
1: «Нет», — отказался Костя. «Вина полбокала и поедем». Когда Костя осушал бокал, он заметил, как на него смотрела Света. В глазах женщины он распознал тень тревоги. Конечно, она знала, что подмешана в вино, и ей стало не по себе. Костя выдержал паузу и вышел в туалет. Только не в общий туалет пошел Немирович, а в служебный, где уже ждал его Ольгин. Через 5 минут Немирович вернулся.
2: «Ну что?» — продолжал хороводить Карнаухов. «Поехали! Надо нашу Светочку проводить!»
1: Света взяла Костю под руку и, то и дело заглядывая Немировичу в глаза, пошла с ним в гардероб. У входа в ресторан уже стояла белая «Волга» с шашечками на передних дверях. Костя сел вместе с Гришиной на заднее сиденье. В машине его начало клонить ко сну, да так, что сопротивляться было не по силам. Немирович склонил голову и пристроился на плече у Светы. Он бурчал что-то себе под нос, причем так, что никто не смог разобрать его речитатив.
2: «Готов», — подытожил Карнаухов.
1: Затаскивали Немировича в квартиру Гришиной, Карнаухов и таксист. Они не знали, что следом за ними к дому Гришиной подъехала «Победа Виктора», в которой сидели Ольгин и Хромов. Друзья Немировича держали ситуацию под контролем. Тем временем в квартире, не подразумевая, что Немирович все слышит, Карнаухов инструктировал Светлану.
2: «Разденешь его, и пусть остается в твоей постели».
3: «А если его того?» — Света сделала характерный жест. «Ну, того. Буду я во всем этом лежать?»
2: «Не вывернет. Это снотворное, не отрава. Не паникуй. Васильев придет часов в 5. Так наверняка. Ты должна быть голой».
3: «Леша!»
2: «Я сказал голой», — строго произнес Карнаухов. «Не девочка, не убудет с тебя. Короче, не перебивай».
1: Дальше Алексей выдал весь план с подробностями. Ревнивый муж кидается в драку, Света получит несколько оплеух, так надо. Немирович наверняка кинется заступаться, схема проверенная. Драка, разбитый нос или даже 2, звонок в милицию, наряд приедет моментально, все уже готово.
2: «Дальше твое дело, сопли и рыдания. Приеду я, и дело в шляпе, понятно?»
3: «Понятно. Дверь захлопнешь», — тихо ответила Светлана и пошла в душ.
1: Через секунду щелкнул замок. Это ушел Карнаухов. Теперь ход Немировича. Костя ждал, когда из ванной вернется Гришина и начнет его раздевать. Дождался. Немирович изобразил из себя совершенное бревно. Светлана с трудом справилась со своей миссией. Немировича женщина оставила одного, а сама взяла из шифоньера белье и ушла спать в другую комнату. Костя подождал какое-то время, оделся и укрылся одеялом. Следующий акт запланирован на утро, а пока можно и поспать. Хромов и Ольгин разделили ночь поровну. Один должен был беспрестанно наблюдать за входом в подъезд. Виктора переселили на задний диван. Он тоже порывался участвовать в операции, но Хромов приказал парню забыть об этом. Он приложение к победе только и всего. Надо отдать должное хорошей организации. У Карнаухова все работало как часы. «Эту бы энергию да в мирных целях», — сказал Вадим, когда в 5 утра увидел Васильева, входящего в подъезд. Хромов толкнул локтем спящего рядом Ольгина. «Подъем! Началось!» Ольгин выпрямился как пружина и начал растирать ладонями заспанное лицо. «Ждем 5 минут и поднимаемся», — сказал Хромов. В предутренней тишине очень хорошо было слышно, как провернулся ключ в замке входной двери. Осторожные шаги по коридору. Затем скрипнула дверь. Видимо, назначенный на роль жениха заглянул в соседнюю комнату.
3: «Там!» — услышал Костя шепот Гришиной.
1: «Иди ложись с ним», — прозвучал незнакомый мужской голос.
3: «Милости просим», — прошептал Немирович.
1: Светлана осторожно открыла дверь спальни, заглянула. Немирович мерно посапывал. Женщина сбросила с себя ночную рубашку и аккуратно, чтобы нечаянно не разбудить, скользнула под одеяло. И тут электрический разряд пробил Свету с макушки до пяток. Капитан лежал под одеялом одетый. Она не успела вскрикнуть, как Немирович закрыл ей рот ладонью.
3: «Тсс!» — шепнул ей в ухо Костя. «Испортишь красивый финал».
1: В темноте Константин разглядел огромные, испуганные глаза Светланы. Она задрожала. В эту секунду открылась дверь, и в спальне включился свет. У двери стоял высокий молодой человек. Он, наверное, по неопытности не обратил внимания на перекошенное от испуга лицо Светланы и выдал заученный текст. Причем сделал это громко, очень громко. То ли для того, чтобы ошеломить спящего Немировича, то ли для того, чтобы соседи услышали и в нужный момент подтвердили происходящее.
4: «Это кто?» — заорал мужчина. «Я не понял!»
1: Костя быстро откинул одеяло и встал с кровати. «Капитан Немирович», — ответил на вопрос Константин, — «московский уголовный розыск. А вы, я так понимаю, Васильев?» Этот трюк стал настолько неожиданным, что Васильев впал в ступор, а Костя нагнетал давление. «Сядьте», — приказал капитан и указал на пуфик около шифоньера. «Сесть, я сказал», — теперь громко крикнул Немирович. Через секунду Васильев пришел в себя и решил выскользнуть из квартиры. Он метнулся в коридор, распахнул дверь, но на площадке уже стояли Хромов и Ольгин. Путь к отступлению перекрыт.
3: «Ты куда собрался, Гена?» — услышал Костя голос Хромова. «Вернись, там тебя любимая ждет».
4: «А-а-а!» — закричал Васильев от отчаяния.
1: Света вызвала милицию, как и требовал Карнаухов. Наряд прибыл минут через 5. Двух сержантов и лейтенанта разместили на кухне и велели хозяйке напоить парней чаем. «Сидим тихо, товарищи», — сказал милиционерам Костя, показав свое удостоверение. «Капитан Хромов объяснит вам суть операции. Вадим, просвети патрульных». Теперь осталось дождаться самого Карнаухова. Алексей не спешил. Наверное, решил, пусть клиент созреет. Зря он тянул. В это время обескураженный Васильев выдавал весь расклад, что называется, явки и пароли. Карнаухов выкурил сигарету около подъезда и поднялся в квартиру. К его приходу Немирович с товарищами подготовили место преступления. В коридоре валялась перевернутая тумбочка, на стене перекошенная вешалка для верхней одежды, а сама одежда грудой лежала на полу. Карнаухов насторожился. Его смутила тишина. Он перешагнул через одежду и толкнул дверь кухни. Закутанная в одеяло, Гришина сидела напротив лейтенанта и, можно было подумать, давала показания.
4: «Где?» — успокоившись, спросил Карнаухов.
3: «Там», — указала Светлана в сторону спальни.
1: Алексей, засунув руки в карманы пальто, прошел к спальне. Как только он заглянул в комнату, сразу понял — провал. Он инстинктивно сделал шаг назад, но наткнулся на стоящего за спиной Хромова.
3: «Заходите, Алексей Федорович, не стесняйся, тут все свои», — пригласил Карнаухова в комнату Константин.
1: Карнаухов бросил злой взгляд на сидевшего на краю кровати понурившего голову Васильева. Гена встретил взгляд начальника и понял, что всех собак за провал повесят на него. «Я хотел было оправдаться, Васильев».
0: «Заткнись», — грубо прервал подчиненного Корноухов.
1: «Свои проблемы вы потом решите, когда мы уйдем», — сказал Немирович. «Что, Алексей Федорович, наедине поговорим или при свидетелях?»
0: «Выйдите все», — скомандовал Алексей.
1: Васильев тут же поднялся и поспешил выполнить приказ начальника. Ольгин и Хромов не шевельнулись, они ждали решения Немировича. «Подождите в коридоре, ребята», — попросил Костя. Оставшись наедине с Корноуховым, Костя не собирался упускать инициативу. Он, в отличие от оппонента, победитель. Комбинация Корноухова не сработала. Немирович указал жестом на все тот же пуфик. «Присаживайся, Леша». Корноухов снял пальто, бросил его на кровать, но садиться не стал. Встал, опершись плечом на стену.
0: «Зачем все это?» — спросил капитан. «А ты сам не догадываешься?»
1: «А я не хочу гадать. Я хочу знать наверняка. Если ты мне не представишь внятного объяснения, то рапорт ляжет на стол заместителю министра. Что последует за этим, можешь сам догадаться, а могу и я рассказать».
0: «Не надо!» — рыкнул Корноухов. «Лезешь ты туда, куда не надо. Вот и вся причина».
1: «А куда не надо? И кому не надо?» Корноухов не ответил, отвернулся к окну. «Леша, ты опытный оперативник, начальник розыска. Ты же знаешь, все козыри у меня. Ты можешь мне не рассказывать. Давай просто дождемся группу из министерства и распрощаемся со своими должностями, а может и со службой вообще».
0: «Я приказ выполнял», — сказал Корноухов. «Мне этот спектакль самому не нравился. Предупреждал его. Вот и приехали».
1: «Фамилию? Ты фамилию забыл назвать? Кого предупреждал?»
0: «Старшего следователя областной прокуратуры», — сквозь зубы цедил Корноухов. «Ивана Михайловича Белоконя».
1: «Значит, его комбинация? Иван Михайлович главный комбинатор?»
0: «А кто еще?» — кинул Алексей. «Я же тебе говорю, мне это нафиг не надо».
1: После этих слов Корноухов достал сигарету и закурил.
0: «Как ты раскусил?» — спросил он Немировича.
1: «Нет никакого желания делиться с тобой опытом. И давай договоримся, вопросы задаю я». Корноухов заиграл желваками. «Если бы Немирович был простым инспектором УГРО, если бы за ним не стояли высшие чины министерства, то Корноухов прямо здесь и сейчас набил бы морду этому московскому франту. Но сейчас, в той ситуации, в которой оказался Алексей Корноухов, он должен был смириться и сотрудничать. Оттого и злость распирала Алексея».
0: «Чего так боится Белоконь?» — продолжал спрашивать Немирович. «Не знаю. Сказал, что ты выгораживаешь Жамнова, что ты вредитель и хочешь спустить на тормозах расследование. Он жаловался в генеральную, но там ничего не решили. Потом вызвал меня и сказал: возьмем тебя на сладеньком, и ты сразу станешь ручным. Отказаться я не мог, ты же понимаешь».
1: «Отказаться, конечно, не мог», — согласился Немирович, «но мог меня предупредить, это было бы честно». Костя понимал, что Корноухов врет. Он, по словам Хромова, давно служит Белоконю. Что-то их связывает. Спросить что? Наврет стрекороба. Единственный выход — подвесить Корноухова на этом провале и просто нейтрализовать. Он хитрый и держится за должность, а значит, будет выкручиваться и стараться не ввязываться в драку. Вместе с тем Немирович понимал, Корноухов — исполнитель, инструмент. Главный махинатор и архитектор проекта — Белоконь. Вот с ним и надо сегодня же разобраться. Он ждет доклад Корноухова, а получит разоблачение от Немировича. «Решение мое такое», — поразмыслив, сказал Немирович. «Ты, Алексей, уходишь в тень. Не трогаешь Хромова и Ольгина, я не трогаю тебя. Все, что здесь произошло, пока останется между нами. Если ты нарушаешь правила, все объяснительные и свидетельские показания пойдут в ход».
0: «Ты на коне», — кивнул Корноухов.
1: «Еще одно. Васильев молодой, и учить его надо, как вычислять воров и убийц, а не театральному искусству. Это так, в качестве пожелания».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
6: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
7: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» – Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря и вообще вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев. Мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. Ну, от месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, эта запись, то можно встать в очередь у ПАВНУ, в Российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так, свое движение по очереди, отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там, троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету, девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить и

0: характеру, кстати. Я просила собаку-космонавта. Когда я позвонила, сказала: «Вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там, ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт». Они сказали: «Ага, понятно». И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала: «Как-то? Я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась». А потом через месяц, через два я сказала: «Боже, какие грамотные кинологи! Как они мне правильно подобрали мою помощницу! Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла». Второй путь – встать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник ВПР, вы можете встать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательно анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
1: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
0: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно. Но потом нужно, потому что вы получаете компенсацию по уходу и ветеринарному обслуживанию. На данный момент это около 23 тысяч рублей. Единовременная выплата платится раз в год. И нужно подавать документы на получение этой компенсации. Есть некие различия между двумя центрами, но они не критичны. Все сотрудники, которые работают в этом центре, раньше были сотрудниками Купавни. Скажем так, можно сказать, что школа одна у собак. Образование одно. Высшая собачья поводырская.
1: Понятно. Хорошо, ну вот, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавны, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомство, привыкание меня к собачке, собачки ко мне? Вот сколько это длится по времени и как это проходит все? Вот?
2: Конечно, все это индивидуально. Каждый проходит это по-своему. Но я, в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу. В том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать? Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое две недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле двух недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Боней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на второй неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, две недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти две недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
3: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. Те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто довольно равнодушны к ним, это у всех проходит очень приятно, очень здорово. Ну, действительно, Аня очень здоровские аналогии классные привела по поводу ожидания рождения ребенка. Действительно, двух недель вполне хватает, чтобы понять и ознакомиться с теми навыками, которыми собака обладает. Но на этом ваша работа не заканчивается, а только начинается. Дома действительно тоже идет привыкание. Подстраивание. Надо научиться понимать, когда собака ходит в туалет. Это немаловажно на улицах города. Ну, такие моменты интимные, так скажем. Надо научиться понимать, как собака себя ведет на маршрутах, когда она может немножко отвлекаться.
1: Секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что, на самом деле, все это жизненные важные вопросы.
3: Да. Ну, конечно, мы собаку как минимум два раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да. Перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжении, в психоэмоциональном, она работает, она сосредоточена.
1: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
3: Да, безусловно. В пределах города, если нет ограниченной площадки, замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаки прекрасно разбежаться 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно сможет подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела. Тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской большие грузовые машины они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно, близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры. И поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
1: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак? То есть этого не избежать?
3: Нет, нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию, и если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
2: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа «Хвост трубой» и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть, если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение. Ну как это так? Вот вы тут ходите в городе, лаете. Что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. Если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрится с высоты своего роста, типа, ну фу, опять ты тут, да? Ну что за невоспитанность? Она просто проходит мимо, она даже не тянется к ним.
1: На собак противоположного пола как-то реагируют они, или дрессировка, эти инстинкт каким-то образом отключает?
2: Но моя собака, опять же, здесь, наверное, все индивидуально, моя собака в шлейке не реагирует ни на кого вообще. Кошки, собаки, голуби, люди, там листья летают, мусор шуршит. Она в шлейке, она работает. Если я перенесла руку на поводок и дала ей возможность расслабиться, очень мы любим все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
3: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. И еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, а незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там, ему вызовут скорую или еще как-то. Вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто доброта, домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть, действительно, это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
1: Где владелец собаки может такой чип получить?
3: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
2: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
1: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

Осенью ты мне сказал он.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ну, вот теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну, просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. А для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать. Но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке. Какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут, какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы, и это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай, и это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель, все показывается, как, что. Самое главное, ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия. То есть это бордюры, ступеньки, тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия, это люки, тоже проблема всех наших больших городов. Это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровы. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает. И, конечно, скорость передвижения с собакой по городу очень сильно увеличилась. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы 2 раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично. ну просто, не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы ходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта, я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает хочется выйти погулять. А с собакой, ну я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну идет же с собакой, слава богу.
3: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, я не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
2: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое... Ну, не соревнования, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно. Люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Боней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт. Но, тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда, пойдем отнесем. То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали. Прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна, и мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
1: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант, они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились, это очень круто.
3: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.
4: В сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: «А ну-ка, пес, пойдем во дворик». А во дворе идет снежок и скажет псу: «Привет, дружок, незлобный дворник, денег очень

для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер.

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая душа.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да.
2: Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то вот как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
3: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть как бы мы никого не просим. И не надо искать, там, если трость обронил.
3: Ключи или... там, или еще что-нибудь. Собака поможет, подымет, обведет даже, если вот возле подъезда иногда ставят очень машины близко, и пройти нельзя. Вот она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
3: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке к хозяйке, да, насколько вот он долгий был, или это как-то вот произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом по возвращению домой уже, конечно, было первое время трудно.
3: Понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
3: Ну, наши маршруты.
1: И, ну вот, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что как бы жизнь может быть без нее.
3: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении, там, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут, что как бы здесь препятствие, там, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин, это аптека. То есть, вот понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было такая немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно. Как бы сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
3: Ну да, получается, по весу чашечку находишь. Настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? Ну, с тростью ходили смело? Самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
3: Пропустить этот поворот.
1: Да, вот как бы находил столько много препятствий. И довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
3: Собака обведет все лужи, все препятствия. Да,
1: сама повернет.
3: Да, и в столб не впишусь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать, допустим, путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то вот пройти этот путь вот с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть, чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть, как бы...
3: Чтобы конкретно собаке показать там направо, налево.
1: Налево.
3: И вот. Если узкая там...
1: Узкий крыло. Проход, то чтобы тоже она показала, вот. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Ну, мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
3: Они спокойные. Пока вот дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, как бы. Они не бесятся, так скажем.
3: Да, очень тихие. Как бы собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А вот даже пошел, к примеру, там, в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью. Когда ж ты там, хозяин, выйдешь? Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А вот между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание не обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, как бы, но они друг друга любят. когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, разные места.
3: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки, собачки, они, как можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, мы снова вместе, им нравится вместе.
3: Не скучно.
0: А как присоединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
3: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
3: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем,
3: что там куда-то там не пускают. Либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились
3: на начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях. Как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
3: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
3: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
3: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А на дальние расстояния выезжаете, может, куда-то путешествуете с собачками?
1: Мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем. И заняли там 2-е место. Также по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
3: Поездами.
1: Да, садимся, просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Бывает, что человек говорит... «Ой, она меня покусает», или «Уберите свою собаку».
3: «Оденьте намордник».
1: Да, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается, что она как бы добрая, если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Бывает, что наоборот, как бы говорят, зачем вы одели там в транспорте намордник, что это же поводырь.
3: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы дать, какие-то рекомендации, да, или все-таки?
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
3: С ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
3: Поэтому надо все взвесить.
1: Все за и против. А если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
3: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
2: Человек собаки друг.
4: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
4: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как 2×2.
4: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
4: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
4: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ольга, вот вопрос к вам. Мы с вами говорили, что существуют некоторые мифы в отношении собак-проводников. И вот, я думаю, сегодня в этой программе самое время развеять данные стереотипы.
1: Конечно, миф, уже прозвучавший здесь, что собака не такси, и что собака в первую очередь ведет по заочному маршруту от точки А до точки Б.
0: Секунду, если, допустим, я тростью не владею вообще, то и до магазина с собакой дойти я не смогу. Даже небольшое расстояние пройти с собакой невозможно. Не имея трости, не владея тростью.
1: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, это странно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
0: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
1: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. И если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае, собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть, в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну и, естественно, она выполняет.
0: То есть трость необходима, и умение ориентироваться в трости необходимо в любом случае.
1: Да. Да, в любом случае.
2: Это очень важно. Еще один миф – собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам, помимо тех, которые она знает. Ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда по приезду сформировалась: неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды опор, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно, теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос». Что-то вот наподобие, да, Оля?
1: Да, есть у нас команда «Сними резинку». Когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Но также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
2: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака – это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты ей говоришь «ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно, вообще варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варюшке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды. Вроде бы и собака работает, она развивается, изучая новые команды, да? Вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
1: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанину рассказ. Оказывается-то я слепой.
0: Да-да-да. Ну, открытие сделал, да, в общем-то.
1: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там, защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна вести себя спокойно, а если вас кто-то возьмет за руку, она не должна проявлять никаких эмоций, не дай бог, там, не подумать, что вас хотят там ограбить, увести, еще что-то нехорошее с вами сделать. Вот. Собака-проводник, она не охраняет, и это не поощряется при дрессировке.
2: Собака перевозит через светофор. Это тоже заблуждение, это тоже миф. Собака подводит к тому ориентиру, где вам нужно перейти. Опять же, где вы ее научили. Она вас может привести к краю бордюра, где пешеходный переход. А она может вас привести к столбику, к светофору. И только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей. Собака не различает цвета светофора. И ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
1: Еще один миф, что собака-проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться, то есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
2: Еще один миф – собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего – разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. А некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
0: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте в завершении программы все-таки мы озвучим контакт, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
3: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь. Других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В «Одноклассниках» это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан, и скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
0: Итак, телефон?
3: 8-920-718-27-73.
0: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
2: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
3: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
1: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае, если ваши жизненные обстоятельства изменятся или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника. Вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
2: Ну а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
0: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

поет. Забудьте ситуацию, сердце волнуется, под что не покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес...

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».

Программу открыла композиция «Can't Live Without You» – «Не могу жить без вас» с альбома «Blackout», выпущенного в 1982 году. Весной 1981 года, во время работы над очередным студийным альбомом, у солиста Scorpions Клауса Майне пропал голос. Потеря голоса для певца – это катастрофа. Благодаря передовой медицине, упорству Клауса Майне и всесторонней поддержке Рудольфа Шенкера голос восстановился. Клаус Майне, цитата. «Он мой брат от другой матери, мы братья по душам. И если верить, что все в жизни предопределено, то в нашей жизни было предопределено, что мы встретились и что Рудольф в 60-е услышал в моем голосе что-то, чего я и сам не мог себе представить». Конец цитаты. Во многих группах тесная дружба превращалась в неприязнь, и из-за этого они распадались. Scorpions обошли все препятствия, и основой для этого была, есть и будет, дружба между Клаусом Майне и Рудольфом Шенкером. Дружба эта продолжается уже более 50 лет. Весной 1982 года вышел 8-й студийный альбом Scorpions «Blackout». Рецензент британского журнала Kerrang писал, цитата, «Словами не описать мощь, запечатленную на пластинке. Вы не будете разочарованы. Барабаны – роковые, гитары – громкие и гордые, а вокал – блестящий. В самом деле, трудно поверить, что у Клауса Майне действительно были проблемы с его горлом». Конец цитаты. С 8-го студийного альбома Scorpions «Blackout» послушаем композицию «You give me all I need» – «Ты даешь мне все, что мне нужно».

альбома Blackout началось завоевание скорпионами Соединенных Штатов Америки. Альбом попал в топ-10 американского билборда и стал платиновым. Вот что писал об этом альбоме журнал Rolling Stone. Цитата. «Blackout стал тем альбомом Scorpions, где все по-настоящему сложилось. Песни были наполнены лаконичными простыми рифами, четким продакшеном и прямолинейным ритмическим напором. Альбом стал началом золотого периода 80-х для Scorpions, проложив путь целой эпохи хард-роковых хитов, одновременно жестких, как гвоздь, и обезоруживающе мелодичных». Конец цитаты. Летом 1983 года Scorpions выступили на трехдневном US Rock Festival в Сан-Бернардино в Калифорнии. По разным оценкам, на фестивале присутствовало более 350 тысяч зрителей. Клаус Майне, цитата. «Не нужно забывать, что в тот же день Мотли Крю, Джудас Прист, Оззи Осборн, все они играли перед нами. Это, разумеется, дало сильнейший толчок нашей карьере в США, потому как мы, конечно, отыграли невероятное шоу. Мы излучали столько энергии, что просто взорвали всех. Это был невероятный опыт, и он очень помог нам дальше в 80-х, в частности, во время нашего пребывания в Америке, потому что, к счастью, Ван Хален, которые играли после нас, немного провалились. Мы были, так сказать, победителями вечера, и это стало толчком для нас. И как фанаты говорили на следующий день, скорпы стали хозяевами шоу». Конец цитаты. В 1984 году был выпущен очередной студийный альбом Scorpions «Любовь с первого укуса». Альбом укрепил позиции команды на американском рынке. С этого альбома послушаем композицию «Big City Nights».

1984 году Scorpions покорили очередную вершину. Они провели 3 аншлаговых концерта в нью-йоркском Madison Square Garden. Клаус Майне, цитата: «Каждый вечер мы отдаем зрителям всю энергию. Мы выходим на сцену и выкладываемся по полной». Конец цитаты. Рудольф Шенкер из книги «Встряхни свою жизнь», цитата: «В общем, тот, кто способен завести избалованных нью-йоркцев, может смело выступать дальше. А тот, кому удается трижды подряд распродать все места на Madison Square Garden, до нынешнего дня абсолютной вершине живого перформанса, тот взошел на самый верх рок-н-ролльного Олимпа. Других вершин для музыкантов уже не существует. Мы там побывали и прославились на весь мир». Конец цитаты. Предлагаю вам окунуться в атмосферу одного из американских концертов Scorpions.

Только что в исполнении Scorpions прозвучала знаменитая баллада «Still Loving You» «Все еще люблю тебя». Рудольф Шенкер, цитата. «Где-то в 1975 или в 1976 годах я играл эту мелодию и испробовал все возможное, но ничего не получалось, ничего не получалось. И потом, когда-то во время репетиции в 1983 или в 1982, точно, в 1983 я снова сыграл эту мелодию. До этого мы уже проиграли ее один раз во время записи пластинки, и было круто. Всем понравилось, и я снова начал играть ее. И тут вдруг все начали автоматически подключаться, как будто она у нас у всех играла внутри. Осталось только собрать все вместе, и идея была готова». Конец цитаты. Студийный вариант композиции «Still Loving You» вышел на альбоме «Любовь с первого укуса» в 1984 году. Альбом стал золотым и платиновым во многих странах мира, а сингл с композицией «Still Loving You» разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров. В январе 1985 года в Рио-де-Жанейро самба на время вышла из популярности. В это время там проходил фестиваль «Rock in Rio». Герман Райребел, цитата. «Это было невероятно. Мы играли там 2 дня, 15 и 19 января 1985 года. Там также, среди прочих, выступали AC/DC, Queen, Rod Stewart, Yes. Это нужно себе представить. 400 тысяч человек полностью сошли с ума. Ведь для них это было первый раз, когда такой большой фестиваль состоялся у них». Конец цитаты. Пик популярности был достигнут Скорпионами в середине 80-х. Затем начался медленный спуск с вершины. Альбом «Дикое развлечение», выпущенный в 1988 году, неплохо продавался, но не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions. 80-е годы для Scorpions – это почти непрерывные гастроли по всему миру. Рудольф Шенкер, цитата. «Стоять на сцене и исполнять песни – это самое легкое. Тяжело – это спать на новой кровати каждую ночь, справляться с разными климатическими условиями, со многими перелетами, с напряжением, с различными часовыми поясами, в которых переезжаешь. Это невероятно тяжело». Конец цитаты. В 1988 году Scorpions впервые побывали в Советском Союзе. Они дали 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и побывали в Ленинградском рок-клубе, где пообщались с местными рокерами. Вот запись с одного из ленинградских концертов Scorpions. Композиция называется «Жить ради завтра».

несу зиму для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой.

следующем 1989 году Scorpions вновь побывали в Советском Союзе, на этот раз в Москве. Команда приняла участие в международном фестивале «Рок за мир». Вновь обращаюсь к книге Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Цитата. «Случилось невероятное. Основа этого была положена в Москве. Я хорошо помню, как Стацнамин за день до начала фестиваля организовал для всех музыкантов и журналистов речную прогулку по Москве-реке до парка Горького на огромном прогулочном теплоходе. Там мирно объединились люди различных национальностей. Австралийцы, японцы, англичане, американцы, немцы, русские. Чужие люди стали братьями. Я помню, как мы стояли, опираясь на перила, и смотрели на счастливых людей. Все это было бы немыслимо еще совсем недавно. Ах, не передать словами, что мы там пережили. Мы впитывали каждую секунду этого волшебного действа. Клаус, ты помнишь, размышлял я, год назад, когда мы играли в Ленинграде, тогда все было серым, а сегодня эту страну просто не узнать. Невероятно, правда? Рудольф, здесь еще много чего произойдет, ответил Клаус, не глядя на меня. Вероятно, он уже мысленно сочинял свою песню. И он был прав. Впереди было еще очень много перемен. Конец цитаты. Клаус Майне, цитата. Мы чувствовали, что что-то было в воздухе, изменения в воздухе. Их можно было почувствовать. И когда мы вернулись домой, я написал песню об этом. Куплеты звучат как дневник с воспоминаниями о Москве. Конец цитаты.

Продолжаю цитировать Рудольфа Шенкера. Цитата. «Вскоре после этого я предложил Клаусу записать русскую версию «Wind of Change». Я был в восторге от собственной гениальности. Идея казалась мне блестящей, но Клаус воспринял ее с сомнением. «Ты с ума сошел?» – спросил он. «Я и русский язык. Перестань, Рудольф». «Слушай, Клаус, ты подумай сам», – уговаривал я его. «Мы на Красной площади в Москве. 100 тысяч фанатов. Все круто, и тут ты вдруг запоешь «Ветер перемен» по-русски. Как ты думаешь, как всех это заведет? Старик, у тебя мурашки не бегут при мысли об этом? Песня вернется к русским зрителям, и они, наконец, поймут, о чем там речь. Ведь не все зрители понимают по-английски. К тому же, ведь это Россия вдохновила тебя на этот текст». Идея русской версии «Ветра перемен» еще какое-то время витала в воздухе. В конце концов, Клаус привык к этой мысли и дал добро. Мы заказали перевод. Через несколько дней перед нами лежал перевод, лиричный и замечательно уложившийся в ритм. Клаус немного поупражнялся, наконец спел песню. И вскоре она уже звучала на всех русских радиостанциях. Супер! Конец цитаты.

Резонанс был огромнейший. Наша песня впервые стала хитом номер один в Германии. Далее последовали Швеция, Бельгия, Франция, Голландия, Норвегия, Австрия и Швейцария. В Англии она заняла второе место, в США – четвертое. В 78 других странах она тоже попала в хит-парады. Тираж «Wind of Change» составил свыше 14 миллионов и стал самым успешным синглом 1991 года. Конец цитаты. Закончились славные 80-е, а вместе с ними закончилась и эра классического хард-рока. Подросло новое поколение, появились новые музыкальные стили. Американский гранж, английский брит-поп, альтернативный рок. В 1992 году команду покинул бас-гитарист Франсис Бухгольц, игравший в Scorpions с 1973 года. А в 1996 году барабанщик Герман Рарибелл, проработавший в команде 18 лет. В начале 2000-х на волне ностальгии Scorpions вновь стали популярными. И еще одна цитата от Рудольфа Шенкера. Цитата. «Эту вторую весну, которую нашей группе удалось пережить после 10 лет простоя, я рассматриваю поистине как подарок небес. Благодарность. Вот волшебное слово. Я испытываю бесконечную благодарность». Я все еще езжу по свету, играю мои песни, знакомлюсь с потрясающими людьми и все еще зарабатываю деньги. Лучше жизни я не могу себе представить. Конец цитаты. Завершит программу композиция «Dynamite» с 8-го студийного альбома Scorpions «Blackout».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Виктор Розов. Неравный бой.
3: Есть такая широко известная русская поговорка: «Маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы». Верно. Как хорошо, когда новорожденный младенец мирно посапывает в кроватке и доставляет огорчение только стиркой пеленок и порой беспричинным плачем. Куда труднее, когда он способен сам выбраться из кроватки, пойти по комнате. Боже, сохрани! Он еще еле держится на ногах. Он может разбить лоб о дверной косяк, может опрокинуть кипящий чайник, дотронуться до раскаленного утюга. Может, до чего он только не может наделать. Странно. Странно и удивительно. Дети растут. И как не

Заметно это происходит. Вот уж он самовольно убежал на улицу. Ой, он может попасть под машину. На него могут дурно влиять уличные дети. Какой он непослушный, какой самостоятельный. Как уберечь его? Но вот он уже в школе. И новые заботы. Эти двойки, тройки, четверки, пятерки. Ну, кто только это все придумал? Первый класс, второй, третий, пятый, девятый. Батюшки, это он стоит во дворе с какой-то девушкой? Уж не влюблен ли он? Этого только не хватало. Каждый из вас, кто подъезжал к Москве, бесспорно замечал, что Москва не начинается сразу. Еще за десятки километров вы въезжаете в большой, широкий мир Подмосковья. Чего тут только нет. И заводы, и фабрики, и колхозы, и постройки, и десятки, сотни, вероятно, даже тысячи домиков дачного типа с непременным садиком, сиренью, тополями, вишнями и знаменитыми подмосковными березками. Вот в одном из таких подмосковных двориков и увиделась мне та нехитрая история, о которой я сейчас хочу вам рассказать устами действующих в ней лиц. Август. Теплый предвечерний час. Слава и Митя, ребята, только недавно окончившие школу, сидят у садового столика и играют в шахматы.

0: пешку беру.
1: Бяшка!
0: Так.
2: Слушай, Митя.
0: Что?
2: Дай мне твой ключ от входной двери.
0: А у меня нет.
2: А где же он?
0: А мать, когда уезжала, Тамаре Тимофеевне отдала. А зачем тебе?
3: Ребята, козочки мои не видали?
0: Нет.

0: Никакой козы
1: мы здесь сегодня
0: не видали. Нет, мы не видели козы. Ну как пошел ты? Через прихода коня теряешь.
1: Почему это?
0: Смотри. Раз.
1: Ну.
0: Так. И два. И три.
1: Смотри-ка, здорово. А ты знаешь, Славка, я только за два хода вперед видеть могу.
0: Тренируйся, теорию читай.
1: О, вот так.
0: Ага.
1: Славка?
0: Что?
1: А хочешь, я достану ключ?
0: Откуда?
1: Да у нее же.
0: Да не даст.
1: Вытяну. Вообще, это глупо, что они нам ключ от двери не доверяют.
0: Дико.
2: Опять ты, Славик, эту рубашку надел? Это же безвкусно.
0: А она чуть мне нравится.
2: У тебя плохой вкус.
0: Может быть.
2: Да. Надо его развивать.
0: Я чуть постараюсь.
1: Ходи.
2: Ну, посмотри на Мити. Простая, беленькая, как скромно.
0: Ну, Мите нравится беленькая, мне нравится пестренькая.
1: Да мне все равно какая.
2: В ней у тебя какое-то глупое лицо.
0: Может быть, такое и есть.
2: Между прочим, когда ты с кем-нибудь разговариваешь, то хотя бы поворачивался в ту сторону.
0: Ну, я тебе играю в шахматы.
2: Повернись сейчас же ко мне лицом. Слышишь?
3: Дашка, о, привет.
4: Здравствуй, Рома. Поезжай обратно.
3: Здравствуй, сестра. Привет, арифметик.
0: Здравствуй, дядя Рома.
4: Здравствуй.
2: А я вас к вечеру ждала.
3: А там мы со своими ватрушками.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
4: ребят. А я заехал на мясокомбинат за Романом прямо к вам.
2: Очень хорошо.
4: Ох, Тамара, у вас дача так дача. А у нас в центре так просто дышать нечем. Бензин, вонь. А уж в нашей комнатушке просто вздохнуться можно. Да, Тамара,
2: ну?
4: Ты знаешь, Роману-то ведь комнату обещали.
2: Да что ты?
4: Да, даже, может, отдельную квартиру.
2: Ну, хорошо.
4: А я не люблю отдельные квартиры, в них скучно. Да, Тамара, мы к тебе с ночевкой, ты не возражаешь?
2: Ну, конечно, нет. Тихон с Верочкой приедут тоже. До понедельника обещали остаться.
5: А, сам, пожалуй. Во имя чего это он сегодня?
2: Я позвала. Довольно тебе с ним цапаться.
5: А, много воображает, сытый очень. А я не люблю этих зажравшихся.
4: Наверное, свои «Волги» с молодой подкатит.
5: Да, ловко она его подцепила. Английского языка ему только и не хватало. Вот тебе учительница выучила.
2: Ты только, пожалуйста, при нем не говори об этом, он не любит.
5: А мало ли что не любит, у меня свой характер есть. И ломать его ни за кого не собираюсь. Да, от Кости какие известия?
2: Да раньше октября не будут. Куда-то их партия под Абакан перебазировалась, в самую глушь.
5: Дай поесть, голоден.
4: Тамара, а ты вроде чем-то расстроена.
2: Святослав стал невозможен. Распустил себе за отца.
5: Ты что тетку расстраиваешь, тип?
0: Да тетя сама нервничает из-за всяких пустяков.
5: Она тебе мать заменила. И соски тебя поила. Пеленки замаранные твои стирала, одевала, учила.
2: Да уж, дождешься от них благодарности. Все они растут отвратительными эгоистами, упрямыми, самовлюбленные, воображают себя сверхчеловеками.
5: Да, что говорить, поколение-то с гнильцой, червоточинкой.
2: Нет, ты посмотри на него, а? Как будто не его касается, как держится-то, как будто принц какой-то.
0: Ну что ж мне, на четвереньках, что ли, теперь ползать?
4: Ну ты погоди, погоди, жизнь тебя обломает углы и сделает кругленьким.
0: Ну подожду.
2: Видали?
4: Ну и ну. Ну, дети работников искусств особенно нахальны, это известно.
0: Отец кинооператор, притом научно-популярный. Это не совсем искусство, как вы подразумеваете.
4: Рядушком.
5: Ну, шут с ним, есть-то давай.
2: А, Тоня,
4: да?
2: Там в кухне в нашем шкафу разогрей.
4: Да,
2: а я... И подожди, я сейчас сама покажу.
4: Что, я первый день, что ли?
1: Славка, чего она у тебя цепляется в последнее время?
0: Да так, воспитывает. Тут пришел домой как-то два раза поздно. Вот она и проявляет бдительность.
1: Угу.
2: Так.
6: Ребятки, здоровенькие булы.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григорий Степанович.
6: Эх, спокойные вы, ребятки. Можно сказать, судьба ваша решается. А вы хоть бы что. А, в шахматуле режетесь. Выдержка.
1: Моя уже готова. Решилась. Сегодня определился.
6: Это куда же?
1: В сапожники.
6: Не, я всерьез.
1: Я тоже.
0: На обувную фабрику поступил.
6: А ведь и верно, в сапожники. Это после десятилетки-то. Но эпоха. Будь у меня в твои годы такое образование, был бы я по меньшей мере председатель губисполкома, как минимум. Да-да. А теперь что надо для жизни? Так, ничего. Фикция.
7: Так.
6: Да не. Нет, ты турой ходи, турой.
1: Ну, а зачем подсказываете?
6: Да я не подсказываю.
7: Ладно.
1: Вот так.
6: А я за свою Лизу тревожусь. Что-то нехорошее с ней делается. Бегает с утра до вечера, как угорелая. В самые лучшие платья одевает и уносится. Куда? Молчит. И сегодня с утра ускакала. На работу, говорит, устраиваюсь. Так ли, а? А тут как-то вечером вхожу в комнату, а она сидит в углу на тахте. И так на меня своими глазищами зыркнула, будто пронзить захотел, честное слово. Я даже это, как-то так, это, опешил. Думаю, уж не того ли, не рехнулась ли. А потом ничего, потушила свой блеск-то, сникла. Да, вот выучиться-то выучилась. А теперь куда? Вы, ребят, вроде друзья были, одноклассники. Поговорили бы с ней. Где это? Что это? Как это она, а?
1: Да я спрашивал, не говорит.
6: Да потолковали бы. Со своими-то она поди попроще, а?
1: Хорошо, хорошо. Мы со Славкой все обязательно узнаем.
6: Во-во-во-во, давай. Вытяни из нее это. Тамара Тимофеевна, угощайтесь морковкой.
2: Это не обязательно.
6: Да ради форсу. Своя, нанская, лучший сорт. Лиза вчера нарвала, а есть некому. Жена все время лежит, а у меня что-то, ребята, знаете, желудок испортился. Ешьте, братва.
2: Славик, принеси мне, пожалуйста, подушку. Там на диване возьми. Или подожди, я сама.
8: Я принесу, тетя.
6: Продуешь, Митяй? Святослав Башка.
1: Ну и что?
6: А я, когда партию в домино промажу, такая злость берет. Аж вся кожа на теле чесаться начинает. Сигнал. Это что ж, приключенческое или про войну?
1: Это научное, о кибернетике.
6: О, скажи, пожалуйста. Научное, как назвали? Митяй, интригуют.
1: Тамара Тимофеевна.
2: Да?
1: Тамара Тимофеевна, дайте мне, пожалуйста, наш ключ от входной двери.
2: Зачем тебе?
1: Да я сегодня в кино иду на поздний сеанс. Ну, чтобы не разбудить никого.
2: Мы сегодня рано ляжем, у нас гости.
1: Да нет, я ведь на 11-часовой иду.
2: Нет, Митя, это поздно, нельзя.
1: Ну, Тамара Тимофеевна, ну, на другие сеансы билетов не было, а картина последний день идет.
6: Да что вы ему ноги ключом путаете? Вон какой орел вырос, самостоятельный.
2: Нет, Митя, слишком поздно, не могу.
1: Ну, Тамара Тимофеевна.
2: Слушай, Митя, когда Александр Петрович и Галина Алексеевна уезжали в Ялту, что ты им обещал? Что? Ну, скажи, что? Я согласилась присматривать за тобой при одном условии. Ясно?
1: Ну, чего вы вмешались-то? Хотел уж было отдать, вы подвернулись, она и обозлилась.
6: Да за тебя же хотел замолвить словечко.
1: Словечко, словечко, психологии вы не понимаете.
6: Ну ладно, отцепись психологии.
8: Вот тебе подушка.
2: Спасибо, милый.
1: Славка, пойди сюда.
8: Что?
1: Вытянешь у нее, жди.
8: А, да я слышу.
1: Ну ладно, ты иди, я дверь не закрою.
8: Она на ночь проверяет.
1: Ну встану, отомкну.
8: Проспишь?
1: Да не беспокойся.
8: Ну смотри.
6: Черти что. Ни одного слова не поймешь. И как это ученые сами с ума не посходят, когда такие книги печатают? Билиберда. А, дозорный идет. Ольга Петровна Шиловой.
9: Здравствуй, Гриш.
2: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Бяшка.
6: О.
9: Опять потеряла?
6: Опять.
9: А помнишь, когда у меня Вовочка родился, я козочку держала?
6: Ага.
9: Хорошенькая такая была. Верочкой звали.
6: Ну как же, помню. Это которой я ноги поленом перешиб, в огород лазила. Ой. Да, поил ты своего Вовочку козьим молоком, а вырастила поросенка.
9: Ну что уж ты,
6: А что ж мы не видим, что как ты каждую субботу пироги печешь, чистоту, как на майские праздники наводишь, наряжаешься, все ждешь. Авось явится, осчастливит, мать обрадует. Да как же. Жди от них благодарностей.
9: Некогда ведь. В университете тоже аспирант.
11: Во-во-во-во-во, аспирант. Аспирант. А мать лифтершей трудится. Ну как же ему сюда с молодой женой являться? Нос воротит.
9: Далеко мы тут, за городом, а не на юго-западе. Тоже в край.
11: Это мы-то за городом. Вон она, надпись-то, Москва. О, торчит, 200 метров. Тоска на тебя смотреть, грусть.
9: А ты не смотри, не смотри. Черт.
1: Ну куда пошел-то, Славка? Нарочно, что ли?
11: Я же говорил, ходи турой.
3: Вот.
1: Так.
11: А сама стесняешься к ним ехать? Да чего там, просто боишься.
9: Зачем лезть-то? Зачем? Молодые, они им шуму хочется, беспокойства. Зачем мешать-то?
2: Мать не может мешать детям, Ольга Петровна.
11: И чего вяжешь? Так тоску свою плетешь, грусть завиваешь, горечь.
9: Кружево плету, кружево. Идол. Может, маленькая у них появится?
11: Да-да, появится у них, жди. У них сначала телевизор появится. Пианино. Машину того, гляди, оттяпают. А уж на старости лет какого-нибудь рахитика произведут.
1: Проиграл. Верная твоя была.
11: Я ж говорил, ходи турой. О, а Славка-то нервничает все-таки, а?
1: А чего ему нервничать-то?
11: Ну как же, в понедельник результат объявит, попал или нет, ведь все-таки на университет замахнулся.
1: Да у него 25 из 25.
11: Ух ты!
1: Обязаны принять.
2: Митя!
11: Ну, ох и хорошего, Славка, любуюсь, а?
2: Мальчик как мальчик.
11: Всем хорош. Вот мне бы такого, а?
2: Ну, у вас своих двое. Да еще дочь.
11: Митяй! Сыграем?
1: Нет, проиграете, кожа чесаться будет.
11: Ну-ну-ну, погоди, еще посмотрим. Я, брат ты мой, тоже кое-что кумекаю. В 1931 году в городе Сызрани я 2 недели всей городской культурой командовал. Во как, давай.
1: Ну, давайте, так.
9: А Володенька неплохой. Нет, и Жинка мне его нравится. А что, не чистуют сюда? Так ведь это...
2: Так все матери одинаковы, Ольга Петровна. Слепы. До нынешнего лета и у меня со Святославом было все хорошо.
9: Ну, у него отец. С отцом-то легче.
2: Так Константин Тимофеевич в его воспитании не вмешивается. В разъездах часто, да и вообще.
9: Но отец все-таки.
2: Но учтите, я не мать. Всего-навсего тетка. Славик.
3: Что это?
2: Славик, принеси мне, пожалуйста, попить. Налей там в чашку японского гриба. Или подожди, я сама.
3: Сейчас.
2: Вообще с ними надо пожестче. Я и Константину сюда говорю, надо тверже, категоричнее с ними.
11: Да черт так знает, твердо ли нужно с ними, мягко ли. Твердо ведь особенно тоже того. Фокусы начинает выкидывать.
1: Шах.
3: Вот тетя, пейте.
2: Спасибо, Славику. Я бы на вашем месте, Ольга Петровна, обязательно бы оставила работу, переехала к ним на юго-запад. Хватит. Потрудились. Нет, я вам серьезно говорю. Поезжать в университет, в парторганизацию. Он ведь, кажется, член партии.
9: Коммунист.
2: Вот-вот. Это беспартийного трудно поставить на место, а? Член партии живо, в два счета.
9: А зачем же я к ним поеду? Мне и не хочется. Нет. Пусть уж они лучше одни своей семьей.
1: Сдавайтесь.
11: Да. Я, брат ты мой, в своей жизни никогда не сдавался. Добивай до конца.
9: Мои! Мои! Мои! Мои!
1: Мат!
11: Умён сапожник. Ты думаешь, почему я тебе проиграл?
1: Играть не умеете.
11: Не потому. Совсем не потому.
2: Что, Ольга Петровна, обознались?
9: Ой, совсем слепая стала. Думается, они, гляжу, нет.
11: Я вот с тобой играю, а сам о другом думаю. Заботы в голове, мысли лезут, лезут. А у тебя их пока нет. У тебя в голове светло. Ах, и сплю, брат, плохо. Ох, брат ты мой, нет ничего хуже бессонницы. Страх. Вот нырнуть бы, понимаешь, в эту самую, в темноту, в сон, в небытие. А оно не берет. Выплевывает, не дает покоя. Сбоку на бок переворачиваюсь, кручусь. Выйду ночью во двор, сяду на крыльцо и гляжу. На звезды, на мир. Природа-то она царица жизни. всем свою красоту дарит. Нате, мол, любуйтесь. Понимаете свое ничтожество, все любуйтесь. И хорошие люди, и подлецы, и так себе все.
9: А подлецам-то, Гриша, на нее и любоваться некогда.
11: Да. Но это как сказать. Вот, значит, так посижу, помечтаю. До восхода солнца иногда сижу. Красиво. Я, брат ты мой, никогда в своей жизни не видел, как солнце над землей встает. Некогда было. Разве что мальчишкой в Елабуге. Красиво. Вот, значит, так посижу, помечтаю. И обратно. И дремлется.
1: А вы разве плохой человек?
11: Я-то грубый был, Митяй. Своенравный. Теперь мякну. Добра хочется.
2: Что это вас наизнанку выворачивает?
11: Не знаю. Старею, видать. Или время такое пришло. Добра охота.
4: Папа!
11: О, Лизонька пришла.
4: Папа, ты опять на чужой двор пошел? Домой иди.
11: Я, Лизонька, не петух и не козел. Грядки не раскопаю и травы не выщиплю.
4: Ужинать иди.
11: Да я иду.
1: Лиза, постой. Ты чего такая взбудораженная?
12: Устала.
1: А чего?
12: Ты что, один?
1: Не, со Славкой.
12: А где ж он?
1: Да вон, в дом ушел.
12: А.
1: Постой.
12: Ты что, за руку-то держишь?
1: Слушай, поедем на водную станцию, а? Покатаемся 10:00.
12: Поедем. Только давай кататься всю ночь. До утра.
1: Ну ты что, до утра? Тамара Тимофеевна тогда сразу бац молнию в Ялту. Ты знаешь, как она нас со Славкой-то держит? Я вон сегодня хотел для Славки. Ну серьезно, поедем?
12: Не могу, Митя, устала. С ног валюсь.
1: Где была?
12: Была, Митя, там, где рай. Пусти руку-то, неудобно.
1: Не пущу.
12: Мои, точно. Володя, здравствуй. Здравствуй, Женечка. Это вам с премии Володя получил. Спасибо, Женечка.
13: Ладно, не важно. Здравствуй,
1: Володя.
12: Здравствуйте.
13: Тамара Тимофеевна, а где Слава?
12: Дома.
13: Так давайте его сюда. Славка! Слава!
14: Что?
13: Ну, пляши, Славка.
14: Что?
13: Где-то давай, танцуй.
12: Что, Володя, приняли, ты узнал?
13: Славка, бросай всю свою серьезность и пляши в присядку.
12: Славка, сегодня мне принесли перепечатывать списки принятых, но я, конечно, сразу тебя искать. Листаю, и вдруг заварен Святослав. Славик, ой, Славик. Роман, Толя.
14: Славка, ура!
15: Ну, поздравляю, гуся лапча. Ах, хитер, Славка, сразу в университет. Работать-то не больно охота, а?
14: Он же необыкновенный математик, это ясно.
16: Ну, ученый, вот тебе 10 рублей. На мороженое.
17: Ну, что ж ты ему на мороженое-то? Ему уж на четвертинку пора.
15: Спасибо тебе, дядя.
16: Ну,
15: математик, позднее сполоснем твои успехи. Тамара, раскошелься.
16: Конечно.
15: Ну, математик, поздравляю. Мировой ты парень. Ох, и мировой.
12: Володенька, довольна тобой, значит, начальство-то, да, довольна. За что ж премия?
13: Да ты, мам, не поймешь, это чисто случайная мелочь.
12: Да, а у меня как раз пирожки с зеленым луком, с яичками, в дом пойдем.
16: Володька, твои любимые.
12: Ну, пойдемте в дом.
13: Нет, мам, мы на 3 минутки заскочили. Вон больше из-за Славки его обрадовать. Ну и тебя, конечно, повидать. Слушай, Славка, из-за тебя, между прочим, 20-ку на такси истратили. И сейчас стоит щелкой. Смотри, будешь профессором отдашь.
12: Отдадим.
13: Мы тут к одним приятелям давным-давно обещали зайти. Пойдем, Женечка.
12: Ну посидели бы.
13: Да нет, неудобно. Ждут. И Женечке что-то не здоровится.
12: Да нет, Володенька, сейчас лучше. Ольга Петровна, ну вы не сердитесь, что мы всего на минутку заглянули. Ну в гости идем, потанцевать хочется. Не сердитесь.
9: Да нет, что уж, идите, идите. А я ведь тоже в гости собралась к Пантелеевой. И уходить хотела. А глянь вы, нет, нет, я к Пантелеевой в гости.
13: Ну, мы на неделю заглянем. Тебе ничего не надо?
9: А чего? Нет, нет, ничего не надо. Идите, идите.
13: Ну, пока, до свидания.
12: Ольга Петровна, мы к вам обязательно зайдем, или вы так? До свидания.
14: Славка,
3: до свидания.
14: До свидания.
9: До свидания.
18: Где? Да. К гостям не ехать неудобно. А что мать тоскует, наплевать. Ух, собаки.
9: А что им со старухой? Что? Молодые они, им шуму хочется. Работают, Женечка еще и на заочном. А погулять-то охота? Охота. А ты волк. Вот ты кто, волк.
18: На мне, значит, сливаешь? Ну, валяй-валяй. Мы вытерпим. Высаживай всю свою обойму, горемычная.
9: Бессердечный ты, Гришка. Бессердечный. Да.
18: Да. Жаль ее. Жаль, жаль, жаль. Жаль. Пойдем, Лиза, ужинать. Вот, тебе бы в университет-то, а?
12: Идем, идем. Митя!
14: Да?
12: Не в службу, а в дружбу. Сбегай до гастронома, купи кое-что.
14: Ну, конечно.
12: Подожди, я сейчас тебе деньги принесу.
14: Хорошо. Ну, счастливчик, какие ощущения?
19: Боюсь.
14: А вдруг когда-нибудь на этом доме привинтят мраморную доску, а?
19: Иди ты знаешь, к лешему.
14: Да, гений он как молния. Неизвестно, в чей дом ударит.
19: Ну, доску на этом доме не повесят, успокойся. Хибару снесут скоро.
14: Жаль.
12: Митя, на вот тебе записочка, деньги. И обязательно шампанского. Полусладкого.
14: Хорошо.
12: Ну, беги, беги.
14: Мчусь. Славка.
19: Что?
14: Я сегодня напьюсь и буду плакать от зависти.
12: Ну, беги, беги. Ну, ну, поздравляю. Вот ты и вырос. Славик, мы в последнее время с тобой все что-то ссоримся. Давай с этого дня прекратим.
19: С удовольствием.
12: Вот и хорошо. Ты куда ты?
19: Я пойду отсюда, на телеграмму, что приняли.
12: А, Славик, я хочу с тобой поговорить.
19: Да, тетя?
12: Меня пугает один вопрос.
19: Что, тетя?
12: Я ведь не писала отцу, что ты уже два раза пришел домой поздно. Не рано ли?
19: Что?
12: Ничего. Ты что, думаешь, я ничего не понимаю? Постой, куда ты? Ну, если ты начал дружить с какой-нибудь девочкой, по-моему, об этом надо сказать.
19: Я? Вообще-то говоря, я... Вот...
12: Что с тобой?
19: Что?
12: Мы же коснулись с тобой самых обыкновенных житейских вопросов.
19: Да, конечно, это, в общем, верно.
12: Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Поговорим об этом потом.
19: А я ни о чем не хочу говорить.
12: Хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, значит, как это серьезно. Я не знала, что ты такой легкомысленный. Подожди, возьми деньги на телеграмму. Совсем ветер в голове.
19: У меня есть 10 рублей.
12: Но имей в виду, что все великие люди были одиноки.
20: Ну, наелся мой, задремал в кресле. Ой, кислорода-то сколько! А ты что мечтаешь, Тамара?
12: Святослав стал приходить поздно.
20: Да что ты! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Поздравляю. И часто?
12: Да нет, пока нет. Последние 3 дня сидел дома. Но боюсь...
20: А кто она?
12: Он понятия не имеет.
20: Так ты же узнай! Это же первым делом. Я по себе знаю. Нынешние девицы, у них волчья хватка. Перекусят. А Славка, видно, из хорошей семьи ученым будет, это ясно. Ой, смотри, Тамара, не прозевай, а крутят.
2: Так этому сейчас все не кстати.
20: Чего?
2: И отца нет.
20: Слушай, Тамара, подъедет Тиша с Верочкой, мы давай обсудим. Да разве можно Славку прозевать, такого парня? Конечно, тебе одной не совладать.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, надо же, какая пакость.
1: Товарищ Тимофеевна, вот все.
2: А, спасибо, Митя.
1: Вот сдача.
2: Спасибо.
20: Тамара,
2: да?
20: Ты его спроси, он все знает. Что-то я озябла, пойду кофточку принесу.
2: Митя?
1: Да?
2: Митя, помоги мне все разложить.
1: Да, пожалуйста. Да, конечно, Славке легко. Сколько он на одних математических конкурсах и олимпиадах призов брал. Да потом и кружок, и золотая медаль.
2: Да. Вот видишь, хотел отметить его поступление, а он куда-то собрался. Не в кино ли вместе с тобой?
1: Да.
2: А что, вдвоем идете?
1: Вдвоем.
2: А я думал, целой компанией. Митя, а с кем вы сейчас дружите после школы-то?
1: Да все те же, из нашего класса. Только теперь ведь всех не соберешь, в разные стороны разлетелись. Он Левка, Тося, Игорь Петров уехали на Иркутскую ГЭС, Лапкин в Ленинград. Да, Совка на днях замуж вышла.
2: Это что, прямо со школьной скамьи?
1: Ну а что с ней поделаешь, она всегда была полоумной.
2: Митя, ну а сейчас? Сейчас с вами кто бывает?
1: Да никто.
2: Что, совсем никто?
1: Совсем.
2: Ага, вон как.
1: Все теперь Тамара Тимофеевна самоустройством заняты. Спасайся, кто может. Высший класс показал Славка.
2: Ну, знаешь, теперь идти на производство, как ты, еще почетнее.
1: Вы это серьезно?
2: Вполне.
1: Да? А мне показалось, что вы меня разыгрываете.
2: Ну, что ты, Митя?
1: Ну, или успокаиваете.
2: Митя, ты умный, уравновешенный мальчик. Вот и я о чем хотел с тобой поговорить.
1: Да?
2: Славик стал приходить поздно.
1: Тамара Тимофеевна, я не знаю, где и с кем бывает Слава. Ну, а если бы знал, все равно не сказал.
2: Ага. И ты думаешь, такая прямолинейность красива, да?
1: Иначе не знаю как.
2: А если бы ты был настоящим другом Славы, ты бы не покрывал его, а наоборот. Вот это называлось бы дружба. И было бы больше пользы тому же Славе.
1: Ну, может быть. Только у нас такая дружба называется... Ну, в общем, совсем другим словом.
2: О, кажется, Тихон с Верочкой подъехали. Да-да, они. Веруня?
5: Здравствуйте,
2: Верочка, здравствуй.
5: Здравствуй, Вера Вячеславовна.
21: Здравствуй, Варя.
2: Что ж ты, Тиша, так редко приезжаешь, а?
5: Здорово. Ты чего это будишь-то? Салютуешь, что ли, в свою честь?
21: Да нет, посадил в машину ребята, они там озорничают немножко.
22: Да, хулиганы.
5: А то ведь гудеть-то запрещено, народ покоя.
21: Здравствуй, Анечка.
22: Здравствуй, Тиша.
21: Ну уж, если на то пошло, за городом-то можно ведь.
22: Ты что же, ты родственников-то забыл? Редко приезжаешь.
5: Ну так молодая жена, внимание требует.
22: Я теперь уже не такая молодая. Скоро 30 будет.
2: Ой-ой-ой.
22: А Тихон скоро 50 отстукает. Девочка, ну чисто девочка. Это что же, мода такая, да?
23: Да, мода.
22: Смотри на милость.
5: А ты что-то плохо, Тихон. Осунулся.
22: С молодой женой, наверное, замаялся.
21: Ну, Тоня, ну снимем этот вопрос в поездке, а? Ну, конец месяца, Роман, сам понимаешь, план поджимает. Да еще секретарь партбюро в отпуске, я опять за него. Ну да, тоже достается, знаешь.
5: Ну, понятно, да. Но ведь зато платят хорошо, не то, что нам грешно.
21: Ну, я вижу, ты тоже неплохо зарабатываешь, да?
5: Да мы что, мы ведь за инфарктами не гоняемся, и Волги нам не требуется. Мы на своих соловей.
22: Ну, ладно, уймись. Ох, какой роскошный стол. Даже шампанское.
2: Славик конкурс выдержал.
22: Да ну.
2: Только что Володя Шилов приезжал, сказал.
22: Товарищ, вот молодец.
21: Вот парнище. Друзья мои, попасть в университет сразу после 10-летки, это сейчас чудо.
22: А где он?
2: Он побежал отцу отправить телеграмму.
21: Вот Костя там подпрыгнет от радости.
22: Да, подпрыгнет-то подпрыгнет, только как бы ойкать потом не стал.
21: Почему?
22: Ну вот что, пока Святослава нет, давайте присядем, поговорим. А что случилось? А то случилось, что растет, можно сказать, парень без отца. Тамаре-то ведь не разорваться.
0: а уже готово.
7: А что готово?
2: Ну, приходить поздно стал.
0: Славка? Ай-яй-яй, вот это да.
14: Катюшки мои, вот растут, а? Славка жених.
0: А что же здесь веселого-то, Верочка?
22: Но ведь возраст, ничего не поделаешь, Антонина Васильевна.
0: То есть как это не поделаешь? Очень даже поделаешь, и ты, пожалуйста, эти вольности брось.
2: Ему сейчас совсем не об этом надо думать, Верочка.
15: Да уж, теперь молодежь прыткая, еще не дай бог с дуру-то женится.
0: Ой,
15: наденет хомут, впряжется в каторгу.
0: Ты бы людей-то постеснялся. Это что ж получается, я для тебя хомут, я каторга.
15: Извини, Тонечка, не о тебе речь.
0: Да, если хочешь знать, то для кого дома каторга, так
22: но...
0: это...
22: А кто же она?
2: Ох, не знаю. Мне казалось, что Славик будет выше этого.
14: Ну, знаешь, выше этого уж и нельзя быть. Можно быть только ниже этого.
0: Это ты что, у себя на заводе такие теоремы проповедуешь?
14: Ну, товарищи дорогие, но ведь никто на свете от этого еще не уходил.
2: Ну, а что ж, по-твоему, я должна была ему сказать? На, вот тебе ключ от входной двери, являйся, когда хочешь.
15: Да, ну, тихо, тихо, не бушуй. Не бушуй. Может, и не всерьез у него все это. Первое-то чувство, что так, и дым, туман.
0: Ты что же это мне всю жизнь-то говорил, что я твое первое чувство? А теперь фьють, дым!
15: Ну, я это одно, теперешняя молодежь другое.
2: Нет, нет, я боюсь, что это всерьез. Я заговорила с ним, так он просто побледнел. По-моему, даже пошатнулся.
15: Ну да, чуть не умер.
2: Да-да, он... Я просто испугался, и вообще он стал какой-то неистовый.
14: Да, это верно, у кого как. Одни в его возрасте на этот крючок, как говорится, только слегка клюют. Вроде играют, видишь, и проходит, как сладкий сон. А другие в заглот берут, да, намертво, знаешь, на всю жизнь.
2: Ты меня только, пожалуйста, не пугай.
0: Распущенность все это.
15: Поговорить с ним надо и конец. Перед ним наука моя, что-то человека может стать.
0: Да.
15: Так что пусть занятие это пока отложит до времени.
2: Правда, Тихон, а? Поговори с ним ты.
15: Верно, ты на эти дела ты спец. В парторганизацию поди, к тебе со всякими делами лезут.
14: Ну, во-первых, не лезут, а идут. А во-вторых, ты что думаешь, что у меня в сейфе вместе с печатью и документами ответы на все вопросы лежат, да? Открыл ящик, взял ответ, сунул товарищу в зубы и следующий. Нет, брат, черта с два. Семь потов иногда сойдет, а все не разберешься. Вот на что наш завод и механизирован, по последнему слову. Такие на нем чудеса творятся, ведь дух перехватывает. Сложно, тонко, удивительно. А придет к тебе человек со своим внутренним содержанием, начнет объяснять, выкладывать. Ай, думаю, что там наша техника? Так, азбука, школьная геометрия. Яснее ясного.
0: А ты тише не перехватывай. Это тебе не какой-нибудь необъяснимый Пушкин, или как его, лорд Байрон. Это всего-навсего обыкновенный мальчишка наш Славка. И, слава богу, в нем загадок нет. Ясен, как три копейки. И с ним нужно вот так. И пусть не пискнет. А в этих делах особенно без баловства.
15: Да круче, круче с ними надо. Ну ладно, давай я с ним поговорю. Ой. Он у меня жив, раз и готов.
2: Не знаю.
0: Да-да-да-да, поговори, поговори, Роман, раз отца нету.
22: Не понимаю, товарищи. Как вообще вы можете врываться к человеку в душу? Да еще по такому тонкому и нежному делу. Это дело тонким было, Вера Вячеславна, раньше, до... А у нас оно проще, без хлюпанья. Подумаешь, слова какие, к человеку в душу.
15: Да он еще и не человек, Вера Вячеславовна. Человек, мы из него только делаем.
2: А, Тихон, Роман, идет он.
0: Ну, садитесь, садитесь. Садитесь,
2: садитесь, тише, поговори с ним, а мы идем.
0: Слава!
14: Ну, здравствуйте.
0: Да ты не очень его целуй, ты молода еще.
2: Роман, ну,
14: поздравляю.
2: Верочка, пойдемте в дом.
0: Ну, пойдемте.
2: Я вам слышу. Тише, а ты останься, поговори с ним.
14: Да зачем? Да. Ну, Слава, как живем?
8: Хорошо.
14: Ну, вот и хорошо, что хорошо. Студент, значит. Лучшее время жизни. Вот я когда в стройакадемии учился, хорошие ребята у нас были. Боевой народ.
8: Сейчас тоже хорошие. Я на приемных экзаменах видел.
14: Ты знаешь, разное, брат, теперь.
8: Ну, думаю, и тогда у вас не одинаковые были.
21: В общем, да. Да, учиться, конечно, хорошо. Это большое счастье. Но знаешь, Святослав, я тебе по себе скажу. Работать еще интереснее. Ведь тут твоя мысль находит конкретную реализацию. Ты понимаешь, Слава, происходит своеобразное чудо. Вот вначале была мысль. Ничто, голая мысль. Без света, без вкуса, без запаха. А потом, путем сложнейшего процесса, трудом сотен, а иногда и тысяч людей, эта твоя мысль превращается уже в нечто совершенно реальное, что можно уже видеть, осязать, пощупать как предмет. Ну, допустим, корабль это или межпланетная ракета. Нет, поистине, вначале была мысль. Конечно, не всегда все гладко идет. Вот у нас один завод не поставил нам детали. Маленькие, куда меньше мизинца. А пошло сбоить, чехарда получается. И виноват-то, в общем, они, а меня вчера вызывают. Ну и, боже мой.
4: Тихо!
21: Что?
4: Тебя Верочка зовет.
6: Что это ты ему всякие свои дела выкладываешь?
21: А что?
6: Нашел время.
4: Уж если сам влюбленный дурень, так мальчишку-то не сбивай. Как ты в начальнике производства выбился смех? Курами тебе командовать. Ну, иди, иди. Тихо. С того света спихан.
1: Славка, смотри-ка, специально для твоих торжеств переоделся.
4: А ты, Митяй, пойди пока отсюда.
1: Куда я пойду?
4: Ну, не знаю, хоть со всеми цветы нюхать.
10: Митюха, тебя Лиза звала, загляни.
1: Лиза?
10: Ага.
1: Сейчас?
23: Между прочим, Митя мой друг.
4: Между прочим, я тебе дядя. Ты, Святослав, говорят, котовать начал. Ну что, наивное лицо делаешь, котуешь?
23: А что вы под этим подразумеваете, дядя Ром?
4: Да ты не наивничай. Только ты эту гадость брось, слышишь? Что, молчишь?
23: Дядя Рома, а почему у вас детей нет?
4: А тебе что?
23: А вам что?
4: Ох, вон как поворачиваешь. А только я постарше тебя и могу поучить уму-разуму.
23: Так я же не прошу вас об этом.
4: А уж мы как-нибудь без твоего спросу. Ишь ты, каким рыцарем выставился. У тебя сейчас все это в сладком тумане плавает. Блаженное идиотское состояние испытываешь. А мы-то знаем в конечном итоге, к чему это приводит.
23: А почему вы думаете, что я, исходя из наших родственных отношений, исполняя святую заповедь повиноваться старшим, должен выслушивать ваши скотские наставления?
4: Что?
23: А то, что вы мой старший родственник, это не ваше превосходство надо мной, а моя обыкновенная житейская беда. Ну, хорошо. Как говорит мой отец, в жизни всякое приходится переносить. Я перенесу и вас.
4: Зазнавшийся ты, моська. Вот кто ты.
23: Вот знаете, после такого разговора так и хочется сделать какую-нибудь пакость. Напиться, подраться. Я не знаю, сломать хоть что-нибудь. От вас же такой безысходной тоской несет. Удавиться хочется.
4: А ты возьми и удавись. Одним хамом меньше будет.
23: Это что, ваш родственный совет?
10: Друзья, товарищи, вы посмотрите, какой огурец вырос, а? Чудо природы. А почему? Он у меня подопытный. Я за ним особо наблюдал.
21: О, ты его рукой потрогай, какие пупельки, а? С пупельками-то самые сладости есть. Прикинь на ладонь, 0,5 кило будет, а? Как, по-твоему, будет?
4: 400 грамм.
21: О, а я тебе говорю, все 600 потянет.
24: Разойтись вам надо. У них у молодых как войдет клин, так и застрянет. Тут отойти надо. Что вам свою солидности терять. С глупым связаться самому дураком выглядеть, это же закон.
20: Вяжка. Граждане.
24: Не. Не видели. Ищи у других.
20: Вяжка.
24: Вы идите к своим, а я сейчас тут с ним сам по-соседски.
3: Я этой твоей грубости, Святослав, никогда не прощу.
18: Да. Нехорошо разговаривал с дядей Святослав. Нехорошо. Ты злобу-то на привязи держи, слышишь? Опасная эта эмоция. Вот что я хочу тебе сказать. Ты только не возражай мне, Святослав. Дослушай до конца, а потом можешь. Ты, Святослав, не снисходи вниз. Понял? Ты моих сыновей, Витьку и Семку, помнишь?
23: Помню.
18: Где они? Витька вор. Наказание отбывает заслуженное и необходимое. А почему он вор? Потому что он против меня такую оппозицию затеял. Не любил он меня, ненавидел. И вот, пожалуйста, выразил свой протест. Вором стал. Дурацкая его голова. А ведь мог стать светлым человеком. Светлым-то как легко на свете жить? Светлый-то и спит хорошо, и смеется переливчиво. Семка в молчанку играет. Уехал 6 лет тому назад и молчит. Тоже, значит, протестует. Я, конечно, все о нем знаю. Ни велика птица, ни высоко взлетела. А ведь вот тоже молчит. Конечно, может быть, я неправильную политику против них вел. Только зачем же так-то свой протест выражать? Ты, дубовая голова, хорошим человеком стань. Чистым. Вот тебе и протест. А то кому же ты соль-то сыпишь? Себе. Ты понимаешь, Святослав, к чему это я все клоню, а?
23: Да понимаю.
18: И ты себя из-за грубых людей не губи, Святослав. Отец у тебя хороший, чистый, идейный. Ты вообще на чистых людей смотри, Святослав. Они здесь, вокруг ходят. Плохие-то, конечно, сильно в глаза лезут. Ярче они, колоритней. Раздражение вызывают. Хороший-то он не пестрит, но он высок. На него смотреть, головку-то надо высоко поднять. Ну, подними голову-то, Святослав. Вот так. Ох, и люблю я тебя, Святослав. Как будто ты мой настоящий сын. Вот за тебя я всю свою жизнь отдавал. И уж ты, пожалуйста, не подведи меня, слышь?
23: Ух, огурец-то действительно какой громадный.
18: Ага. Это из-за него подлеца самый лучший семенной подопытный сгоряча сорвал.
1: И не звала на меня? Что это вы выдумали, Григорий Степанович?
18: Да что ты говоришь? А мне как-то показалось, что звала.
1: Да и врет она все. Вот недавно мне говорила, никуда не пойду, устала. А сейчас собирается, я же вижу, он платье наглаживает.
18: Опять уходит.
1: Песенки напевает. А, ладно.
18: Ох, Святослав, Святослав. Как на духу тебе говорю. Попади она в какой-нибудь капкан, глотку себе перережу. Да еще и с самым ржавым ножом.
23: Григорий Степанович.
18: Ну что?
23: Вы не бойтесь за нее. Она...
18: Жизни ты не знаешь, Святослав. Жизнь, она
24: строга. Внимание требует, соблюдение правил.
19: Григорий Степанович, я за вашу Лизу ручаюсь.
24: Ты? Успокоить хочешь? Ну ладно, ладно. Гуляй.
9: Гуляй.
11: Ладно.
13: Поставьте его в покое хотя бы сегодня.
9: Да.
13: А вы, Роман Тимофеевич, были с ним, мягко говоря, риски.
22: А ты, Веруня, в нашей семье человек новый, и нам здесь свои отметки не расставляй. Покойная жена Тихона, Елена.
9: Антонина, Антонина, ты живой моей жене отдавай должное.
22: Очень она у тебя молода да неопытна, к тому же еще английском обучает.
13: Пусть так. Я преподаю, но я где-то лучше вашего знаю молодежь.
9: Да ну его к черту, этого Славку. Ну, изо всякой дряни еще ссориться будем. Садитесь к столу, я уже опять проголодал. Свой желудок я после смерти ученым завещаю. Пусть его изучают, так перемалывают. Жернова в нем, что ли, какие крутятся.
21: Но за Славкины успехи я с удовольствием выпью. Вот жаль, Константина нет. Тамарочка, ну зови Святослав.
13: Куда он идет?
16: Славик, иди к столу.
19: Тетя Тамара, можно вас на минуточку?
16: Да.
19: Дайте мне, пожалуйста, ключ от входной двери.
16: Что?
19: Я сейчас ухожу.
16: Куда?
19: Ну, мне надо.
16: Куда, я тебя спрашиваю? Ну, пожалуйста, вы можете полюбоваться на племянника. Он, видите ли, собрался куда-то и даже не хочет сесть с нами за стол.
19: Ну, я могу, минут пять.
16: Нет уж, нам такого великодушного одолжения не нужно. Ты останешься дома и все.
13: Ну, ты успокойся, успокойся. Святослав, нехорошо, нехорошо. Мы празднуем твою победу. Знаешь, а дела, они как-нибудь у тебя успеют.
16: Он еще у меня ключ от входной двери потребовал. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
21: Слава, а Слава, ну посиди пяток минут, а потом пойдешь.
9: А я не хочу. Подумаешь, одолжение от всякого сопляка.
13: Ну нельзя так, Роман Тимофеевич. А ты, Веруня, если влюблена в своего Тихона, как кошка, то помолчи и не порти нашу молодежь.
9: Хочешь, чтобы он остался?
16: Да.
24: Ты что, думаешь, на тебя героя управы нет?
13: Ой, Роман, Роман, отпусти, ему руку сломаешь.
24: Понял.
19: Этот способ воздействия дяди Рома самый рискованный, Роман, учтите.
16: Роман, отпусти руку.
13: Нет, ты покультурнее с ним, Рома, покультурнее.
9: В университет еще такого приняли. На целину тебя надо. На Ангару, на Енисей.
21: Уж говори прямо, на каторгу.
19: До свидания.
16: А куда?
9: Да, как говорят у нас на бойне, был бычок.
13: Да, за успехи такого шампанского не проглотишь.
16: Пропала. Пропала, козочка, пропала.
9: Да надоела с козочкой.
16: Под электричку проклятую попала. Люди добрые видели.
13: Да что это с ней такое? Что с тобой?
16: Понастроили всякой своей дурацкой техники. Машины, электрички, самолеты, вертолеты. На Луну собираются, а все равно дураки.
13: Тихо, Роман, ну что ты?
16: Не можешь.
13: Опомнился.
21: Вот уж действительно и угоди людям, а? Один действительно к чему только не стремится. И на Луну, и на Марс. Смысл жизни ищет. А другой всю жизнь ищет свою козу.
16: Еще этот Григорий тут все время торчит.
9: Витюха! Витюха!
17: Что?
9: Витюха, она тебе краем слова не обмолвилась, куда пошла?
17: Нет.
9: Что ты будешь с ней делать? Уже два раза домой поздно приходила. Два раза.
16: Кто? Лиза?
9: Она.
16: Лиза?
9: Угу.
16: Два раза?
9: Ну да.
16: Этого еще не хватало.
9: Да уж чего хуже. Чего?
17: Тамара Тимофеевна, вы думаете?
16: Вот уж чему не бывать, так не бывать. Вот уж чего не будет, так не будет. Вот уж чего не допущу, так не допущу.
25: Но что может придумать возмущенная, встревоженная Тамара Тимофеевна? Что? Прежде всего, конечно, поговорить со Святославом, как только он придет. Но вот беда. Он не идет. Славы все нет и нет. 11 часов. 12. Час ночи. Второй. Сегодня уже не спит не только один Григорий Степанович. В доме заваренных не спит никто. Однако во дворике пока только Григорий Степанович. Он сидит на крылечке, курит. Но вот осторожно приоткрывается дверь, и выходит Митя.
24: Митяй! Митяй!
1: Что?
24: Ты чего бродишь-то?
1: Да так. Лиза пришла?
24: Иди ложись. Не расстраивай раньше времени нервную систему.
1: Пришла?
24: Да давным-давно. Спит. Теплынь-то какая, а?
1: А меня знобит.
24: А это тебя, значит, изнутри. Ты подберись.
1: А вы что, солнце ждете?
24: Да кто его знает. Может, и дождусь. Занятно.
1: Вы что, смеетесь?
24: Да вот, значит, ты, вот я. Что между нами общего? Кажись, ничего. А оказывается, есть. Много.
20: Кто там? Почему дверь открыта? Роман, Тихон! Кто-то дверь открыл! Тихон, Роман!
1: Это я, Тамара Тимофеевна! Я открыл!
24: Митяй, я пошел. Ты ложись спать.
20: Зачем ты, а? Среди ночи? Что за безобразие?
1: Душно. Прошелся.
20: Не изворачивайся. Очень мило с твоей стороны. Это благодарность за то, что я за тобой присматриваю, да? Дождешься. Телеграфирую в Ялту.
1: Да я же ничего не сделал.
20: Иди сейчас же и ложись.
0: Тамара, что стряслось?
20: Жулики? Да нет, это Митя для Святослава специально дверь отворил. Они договорились.

0: гогочут, как гуси. Стыд! Дверь захлопните покрепче.
1: Бедный Славка.
2: Да бедный ли?
1: Электричка идет, слышишь?
2: Нет, электрички, наверное, давно прошли. Это какой-нибудь пассажирской. Хорошо как.
1: Ты знаешь, Тиша, мне все время страшно с тобой.
2: Чего это?
1: Мне кажется, что ты знаешь о жизни что-то самое важное, самое главное.
2: Верочки, ничего я не знаю. Просто старше тебя на 20 лет, вот и все.
1: Нет, ты знаешь. А ты нарочно не говоришь, потому что ты думаешь, что я не пойму. Я ведь еще очень мало знаю. Я ведь тебя и люблю, потому что боюсь.
2: А для меня все время была загадкой, почему ты меня любишь. Ты знаешь, Вера, иногда вот проснусь ночью и думаю, что мне все это только приснилось. Даже вздрогну. А вот смотри, ты что там хлопочешь у стола? И так смешно делается. Так хорошо. Я уж думаю, никогда никого не буду любить. Страшно делалось. И вот, встретил. Как я счастлив, что я могу так сильно любить тебя.
1: Это я счастлива.
2: Нет, ты глупенькая, ты не понимаешь. Счастлив именно я.
1: Значит, ты эгоист.
2: А, безусловно.
3: Антонина. Антонина, посмотри в окно.
1: Что?
3: А.
4: Ну, скажи на милость, не одурел ли Тихон? До седых волос дожил. По партийной работе продвигается, а такая чепуха в голове. О, целую. Заработает он инфаркт как минимум.
1: Чурка.
4: А?
1: Ты, Роман. Чурка ты деревянная. Чурка. Ну. Тебе отдохнуть надо.
2: Что ты, Верочка, я боюсь сложиться, а то они подкараулят тут Славку, начнут. Вроде бы самортизировать надо.
1: Тише. Ты только дверь плотно не прикрывай.
2: Я знаю, Верочка, знаю.
0: Верочка, тут уже дверь не закрыта.
1: Там тихо настало.
2: Ой, господи, боже мой. Да я здесь, сейчас закрою.
5: Медленно и решительно, ничего не подозревая, к калитке молча подходят Слава и Лиза.
6: А потом мне говорят: танцевать умеете? Ну, сам понимаешь, мой конек. Славка.
7: Что?
6: Ну, только смотри, никому ни слова.
7: Ну?
6: Я, значит, говорю аккомпаниатору: пожалуйста, что-нибудь бурное и быстрое. И пошла. Ну, что как, я ничего не помню. Просто импровизировала. Что-то вроде этого. Тарарим. Не могу, устала. От самого ударника идем 10 километров. Отчего Москва ночью хороша? А? А ты заметил? Вышли мы из кино, народ толпа. В центре много. А потом все меньше, меньше, тихо. Только наши каблуки стучат по асфальту. А наши все спят. Тебя ругать будут?
7: Ну еще чего? Не маленький.
6: А на меня дед сердится, но молчит. Он ведь хороший, не думай. До свидания, счастливчик. Ой, ничего. Может, и мне подвезет, послезавтра узнаю.
7: Ну, теперь уж завтра.
6: Да. Уже воскресенье. Пока.
7: Пока. Пассажирский идет, слышишь?
6: Счастливо.
7: Счастливо. А ты не замечала, что в последнее время все мальчишки нашей школы относились к тебе как-то особенно?
6: Замечала.
7: Ну и что?
6: Что?
7: Ну, нравится.

0: Конечно.
1: Ну, а тебе кто-нибудь объяснялся?
0: Объяснялся.
1: Да что ты?
0: Ну, некоторые косвенно, а прямо только один.
1: Кто прямо?
0: Митя.
1: Наш Митя?
0: Да.
1: Ну, и что же он тебе сказал?
0: Ну, что положено.
1: Ну, а ты?
0: Я? А я тоже сказала, что люблю. Я растерялась. Глаза у него были такие жалобные-жалобные. Я хотела сказать «не люблю». А потом смотрю, он вот-вот расплачется, и говорю ему «люблю, люблю». Ну, чтобы успокоить. А потом говорю ему «иди, иди отсюда». И он ушел.
1: Ну-ка, пройдем до шлагбаума.
0: Пойдем.
1: Не устала?
0: Ни капельки. А сегодня он пришел ко мне и говорит: ты звала меня? А я его вовсе не звала, он нарочно придумал. Уж я ему тут показала.
2: Двор снова опустел, но только на одно мгновение. Вновь осторожно вышел Митя, которому, конечно, сейчас не до сна. Но он не один бодрствует. Старый Галкин, Григорий Степанович, все еще бродит около дома.
3: Григорий Степанович! Григорий Степанович!
4: А? Ты что, Митя?
5: Ты опять вышел, а? Иди сейчас же в дом.
3: Я же никуда не убежал, здесь
5: и
3: я.
5: И тебе говорю.
6: Чего вы тут шипите, как кошки? Всю ночь колобродите. Отдохнешь у тебя, дача.
7: А тебе с Антониной только бы покушать. Вот и вся проблема жизни решена.
8: А ты бы помолчал. Вырастил для государства вора, да еще отцовством козыряет.
4: Что?
5: Иди, иди, я тебе говорю, Митя.
7: Тамара Тимофеевна, вот ведь, видать, иногда людям надо из себя пяток другой поганых слов выбросить. Нутро прочищает, что ли? Прохладой потянуло, чуете? Светать, значит, скоро начнет. Погода.
5: Григорий Степанович,
7: а?
5: Можно вас на минуту?
7: Пожалуйте.
5: Вы отец дочери. Вы это понимаете?
7: Да догадываюсь вроде.
5: Я же вам желаю добра и советую.
7: Да-да, слушаю.
5: Запретите ей. Категорически запретите, вы человек сильный и решительный. Она девчонка, глупа, легкомысленна. Я не хочу вас пугать, но вы знаете, что в таких случаях бывает?
7: Эх, Тамара Тимофеевна, был я сильный, был я решительный. Боюсь.
5: Чего?
7: Ее боюсь.
5: Что за чепуха?
7: Дети, они, понимаешь, нежные очень. Нажал, значит, потуже и переломил. Вроде по-твоему вышло, а потом и сам не рад. Да и уж и человек она выросла. Конечно, если родитель умный, так он знает. А я не умный родитель, нет. Брательник-то твой сейчас меня моим сыном попрекнул. И ведь прав. Сам-то он плох, мясник-то твой. Но прав, ничего не скажешь. Я ведь чего боюсь, Тамара Тимофеевна? Девушка она у меня хорошая, чистая, ясная. А он-то как себя ведет? Ведь вот в чем вопрос. Парни теперь разные пошли. Сукиных детей много. Им ведь чужая молодая жизнь. Что, так? Футбол, хоккей, кино панорамное. Я для себя так решил. Если он собака и мерзавец, подстерегу его и шкуру с него спущу. Да-да, ноги ему вот этой жердью от забора переломаю. Слово даю.
5: Ну, зачем же ноги, шкуру? Это не обязательно. Просто эти гулянки надо прекратить.
7: Как?
5: Хорошо. Давайте действовать совместно.
7: А? Тамара Тимофеевна, вот спасибо. Я даже не ожидал. Вы женщина толковая, путная.
5: Григорий Степанович.
7: Да.
5: Вы понимаете, что я огорчена и расстроена не меньше вашего? Славик попал в университет. Учиться сейчас трудно. Программа колоссальная, требования огромные. Да. Рассеиваться, отвлекаться совершенно немыслимо.
7: Да-да. Ну да, чего ж тут хорошего-то? Моей ведь тоже о работе надо было подумать.
5: Вот. Я очень рада, что вы меня понимаете.
7: Да. Ну, с парнями-то, конечно, относительно этого страху меньше, а все-таки, конечно...
5: И надо им эти совместные ночные гулянки прекратить.
7: Да. Как? Погодите, Тамара Тимофеевна, как вы сказали-то сейчас? С кем сейчас Святослав-то?
5: Как с кем? С Лизой, конечно.
7: Что вы говорите?
5: Да, в том-то и беда.
7: Да не может быть.
5: К сожалению, случилось.
7: Да вы шутите, Тамара Тимофеевна.
5: Вы странный человек, Григорий Степанович.
7: Ой, Тамара Тимофеевна, вы же меня как колом по голове ударили. В приятном, конечно, смысле.
5: Я не понимаю, чему вы радуетесь?
7: Ну как же, все значит у них хорошо. Чистое, это значит светлое, золотое. Ведь я Святослава-то вашего на хороший счет ставлю.
5: Не будет этого.
7: Чего?
5: Ничего не будет. Но.
7: Да погодите, Тамара Тимофеевна.
5: Губа-то у вас не дура. Обрадовались, двоих сыновей сгубили, так теперь и дочь сквозь пальцы пропускает.
7: Но я же...
5: Я вам говорю, не будет этого. Я Константин Тимофеевич из командировки вызову. Я в райком комсомола пойду. Я ваш этот... Райсобес, жаловаться буду. Вас в персональной пенсии решат, дождетесь.
7: Да подождите, зачем все это?
5: Мой Славик должен сейчас об учебе думать. Вы знаете, что ему сам профессор Свиридов будущее предсказывал?
7: Да ведь жизнь-то на свои науки преподает, Тамара Тимофеевна. Не ломайте вы их, подождите. Будь лоботряса, какие я бы сам первые усилия сделал. А сейчас нехорошо, это не деликатно.
5: Я ночь спать не буду, а сегодня же все прекращу.
7: Тамара Тимофеевна, успокойтесь, не надо, Тамара Тимофеевна. Не горячитесь. Успокойтесь. Все человеческие глупости сгоряча делались. Это же известно.
5: Я понимаю, почему вы обрадовались. А?
7: Ведь я же не скрываю, Тамара Тимофеевна. Ведь я за Святослава-то вашего больше, чем за нас с вами вместе ручаюсь. Чувство, значит, у него. Настоящее, хорошее, большое, Тамара Тимофеевна.
5: К кому чувство?
7: К Лизе, разумеется. К моей Лизе.
5: Нет, у него чувства нет, никакого нет и не будет чувства.
7: 10 000 хотите?
5: Чего?
7: Я говорю, 10 000 хотите, Тамара Тимофеевна, все, что у меня есть. Честные мои, трудовые, заработанные. Я все отдам, мне ничего не надо. 10 274 рубля на сберкнижке.
5: Вы что... С ума сошли?
7: Да ведь я чего боюсь, нанесете вы им удар сгоряча, озлобите, а?
5: А уж это вы меня извините, я как-нибудь без вас своим умом обойдусь. Вы что, сами не понимаете, что я никогда не разрешу Славе дружить с вашей Лизой?
7: Да почему, Тамара Тимофеевна,
5: да почему? Вы сами ничего не соображаете.
7: Да я понятия не имею.
5: Да потому что Лиза ваша, вы уж меня извините, но ваша Лиза...
7: Тихо! Вот оно что. Ну, ладно.
5: Ой.
2: Тамара Тимофеевна даже испугалась взгляда Галкина. Она поспешила уйти в дом. Григорий Степанович мрачно постоял и тоже ушел. А виновники переполоха, как ни в чем не бывало, прохаживаются по тихой улочке. У них свой разговор.
9: Вот и сказал тебе все.
10: А почему ты раньше не обращал на меня внимания?
9: Не знаю. Ты в последний год как-то переменилась. Совсем другая стала. Такая красивая.
10: Ну и не ври. А я тебя раньше заметила. Только ты на меня ноль. Вот я и вертелась с другими ребятами. А сама все на тебя смотрела. Злит тебя это или не злит?
9: Помнишь, я тетрадку по литературе попросил?
10: Да.
9: Урок переписать?
10: Да. А я еще удивилась, ты вдруг переписать.
9: Будешь смеяться.
10: Что?
9: Я целовал твою тетрадку. Я люблю тебя.
10: Скажи еще раз.
9: Я люблю тебя.
10: Ну еще...
9: Yeah.
1: Ну, я люблю тебя.
10: Ну, еще, еще, еще.
1: Ну, я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя.
10: Ой, как это хорошо. Сегодня 24 августа.
1: Сегодня 24 августа. И я буду любить тебя всегда, ты это знай.
10: А я тебе верю. Именно тебе верю. А я бы никому в жизни не поверила, кроме тебя.
1: Почему?
10: Чувствуешь?
1: Лиза.
10: До свидания.
1: До свидания.
10: А наши все спят.
1: Тихо.
10: Пока.
1: Пока.
10: А у вас кто-то проснулся?
1: Странно. А, это, наверное, дядя Роман. Говорят, даже среди ночи просыпается, есть просит. Пройдем до Москвы?
10: Пойдем. А как светает-то?
1: А я впервые утро около дома встречаю.
10: А вообще?
1: Ну, на Целине в прошлом году. Помнишь, поехали?
8: Оставьте вы меня в покое. Я работал весь день, устал как черт. Нет для меня Славки. Не хочу я о нем даже слышать.
11: Ну, успокойся, успокойся. Довольно, Роман.
12: Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не устраивайте в этой глупой засады. Поверьте мне, сейчас у них в этом возрасте вырабатываются свои взгляды, привычки, вкусы, суждения. Пускай иногда наивные, но мы же не имеем права со всем этим не считаться. Надо быть умней.
13: Да ты за дур-то нас не считай. Ты книжками учен, а мы жизнью. Добро была какая-нибудь путная, то Лиска Галкина.
12: Ну что особенного? Девушка славная, хорошенькая.
13: Хорошенькая? Вот хорошенькие-то они самые подколодные есть.
12: Я надеюсь, что при нем вы этих замечаний делать не будете.
8: Нет, зачем же? Мы с ним дипломатично. На высшем уровне разведем. По-французски говорить будет.
11: Да не дури ты, Роман.
8: Я ему устрою массовую вылазку.
11: Иди ложись в дом.
8: Да нет уж, теперь я разгулялся. Я устрою.
12: Я предупреждаю вас, Тамара Тимофеевна. Может произойти что-то очень плохое и непоправимое.
8: А ты не пугай нас. Без тебя с ним справимся. Константин нам спасибо скажет, не тебе.
11: Тамара, а Верочка говорит правду. Прекратит этот балаган. Чего ты хочешь, я не понимаю.
13: И я не хочу, чтобы он водился с Лизой.
11: О, ну это не в твоих силах сделать.
13: Да? Ты думаешь?
11: Это не в чьих силах сделать.
12: А ты что здесь, особо уполномоченный товарищ по мурным делам?
11: Угу. Ну хорошо, давайте говорить на чистоту. Вы всячески противились моему браку с Верочкой. Что вы только не делали. Ну и чего добились? Чуть не в конец испортили все наши отношения.
12: Ну да, ты за нее как тигр кидался. Мы же думали, не того ли ты, не свихнулся ли. Да тебе что родственные отношения, так, чепуха?
11: Ну а я тебе прямо скажу, для меня родственные, товарищеские, дружеские, да любые отношения перестают существовать. Если кто-нибудь делает хотя бы только попытку втоптать в грязь что-нибудь хорошее. Вот тут я могу быть жестоким, прямо тебе говорю.
13: Но с моими желаниями он и ты обязана считаться. Это я воспитала его.
11: Так разве кто-нибудь из нас не скажет тебе спасибо за нашего Славку, Тамара? Но давай уж и тут на чистоту. Ты одевала его, поила, кормила, следила, чистит ли он зубы и ботинки, вымыла ли шею и уши, пообедал ли вовремя и вкусно ли. Все это ты делала безукоризненно и умно. Но воспитала его не ты одна, понимаешь? Да кроме того, воспитать ребенка здоровым, я понимаю, это дело бесспорно важнейшее, но вырастить его здоровым духовно, нравственно, ведь это же еще важнее, Тамара.
13: А разве он был плох?
11: Он и теперь хороший. Так будь и ты умна до конца. А то в тебе, говорит, какое-то нехорошее чувство, Тамарочка. Чувство собственника.
13: Ай, не говори ерунды.
8: Помешаться на своей политике.
12: Да.
11: Ну что ж, в чем-то я тебя даже оправдываю. Твоя личная жизнь сложилась неважно, и вот волей-неволей смысл ее сосредоточился на Славке. Отними его у тебя, и ты очутишься в пустоте.
13: Ну да. Пока все-таки у меня еще есть работа.
11: Ну знаешь, Тамара, принимать заказы в ателье, ей-богу, это не та работа, которая становится смыслом жизни. В свое время ты могла бы рискнуть ведь на большее. Смотри, не потеряй для себя Святослава.
12: С испокон веков дети подчиняли старшим. Это я тебе говорю.
13: Правильно, но с испокон же веков дети и не подчинялись старшим.
8: Это паршивые дети.
11: А почему? Не всегда. Ты понимаешь, Тамара, ведь происходит самая естественная вещь. А ты чего-то мечешься, как угорела, кричишь, готова наделать не только глупости, но и гадости.
5: Какая естественная вещь? Какая?
11: Да Святослав мужает, растет.
12: Да он сейчас рождается во второй раз, Тамара Тимофеевна.
13: Господи, господи, да чего они теоретически подковались?
12: Да, товарищи. Ведь первый раз человек рождается-то чисто биологически.
13: Да ну.
12: Да. Он тогда еще не человек, а ему еще только предстоит стать человеком. И второй раз он рождается именно сейчас, в Славкином возрасте. Ну, я не знаю, рождается он нравственно, граждански, духовно. Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не можете вы теперь ему говорить, как маленькому. Это можно, это нельзя. Он сам будет теперь выбирать. А вы ему можете теперь только помогать. Или мешать.
11: Да, другое дело, что иной человек вообще не рождается второй раз.
13: Что?
11: Угу. Так и живет утробно жизнью до смерти. Живет чужим умом, чужими желаниями, чужим мнением.
12: Все.
11: Ай, все.
13: Все.
12: Ну... Обработали они тебя, как миленькую, Тамара. Ну что ж, неси икону, благословляй.
5: Случилось что?
8: Война объявлена.
5: Да что ты, батюшки, когда?
8: Да что ты, Петровна, шучу. Так, прохладой дышим.
5: Фу, все сердце оборвалось. А я сплю... Да сквозь сон голоса слышу. Думал во сне. А снится мне, Тамара Тимофеевна, будто плету я кружево, а под ними что-то шевелится. Приподнимаю, гляжу, девочка. Хорошенькая такая, смугленькая. Это значит, у Володеньки с Женечкой родилась.
8: Ученые говорят, сны всегда наоборот сбываются.
5: Ну, пусть хоть мальчик.
8: Вообще, наоборот, ничего не будет.
5: А, ученые. Не все еще не твои ученые-то знают. И что они здесь все собрались? Ну, что ж, пойду. Вставать пора.
8: Красивых слов набросали кучу, а за ними никакой жизни. Ничего настоящего нет. А вот что сейчас светло, а их нет, факт. И я бы сказал, Тамара, довольно-таки смехотворной.
5: Он не будет с Лизой. Это я вам говорю определенно. И все я сделаю сама.
8: Холодец там у тебя вчера остался. Дай поесть, перенервничал.
5: Идем. Тоня!
13: Чего?
5: Антонина, идем!
12: Ты знаешь, может быть, это и нехорошо, что я так говорю о твоем родном брате. Но Роман Тимофеевич похож на какого-то зверя.
11: Я сам часто думаю, почему Роман стал таким? Ведь мы с ним погодки, в одной семье одну кашу ели. Как его унесло в сторону? Не может он видеть ни чужого счастья, ни чужого успеха, ни чужой радости. Может быть, уедем домой, а?
12: Ну, то что, а Славка?
11: Ну, разумеется, после разговора.
12: Ну, обязательно.
11: Ну, тебе что, Верочка, холодно?
12: А, да нет,
11: ну,
12: что
11: ты. Ну, ладно, окей,
12: Настя. Да нет, нет. Идем, люди уже просыпаются. Тише, ну, а увидит кто?
11: Ну, и пусть. Знаешь, Верочка, если увидит хороший человек, пусть порадуется. А если злой... Черт с ним. Пусть злится.
12: Ну, пойдем.
2: Тихон и Верочка ушли. А Лиза и Слава снова идут к дому, продолжая начатый еще где-то, видимо, у Москвы разговор.
8: Ну, а она?
5: Она говорит. Лиза, вы не первая и не единственная девушка, которая мечтает об этом. Я прошу поверить мне. Моя личная жизнь сложилась удачно. Я народная артистка. Меня любили и по традиции любят и сейчас. Я, кажется, должна была вам сказать. Да-да, идите в театральную школу.
10: Но я не говорю вам этого ради вас. Я говорю вам, идите работать, поступите в кружок самодеятельности или в театр народного творчества. Есть талант, он блеснет и вас заметит. Нет, это тоже скоро выяснится, но драмы не будет. Вот ты знаешь, Славка, это моя любимая артистка. Но когда она начала меня пугать, рассказывать мне всякие примеры, ой, мне так стало скучно и жалко ее. Нет, ну вот почему, черт возьми, она в своей молодости могла пойти на разрыв с отцом, с матерью, на полуголодное существование, ведь она же мне сама об этом рассказывала, из дома убежала. А я не могу. Могу. Очень даже могу. Вот хочу убежать из дома. Жаль, что некуда и незачем. Но хочу. Ну вот, если не примут в театральный, тогда да, самодеятельность. Но сердцем чувствую, что примут. Ты знаешь, а я, по-моему, произвела на них впечатление. Я когда читала, в зале было так тихо-тихо. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода.
9: Здорово.
10: Да. Слушай, а не пора нам в самом деле домой?
9: Что, спать захотела?
10: Не-а, а просто так, для приличия.
9: А.
10: О, Митя.
3: Четверть шестого.
14: Знаю, у меня часы.
3: Да я несколько раз дверь открывал, думал, вот-вот придешь.
14: Ну, спасибо.
3: А я не потому. Вы где были?
14: А что?
3: Да нет. Просто так. Да. За эту ночь я прожил 50 лет.
10: Это тебе только кажется, Митя.
3: Нет, это так. Так.
10: Хорошо. Если тебя это устраивает, не возражаю.
3: Слава, я не хотел бы тебя терять как друга.
14: Это твое дело.
3: А ты? Тебе что, все равно?
14: Нет. Но я менять ничего не собираюсь. И кроме того, если ты превратишься в идиота, то дружить, конечно, с тобой будет невесело.
10: Мальчики, переменим тему.
3: Я обдумал всю свою жизнь. Она мне показалась такой длинной, бессмысленной. Я не спал ни одной секунды. Сначала я хотел поймать вас здесь и драться с тобой. Это, конечно, глупо, но я честно тебе в этом признаюсь. Хотел избить тебя, и все. Потом я хотел презирать вас обоих и не разговаривать. Но это тоже наивно. Потом мне еще в голову приходили такие страшные решения. Вот, выходил сюда на улицу. А то в комнате самому страшно делалось.
14: Что, повеситься, что ли, хотел?
3: Ну, этого я не скажу никому и никогда. И вот что я хочу вам сказать. Я люблю вас обоих. Ты, Слава, мой самый большой друг. А без тебя, Лиза, жизнь для меня не имеет никакого смысла, никакой цены. Если бы ты знала, до какой степени мне все равно жить на белом свете. Вот говорю сейчас с вами, а у самого одно желание – умереть. Только маму жалко и папу. В общем, вот что я решил. Я сегодня уеду отсюда. Куда-нибудь, далеко-далеко. Я не буду вам мешать.
14: А ты нам и не мешаешь.
3: Как? Разве? А мне казалось...
14: А спроси Лизу.
10: Ни капельки.
3: Да? А я уже начал собирать вещи.
14: Если бы ты знал, как мне сейчас хочется тебя отлупить.
3: Ты? Меня?
14: А вот именно я, именно тебя.
3: Конечно, Славка. Ты прав. Ты прав.
14: Митька. Да ты что, с ума что ли сошел?
3: Митька, ну перестань, ну не плачь, увидишь же, Митька. Не надо, Славка, не надо. Перестань. Митюха.
15: Здравствуйте. С добрым утром. Тамара, Роман.
3: Славка, Они вас тут всю ночь караулили. Лиза, беги скорее домой.
10: Счастливо.
14: Счастливо.
12: Куда это ты? Погоди. Роман! Тамара! Куда это ты помчалась-то? Будто украла чего. Нет, ты погоди. С тобой поговорят.
10: Кто? Роман!
8: Мы поговорим.
10: Да что вы ее как птицу какую ловите? Лиза! Лиза, иди сюда!
12: Да?
8: Петровна! В чужую семью не лезь, законов не знаешь.
10: Роман, прошу тебя. Папа! Тише! Останови их!
8: Лиза! Звала ты меня?
12: Нет, нет. Мы просто разговариваем.
8: Антонина, Роман, перестаньте. А ты не командуй. Привык. У себя на собрании сигналы подавай. Там тебя слушать обязаны. А тут помолчи. На что уставился? Не бойся, бить не буду. Закон, к сожалению, не разрешает. Бесстыжие ты, Роза. О, весь дом за тебя не спит. Тетка с ума сходит. Я волнуюсь. А тебе хоть бы хны. Вчера языком-то бойко молотил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь что скажешь? Попался? Математика из себя корчит. Через Вовку Шилову в университет пролез.
12: Это неправда, Роман.
3: Да как вам не стыдно? Вы просто завидуете ему.
8: Ты еще затявкал. Тоже тихим прикидывался. А туда же дверь им отворяют, пособничают.
12: Они все друг за друга горой.
14: Витя, ты не обращай внимания. Дядя Рома сам, видимо, не понимает, что говорит.
8: Не понимаю? Не понимаю. Может быть, ты думаешь, я не понимаю, что вы с Лизой всю ночь делали?
14: Что?
8: Назвать?
10: Роман!
8: Перестань! Дурак! Что? А, ты всю жизнь меня ненавидел! Все время козыряешь своим превосходством надо мной!
12: Да не он козыряет, вы сами его чувствуете! Вот это вам и не дает покоя! Тамара, что же у тебя в доме-то делается?
8: Ладно, уйди! Ну ладно, из-за какой-то девчонки!
14: Лизонька, иди сейчас же сюда, слышишь, иди!
8: Ты еще заквакал!
14: Лизонька, иди сейчас же в дом, слышишь, иди!
8: Поздно спохватился, вора вырастил, теперь растишь! Гулящий!
12: Ай! А... Роман!
8: Ох, мерзавец!
10: Бесстыжий!
12: Славик, это не я! Это не я! Это он сам! Сам!
8: Ах, ну, черт с тобой! Все равно мне в жизни на донышке осталось!
14: Да, пусти! Не говори! Пусти! Пусти!
8: Только подойди! Только сунься! Я тебе рога-то обломаю.
12: Ты его не тронь, ты его не нервируй. Он корову кулаком промеж рогов насмерть бьет, а тебя как муху, ты его не трави, не тронь.
3: Дядя Гриша, успокойся, не надо. Дядя Гриша, не надо.
8: Лизонька, Лизонька, пойдем домой. Слышишь, пойдем.
3: Лиза, подожди. Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
8: Вот что я скажу тебе, Кирилл.
3: Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
8: А ты помолчи, когда они с тобой говорят. Идейного из себя, Тихонко.
14: А я с тобой не буду разговаривать, пока ты не ответишь, Святослав.
8: Вон что.
14: Да-да.
8: А он вроде ничего и не спрашивает, лопочет что-то непонятное.
3: Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
8: Не бормочи, бормочи, да соображай. Ишь ты, унижение моего захотел. Не жирно ли будет?
12: Не жирно, не жирно.
3: Дядя Рома, я в последний раз вас прошу, возьмите свои слова обратно.
12: Славик, не обращай на него внимания.
3: Да неужели вы не понимаете, что если я сейчас уступлю, я же все в жизни смогу уступить, все продать, предать. У меня же чести не будет, совести. Я не уступлю ни на один микрон, не уступлю. Я заставлю.
12: Роман, Роман, прошу тебя, извинись. Я умоляю, ну, подумай о Косте. Я запрещу тебя сюда ездить. Я умоляю, ну, хочешь я на колени встану перед тобой.
8: Слово ты из меня не вытянешь. Антонина, собирай вещи, домой.
14: Нет, извинись сначала.
10: Извинись. Перед Лизой, что ты детей коверкаешь, чурбан необъяснимый? Неужели у вас уже не осталось капли элементарной порядочности?
8: Где нам ее взять? Вся вами откуплена.
3: Если вы сейчас же не извинитесь, я ударю вас по лицу.
12: Роман,
14: дядя Рома.
12: Перестань, Славка! Не надо! Я все равно никогда не прощу его. Я всю жизнь буду ненавидеть его, уничтожать всеми средствами. Сначала мне показалось, что я умру от страха. У меня все завертелось и поплыло перед глазами. Думала, упаду. А потом я подумала, да кто ж вы, чтоб из-за вас умирать-то? Нет, я даже благодарна вам за урок. Я чувствую себя увереннее, тверже. И я не боюсь вас, слышите? Не боюсь!
11: Слушай, Роман, неужели ты думаешь, на тебя управы нет, а? Нет!
12: Роман!
11: Ну что ж, придется поискать.
8: Ну поищи!
12: Роман!
8: Поищи!
12: Роман!
8: Может быть, на производство позвонишь?
12: Роман!
8: Я тебе телефон дам!
12: Провернись!
8: Звонарь, понимаешь, нашел!
12: Уйди! Провернись!
8: Ишь ты! Колбасу мою жрал! Соседи начал уж телефон! Понимаешь, позвони! Звонарь, спускай, я вам не понимаю! Очень напугал, понимаешь, меня! Позвони!
11: Нет, видимо, таких людей нужно силой заставлять делать хорошее.
12: А ты... Ты хороша, Тамара. Сама тихонько прикинулась. Втравила Романа.
5: Я совсем не то говорила. Вы не поняли меня.
8: Антонина, собирай вещи, домой едем.
15: Нашлась, козочка-то, нашлась. Не мою вот задавила, не мою. Вот чужую козу-то задавила, чужую.
16: А то, видишь, ты мою козу. Мою козу не давила никогда. Ты чужую вот задавила.
4: Мама.
17: Батюшки, Володя, Женечка. Случилось что?
4: Да, мам.
17: Что?
18: Ольга Петровна, пройдемте в дом.
4: Пройдем в дом, мама.
17: Пойдемте.
18: Пойдемте. А мама. Что случилось-то? Что? Да что вы говорите, батюшки мои?
8: Славка.
11: Славка. Вот так. Вот. Понял?
14: Понял, Григорий Александрович.
11: Ну вот.
12: До свидания.
5: До свидания, Антонина.
11: Так жди, Роман.
8: Жду.
12: Он извинится. Он обязательно извинится. Это у него сейчас в горле застрял.
17: Лиза! Лиза! Зови-ка сюда пса. Зови-ка Григория Степановича. Это я ему сейчас отвечу. Зови, зови! Тамара Тимофеевна, Женечке-то вчера на танцах плохо сделалось.
5: Да!
17: Врача вызывали. Маленькой у них будет. Вот я сейчас Гришке-то скажу. К кому первому приехали? Ко мне, к матери. Я растить буду. Умеем, умеем детей воспитывать. Мать-то она всегда нужна. Нужна, нужна. Ну, Лиз, где же отец-то?
12: А папа спит. Сел на диван и заснул. Спит так крепко, будить не хочется.
17: Ну ладно, пусть спит и знает.
18: Ольга Петровна.
17: Ну,
4: мама,
17: милые
4: мама,
17: вы мои, в дом пойдемте.
4: Пойдем,
17: а
4: пойдем,
17: у меня мама. Пирожки с зеленым луком, с яичками. В дом пойдемте.
4: Пойдем, мама,
17: милые вы мои.
16: А Женечка, ты теперь поосторожней.
5: Славик, Славик, ты, пожалуйста, не думай, что это... Конечно, ты взрослый. В общем, да, ты просил ключ от двери? На, пожалуйста. Только помни, что я для тебя тоже главная. Митя!
4: Да?
5: Митя, ты тоже просил ключ, если хочешь.
4: Нет, Тамара Тимофеевна, мне пока не надо.
5: Митя! Митя, подожди.
14: Лиза, спокойной ночи.
12: С добрым утром.
19: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
20: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.
19: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Юрия Саульского и Владимира Харитонова «Потеряешь, я найду» вам, вероятно, знакома в исполнении Юрия Антонова. А я предлагаю вам послушать эту песню в исполнении ансамбля «Акварели», руководитель Александр Тартаковский. Запись с пластинки 1974 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
4: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Предлагаем вам послушать концерт Юрия Сарафанова, который состоялся в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых 24 января 2017 года.

0: Концертный зал РГБС.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем 2017 год, и нашу музыкальную программу открывает Юрий Николаевич Сарафанов с концертом «Да разве сердце позабудет?». Он расскажет нам о жизни и творчестве замечательных певцов Эдуарда Хиля, Льва Лещенко и Иосифа Кобзона. Кроме того, он споет самые знаменитые песни этих певцов. Юрий Николаевич, вам слово.
2: Благодарю вас, Алла Дмитриевна, здравствуйте. Прежде чем мы с вами начнем, давайте отключим средства мобильной связи, ибо, чтобы они нам, не дай бог, не мешали. Вот. Ну что же, сегодня действительно программа посвящена баритонам, четырем баритонам, одному тенору и одному драматическому актеру. Так сложилось, что программа эта о юбилярах сегодняшнего этого года. Ну и, конечно, Алла Дмитриевна сказала, что мы открываем в этом году музыкальные гостиные в библиотеке. Ну а посему я, правда, с большим опозданием поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, со всеми праздниками. Вот, здоровья, терпения, хороших музыкальных впечатлений, ну и денег, конечно, почему бы нет. Открывает сегодняшнюю программу вопрос из серии «Что, где, когда». Я думаю, что здесь, в этом зале, есть внимательные радиослушатели. Скажите-ка мне, пожалуйста, что произойдет ровно через неделю? Нет, значит, что-что? День рождения Лещенко будет 1 февраля, а, минуточку, сегодня 24, да, а в январе 31 день. Вот. В общем, конечно, я рад бы, например, праздновать 220-летие со дня рождения немецкого композитора Франца Шуберта. Это будет 31 числа. Но в данном случае я о другом. О том, что 31 января 1967 года на Всесоюзном радио состоялся первый выпуск передачи «Встреча с песней». Актер, драматический актер по образованию, в дипломе у Виктора Витальевича Татарского написано «Актер театра и кино». Праправнук Николая Чернышевского придумал эту передачу самостоятельно. То есть это не концерт по заявкам. Да? Он много об этом говорил, многожды. И, в общем-то, это, конечно же,

Письма и песни, да. Ну, а письма — это, конечно, жизнь страны. Ну, в каком-то ее преломлении, да. Вот. И что я, в общем-то, хотел сказать еще. Были времена, когда мне неоднократно приходилось слышать такой вопрос. А что сегодня было во встрече? Сейчас уже как-то этого меньше. Не говорю, что слушать стали меньше. Нет. За 50 лет прозвучало 1288 выпусков. Ну, а откроет сегодняшнюю программу позывные передачи «Встречи с песней». Борис Макроусов, стихи Михаила Исаковского «Одинокая гармонь».

Иосиф Кобзон. Историческая справка. Кобзон Иосиф, певец всех времен и народов. Он действительно певец всех времен и народов, потому что за 80 лет успеть можно много. Хотя певческая карьера Иосифа Давыдовича началась в конце 50-х. Уже расцвела в 64-м после песни «А у нас во дворе», цикл Аркадия Ильича Островского. Вот. А сегодня прозвучат песни Евгения Птичкина, Александра Журбина и Александры Пахмутовой. Начнем мы с песни Евгения Птичкина из кинофильма «Судьба», «Даль великая», стихи Роберта Рождественского.

часов Яр, это в Донбассе. 11 сентября 1937 года Иосиф Давыдович появился на свет. Затем в годы войны он эвакуировался в Узбекистан и жил там. Вот. Когда в 1944 году Донбасс освободили от немецко-фашистских захватчиков, семья Кобзонова вернулась обратно, но уже в Краматорск. И именно там Иосиф пошел в школу, а страна вступила в режим восстановления разрушенного хозяйства после войны. И уже много позже Александр Журбин и поэт Владимир Шленский написали песню, назвали ее «Послевоенное танго».

Иосиф Давыдович Кобзон неожиданно получил псевдоним. Его придумал прямо-таки на сцене композитор Аркадий Ильич Островский. Когда они, студенты Гнесинского института, он и его однокурсник Виктор Кахно, вышли исполнять произведение Аркадия Ильича Островского, композитор сказал: «Ну а сейчас я представлю вам молодых артистов, вернее, даже не артистов, они вовсе даже студенты Гнесинского института, Виктор Кахно и Юрий Златов». Иосиф говорит: «Я смотрю на Аркадия Ильича». Он махает рукой и говорит: «Выходите, выходите, выходите». Ну, уже потом, после концерта, я говорю: «Аркадий Ильич, ну, зачем это?» Он говорит: «Да, с твоим именем артистом не станешь». Он говорит: «Ну, а как я объясню это маме?» «Ну, как объяснишь, объяснишь. Ну, как-нибудь и объяснишь». Ну, дело-то не в этом, а продолжает программу песня, которая полюбилась мне очень давно. Это песня Александры Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском». Дело все в том, что Александра Николаевна, Сергей Гребенников и Николай Добронравов поехали на стройки Устилима, Братска. Как они говорили, мы поехали туда за песнями. Николай Николаевич потом выпустил книгу стихов по, так скажем, результатам этих поездок. Вот. А Иосиф Давыдович получил, соответственно, репертуар. Да? Ну, что же, тогда давайте слушать Александра Пахмутова, стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Прощание с Братском».

Ну, а вот еще один таежник появился. Здорово, Палыч. Так звали его друзья. Владимир Палыч Макаркин родился в 32-м году. Стало быть, в этом ему исполнилось бы 85. Родился в Дубне, не Московской, а Тульской области. В 1950-м поступил в техникум, но, к сожалению, не закончил его. Групповая кража в универмаге поселка городского типа отправила Владимира Павловича на Колыму. Отбывал он срок аж в Магадане. Вы знаете, конечно, отбывать срок вещь невеселая, но в Магадане он встретил Вадима Козина и Эдди Рознера. Я думаю, что с этим ему повезло очень. И потом, уже поменяв свою фамилию на более благозвучную, Макаров. Он выступает в Донецкой филармонии, потом в Тульской и гастролирует по стране. Ну, а почему именно таежник? Да просто потому, что Владимир Павлович исполняет авторскую песню. То есть репертуар Высоцкого, Акуджавы, Визбора, Кукина. Когда песни Кукина, Визбора звучат под гитару, это понятно. Да? А вот когда песня Кукина, например, звучит под симфонический оркестр, это вызывает большое уважение к обоим. И к автору, написавшему данное произведение, и к исполнителю. Так вот, сейчас прозвучит такая песня, называется она «А я еду за туманом».

В репертуаре Владимира Павловича Макарова были и зарубежные песни. Ну вот одну из них мы сейчас с вами и послушаем. «Четыре таракана и сверчок».

клюнул, тот дед сердито, фу! И перед тем, как лечь, залом и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор забрать в углу, а там веселый

Вы знаете, Владимир Павлович Макаров, наверное, был большим спортсменом. Хотя в 1986 году он ушел с эстрады и последнее время жил на даче в Селятине под Москвой. Дело все в том, что в 86-м он ушел с эстрады таким образом, что, приехав в колонный зал, он рассказывал об этом Ивану Цыбину в свое время. Приехал в колонный зал, говорит, и чувствую, что меня просто откровенно трясет. Я, говорит, ужасно волновался перед выходом на сцену. И уже точно понял, что, наверное, сегодня на сцену я не выйду. Говорю, вызывайте врачей, вызывайте скорую. И действительно, вовремя. В общем-то, спасли. Второй инфаркт был. Ну, это не лирическое отступление, так скажем. А что касаемо спортсмена, он, наверное, действительно был спортсменом. Потому что с 1966 года он всегда бегает за последней электричкой. Визитная карточка Владимира Павловича – это песня. Вот. И сейчас еще в дискоклубах поют эту песню молодые исполнители. Вот. Ну, а мы с вами тоже попробуем побегать за последней электричкой. Я думаю, что мы ее догоним.

место на сцене Владимир Макаров уступает сегодняшнему юбиляру, уже про него сегодня говорили. Он уступает его Льву Валерьяновичу Лещенко. Да, 1 февраля 42 года в Сокольниках, не в каком-нибудь там роддоме, это он так, Лев Валерьянович пишет в своей книжке, не в каком-нибудь роддоме, а в деревянном одноэтажном доме он и появился на свет. Принимала его соседка по коммунальной квартире. Вот, а петь Лев Валерьянович начал довольно-таки рано. Ну, немножко о родителях Льва Валерьяновича. Отец из села Низы Сумской области. Вот, прожил довольно-таки большую жизнь. Он не дожил до 100 лет, полгода. Вот, а мама Клавдия Петровна, увы, скончалась, когда Льву не было еще и года, ей всего было 28. Вот, воспитывали его люди военные, поскольку Валерьян Андреевич был человек военный, он служил в МВД. Вот, в полку, который базировался в Богородском, не знаю, сейчас там ли он или нет. Вот, но так все-таки о пении, о начале творческого пути Льва Валерьяновича. Он начал петь во Дворце пионеров, и хормейстер сказал, что ему нужно заниматься именно этим. В 59 году Лев Валерьянович захотел стать моряком. Пришел срок службы в армии. Он так объявил в военкомате. На что отец сказал, так, цыц, будешь служить в танковых войсках, я сказал. Ну и Лев Валерьянович отправился в танковые войска. 64-го Лещенко студент ГИТИСа. Поступал туда неоднократно, вот, но все-таки своего добился, чего, собственно говоря, чему честь и хвала. Но мне кажется, что пора уже, наверное, Льву Валерьяновичу спеть, вернее, прозвучать песни из его репертуара. Владимир Шаинской, стихи Людмилы Овсянниковой «Береза белая».

80-е годы, когда Лев Валерьянович, уже знаменитый на всю страну певец, когда скоро, в 1983-м, он получит заветное звание народного артиста Российской Федерации, Лев Валерьянович создает группу «Спектр». В основном эта группа состояла из клавишных инструментов. Тогда синтезаторы входили в новинку. Это сейчас. Это уже как бы... В общем-то, это обычное явление. А тогда, лет 30 назад, синтезатор это, в общем-то, считалось новостью, так скажем, музыкальной новостью. Так вот, из репертуара группы «Спектр» песня «Родительский дом», музыка Владимира Шаинского, стихи Михаила Рябинина.

завтра у нас с вами большой праздник. Татьянин день. Я думаю, что здесь большинство зала студенты. Да, и день рождения Высоцкого. Это правда. Вот. Здесь, в этом зале, ну, наверное, почти все студенты, да. Вот. Так что мы себя все друг друга поздравляем. Вот. И по этому случаю песня Юрия Саульского и Наума Олева «Татьянин день».

сегодня совершенно замечательный день для любителей советского эстрадного искусства. 24 января, ровно 75 лет назад в Одессе, родился Валерий Ободзинский. Да, это действительно чудо, потому что в этого человека природа вложила такой бриллиант. Все вокалисты, по крайней мере, педагоги своим студентам, певцам, будущим певцам говорят, «Пойте, как говорите!» Вы думаете, это просто? Нет, это не просто. А Ободзинскому это без всякого на то вокального образования удавалось очень-очень легко. Из репертуара Валерия Ободзинского. Давид Тухманов, стихи Владимира Харитонова «Листопад».

Ну-ка, вот есть поклонники Ободзинского, точно. Вот где эта песня прозвучала впервые? О, понятно. Впервые она прозвучала в 1971 году, по крайней мере, официальное ее звучание началось с диска «Это веселая планета». Это Давид Тухманов выпустил свой сольный диск на стихи Владимира Харитонова. Именно там. Немножко пораньше, в 1970 год, мы с вами возвращаемся. Дело все в том, что в 1970 году из Новосибирска к Валерию Ободзинскому прилетели соловьи. И как-то долго они летели, и когда все-таки он их обрел и услышал, он как-то так сказал: заблудились, видно, соловьи. Песня с таким названием действительно прилетела из Новосибирска и стала одной из репертуарных вещей Валерия Владимировича. Правда, в последнее время как-то ее довольно-таки редко удавалось слышать. Этому, правда, способствовал ее звучанию на радиоволнах ночью, правда, на русской службе новостей Алексей Владимирович Кашпур. Наверное, знают такого ведущего, слушатели ретро-программ. Вот, кстати говоря, он же сделал и первый прижизненный компакт-диск Валерия Ободзинского. Это случилось в 92-м, по-моему, году. Вот, а сейчас песня «Заблудились, видно, соловьи». Музыка Вадима Орловецкого, стихи Геральда Мейера.

Попросить можно, и сейчас будет. Ну, в общем, как-то да, удача вам улыбнулась, и именно этой песне буквально мне хотелось сказать два слова. Всегда Валерий Ободзинский говорил своей жене Нелли. Нель, поеду, говорит, к Додику, а Додик — это Давид Федорович Тухманов. Они, говорит, с Танькой, с Татьяной Сашко, первой супругой Давида Федоровича, наверное, должны мне написать песню. Ну, уезжал он где-то часов 5-6 вечера, а возвращался где-то часа в 2-3 ночи. Но песня действительно была написана. Итак, по просьбам слушателей, в сегодняшнем концерте звучит песня Давида Тухманова на стихи Татьяны Сашко «Эти глаза напротив».

Открою вам маленький секрет. Готовится программа, посвященная Валерию Владимировичу. Вот, наверное, скоро это будет. Вот, и, может быть, это апрель, может быть, туда подальше, но, тем не менее, будет. Что же, мы с вами отправляемся в город Санкт-Петербург к морскому вокзалу, ибо там провожают пароходы. А как их провожают? Да, совсем не так, как поезда, правда? Вот, тому свидетелем и исполнителем песни Аркадия Ильича Островского на стихи Льва Ивановича Шанина стал Эдуард Анатольевич Хиль. Итак, слушаем и провожаем.

Между прочим, Эдуард Хиль явился соавтором Льва Ивановича Шанина. Он написал припев «Вода, вода, кругом вода». Это написал Хиль. Причем дело было так. Аркадий Ильич Островский звонит Льву Ивановичу Ашанину, он говорит, ну, придумал припев. Он говорит, да не, не придумал, что-то, ну никак, ну не могу я это. Он говорит, ну позвони Хилю, может, он придумает. Ну, Хиль придумал. Он говорит, да что проще-то, ну давайте, говорит, вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. По ритму подошло, слава Богу. Следующая песня в нашей сегодняшней программе веселенькая такая песня. Не будет потолка, тем более, что зима уже скоро кончается. Вот. А будет другая песня. Правда, первым исполнителем ее был тоже баритон Вадим Мулерман. Вот. А песня называется «Король-победитель». Да. Вот. Музыка Владимира Шаинского, стихи Юрия Энтина.

от автора и ведущего программы. Сегодняшняя программа называется «Да разве сердце позабудет?». Я думаю, что этих певцов, этих замечательных артистов не забудет никогда и ни одно сердце. Дело все в том, что началась эта программа очень-очень давно. Когда еще я, будучи школьником, слушал тяжелый рок и, в общем, находил в этом некоторое удовольствие. Тогда, в 1978-м, в школу пришла ночным воспитателем Татьяна Петровна Попушина. И что-то уж в этот тяжелый рок звучал очень громко. Она пришла и говорит: «Ребят, ради Бога, говорит, сделайте потише или выключите совсем. Ну что вы такое слушаете, я не понимаю». «Ну а что слушать-то? Вашего Лещенко, Макарова, Кобзона, что ли?» Она говорит: «Вы знаете, совершенно спокойно, не крича, говорит, вы знаете, наступят времена, когда вы вот этих Лещенко, Кобзона, Макарова и прочих будете слушать с большим удовольствием, а тяжелый рок отойдет на второй план». Да, действительно, так случилось в моей жизни. Тяжелый рок отошел на второй план, а вот теперь я с удовольствием слушаю Кобзона, Лещенко, Макарова и других исполнителей советской эстрады. И в завершение программы та самая песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, написанная к фильму «О, спорт и мир», «Да разве сердце позабудет?», она посвящена не только спортсменам, но я думаю, что она посвящена прежде всего преподавателям, виртуальным, реальным, каким угодно, преподавателям, тренерам и многим-многим другим.

0: Окончился первый выпуск программы «Да разве сердце позабудет?» Автор и ведущий Юрий Сарафанов. Будьте здоровы, благодарю вас.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню Людмилы Лядовой и Николая Берингофа «Светлое воспоминание» ансамбль «Ариэль» записал для своей первой долгоиграющей пластинки, которая была выпущена на фирме «Мелодия» в 1975 году. А вот еще один вариант песни «Светлое воспоминание», записанной ансамблем «Музыка» Николая Воробьева для фирмы «Мелодия» в 1977 году.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава третья. Алиби. Жора за мной сидел в кабинете белоконя, потрепанный, небритый, с гипсом на левой руке. Особого страха и растерянности в его глазах Немирович не видел. Такие люди, отсидевшие в колонии десяток лет, уже относились к допросу спокойно. Они знали, что говорить можно, чего нельзя. Взять нахрапом такого персонажа не получится. Но что-то тревожное в поведении Жамнова было. Он сидел с прямой спиной, и правая нога то и дело поплясывала. Нервничает. А почему? Константин сидел чуть в стороне, у стены, и Жамной постоянно оглядывался на капитана. Белоконь не спешил, он медленно переписывал данные Жамнова из новенького паспорта.
2: «Гражданин начальник!» — терпение Жоры кончилось. «Я вообще узнаю, за что меня взяли? Мне в больничку надо!» — Жора поднял загипсованную руку. «Перелом не шутки!»
1: Белоконь молчал, словно никакого задержанного в кабинете не было. Тогда Жора повернулся к Немировичу и повторил попытку выяснить, за что его задержали.
2: «Начальник, что за байда? Есть что предъявить?»
1: «Сейчас, товарищ следователь, вам все скажет», — спокойно ответил Костя. «Потерпите».
2: «Я не в сортир прошусь», — начал грубить Жора. «Чего мне терпеть? Я в бега не срывался, на Колым поехал, руку сломал, бригадир отправил домой лечиться, а мне на байдане боль учинили».
1: Жамной, разговаривая на воровском жаргоне, явно провоцировал белоконя на выпады в его сторону. Но тот даже бровью не повел. Закончил писать, поднял взгляд на задержанного и, выдержав паузу, сказал. «На вокзале вас задержали, потому что вы объявлены во всесоюзный розыск».
2: «Ой!» — Жора изобразил на лице кислую гримасу. «Не надо, гражданин начальник, бодягу разводить. Если хотите пришить мне чужое, не прокатит».
1: «Зачем же чужое?» «В общем, так». Белоконь резко поменялся в лице, и голос его зазвучал железными нотами. «Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Павловского, судьи областного суда и моего хорошего друга». Последнюю фразу Немирович не одобрил. Про друга следователь зря добавил, хотя, возможно, у него свои приемы общения с преступниками. Жамной пригнул голову, словно его придавило чем-то тяжелым. «Где вы были 30 октября с 12 до 17 часов?» — продолжил Белоконь.
2: «Это Вольт, начальник!» — замотал головой Жора и начал истерить.
1: На воровском жаргоне «Вольт» — шулерский прием при игре в карты.
2: «Шельмуете? На бас меня берешь? Я не при делах. Где я был неделю назад? А не помню, но Сергея Алексеевича я не трогал. Не того колешь, начальник?»
1: «Ваше поведение...»

0: «Непонятно», — заявил следователь. «Но здесь», — Белоконь положил ладонь на папку с делом, — «улик против вас хватает. Вспоминайте, где вы были 30 октября». Жамной трещал, как неугомонный. Он сыпал воровским жаргоном вперемешку с нормальной речью. То и дело оглядывался на Немировича, видимо, не понимая, кто в этом кабинете главный, строгий человек за столом или мужчина, сидевший у стены, одетый как иностранец. Иван Михайлович держал марку. Он не поддавался на провокации Жамнова и, сдвинув брови, вонзил колючий взгляд в неугомонного Жору. Запас слов подозреваемого постепенно иссякал. Вот тогда Белоконь насыпал на голову Жамнова кучу фактов, от которых Жора побледнел и умолк. Это и показания соседей с угрозами в адрес судьи, и спешный отъезд Жамнова из города, и отсутствие алиби. Но главную улику Белоконь припас на десерт. В сарае, который принадлежал сожительнице Жамнова, при обыске нашли резиновые сапоги 43-го размера. Грязь на них, по заключению экспертов, была по составу очень похожа на грязь с обочины грунтовки, где нашли труп Павловского. А Тамара Васильева сказала, что эти сапоги по случаю надевал ее сожитель, то есть Георгий Жамной. Жора сник. Он жалким, как у бездомного пса, взглядом посмотрел на Немировича. Он хотел защиты, сочувствия. Жамной прекрасно понимал, что грозит за такое убийство. Если не вышка, то 15 строгача точно. Костя не испытывал никакого сочувствия. Много раз он в своей практике видел, как убийцы и воры на глазах перевоплощались и хотели казаться безобидными кроликами в пасти удавов из уголовного розыска. «Показания давать будете?» — сухо спросил Белоконь. «Вам же не надо напоминать, что это может смягчить приговор». «Какие показания, гражданин следователь?» Жора уже не плевался жаргоном, а скорее мямлил. «Я не знаю, как мне доказать. Я судью не убивал, не помню я такого. Пил всю неделю, это да. Но в лесу или где там его убили, я не был. А сапоги это не мои, они стояли в сарае у Тамары. Я, может, и надевал их, не помню. Но уже в лес я точно по пьяни не ездил».
1: «Значит, отказываетесь?»
0: «Отказываюсь», — кивнул Жора. «Я не убивал».
1: Конвойный увел Жамнова.
0: «Ничего», — сказал Белоконь, когда дверь закрылась. «Видали мы таких упертых. Докажем».
1: «А про сапоги я не знал», — признался Костя.
0: «Вы, Константин, и о сарае не знали. Это ребята Карнаухова постарались. Обыскали, а на подошве грязь. Я сразу на экспертизу. В точку. Был он там, на той дороге. Думаю, Сергей Алексеевич потому и остановился, что родственника увидел. Так что можете, Константин Сергеевич, смело возвращаться в Москву. Мы уж тут докрутим это дело».
1: «Теперь уже вечером», — пожал руку следователю Костя. «Надеюсь, сегодня уеду». Немирович снова позвонил Савельеву. Можно считать убийство раскрыто. Хотя кое-какие нестыковки сыщику не нравились. Но он решил не лезть со своим уставом. «Тут, в Семигорске, работают нормальные сыскари и следователи. Разберутся. Поезд вечером, а пока можно отдохнуть в номере». Костя завалился на кровать и сам не заметил, как подкрался сон. Проснулся капитан от стука в дверь. Костя, шатаясь с просонья, открыл дверь и увидел перед собой незнакомого сержанта милиции.
0: «Капитан Немирович?» — спросил сержант.
2: «Ну?»
0: «Вас просят срочно приехать в СИЗО».
2: «Кто просит?»
0: «Мне начальник передал. Я на машине. Едете?»
1: Немирович посмотрел на часы. «До поезда еще 4 часа, он все успеет». В шумном милицейском газике, как специально ловившем каждую выбоину на асфальте, ехали молча. Сержант понятия не имел, зачем Константина просят приехать. Немирович предполагал, что дело связано с Жамным. Но как именно? Гадать не стал. В изоляторе капитана провели в комнату для допросов. Серое помещение с бугристыми холодными стенами. Казенный стол и 2 стула. Зарешеченное окно, из которого уличный холод свободно заползал в комнату через щели в раме. Дверь открылась, и конвойный доложил, что привел Жамнова. Тот, как опытный сиделец, зашел с руками за спиной и встал около стула. Как только Костя отпустил конвойного, Жамной запричитал.
0: «Помогите мне! Я по глазам вижу, что вы человек правильный! Я не убивал! Вы должны мне поверить!»
1: «Сядьте», — приказал Константин. Жамной замолчал и опустился на стул. Руки он положил на стол и нервно тер кисть об кисть. «С чего вы взяли, что я буду вам помогать? Я здесь прикомандированный, не имею никакого отношения к следствию».
0: «Имеете», — возразил Жора. «Я всех вас, прокурорских или простите, милиционеров, всех читаю. Вы другой, у вас глаз другой, и человек вы независимый».
1: «Все люди разные, Жамной. Только дело у нас, как вы хотели выразиться, легавых одно — очищать нашу страну от таких особей, как вы».
0: «Неправда, ваша начальник. Я свой срок отсидел, от звонка до звонка. Больше я на нары не хочу. Я со следаком хотел говорить, а он в отказ пошел. А я вспомнил, есть у меня алиби, и знаю, кто за меня скажет».
1: «Сожительница ваша?»
0: «Не в масть. Тома в тот день на сутках была. Если пообещаете, гражданин начальник, что проверите, скажу все».
1: Тут Константин засомневался, стоит ли лезть в это дело. Надо бы поговорить с Белоконем. Немирович опять посмотрел на часы. Времени до отъезда все меньше. Другой на его месте просто встал бы и ушел. Но капитан Немирович чувствовал за собой какую-то ответственность за судьбу этого человека. «Надо звонить Белоконю». Костя оставил Жамнова в допросной, а сам пошел к телефону.
0: «Капитан, вы что там делаете?» — возмущался в трубку Белоконь. «Кто вас пустил к задержанному? Что за самоуправство?»
1: «Иван Михайлович, выслушайте меня», — старался не обострять ситуацию Костя. «Я еще не уехал, и мои полномочия никто не прекращал. Поэтому встретиться с подозреваемым, которого, кстати, я нашел, имею право».
0: Следователь молчал, видимо, понял, что сказал лишнего. «Так чего вы от меня хотите?» — спросил уже более спокойно Белоконь.
1: «Я хочу, чтобы вы приехали в СИЗО и выслушали доводы Жамнова. Он утверждает, у него есть алиби».
0: «Хорошо», — громко вздохнул следователь. «Завтра я приеду и поговорю с ним».
1: «Сегодня», — настаивал Немирович. «Надо сейчас, пока у меня до поезда 3,5 часа. Я вас жду».
0: «А вы что о себе возомнили?» — взорвался Белоконь. «Я приеду тогда, когда посчитаю нужным, и вы здесь ни при чем. Поезжайте в Москву и командуйте там, у меня другой работы хватает».
1: Признаться, Константин такого не ожидал. Белоконь казался ему крепким следователем, умевшим правильно расставлять приоритеты. Жамной подозревается в убийстве судьи. Вряд ли в Семигорске сегодня есть более важное дело, тем более которое на контроле в министерстве. Неужели Иван Михайлович не понимает такой простой вещи? В эту секунду Костя понял. Билет придется сдать. Савельеву, несмотря на праздничный день, придется срочно позвонить. Жамнова придется официально допросить. Делать все это надо прямо сейчас. Расследование убийства Павловского приобретает черный оттенок. Костя взял себя в руки.
0: «Я вас понял, Иван Михайлович. Отвлекать вас больше не смею». Костя положил трубку. Теперь у него в Семигорске есть недруг в лице старшего следователя прокуратуры. Ну и иже с ним.
1: Жамной рассказал, что в тот день, 30 октября, он проснулся днем. Голова ломалась на несколько частей. Пьянка накануне была грандиозной. Звал Тому, а потом вспомнил, что она ушла на работу и вернется только завтра утром. Если в ближайший час не похмелиться, то можно прощаться с жизнью. Сгонять самому в лабаз невозможно. Первая мысль — пойти на поклон к соседям. Но к кому? Квартира слева — это чугунная бабка, вредная, как шипокляк. Она не поможет. Справа парень с женой и ребенком. Этот точно пошлет. Почему? Да потому что Жора с ним пару раз конфликтовал. Чуть до драки дело не доходило. Опять же из-за пьянок-гулянок. Дверь напротив — пенсионер, ходячий партбилет. Правильный до тошноты. При каждой встрече поучал Жору, как надо жить в советском обществе. Этот вариант тоже отпадает. Как быть? Жора решил открыть форточку, дух в квартире бодяжный. В окно видит, пацаны играют во дворе, мяч гоняют. Жора открыл окно и одного из мальчишек попросил помочь.
0: — А чего надо, дядя? — Малец, помираю я, сбегай в магаз, возьми чекушку, трояк сейчас кину.
1: Кинул пацану в окно трояк и ключи от квартиры.
0: «Малой резвый, минут через 20 вернулся», — рассказывал Жора. «Он вошел, и как раз радио на кухне пропикало. Ровно 3 часа. Тетка сказала, московское время 15 часов. Пацана найдете, он подтвердит. Так что гражданин начальник дома я был, весь день дома.
1: Почему утром не вспомнил?
0: Куда тут? Жора замахал здоровой рукой, как крылом. Спеленали, по батареям настучали и к следаку. А ты сам, начальник, видел, как он меня крутить начал? Вспомнишь тут, когда по мокрому делу разводят.
1: Рассказ Жамнова выглядел правдоподобно. Теперь надо найти мальчишку. Если он есть на самом деле, то возникает другой вопрос. Откуда на сапогах грязь с места убийства? Как зовут мальчика?
0: Не знаю.
1: Как выглядел? Сколько лет примерно? Во что одет?
0: Лет 11-12 примерно. Одет? Как одет? Куртка черная из сукна, на пуговицах, и шапка смешная, вязаная, как пуховый платок. И еще, я его раньше несколько раз видел, он живет где-то в этом дворе или рядом.
1: Немирович поднялся и направился к двери, уходя добавил. «Допустим, мальчишку мы найдем, показания твои он подтвердит, а сапоги?»
0: «Век воли не видать, начальник!» — эмоционально заговорил Жора. «Ходил я в этих сапогах. Это когда было? В начале октября. Я тогда работу искал, по деревням ездил. Мало ли что подправить надо, забор или там сарай, курятник. Это я умею. А вот один раз, когда дожди зарядили, надевал эти сапоги. Так это когда?»
1: «И в Жуковку ездил?»
0: «Не помню я такой деревни. В Вишки ездил, в Поповку ездил. Жуковку не помню, не был я там».
1: «А кто тогда? Тамара?»
0: «Да ну, Тома здесь при чем? Может, это другие сапоги? Подбросили мне».
1: «Пофантазируй еще, Александр Беляев».
0: «Что?» — не понял Жамной.
1: «Ладно, не забивай голову. Мальчишку надо искать сегодня». Немирович, пока шел к Газику, ждущему его около СИЗО, прикидывал план действий. «Одному не справиться, значит, надо просить Хромова. Больше тут доверять некому, а Вадим показал себя хорошо. Но сначала в гостиницу, надо продлить номер. Еще как минимум на сутки придется задержаться в Семигорске». Всю дорогу Немировича мучил вопрос, почему так грубо повел себя Белоконь? Что его так раздражает? Костя понимал одно. Без веской причины такой человек, как Иван Белоконь, обострять отношения с эмиссаром из министерства не станет. Значит, причина есть. И хорошо бы ее узнать. Чем скорее, тем лучше. Из гостиницы Немирович пошел пешком на вокзал, сдал билет и вышел на стоянку такси. Виктор был на месте. Он-то Немировичу и нужен.
0: «Здравия желаю, товарищ капитан!» Витя шутливо приложил руку к кепке.
1: «Здравствуйте, Виктор. Мне ваша помощь нужна». Виктор слегка озадачился. «О чем это хочет просить капитан милиции?» «Хочу нанять вас с победой на пару часов», — пояснил Немирович. «По оплате договоримся». Виктор посмотрел на стоящую за ним в очереди «Волгу» и, жестикулируя, крикнул.
0: «Становись на мое место! У меня спецклиент!»
1: У дежурного в УГРО Немирович узнал адрес Хромова. Через 20 минут он уже стоял у двери Вадима. «Константин Сергеевич?» — сильно удивился Хромов, увидев у двери своей квартиры капитана. «Извини, Вадим, мне в этом городе больше не к кому обратиться».
0: «Что случилось?»
1: Немирович рассказал Хромову о разговоре с Жамным. «Но это еще не все», — Костя сделал короткую паузу. «Белоконь очень недоволен моими действиями. Не знаю, что он сделает завтра, но думаю, ничего хорошего. Я должен тебя предупредить, могут быть большие проблемы. Если откажешься, пойму». Хромов задумался. «Это понятно. Немирович не завтра, так послезавтра уедет, а Вадиму здесь работать. Белоконь не пешка в прокуратуре. У него связи, он в почете. Ему устроить неприятности простому инспектору розыска расплюнуть». Костя не стал настаивать. Он хлопнул Хромова по плечу и сказал. «Не надо ехать со мной. Зря я тебя дернул. Все нормально, пока».
0: «Стой!» — тихо сказал Хромов.
1: «Чтобы ты знал, Белоконь и мой начальник Карнаухов — большие друзья. Иногда Карнаухов мухлюет, ну, чтобы помочь Михалычу дело раскрутить. Я думаю, с Жамным они могли такое провернуть».
0: «Как понять, мухлюет?»
1: «Я один раз слышал их разговор. Белоконь потребовал от Карнаухова найти свидетеля. Карнаухов говорит: «Где же мы его найдем? Там не было никого. Ночь, кладбище, не танцплощадка». А Белоконь жестко так: «Леша, ты должен мне помочь. Дело это надо закрыть. Найди мне человека, который подтвердит, что видел упыря около кладбища».
0: «Ну и Карнаухов нашел?» «Нашел. Правда, если честно, хорошо, что нашел. Того гада, что женщину убил, надо было сажать. То, что убийца он, 100%. Потом на суде этот упырь признался».
1: «Вот как? Спасибо, Вадим».
0: «Ты не смотри, что я такой тихий и серый», — продолжил Хромов. «Перегорел немного».
1: «Недооценили?»
0: «Не в этом дело. В 64-м банду полковника брали. Ты, наверное, помнишь, громкое дело было».
1: «Помню».
0: «Я тогда молодой был, слишком смелый, полез на рожон. Меня подстрелили», — Вадим хлопнул себя по груди. «И в заложники взяли. Ночь у них пробыл. Там еще девчонки из сберкассы сидели. За ночь насмотрелся я на этих зверей. Одну девочку убили, другую покалечили. После этого задумался я над своей жизнью. По сути, ничего наша жизнь не стоит. Тогда лежал в собственной крови и думал. Ничего я не оставил после себя. Ни дел хороших, ни семьи, ни детей. Дерево не посадил, дом не построил. Хотел из милиции уйти, но стыдно стало. Как ребята на меня посмотрят? Струсил Хромов? Остался, но осторожничаю теперь».
1: «Не надо тебе рисковать, Вадим. У тебя семья».
0: «Сына я родил, и ни одного. Деревьев в парке насажал целый лес, и дом у меня есть. Пора добрыми делами отличиться. Подожди, я сейчас соберусь».
1: Найти мальчишку-свидетеля не получалось. Обошли несколько дворов, спрашивали у всех, кого встречали в этот вечерний час. Результата не было.
0: «Зря ты билет сдал, Константин Сергеевич», — подытожил Хромов. «Соврал, похоже, жамной».
1: «Если врал, то очень убедительно. Но зачем ему это? Он же понимает, что на слово мы не поверим», — возразил Немирович.
0: «Он сказал, малец в магазин за чекушкой бегал. А где ближайший магазин?» «Магазин-то мы найдем, но закрыт уже. Времени сколько».
1: «Ты так говоришь, будто мы из детского сада. Продавцов надо искать». Найти магазин помог таксист Виктор. Он сам из этого заводского района. Магазин и правда был уже закрыт.
0: «Так мы сейчас к Вере Павловне домой наведаемся», — с улыбкой заявил Виктор. «Это заведующая, я ее знаю, за железкой живет».
1: Даже не пришлось разыскивать других продавцов. Вера Павловна вспомнила этот день и мальчишку, который приходил за чекушкой.
0: «Славка это», — сказала заведующая, — «Лены Курковой сын. Они вот тут, через два дома живут. Мы бы другому мальчугану водку не продали, а Слава мальчик хороший, не врет. Сказал, дядя из малосемейки попросил, плохо ему». «Что ж, когда плохо, не помочь. Кстати, Лена у вас работает в столовой, в большом доме».
1: Лена Куркова испугалась, когда увидела на пороге капитана Хромова. Она знала, что Хромов из УГРО. Неужели Слава что-то натворил? «Лена, вы не волнуйтесь», — успокоил женщину Немирович. «Слава — важный свидетель, мы с ним поговорим, хорошо?» Славик подтвердил показания Жамнова. По времени, правда, точно он сказать не мог, но примерно все совпадало. Значит, Жамной не врал. «Показания надо оформить», — сказал Немирович. «Сделать это надо сегодня. Лена, собирайтесь с сыном, поедем к нам, обратно вас доставим». Прокурор Катков сам того не желал, но ему пришлось уговаривать Белоконя. Показания мальчика ломали всю стройную картину преступления, которую так усердно нарисовал Иван Михайлович.
2: «Михалыч, ты пойми», — подбирал аргументы Катков. «Этот московский щеголь не пальцем деланный. Ты сам говорил, он какое-то там дело маньяка раскрутил. И потом, ты думаешь, замминистра еще не в курсе всего вот этого?»
1: Катков помахал перед собой протоколами допроса свидетеля.
0: «Слушай, Володя», — Белоконь не воспринимал доводы коллеги, — «я в следствии уже полтора десятка лет. Мне иногда даже показаний никаких не надо. Я вижу человека и сразу знаю, виноват он или нет. У меня чутье. А тут какой-то малец рассказывает, как он водку таскал из магазина. Вот ведь железобетонное алиби. Не смешите меня. Дали подельники Жамнова бабе, матери его денег, вот вам и алиби».
1: «Так это тоже доказать надо, Иван Михайлович».
0: «Я», — Белоконь резко поднялся, — «доказывать буду по-другому. Я сейчас генеральному напишу и посмотрим, как этот Костя будет выкручиваться».
1: «Ваня, сядь», — спокойно попросил Катков. «Мы не знаем, как все повернется. Ну, напишешь ты генеральному. Он же сам разбираться не будет?» «Не будет. А если там такие же дотошные, как Немирович? Проблемы начнутся. Тебе это надо? Ты на эмоциях сейчас. Давай успокоимся и подумаем, что делать дальше». Белоконь опустился на стул, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу.
0: «Да, Владимир Иванович, спасибо тебе, ты правильно рассуждаешь».
1: «Ну вот». Катков снял телефонную трубку, подождал секунду, пока трубку возьмет секретарь. «Наташа, а приготовь нам с Иваном Михайловичем кофе. Спасибо».
0: «У нас улик против Жамнова не на один срок хватит», — уже спокойнее рассуждал Белоконь. «Даже за то, что он просто угрожал убить Сергея Алексеевича, его надо посадить. Заодно это надо».
1: «Мальчишку допросить придется», — сказал Катков.
0: «Это понятно, но с Немировичем надо что-то делать. Если так пойдет дальше, мы дело не закроем. Висяк меня не радует».
1: «Что ты, Ваня, с ним сделаешь?» — спросил Катков, показал пальцем вверх. «У него там хорошая лапа, я так думаю».
0: «А не там, а мы здесь», — возразил Белоконь. «Я по своим каналам справки наведу. Безгрешных в наших ведомствах нет».
1: «Только осторожно, Иван. Мне проблемы не нужны».
0: В это же самое время Немирович разговаривал по телефону с генералом Савельевым. «Единственное белое пятно, Слава не может точно назвать время, когда он принес Жамному бутылку. Но продавцы-то не путаются. Слава пришел после обеденного перерыва, а это значит после двух. С учетом расстояния до дома Жамнова так и есть. В три или сразу после трех мальчишка вошел в квартиру. Алиби железное».
1: «А если все же мальчика убедительно попросили?» — задал вопрос генерал.
0: «Ну, тогда, Борис Захарович, Славу надо в щуку без экзаменов принимать. Посодействуете?»
1: «Мало ты получал за свой острый язык. А как же другие улики?»
0: «Да все они косвенные».
1: «Ну, если ты так уверен, то постарайся убедить следователя».
0: Вот тут Борис Захарович собака и порылась. Я не очень понимаю, почему Белоконь так резко взбунтовался. Не из-за показаний же.
1: «Мне отсюда сложно понять», — ответил Савельев. «Ты не иди в штопор. Попробуй контакт наладить. Вообще на чужой земле надо быть осторожнее. Поговори с Белоконем».
0: «Я вас понял». Константин положил трубку и тут же набрал номер телефона в кабинете следователя. «Слушаю», — строго ответил Белоконь.
1: «Иван Михайлович, это Немирович, добрый день».
0: Пауза. Белоконь, видимо, не ожидал звонка московского сыщика. Костя ждал. «Слушаю вас, капитан Немирович», — официальным тоном заговорил Белоконь. «Не по телефону. Я могу к вам приехать?» — спросил Немирович и не услышал ответа. Опять длинная пауза. «Я бы хотел поговорить и наладить отношения. Одно дело делаем». Капитан в точности выполнял рекомендации генерала. Если у Белоконя нет камня за пазухой, он обязательно пойдет на контакт. «А почему надо было эти отношения портить? Могли бы еще вчера позвонить и сказать, что есть свидетель, а не заниматься партизанщиной. Извините, капитан, сейчас занят. Вашего, так сказать, свидетеля сейчас привезут. Работать с ним буду. Позвоните завтра». Странностей не убавилось. Вчера Костя просил следователя поговорить с Жамным, тот нагрубил. Сегодня он сетует на то, что Немирович оставил его в стороне от дела. Нет, камень Белоконь приготовил. Что из этого следует? То, что уши надо держать чистыми, глаза на макушке, а руки на пистолете. «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем», — оценил ситуацию крылатой фразой из кинокомедии Немирович, когда положил трубку.
3: Глава четвертая. Афера. Костя только успел зайти в номер, снять ботинки, как в дверь постучали. Хромов стоял на пороге, и в лице его Немирович увидел огонек, словно проснувшийся чертенок подогревал Вадима изнутри.
0: «Извините, Константин Сергеевич, что не даю отдыхать».
1: «Заходи», — пригласил коллегу в номер Немирович. «И давай договоримся так. Я для тебя Костя, никаких этих Сергеевичей, лады?»
0: «Лады».
1: «Что случилось?»
0: «Как вы... Ой, как ты и думал, с грязью на сапогах что-то очень мутное».
1: Немировичу улика с грязью на сапогах сразу показалась притянутой за уши. Он попросил Хромова заняться этой историей. И вот что Вадим выяснил.
0: «Первое, — рассказывал инспектор, — я уточнил прогноз погоды. Дожди были, когда Жамной ездил по деревням. Я поехал в Вешки и в Поповку, взял там образцы и, как ты и сказал, отвез Андрею Ольгину».
1: «Не светился там?»
0: «Осторожно все сделал. Андрею тоже сказал, чтобы не трезвонил пока. Так вот, грязь на сапогах та же, что и в Вешках».
1: «То есть Джамной не врет?»
0: «Похоже, нет. Только бабушка, с которой он разговаривал, его по фото не признала. То ли он, то ли нет. Не уверена. Но и это еще не все. Ни 30 октября, ни раньше в районе Жуковки дождей не было. Дождь прошел там только на следующий день, то есть 31-го. Если даже Жамной был на месте убийства судьи, то никак не мог испачкать в грязи обувь».
1: «Вот это меня и смутило. Где он там мог грязь найти?» — рассуждал Немирович. «Ты что об этом думаешь?»
0: «Карнаухов», — односложно ответил Хромов.
1: «Подбросили улику?»
0: «Не исключаю».
1: Давно в своей практике Немирович не встречался с таким. Это самый низкий уровень добычи доказательств. Даже если перед тобой махровый рецидивист, заморавший себя кровью по самые локти, ты не имеешь права опускаться до такой низости. Работать надо чистыми руками, как бы не хотелось засадить мерзавца. Но в случае Жамнова подтасовку улики надо еще доказать. Кто это сделал? Кто приказал? Немирович сейчас понял одно. Будет схватка, и не факт, что он ее выиграет, а проиграть никак нельзя. «Значит так, Вадим, ты у нас засадный полк», — объявил Константин. «Занимаешься текучкой в отделе, держишься от меня подальше. Но в любой момент наготове, анализируй все, что происходит».
0: «А ты?»
1: «А я в СИЗО. Если еще не поздно, попробую поговорить с Жамным. Белоконь не промах, с минуты на минуту может перекрыть доступ к телу. А с Жорой надо поговорить, иначе сделают его крайним. Тогда точно искать настоящего убийцу не будут».
0: «Все понятно».
1: «И вот еще что», — в завершении беседы сказал Немирович. «Передай Ольгину, пусть ляжет на дно. Без меня ничего не пытается сделать, хорошо?»
0: «Сделаю».
1: Константин успел. В СИЗО ему устроили встречу с Жамным. Капитан еще раз выслушал все доводы арестованного. Жамной не путался, излагал все последовательно и не отрицал того, что Павловского сильно не любил.
0: «Ну ладно я начальник с бандой связался, надоело спину гнуть за копейки, заработать решил. Они меня поначалу в темную использовали, а потом, когда узнал, откуда деньги, поздно было оглобли крутить. Я бандит и вор, вернее сказать, был таким. А что, Сергей Алексеевич, чем от меня отличался? Тоже жулик еще тот. Только он при власти, а я босяк, вот и вся разница».
1: «Вы хотите сказать, Павловский воровал?» — удивился рассуждением Жоры Немирович.
0: «Нет, он не воровал. Ему зачем? У него и так все на мази. Он приговоры выносил такие, какие надо».
1: «Кому надо?»
0: «А я почем знаю? Кому-то наверху».
1: «Выдумываете вы все за мной. Человек добился в своей жизни многого, трудом своим, упорством, а вам этого не удалось. Вот в чем причина вашей нелюбви к Павловскому. Зависть».
0: «Неправда твоя, начальник», — упирался Жамной.
1: «Правда, Жора, правда». Жамной насупился и опустил голову. Хотел он или нет, но Немирович был прав. Завидовал Жора успешным людям и зятю своему в том числе. Но признаться в этом не хотел ни себе, ни другим.
0: «Я помню, как они с Алкой спорили», — бурчал себе под нос Жора. «Я тогда еще к ним вхож был. Какой-то следак у него в гостях был. Видать, терли они о чем-то. Алла слышала. Она Алексеевичу выговаривала, мол, нельзя так. Человек не игрушка, надо судить по закону. А он ей: не лезь. Кроме закона есть еще политика. Если я его не осужу, его в другом суде осудят. Ивану надо помочь, я ему верю. В общем, ругались они».
1: «Вы сказали Иван, а кто такой Иван?»
0: «Не знаю, может, кто сверху, а может, друг. Не знаю, короче, судил он в ту сторону, в которую нужно. Вот так, гражданин начальник».
1: Переубеждать Жамнова не было никакого смысла. Костя узнал все, что ему надо, и прежде чем уйти, сказал: «Белоконь вас не выпустит, обвинение с вас не снимет. Вам, Жамной, придется сидеть до тех пор, пока мы не найдем настоящего убийцу. Так что будьте готовы к испытаниям, говорю честно, как есть». Жамной тяжело вздохнул, понимая, про какие испытания говорит капитан.
0: «Я же говорил, ты, начальник, другой человек. Посижу, мне не впервой».
1: «И все же встретиться с Иваном Михайловичем надо», — решил Немирович. Костя поехал прямо в прокуратуру. Белоконь был на месте. Константин открыл дверь и, не ожидая приглашения, вошел в кабинет. «Извините, Иван Михайлович, но нам надо поговорить», — быстро произнес Немирович и сел на стул напротив следователя. Белоконь положил авторучку, убрал в стол бумаги, с которыми работал, и, изобразив на лице безразличие, молча смотрел на Костю. «Давайте играть открыто», — предложил Немирович. Белоконь продолжал молчать. Видимо, это был один из любимых его приемов. Можно было помолчать, но Немирович пришел не за этим. «Я понимаю вашу реакцию на мое вмешательство», — сказал Константин. «Возможно, будь я на вашем месте, реагировал бы так же. Но я считал, что своими действиями помогу следствию, то есть вам. Разве это не так?»
0: «Послушайте», — Белоконь прервал режим молчания. «Вы, товарищ капитан, профессионально сделали свою работу. За считанные часы нашли преступника, я это ценю. Но зачем теперь ломать то, что хорошо сложено? Жамной был на месте преступления, и не надо сомневаться, он причастен к убийству. Кроме мальчика, которого, я уверен, уговорили или заставили дать ложные показания, у Жамного нет доказательств его невиновности. А у меня есть доказательства. Я уверен, Жамной посчитался с Павловским. Вот чего я не пойму, зачем вы его выгораживаете? Вас заставили? Вам заплатили? Никогда не поверю. Мне кажется, это ваша блажь. Да-да, блажь, или другими словами, излишнее чувство справедливости. Попробуйте мне возразить».
1: «Попробую. Во-первых, я не выгораживаю Жамнова. У меня нет к нему ни малейшего чувства жалости. Он вышел из колонии и ничего другого не делал, как только пил и дебоширил. Я не исключаю того, что он имеет отношение к убийству Павловского. Но! Есть одно большое «но». Убивал кто-то другой, его надо искать. А вот когда его найдем, тогда и узнаем, какую роль в этом деле сыграл Жамной».
0: «И как же вы собираетесь искать? И где?» — Белоконь не скрывал иронию.
1: «В судебном архиве, Иван Михайлович».
0: «Я так и думал», — Белоконь лукаво улыбнулся. «Только хочу вас предупредить, товарищ капитан. Пока вы будете протирать штаны в архиве, я расследование останавливать не буду. Жамнова я дожму, а вашего юного свидетеля выведу на чистую воду».
1: После этих слов Немирович понял, что Белоконь на мировую не пойдет. Напротив, старший следователь еще больше подогревал конфликт. Мало того, он не брезговал угрозами в адрес свидетелей. «Мальчика трогать не надо, Иван Михайлович», — очень спокойно попросил Немирович.
0: «Это уже мне решать», — артачился следователь. «Не забывайтесь, капитан. Я веду дело, и никто не имеет права мне указывать. Даже ваш замминистра. Можете ему передать мои слова. Через кого вы там действуете? Через вашего тестя, генерала Савельева? Вот через него и передайте. До свидания».
1: Костя не стал отвечать словесно на брошенный вызов. А это был вызов. Теперь здесь, в Семигорске, кругом будут одни препятствия. И сколько сил заберет преодоление этих препонов, Немирович не знал. Не знал он и того, что накануне Белоконь звонил в генеральную прокуратуру и жаловался на самоуправство московского сыщика. Об этом Константин узнал через час после разговора с Белоконем.
2: «Высоко планку задрал этот следователь из Семигорска», — говорил в трубку Савельев. «Ты с ним разговаривал?»
1: Константин коротко пересказал недавно состоявшийся разговор.
2: «Видать, ты ему сильно мешаешь», — сделал вывод Борис Захарович.
1: «Что теперь?» — спросил Немирович. «Отзывать меня будете?» Савельев задумался. Он взял небольшую паузу, потом ответил.
2: «Что решит наш зам, я не знаю, но сейчас ему некогда. День милиции на носу. Кто-то из политбюро будет на концерте. Радуйся, пока не до тебя».
1: «Уже прыгаю от радости».
2: «Не перебивай, балагур. Сделаем так. 3 дня у тебя есть. В архив тебя пустят, я решил этот вопрос. Попробуй, Костя, справиться. Если зацепку не найдешь, придется уехать».
1: «Тоже не самый плохой вариант», — пробормотал Немирович чуть слышно.
2: «Что ты говоришь?»
1: «Нет-нет, это я себе, Борис Захарович». Костя сразу поехал в архив. Если даже несмотря на праздничный день для него откроют хранилище, то это означает только одно — ставки велики. Видимо, тесть поставил на кон свою репутацию, но Немирович всегда был лучшего мнения о Савельеве. Генерал — человек смелый и справедливый. Вместе с тем умело справляется с перипетиями подковерной возни. А таковая в высоких милицейских кругах имела место, хотя и тщательно скрывалась. В архиве Немирович запросил не все дела Павловского, а только те, которые закончились суровыми приговорами и даже высшей мерой. Правда, мертвецы лишены возможности отомстить, но у них есть родственники, друзья, подельники, в конце концов. Поэтому читать надо все. Архивариус, мужчина лет 50, в тяжелых роговых очках на шнурке, представившийся Николаем Николаевичем, водрузил перед сыщиком внушительную стопку. У Кости сразу пропало настроение. Тут работы не на один день. Вот кого-нибудь в помощь бы. Но кого? Хромова он сам отправил в резерв. Его сейчас дергать нельзя. Есть еще Андрей Ольгин, толковый малый, но он эксперт-криминалист, а это по другой части. Больше в этом городе положиться не на кого. Вывод – перелопатить надо все самому. Костя положил перед собой первую папку и приступил к работе. Уже давно стемнело за окном, а Немирович продолжал читать. То и дело заходил Николай Николаевич, смотрел на прикованного к папкам с делами Немировича, качал головой и уходил. В одной из посещений комнаты архивариус робко спросил: «Хотите, я заварю чай?» «Что?» — не расслышав слова мужчины, переспросил Костя. «Вы без обеда и уже», — взглянув на наручные часы, добавил архивариус, «видимо, без ужина. Хотя бы чай попьете?»
2: «Чай? Да, конечно».
1: Николай Николаевич принес заварочный чайник, пузатый, с рисунком синего цвета под гжель, два стакана и тарелочку с сушками. «Все, чем богат», — пожал плечами Николай Николаевич. Мужчина разлил чай и указал на стул рядом с Костей. «Я присяду, не помешаю?»
2: «Конечно, присаживайтесь», — Костя закрыл выцветшую папку с делом и откинулся на спинку стула. «Спина затекла, но деваться некуда, буду читать, пока не посинею».
1: «До вас дела Сергея Алексеевича целая бригада изучала. Белоконь сотрудниками командовал. Так вы за полдня больше прочитали, чем они за два».
2: «Обстоятельства заставляют».
1: «Вижу, дело важное, раз нас с вами здесь в празднике замуровали», — предположил архивариус.
2: Николай Николаевич окинул взглядом стопку с уже изученными делами и потом посмотрел на то, что предстояло Константину изучить. Он кивнул на папку, которая лежала сверху.
1: «А это дело я помню. Вышка».
2: Костя прочитал надпись на папке: «Игнатов Михаил Александрович. Статья 102. Это убийство с отягчающими обстоятельствами».
1: «А почему помните? Дело-то давнее». «Давнее», — кивнул Николай Николаевич. «Этот Игнатов всю семью убил. Отца, мать и дочку. Только зачем? С отцом он повздорил, подрался. А мама с дочерью чем виноваты?»
2: Костя поставил стакан, подтянул к себе папку и раскрыл дело. И тут его словно ошпарили. Следователем по этому делу был Иван Белоконь. Почему-то в голове всплыли слова Жамнова. «Ивану надо помочь!» А не об этом ли деле шла речь? Костя забыл о чае и погрузился в чтение.
1: «Только парня этого», — опять заговорил архивариус, — «судьба сама наказала. Видать, есть Бог на свете. Простите».
2: «Что значит «сама наказала»?»
1: «Он погиб в катастрофе. Два поезда столкнулись. Вагон с заключенными раздавило, как консервную банку. Живых не осталось. Тогда в газетах такое не писали, но нам в суд сообщение пришло. Так что смерть свою он принял. У нас это сообщение сохранилось. Сейчас принесу».
2: На 316-м километре северной железной дороги между станциями Чулково и Великого произошло крушение, читал Немирович в справке. Дальше описывались обстоятельства столкновения двух поездов и последствия. Прилагался список осужденных, погибших в катастрофе.
1: «Вот», — указал Николай Николаевич на строчку, — «Игнатов Михаил Александрович».
2: «Я перепишу себе?» — спросил Немирович. Архивариус как-то засомневался, но потом разрешил. Константин углубился в чтение дела. «Ни одну деталь нельзя упустить, даже самую мелкую, самую незначительную. Только недавно избранный судьей областного суда Павловский рассматривает дело Игнатова в суде. А недавно переведенный в областную же прокуратуру следователь Иван Белоконь расследовал убийство семьи Капустиных. Какое совпадение!» Но вот что заинтересовало Немировича. Первые протоколы подписывает другой следователь, некто Губанов. «Николай Николаевич», — позвал архивариуса Немирович, мужчина подошел. «А кто такой Губанов?»
1: «А, Семен Афанасьевич, старшим следователем был. Очень уважаемый был человек.
0: Он умер?
1: Нет, я не слышал об этом. Уволился, ушел на пенсию.
0: Николай Николаевич наклонился над протоколом, вчитался и сказал.
1: Как раз в это время. У него с начальством всегда были разногласия. Семен уж больно принципиальный был. А что вы хотите, в СМЕРШе служил во время войны. Видно, устал бороться за правду и ушел.
0: А где он сейчас, знаете?
1: Нет, что вы, несколько лет прошло. Вы в прокуратуре поинтересуетесь, кто-нибудь да знает.
0: Немирович просидел с делами до глубокой ночи. Пожалуй, единственное дело, которое заслуживало внимания, оставалось убийство семьи Капустиных. Да, Игнатов мертв, несколько лет прошло. Но если остался кто-то из близких Игнатова, и если были причины так долго ждать? В этом случае надо проверить. Маловероятно, что это то, что нужно, но других зацепок у Кости нет. Он решил начать с поисков Губанова. Для этого ему понадобится Вадим. Часы показывали 10 минут первого. Сейчас спать. Все остальное утром. Иван Михайлович чувствовал себя некомфортно. Вчерашний разговор с Немировичем не оставлял его в покое. Этот московский выскочка на редкость упертый тип. Он не мытьем, так катаньем добьется разрешения на изучение дел Павловского. И это больше всего бесило следователя. Слава капитана Немировича бежала впереди него. Особенно после поимки волжского маньяка. Как назло, начальство в Москве никак не реагирует на его белоконя звонок в генеральную. Катков прав, там наверняка сидят такие же упертые правдолюбы, как и сам Немирович. Если самоуправство Немировича не аргумент, то надо привести что-то более существенное. Надо подумать. Белоконь снял трубку и набрал номер телефона секретаря областного суда. Его словно шарахнуло током, когда Иван Михайлович узнал, что Немирович вчера весь день работал в архиве. Председатель суда разговаривал с кем-то из Москвы и не стал возражать. Специально вызвали Николая Николаевича. День начался плохо. Белоконь набрал номер телефона Карнаухова. «Слушай меня внимательно», — печатал глухим голосом фразы следователь. «Сейчас разыщи архивариуса областного суда Горелика».
4: «Привести к тебе?»
1: «Не перебивай. Вести никуда не надо. Надо узнать, какими делами Павловского интересовался Немирович».
4: «Залез все-таки в архив», — не сдержался Карнаухов.
1: «Только просьба, Леша, сделай это сам и очень тонко. Сделаешь?»
4: «Сделаю, Иван Михайлович».
1: «Потом сразу ко мне».
4: «Жди». В эту же самую минуту Немирович позвонил Хромову.
1: «Вадим, срочное дело есть. Время сможешь найти?» — спросил Костя. «Найду, я же многодетный отец, прикроюсь семейной проблемой. Что надо?»
0: «Был такой следователь в областной, Губанов. Он уже на пенсии, надо его найти».
1: «Кроме фамилии еще что есть?»
0: «Семен Афанасьевич».
1: «Спасибо, когда найду, что ему сказать?»
0: «Ничего, я должен с ним поговорить сам».
1: «Принял, работаю».
0: Иван Михайлович сильно изменился в лице, когда вошедший начальник УГРО рассказал, что Немирович сильно интересовался делом Игнатова.
2: «Я так и знал, что этот червяк куда-нибудь залезет», — не маскируя злость, сказал Белоконь. «Чего он добивается?»
4: «А чего тебя так беспокоит?» — не понимая гнева следователя, спросил Карнаухов. «Вы же сами искали в делах Павловского зацепку. Не нашли. А он что, умнее вас?»
0: Белоконь словно не слышал милиционера. Он ушел в себя и, упершись глазами в стол, почесывал лоб.
4: «Я еще нужен?» — спросил Алексей.
0: Следователь поднял взгляд на Карнаухова и жестом указал тому на стол.
1: «Он мне здесь не нужен», — уже спокойно начал говорить Белоконь. «Я звонил в генеральную, жаловался, но реакции нет. Пока нет. Они там чухаться будут, перезваниваться между собой, а Немирович здесь нам всю картину испортит. Ты думаешь, зачем он в судебные дела полез?»
4: «Ищет. Работа у нас скорее такая».
1: «Ищет», — взмахнул рукой Белоконь. «Дело Жамнова разваливает. Не понимаю, зачем это ему? Вот скажи, Леша, ты веришь в то, что Жамной невиновен?»
4: «Вряд ли. Если не сам убил, то настропалил кого-то. Мы сейчас его связи проверяем».
1: «Вот, а Немирович Фантомаса ищет», — скривил лицо в надменной улыбке Иван Михайлович. «Я вот что прикинул. Друзья мои в Москве подсказали. Капитан-то наш ходок».
0: Белоконь смотрел на Карнаухова, прищурив один глаз.
1: «Понимаешь?»
2: «Не совсем», — признался Алексей.
0: «Покрути мозгами, Леша!»
1: Карнаухов не хотел строить догадки и перебирать варианты. Он ждал точных указаний от Белоконя. Пусть говорит открытым текстом. Если дела пойдут не по плану, то Алексей Карнаухов как бы в стороне выполнял распоряжение старшего следователя.
0: «Знаю-знаю, Леша, человек ты хитрый, но включиться тебе придется».
1: «Я и не отказываюсь», — прикидываясь простачком, ответил Карнаухов.
0: «У тебя же есть хорошая агентесса? Такая, чтобы москвич клюнул на нее».
1: «Подумать надо», — пространно ответил Алексей.
0: «Ты чего невинную овечку включил? Думаешь, я про твою Гришину не знаю?»
1: «Иван Михайлович», — Карнаухов замотал головой, — «Гришину нельзя».
0: «Это почему?»
1: «Она давно не удел, уровень другой».
4: Белоконь встал, обошел стол и, остановившись за спиной Алексея, наклонился к его уху.
0: «Ты, Леша, меня удивляешь», — прошептал Белоконь. «Ты до сих пор не понял, какой уровень у Немировича? Самый высокий, Леша, самый. Заряжай Гришину, возражения не принимаются».
1: «Вы не в курсе», — продолжал возражать Карнаухов. «Она замуж выходит. Я обещал не мешать».
0: «Так ты и не мешай», — словно черт-искуситель улыбнулся Белоконь. «Пусть ее счастью мешает Немирович. И немедли, у нас времени уже не осталось».
1: Карнаухов поднялся. В лице начальника УГРО Белоконь увидел сомнение. «Афера это, Иван Михайлович», — произнес милиционер. «А если...»
0: «Не каркай», — грубо прервал Карнаухова следователь и, внезапно подобрев, добавил. «Афера. Но без нее у меня будут большие неприятности. Тебе же не надо напоминать, что мои неприятности вмиг становятся твоими».
1: «Не надо. Я пойду?»
0: «Иди. Я в тебя верю, Алексей».
4: Глава пятая. Комбинатор. Губанов встретил Немировича и Хромова пытливым, недоверчивым взглядом. Прежде измерил Константина и не стал скрывать брезгливости к броской иностранной одежде. Следом скользнул по фигуре Хромова и тоже остался чем-то недоволен. Завершив процедуру визуального знакомства, пенсионер кивком предложил идти за ним. Гости пересекли двор дома по деревянному, очень добротно сбитому настилу, и вошли на застекленную веранду. Губанов разулся, поставил обувь на толстый войлочный коврик и вошел в дом. Гости алгоритм поняли: делай как я. В доме пенсионера было тепло и пахло хлебом. На кухне женщина, видимо, жена Губанова, хлопотала у плиты. Она подняла голову, увидела гостей, вытерла полотенцем лицо и вежливо улыбнулась.
0: «Проходите сюда», — скрипучим голосом сказал Губанов и, указав на старый, обитый черным дерматином диван с круглыми подлокотниками, не предложил, а скорее приказал: «Садитесь».
1: Сам хозяин присел у стола. Семен Афанасьевич выглядел как-то по-старообрядчески. Не хватало только религиозных атрибутов. Поверх косоворотки из плотного сукна надета жилетка, подбитая овчиной. Серые свободные штаны заправлены в высокие толстые вязаные носки. Ясно, почему на одетого по московской моде Немировича пенсионер-следователь смотрел осуждающе.
0: «Ну и зачем я понадобился уголовному розыску?» — продолжая сверлить взглядом Немировича, спросил Губанов.
1: «Семен Афанасьевич, перед уходом на пенсию вы вели одно дело — тройное убийство».
0: «Семья Капустиных», — не дал договорить Немирович Губанов. «Помню. Хорошо помню. Но у меня это дело забрали, и знаете, я из-за этого не расстроился».
1: «А по какой причине забрали?»
0: «Ну, кто ж их там разберет? Начальство так решило. Позвонил прокурор, тогда еще Жданов работал, и сказал: Семен Афанасьевич, передай дело Капустиных другому следователю. Вот и весь фокус. Ну, то, что Ваня Белоконю передал, вы знаете».
1: «Знаем», — подтвердил Костя. «А почему ему? Он же тогда только в областную перевелся».
0: «А что? Белоконь очень толковый следователь, поэтому и пошел на повышение. Правда, чересчур резвый, но это по молодости. Сейчас, наверное, степенным стал».
1: «А на Игнатова сразу вышли?»
0: «Нет, я опрашивал свидетелей. Такая фамилия не звучала», — говорил Губанов. «Вы запросите в архиве дела. Соседи говорили о молодом человеке. Девочка, дочь Капустина, с ним встречалась. Точно помню, его Леня звали, но у него алиби, я проверил. Он уехал из Семигорска за 2 дня до убийства. Дальше дело Ваня вел, приходил иногда за советом.
1: Немирович вчера читал материалы дела, но имя Леонид он не припоминал.
2: «Я не видел в деле упоминания об этом Лене», — сказал Константин.
0: «Да?» — Губанов не скрывал своего удивления. «Если я не ошибаюсь, в показаниях соседа фигурировал. Подождите, сейчас припомню его фамилию». «А!» — вспомнил пенсионер. «Пучков. Он жил в доме напротив. Точно, Пучков».
1: Костя помнил этот протокол допроса, но только там никакого упоминания о Лене не было. «Его вы допрашивали?»
0: «Да, в первый же день».
1: «Что-то тут не так», — Костя напряг память. «Я вчера читал эти показания, но Пучкова допрашивал Белоконь, а не вы. Его подпись под протоколом».
0: «Ерунда какая-то», — возмутился Семен Афанасьевич. «Быть этого не может. Вы что-то путаете, молодой человек. Если даже Ваня проводил повторный допрос, то мой должен был в деле остаться».
1: Для Немировича ясно стало одно. Дело о тройном убийстве тщательно почистили. Кто это мог быть? Ответ на поверхности. Кроме Белоконя или его прямого начальника, никто. Значит, есть вероятность того, что неизвестного и выморанного Леонида скрыли сознательно. Кто он, Леонид? Белоконь это знает точно, но никогда не скажет Немировичу правду. А эту правду надо узнать. Возможно, в этом и есть ключ к пониманию агрессивного поведения Ивана Михайловича.
2: «Да», — согласился с Губановым Немирович, — «возможно, я невнимательно читал дело. Обязательно вернусь в архив и еще раз прочитаю». Костя не хотел будоражить нервы Губанову. Судя по всему, бывший следователь был человеком очень ответственным и принципиальным. Неизвестно, как он себя поведет, узнав, что улики в расстрельном деле подтасовали. «Пусть живет спокойно». Милиционеры попрощались с Губановым и вышли на улицу. Они пошли к перекрестку, где их ждал Витя на своей двухцветной победе. Немирович внезапно остановился.
1: «Не было там в протоколе никакого Лени», — сказал Константин. «Протокол допроса Пучкова от другого числа. Иван Михайлович прямо факир».
0: «Не факир, а махинатор», — поправил Хромов.
1: «Если это его рук дело. А если его заставили?» «Понимаешь, Вадим, тройное убийство — не несчастный случай. Преступление громкое не только по меркам Семигорска. По всему Союзу такое нечасто бывает. Чтобы в серьезном деле мухлевать, надо иметь очень веские причины. Или...» — сделал вопросительную паузу Немирович.
0: «Или указание очень высокого начальника», — продолжил мысль Немировича Хромов.
1: «В точку. Найти бы нам гражданина Пучкова».
0: «Найдем», — пообещал Вадим. «Если он еще жив, найдем».
1: Немирович вернулся в гостиницу, чтобы позвонить Савельеву и рассказать о новых обстоятельствах дела. Но у стойки администратора столкнулся с Карнауховым.
5: «О, Константин Сергеевич», — широко улыбнулся начальник УГРО. «А я к тебе. Уже собрался уезжать?»
1: «Что случилось?» — без особой радости спросил Немирович.
5: «Вот», — Карнаухов протянул Косте конверт.
1: Константин посмотрел с опаской на конверт. «Что это?»
5: «Билет!»
1: Костя заглянул в глаза беспечно улыбающегося коллеги. «Что за шутки? Какой еще билет?»
5: «Да ты чего?» — чуть ли не хохотал Карнаухов. «Это билет на концерт в ДК профсоюзов. Концерт завтра. День милиции, Константин Сергеевич. Заработался? Начальник управления велел тебя пригласить. Я согласен. Живешь тут как отшельник».
1: Костя оттаял. Он и правда забыл, что послезавтра день милиции. Праздник весьма почитаемый в народе. Он взял конверт, достал оттуда билет и прочитал. 3-й ряд, место 15.
5: «Спасибо, Алексей». «Знаешь, где ДК?»
1: «Найду».
5: «Но это еще не все», — с хитринкой в глазах добавил Карнаухов. «После концерта в ресторане «Днепр» банкет. Быть обязательно. Все, пока».
1: Карнаухов пожал руку Кости и быстро направился к выходу, потом резко развернулся, подошел к Немировичу снова и сказал.
5: «Я слышал, Белоконь права качает. Ты особо не реагируй, он со всеми так, человек такой, к славе ревнивый. «Иван Михайлович тут один работает, а мы все так, пустое место».
1: Алексей хлопнул Немировича по плечу и ушел. А накануне вечером у начальника УГРО состоялась другая встреча. Светлана возвращалась домой поздно. Подойдя к подъезду, она увидела знакомое лицо с хитрой, не обещающей ничего хорошего улыбкой. Алексей Карнаухов встал.

0: важных делах говорить, — Корноухов развел руками. — Может, домой пригласишь? Чаю нальешь?
1: — Леша, ты же знаешь, я замуж выхожу. С прошлым покончено раз и навсегда. Не мешай мне, прошу.
0: — С прошлым? — вдруг глуповатая улыбка слетела с лица милиционера. — С прошлым, Света, покончить нельзя. Ну, разве что если сдохнуть. — Тогда да. Алексей взял Светлану за локоть и сильно сдавил. — Приглашай меня в гости. Холодно здесь, неуютно. Светлана Гришина в былые годы была агентом инспектора Корноухова. Однажды она попалась на скупке краденого и должна была переехать в колонию на несколько лет. Но Алексей Корноухов предложил красивой, породистой девушке искупить свою вину другим способом. Он вывел Свету из-под удара и сделал ее своим инструментом. Света умная, смышленая женщина не раз помогла Корноухову. И вот когда Алексей Федорович уже метил в начальнике уголовного розыска Семигорска, Гришина попросила его с ней расплатиться. Алексей хоть и был мужчиной скверным и эгоистичным, Свету отблагодарил. Он устроил ее в центральный универмаг на место главного товароведа, а через пару лет Гришина стала директором. Тогда Корноухов пообещал больше не трогать Свету и забыть все, что между ними было. Теперь, оказалось, обманул. «Я тебе торжественно клянусь», — говорил Корноухов, сидя на кухне и попивая из чашки чай. «Это последний раз. Света, клянусь, не хотел тебя беспокоить. Начальство заставило».
1: «Ты врешь, Леша. Ты всегда врешь».
0: «Вот упертая!» — Корноухов отодвинул чашку, достал из кармана пачку опала и грубо приказал Светлане. «Пепельницу!» Вот такая внезапная смена настроения и тона Корноухова пугала Гришину. Она знала, что этот мужчина может и руку приложить, да так, что синяков не останется, а больно будет долго. Света взяла из серванта пепельницу и поставила перед гостем.
1: «Я уже не в той форме», — тихо оправдывалась Гришина. «Посмотри на меня, Леша».
0: Корноухов поднял злые глаза на женщину. Смотрел несколько секунд и потом сказал. «Подойди». Света с опаской подошла к Алексею. Он, не выпуская изо рта сигарету, положил руку ей на грудь. Света вздрогнула и отвернула голову. Корноухов не унимался. Он погладил женщину по коленке и стал поднимать ладонь выше и выше. Света закрыла глаза. Противиться она боялась. «Не надо скулить, Света», — сказал Корноухов. «В хорошей ты форме. Я бы на тебя запал, если бы ты передо мной задницей пару раз вильнула». Алексей провел ладонью по ягодице Гришиной. «Сделаешь дело, и я буду у тебя в долгу. Иметь в должниках начальника УГРО — это, знаешь ли, большая удача. Садись и слушай», — опять в приказном тоне сказал Корноухов. Алексей рассказал Светлане свой план действий. Света слушала, не перебивая. В общем-то, ничего нового для нее не было. Уложит в постель московского командировочного, затем по графику скандал, возможно, с дракой. Ревнивый жених в исполнении одного из подчиненных Корноухова появится в нужный момент. Вызов наряда милиции и протокол. В финале спектакля появляется Алексей Федорович и играет роль спасителя. Вот и все. «Но есть один нюанс», — говорил в завершении Алексей. «Этот московский товарищ очень опытный зверек. Сфальшивишь — раскусит. Если что пойдет не по плану, придется спецсредства в ход пускать. Будь готова! Вопросы, Света». Какие могли быть вопросы? Светлана понимала, что отказаться не может, поэтому надо было настроиться на роль сильно жаждущей любви женщины. Давно она этого не делала. Что ж, придется вспомнить.
1: «Он хотя бы симпатичный?» — спросила Света уходящего Корноухова.
0: «Тебе понравится». Проводив Корноухова взглядом, Немирович поднялся в номер и позвонил генералу. «А напрямую спросить белоконя не хочешь?» — спросил Савельев, выслушав рассказ сыщика. «Он не идет на контакт. Я не удивлюсь, если после такого вопроса начнет открыто мешать, а может и вредить».
2: «Неужели все так серьезно?»
0: «Очень, Борис Захарович. У меня к вам просьба».
2: «Проси».
0: «Я хочу все знать о крушении поездов на Северной железной дороге». Костя открыл блокнот и прочитал генералу то, что записал в архиве. «И желательно точный список жертв, место захоронения и, если можно, показания свидетелей».
2: «Это не просто, Костя».
0: «Знаю».
2: «Мне кажется, ты не там ищешь». Тебе надо в Семигорск.

0: Русски искать родственников этого Игнатова. Мертвецы сами мстить не умеют. И все-таки, — настаивал Немирович, — попробуйте достать эти документы.
1: Сегодня попробую, позвоню утром.
0: Утром Костя из номера не выходил, ждал звонка. Телефон зазвонил пронзительно, заставив Константина вскочить с кровати. «Алло?» «Товарищ Немирович?» — это был женский голос.
1: «Да».
0: «Это администратор. Здесь к вам женщина пришла. Ждет. Вы спуститесь?»
1: «Женщина? Она представилась?»
0: «Да, Куркова Елена», — ответила администратор.
1: «Я не могу отойти от телефона. Пусть поднимется».
0: «Понимаете», — администратор стала говорить тихо, — «руководство гостиницы запрещает».
1: «Инспектору уголовного розыска разговаривать со свидетелями?» — перебил женщину Константин. «Вы это хотели сказать?»
0: Администратор молчала.
1: «Проводите ее в мой номер», — распорядился Немирович. «Жду».
0: Через несколько минут Елена Куркова, мама Славы, вошла в номер Немировича.
1: «Что-то случилось?» — с порога спросил капитан.
0: Лена кивнула и оглянулась, словно боялась, что ее разговор с сыщиком подслушивают. Костя выдвинул стул около небольшого столика и предложил Елене сесть. «Воды?» — спросил Немирович. «Нет».
1: Костя видел, что Лена сильно расстроена. Она поставила сумку на колени и яростно теребила ручки, словно стараясь их протереть до дыр.
0: «Лена, успокойтесь и рассказывайте».
2: «У нас неприятности», — Куркова заговорила очень тихо. «Вчера приходил человек из прокуратуры. Он сказал, что Славик должен дать другие показания. Я не знаю, как быть», — голос Лены задрожал. «Я не знаю, кого слушать».
0: «Тот, кто приходил, он представился?» — спросил Костя.
2: «Да, но не помню его фамилию».
0: «Как выглядел?»
2: «Худой такой, молодой, волосы рыжие и веснушки на лице».
0: «Борисенко», — Костя понял, о ком говорит Куркова.
2: «Да, да, да, Борисенко».
0: «И как Слава должен изменить показания?»
2: «В общем», — Лена распахнула сумку и достала оттуда свернутый в четверо маленький листок. Листок она протянула Косте. Он велел записать, чтобы ничего не перепутать.
0: Немирович развернул листок и понял. Борисенко, а вернее сказать Белоконь, требует в показаниях изменить дату. То есть мальчишка бегал в магазин не в день убийства, а днем раньше. Костя предположил, что и заведующая магазином тоже получила такое предложение. Вряд ли у работника торговли найдется возможность противостоять старшему следователю прокуратуры. Согласится и даст новые показания. Поэтому выход у Курковой с сыном один, скорее его нет.
1: «Лена, я хочу, чтобы вы знали, ложные показания — это преступление. Но в вашем случае надо выполнить условия следствия. А чтобы потом, когда все развернется в другую сторону, то есть мы найдем настоящего убийцу, вам не отвечать по закону, напишите сейчас здесь все, что было вчера. Это объяснительное будет у меня. В этом случае я гарантирую вам безопасность. Будете писать?»
2: «Дайте ручку», — сказала женщина.
0: Пока Лена писала, Немирович размышлял. «Надо же, Иван Михайлович ничего не боится. Теперь Жора за мной пойдет с легкой руки старшего следователя по 102 статье. Неужели Белоконь думает, что я буду молчать? Или у него есть план по моей нейтрализации? Но как? Договориться со мной? Он не дурак, знает, это невозможно. Заставить меня молчать? А это каким способом? Запугать? Знает, что не выйдет. Тогда только убить. Но это уже из области фантастики. Мы же не в Италии живем и не в Америке. Это там мафия просто решает вопросы с упертыми полицейскими. В Советском Союзе такого быть не может. На что же он рассчитывает? Вопрос открытый. Посмотрим». Лена закончила писать и передала объяснительную Немировичу. «Объяснительное останется у меня», — сказал Костя. «Вы никому не говорите, что рассказали мне? Никому, даже близким, и Славе не говорите».
2: «Я поняла».
0: Как только Куркова закрыла за собой дверь, раздался звонок телефона. На этот раз это был генерал Савельев. Он рассказал, что во время столкновения поездов тюремный вагон пострадал больше всех. Он был прицеплен сразу за локомотивом. Живых не осталось, людей собирали по частям, ориентировались по одежде. Хоронили осужденных в общей могиле. Игнатов в списке есть, значит, его останки тоже нашли. «Если ты уверен, что судью убили из-за приговора Игнатову, то ищи родственников, Костя», — повторил генерал. «Родственников или очень-очень близких друзей? Ну, скажу честно, слабая версия. Перспективы никакой».
1: «Зато у Белоконя грандиозная перспектива», — Немирович прочитал в трубку объяснительную Елены Курковой. Генерал выдержал паузу и спросил.
0: «Он что, Кощей бессмертный?»
1: «Я тоже так подумал».
0: «Знаешь что, капитан Немирович, бери-ка ты билет и приезжай. Дело Павловского вышло из берегов Семигорска. Напишешь рапорт, все подробно. А замминистра пусть решает. Заканчивай там».
1: «Слушаюсь, товарищ генерал. Вечером схожу на концерт в честь Дня милиции и ночным поездом в Москву. Только чую я, придется мне сюда вернуться».
0: Когда Немирович говорил это Савельеву, он не знал, что ночным поездом он из Семигорска сегодня не уедет.
1: После концерта Костя вместе с Карнауховым приехал в ресторан «Днепр». Алексей вел себя легко, непринужденно, шутил. Словом, праздничное настроение начальника УГРО задавало тон всему вечеру. Банкет был накрыт в отдельном зале. Карнаухов показал Немировичу столик у окна и сказал, что это начальник управления распорядился посадить Немировича к нему за стол.
0: «Отчего такая честь?» — удивился Константин. «Тоже скажешь. Ты же не рядовой инспектор. Чай из Москвы прислали», — шутливо кривлялся Алексей. «Из самого министерства».
1: Немировичу все равно было, где и с кем сидеть, он посматривал на часы. Ровно в половине двенадцатого ему надо быть на вокзале. Конечно, ни Карнаухов, ни начальник управления, ни кто-либо другой о сегодняшнем отъезде Немировича не знал. Знал только Витя, который в назначенное время должен был подъехать к ресторану. Когда банкет уже был в полном разгаре, в зале появилась интересная женщина. Немирович сразу обратил на нее внимание. Это была Светлана Гришина. Она окинула взором зал, остановила взгляд как раз на столике, за которым сидел Немирович с Карнауховым, и пошла в их сторону. Гришина подошла к начальнику управления и стала что-то говорить ему, пожимая руку и красиво улыбаясь. То, что она говорила, расслышать не удавалось, заглушала музыка. Ансамбль, звеня гитарными струнами, пел «Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза?» Карнаухов заметил интерес Немировича к Светлане.
0: «Красавица, правда?» — наклонившись к Косте, сказал Карнаухов.
1: «Не спорю».
0: «Знаешь, кто это? Директор нашего центрального универмага».
1: «Такая молодая?» — удивился Костя.
0: «Она не только молодая, она еще и незамужняя».
1: В эту секунду Гришина, видимо, завершив поздравительную тираду, собралась уходить. Карнаухов вскочил со стула.
0: «Света!» — окликнул он Гришину и замахал рукой. «Света, подожди!» и, обернувшись к Немировичу, бросил. «Я сейчас!»
1: Карнаухов и Света обменялись несколькими фразами, и Алексей повел ее к своему столику. Он галантно отодвинул перед дамой стул и посадил Светлану рядом с Немировичем.
2: «Леша, мне неудобно», — говорила Гришина. «Ваш праздник, я тут при чем?»
0: «Обидеть хочешь? Неудобно ей», — отвечал Карнаухов. «Сиди, я сейчас скажу официанту, тебе накроют».
1: Алексей поводил взглядом по залу. Официанта не увидел.
0: «Куда все делись? Так, пойду разберусь, а вы пока познакомьтесь. Давайте, давайте!»
1: Алексей убежал искать официанта. «Константин», — представился Немирович.
2: «Света», — опустив от смущения глаза, ответила Гришина.
1: «Для своей должности вы очень скромны».
2: «А откуда вы знаете, какая у меня должность?» «Ах, да!» —
1: Света увидела возвращающегося Карнаухова.
2: Леша проболтался.
1: Еще как проболтался. Алексей выдернул из-за соседнего столика стул и подсел к Светлане.
0: «Сейчас все будет в лучшем виде», — сказал он. «Что вы сегодня пьете, прелестная Светлана?»
2: «А что пьет твой друг Константин?» — вопросом ответила Гришина.
0: «А мой друг Константин нифига ничего не пьет. Не отравим мы тебя, капитан Немирович», — громко крикнул Карнаухов, перекрывая голосом громыхнувший веселой песней ансамбль.
1: Светлана бросила на Константина вопросительный взгляд. Костя пожал плечами.
2: «Когда такой молодой красивый мужчина не выпивает, — говорила на ухо Немировичу Света, — возникает вопрос, все ли у него в порядке?»
1: «У меня все в порядке, Света», — также на ухо ответил Константин. «Просто не люблю выпивать в незнакомой компании».
2: «Ха-ха! — захохотала Гришина. — Боитесь, напоят и обесчестят?»
1: «Что-то вроде того».
2: этой компании это не относится», — Светлана сделала жест, как бы объединив всех присутствующих в зале. «Здесь все ваши, можно сказать, родня», — теперь засмеялся Костя.
0: «Вы, наверное, не в курсе, Света, но с такой роднёй надо быть всегда начеку». Света опустила уголки губ и помотала головой.
2: «Я думала, это только у нас, в торговле, клубок гремучих змей. А оно вот как, и у вас тоже».
0: «Похлеще торговли, Света». На сцене к микрофону вышла солистка, милая стройная девушка в длинном платье с блестками, и запела. «Уезжаешь, милый, вспоминая меня, пролетят столетия вроде птичьих стай».
2: «Ой!» — встрепенулась Светлана. «Шербурские зонтики! Пригласите меня!» — Света дотронулась до руки Немировича. «Моя любимая песня!»
0: Костя встал и галантно протянул Светлане руку, приглашая к танцу. Света что-то говорила, у нее приятный низковатый тембр, но Константин не слушал. Он погрузился в свои размышления. Внутренне Немирович негодовал. Что за натура у него? Почему ему надо преодолевать с таким чудовищным напряжением свои плотские желания? Вот положила эта красивая женщина нежные тонкие руки к нему на плечи, коснулась как бы невзначай его лица густыми, пахнущими свежестью волосами, сказала ему вроде бы ничего не значащий комплимент, и все, Костя поплыл. Он признавался себе, если бы не ждала его дома любимая и желанная девушка Алена, бросился бы немедленно в омут вместе с эффектной обворожительной Светланой.
2: «Я просто обожаю этого актера», — вырвавшись из своих мыслей, услышал Немирович Свету. «А вы?»
0: «Я уже лет 5 не был в кино», — нашелся Немирович. «Не могу разделить ваше восхищение, Светлана».
2: «Господи, Константин, давайте уже на «ты». Выкаем, как на партсобрании».
0: «Принимается». Вернулись за столик. Светлана подвинула свой бокал к Немировичу.
2: «Поухаживайте, налейте мне шампанского».
0: Костя налил золотистый напиток, играющий пузырьками, и подвинул его к женщине.
2: «А себе?»
0: «Я выпью минералки».
2: «Понимаю», — Света отвернулась. Костя понял, что обидел женщину. «Вам со мной неинтересно», — сказала Гришина. «Вы вообще не здесь, я вижу, вы далеко. И когда мы танцевали, вы, Костя, меня не слушали».
0: Света залпом осушила бокал с шампанским.
2: «Извините, мне пора», — Светлана поднялась, взяла сумочку и собралась уходить.
0: Костя почувствовал себя негодяем. Он взял женщину за руку. «Я могу вас проводить?» Света смотрела сверху на Немировича и молчала. Эту картину наблюдал Карнаухов. Что-то подсказало ему, что пора вмешаться. Он подскочил к столику. «Так», — вытаращил глаза слегка подвыпивший Алексей. «Я что-то пропустил? Ты куда собралась, Света? Сидим, отдыхаем!» Карнаухов забрал у Светланы сумочку. «Светочка, вечер в самом разгаре. Куда ты торопишься? Мы тебя проводим. Потом».
2: «Мне надо домой», — капризничала Гришина.
0: «Я понял. Это он тебя обидел?» — Карнаухов шутливо насупился и указал на Немировича.
2: «Никто меня не обидел».
0: «Тогда поход домой отменяется», — махнул рукой, как саблей Алексей.
2: «Ладно», — согласилась Светлана. «Дай сумочку, мне надо сходить попудрить носик».
0: Карнаухов проводил женщину взглядом и подсел к Константину. «Ты чего? Вроде у вас все склеивалось». Немирович вздернул брови и посмотрел на коллегу. «Ну», — поспешил исправиться Карнаухов, — «танцевали вроде как, и это...» «Леша», — прервал невнятные домыслы Карнаухова Немирович, — «меня дома ждет любимая девушка. Она там, а я здесь. Света, конечно, очень интересная, шикарная женщина, но не в моих правилах изменять своей любимой». Карнаухова перекосило. Он скривил губы и закатил глаза. «Ты зачем мне это говоришь?» — спросил он. «Я что, не мужик? Не знаю, как это бывает. Ты прямо как Ленинская гвардия заливаешь». Карнаухов склонился близко к Немировичу и прошептал. «Не обижай Светку. Обидишь, будешь иметь дело со мной». И тут же громко засмеялся. Костя посмотрел на часы. От проныры Карнаухова это не ускользнуло. «Шучу я, Костя», — сменил тон Алексей. «Ты куда-то спешишь?» Немирович скрывал свой отъезд. Пусть это будет маленьким сюрпризом. «Нет, просто устал сегодня. Думал пораньше в гостиницу уехать». «Успеешь», — хлопнул по плечу Константина Алексей. «Не уходи, я скоро». Вернулась Света. Немирович начал развлекать женщину разговорами, пригласил еще раз на танец, а когда вернулся к столику, увидел стоящего за колонной Хромова. Вадим движением головы показал Немировичу, что надо выйти. Видимо, что-то важное. Костя вышел из зала и пошел за Вадимом.
2: «Карнаухов собирается тебя подставить», — сообщил Хромов, когда убедился, что их с Немировичем никто не видит.
0: «Подробнее?»
2: «Я только что слышал его разговор в подсобке. Васильев передал Карнаухову бутылку и сказал: «Налей только ему, сам не пей. Будет готов минут через 10. Костя, ты понимаешь?»
0: Немирович быстро прокрутил все сегодняшние события и примерно понял, чего хочет Карнаухов.
2: «Ты молодец, Вадим. Слушай, там в зале Ольгин. Быстро тащи его сюда».
0: Через несколько минут Ольгин с ничего не понимающим взглядом стоял перед Немировичем. Костя рассказал свои предположения.
2: «Снотворное, — решил Ольгин. — Сильная или большая доза, других вариантов нет».
0: «Как сделать, чтобы выпить, но не заснуть?»
2: «Просто. Быстро промыть желудок».
0: «Поможешь?»
2: «Конечно».
0: Буквально за 5 минут друзья разработали план. Каждый знал свой маневр.
2: «Ну а теперь распишем пульку», — подвел итог Немирович. «Только по нашим правилам». «Что ж, Светлана, иду в твои объятия».
0: Действия Карнаухова теперь были ожидаемыми. Немирович с трудом согласился выпить бокал красного вина.
2: «Выпьем за наш день», — громко изображая из себя пьяного, говорил Карнаухов. «Проводим Светочку домой. Вместе. Договор?»
0: «Да», — ответил Немирович. Карнаухов не тронул бутылку красного, которая появилась на столе во время отсутствия капитана, а схватился за полупустую московскую.
2: «Может, все-таки беленькой?» — прищурившись, спросил Алексей.
0: «Нет», — отказался Костя. «Вина полбокала и поедем». Когда Костя осушал бокал, он заметил, как на него смотрела Света. В глазах женщины он распознал тень тревоги. Конечно, она знала, что подмешана в вино, и ей стало не по себе. Костя выдержал паузу и вышел в туалет. Только не в общий туалет пошел Немирович, а в служебный, где уже ждал его Ольгин. Через 5 минут Немирович вернулся.
2: «Ну что?» — продолжал хороводить Карнаухов. «Поехали! Надо нашу Светочку проводить!»
0: Света взяла Костю под руку и, то и дело заглядывая Немировичу в глаза, пошла с ним в гардероб. У входа в ресторан уже стояла белая «Волга» с шашечками на передних дверях. Костя сел вместе с Гришиной на заднее сиденье. В машине его начало клонить ко сну, да так, что сопротивляться было не по силам. Немирович склонил голову и пристроился на плече у Светы. Он бурчал что-то себе под нос, причем так, что никто не смог разобрать его речитатив.
2: «Готов», — подытожил Карнаухов.
0: Затаскивали Немировича в квартиру Гришиной, Карнаухов и таксист. Они не знали, что следом за ними к дому Гришиной подъехала Победа Виктора, в которой сидели Ольгин и Хромов. Друзья Немировича держали ситуацию под контролем. Тем временем в квартире, не подразумевая, что Немирович все слышит, Карнаухов инструктировал Светлану.
2: «Разденешь его, и пусть остается в твоей постели».
3: «А если его того?» — Света сделала характерный жест. «Ну, того. Буду я во всем этом лежать?»
2: «Не вывернет. Это снотворное, не отрава. Не паникуй. Васильев придет 5 часов. Так наверняка. Ты должна быть голой».
3: «Леша!»
2: «Я сказал голой», — строго произнес Карнаухов. «Не девочка, не убудет с тебя. Короче, не перебивай».
0: Дальше Алексей выдал весь план с подробностями. Ревнивый муж кидается в драку, Света получит несколько оплеух, так надо. Немирович наверняка кинется заступаться. Схема проверенная. Драка, разбитый нос или даже 2, звонок в милицию, наряд приедет моментально, все уже готово.
2: «Дальше твое дело сопли и рыдания. Приеду я, и дело в шляпе, понятно?»
3: «Понятно. Дверь захлопнешь», — тихо ответила Светлана и пошла в душ.
0: Через секунду щелкнул замок. Это ушел Карнаухов. Теперь ход Немировича. Костя ждал, когда из ванной вернется Гришина и начнет его раздевать. Дождался. Немирович изобразил из себя совершенное бревно. Светлана с трудом справилась со своей миссией. Немировича женщина оставила одного, а сама взяла из шифоньера белье и ушла спать в другую комнату. Костя подождал какое-то время, оделся и укрылся одеялом. Следующий акт запланирован на утро, а пока можно и поспать. Хромов и Ольгин разделили ночь поровну. Один должен был беспрестанно наблюдать за входом в подъезд. Виктора переселили на задний диван. Он тоже порывался участвовать в операции, но Хромов приказал парню забыть об этом. Он приложение к победе только и всего. Надо отдать должное хорошей организации. У Карнаухова все работало как часы. «Эту бы энергию да в мирных целях», — сказал Вадим, когда в 5 утра увидел Васильева, входящего в подъезд. Хромов толкнул локтем спящего рядом Ольгина. «Подъем! Началось!» Ольгин выпрямился, как пружина, и начал растирать ладонями заспанное лицо. «Ждем 5 минут и поднимаемся», — сказал Хромов. В предутренней тишине очень хорошо было слышно, как провернулся ключ в замке входной двери. Осторожные шаги по коридору. Затем скрипнула дверь. Видимо, назначенный на роль жениха заглянул в соседнюю комнату.
3: «Там!» — услышал Костя шепот Гришиной.
0: «Иди ложись с ним», — прозвучал незнакомый мужской голос.
3: «Милости просим», — прошептал Немирович.
0: Светлана осторожно открыла дверь спальни, заглянула. Немирович мерно посапывал. Женщина сбросила с себя ночную рубашку и аккуратно, чтобы нечаянно не разбудить, скользнула под одеяло. И тут электрический разряд пробил Свету с макушки до пяток. Капитан лежал под одеялом одетый. Она не успела вскрикнуть, как Немирович закрыл ей рот ладонью.
3: «Тсс!» — шепнул ей в ухо Костя. «Испортишь красивый финал!»
0: В темноте Константин разглядел огромные, испуганные глаза Светланы. Она задрожала. В эту секунду открылась дверь, и в спальне включился свет. У двери стоял высокий молодой человек. Он, наверное, по неопытности не обратил внимания на перекошенное от испуга лицо Светланы и выдал заученный текст. Причем сделал это громко, очень громко. То ли для того, чтобы ошеломить спящего Немировича, то ли для того, чтобы соседи услышали и в нужный момент подтвердили происходящее.
4: «Это кто?» — заорал мужчина. «Я не понял!»
0: Костя быстро откинул одеяло и встал с кровати. «Капитан Немирович», — ответил на вопрос Константин, — «московский уголовный розыск. А вы, я так понимаю, Васильев?» Этот трюк стал настолько неожиданным, что Васильев впал в ступор, а Костя нагнетал давление. «Сядьте», — приказал капитан и указал на пуфик около шифоньера. «Сесть, я сказал», — теперь громко крикнул Немирович. Через секунду Васильев пришел в себя и решил выскользнуть из квартиры. Он метнулся в коридор, распахнул дверь, но на площадке уже стояли Хромов и Ольгин. Путь к отступлению перекрыт.
3: «Ты куда собрался, Гена?» — услышал Костя голос Хромова. «Вернись, там тебя любимая ждет».
4: «А-а-а!» — закричал Васильев от отчаяния.
0: Света вызвала милицию, как и требовал Карнаухов. Наряд прибыл минут через 5. 2 сержантов и лейтенанта разместили на кухне и велели хозяйке напоить парней чаем. «Сидим тихо, товарищи», — сказал милиционерам Костя, показав свое удостоверение. «Капитан Хромов объяснит вам суть операции. Вадим, просвети патрульных». Теперь осталось дождаться самого Карнаухова. Алексей не спешил. Наверное, решил, пусть клиент созреет. Зря он тянул. В это время обескураженный Васильев выдавал весь расклад, что называется, явки и пароли. Карнаухов выкурил сигарету около подъезда и поднялся в квартиру. К его приходу Немирович с товарищами подготовили место преступления. В коридоре валялась перевернутая тумбочка, на стене перекошенная вешалка для верхней одежды, а сама одежда грудой лежала на полу. Карнаухов насторожился. Его смутила тишина. Он перешагнул через одежду и толкнул дверь кухни. Закутанная в одеяло, Гришина сидела напротив лейтенанта и, можно было подумать, давала показания.
4: «Где?» — успокоившись, спросил Карнаухов.
3: «Там», — указала Светлана в сторону спальни.
0: Алексей, засунув руки в карманы пальто, прошел к спальне. Как только он заглянул в комнату, сразу понял — провал. Он инстинктивно сделал шаг назад, но наткнулся на стоящего за спиной Хромова.
3: «Заходите, Алексей Федорович, не стесняйся, тут все свои», — пригласил Карнаухова в комнату Константин.
0: Карнаухов бросил злой взгляд на сидевшего на краю кровати, понурившего голову Васильева. Гена встретил взгляд начальника и понял, что всех собак за провал повесят на него.
1: Я хотел было оправдаться, Васильев.
0: Заткнись, грубо прервал подчиненного Корноухов.
1: Свои проблемы вы потом решите, когда мы уйдем, сказал Немирович. Что, Алексей Федорович, наедине поговорим или при свидетелях?
0: Выйдите все, скомандовал Алексей.
1: Васильев тут же поднялся и поспешил выполнить приказ начальника. Ольгин и Хромов не шевельнулись, они ждали решения Немировича. «Подождите в коридоре, ребята», — попросил Костя. Оставшись наедине с Корноуховым, Костя не собирался упускать инициативу. Он, в отличие от оппонента, победитель. Комбинация Корноухова не сработала. Немирович указал жестом на все тот же пуфик. «Присаживайся, Леша». Корноухов снял пальто, бросил его на кровать, но садиться не стал. Встал, опершись плечом на стену.
0: «Зачем все это?» — спросил капитан. «А ты сам не догадываешься?»
1: «А я не хочу гадать. Я хочу знать наверняка. Если ты мне не представишь внятного объяснения, то рапорт ляжет на стол заместителю министра. Что последует за этим, можешь сам догадаться, а могу и я рассказать».
0: «Не надо!» — рыкнул Корноухов. «Лезешь ты туда, куда не надо. Вот и вся причина».
1: «А куда не надо? И кому не надо?» Корноухов не ответил, отвернулся к окну. «Леша, ты опытный оперативник, начальник розыска. Ты же знаешь, все козыри у меня. Ты можешь мне не рассказывать. Давай просто дождемся группу из министерства и распрощаемся со своими должностями, а может и со службой вообще».
0: «Я приказ выполнял», — сказал Корноухов. «Мне этот спектакль самому не нравился. Предупреждал его. Вот и приехали».
1: «Фамилию? Ты фамилию забыл назвать? Кого предупреждал?»
0: «Старшего следователя областной прокуратуры», — сквозь зубы цедил Корноухов. «Ивана Михайловича Белоконя».
1: «Значит, его комбинация? Иван Михайлович главный комбинатор?»
0: «А кто еще?» — кинул Алексей. «Я же тебе говорю, мне это нафиг не надо».
1: После этих слов Корноухов достал сигарету и закурил.
0: «Как ты раскусил?» — спросил он Немировича.
1: «Нет никакого желания делиться с тобой опытом. И давай договоримся, вопросы задаю я». Корноухов заиграл желваками. «Если бы Немирович был простым инспектором УГРО, если бы за ним не стояли высшие чины министерства, то Корноухов прямо здесь и сейчас набил бы морду этому московскому франту. Но сейчас, в той ситуации, в которой оказался Алексей Корноухов, он должен был смириться и сотрудничать. Оттого и злость распирала Алексея». «Чего так боится Белоконь?» — продолжал спрашивать Немирович.
0: «Не знаю. Сказал, что ты выгораживаешь Жамнова, что ты вредитель и хочешь спустить на тормозах расследование. Он жаловался в генеральную, но там ничего не решили. Потом вызвал меня и сказал: «Возьмем тебя на сладеньком, и ты сразу станешь ручным. Отказаться я не мог, ты же понимаешь?»
1: «Отказаться, конечно, не мог», — согласился Немирович. «Но мог меня предупредить, это было бы честно». Костя понимал, что Корноухов врет. Он, по словам Хромова, давно служит Белоконю. Что-то их связывает. Спросить что? Наврет стрекороба. Единственный выход — подвесить Корноухова на этом провале и просто нейтрализовать. Он хитрый и держится за должность, а значит, будет выкручиваться и стараться не ввязываться в драку. Вместе с тем Немирович понимал, Корноухов — исполнитель, инструмент. Главный махинатор и архитектор проекта — Белоконь. Вот с ним и надо сегодня же разобраться. Он ждет доклад Корноухова, а получит разоблачение от Немировича. «Решение мое такое», — поразмыслив, сказал Немирович. «Ты, Алексей, уходишь в тень. Не трогаешь Хромова и Ольгина, я не трогаю тебя. Все, что здесь произошло, пока останется между нами. Если ты нарушаешь правила, все объяснительные и свидетельские показания пойдут в ход».
0: «Ты на коне», — кивнул Корноухов.
1: «Еще одно. Васильев молодой, и учить его надо, как вычислять воров и убийц, а не театральному искусству. Это так, в качестве пожелания».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
6: музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
7: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песенка Луиса Прима «Анжелина» вошла в репертуар ансамбля «Веселые ребята» с русским текстом Онегина Гаджикасимова под таким же названием. Давайте послушаем. Солирует Леонид Бергер. Запись 1971 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире Радио Рансис. И вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Вы слушаете продолжение беседы.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты» Оксана Забродская, Ольга Лифанова и Анна Наумова. Давайте вкратце поговорим. Возможно, те люди, которые нас слушают, задумываются, да, о приобретении собаки-поводыря, да. Возможно, кому-то из наших слушателей хочется начать этот Новый год с самостоятельных выходов из дома с собачкой-поводырем. Вот давайте вкратце расскажем, что для этого необходимо для приобретения собачки-поводыря. И вообще, вот привыкание хозяина к собачке, насколько это долгий процесс и как сделать его менее болезненным.
3: Этот год не получится начать уже с собакой-поводырем. Примерно ожидание в течение года в очереди. Я получила собаку через 10 месяцев, мне позвонили и сказали, что можно уже ехать за своей помощницей. Есть у нас девушка Елизавета из Краснодара, которой перезвонили буквально через неделю. Ну, от месяца, скажем так, до года ожидания. Не стоит бояться. Я тоже не была собачницей, у меня никогда не было домашних животных, и когда я первый раз увидела свою помощницу, я элементарно даже не знала, как ей мыть лапы после прогулки. Теперь я знаю все о лабрадорах, о поводырях. Изначально, если есть карта реабилитации, да, ИПРА, там должно быть прописано такое техническое средство, как собака-проводник с комплектом снаряжения. Если все это есть, эта запись, то можно встать в очередь в УПАВНУ, в Российский центр школы подготовки собак-проводников. Этого достаточно. Заполнить анкету. Это можно сделать электронно. Можно сделать в фонде социального страхования. Но мы вам рекомендуем продублировать. Если вы зарегистрировались, подали заявку в фонде социального страхования, лучше электронно на сайте это все дело продублировать. Так процесс пойдет немного быстрее. И моя рекомендация, если кто-то встает в очередь на такое техническое средство, курировать, скажем так, свое движение по очереди, отслеживать и напоминать о себе и фонду социального страхования, и той школы, где вы стоите в очереди. Потому что может случиться так, как у Анны, кто-то за собакой не приедет, и по всем критериям собака может по анкете подходить вам. Анкету стоит заполнять очень тщательно, нигде не юлить, не таить. Там есть такие, например, вопросы. Какими видами транспорта вы пользуетесь? Я написала все, то есть везде, там троллейбус, автобус, метро. Я поставила везде галочки, потому что мы очень много передвигаемся по различным городам. И есть такой вопрос, в какой местности вы живете? В какой местности вы часто будете находиться? Я тоже везде поставила галочки. Родители у меня живут в поселке, я живу в оживленном городе. Ну и мы путешествуем, много разъезжаем. То есть продумывать нужно анкету, девочкам не нужно девушкам юлить по поводу веса. Это тоже важный вопрос, я считаю, потому что вы должны с собакой справиться. Прежде всего, если ваш вес 80, пишите 80, не пишите 65, потому что собаку будут рассчитывать на более стройную девушку, миниатюрную. То есть собака максимально должна вам подходить. И по характеру, кстати, я просила собаку-космонавта, когда я позвонила, сказала: «Вы знаете, мне нужна такая собака, чтобы ее не укачивало, чтобы она не уставала, чтобы мы с ней много ходили, бродили, там ездили по самолетам, летали по поездам по двое суток. В общем, космонавт». Они сказали: «Ага, понятно». И в анкете указала игривый, живой, активный характер. Сама активная, да, в общем. И мне дали полную противоположность меня. То есть собака спокойная, уравновешенная, в меру активная. То есть у нее нет какого-то такой импульсивности, да, эмоциональности. Я сказала: «Как-то? Я же просила другую собаку. Почему она такая спокойная? Мне вот надо, чтобы она бегала, суетилась». А потом через месяц, через два я сказала: «Боже, какие грамотные кинологи! Как они мне правильно подобрали мою помощницу! Она вот прям меня дополняет. Если бы у меня собака была, например, как Гермиона, которая наиболее активней моей, я бы, наверное, с ума сошла». второй путь – встать на очередь. Если у вас не прописана собака-проводник ВПР, вы можете встать в учебный кинологический центр собаки-помощники инвалидов. Туда не нужна ИПР, нужен паспорт, справка, копия в ТЭК и также заполнить тщательно анкету. Все это делается в электронном виде, это не делается через фонд социального страхования. И после того, как вы получите собаку, кстати, мы все втроем, Оля, Аня и я, получили собаку, обойдя изначально фонд социального страхования. То есть мы сами встали в электронном порядке в очередь, получили собаку и только потом сделали индивидуальную программу реабилитации и абилитации, куда вписали собаку-проводника.
2: Уточню момент один. То есть если вы получаете собаку не в Купавне, а в другой школе, где собаки-помощники инвалидов, тогда ИПР не нужно, и тогда фонд социального страхования обращаться тоже не нужно.
3: Изначально, когда, да, вы получаете, не нужно. Но потом нужно, потому что вы получаете компенсацию по уходу и ветеринарному обслуживанию. На данный момент это около 23 тысяч рублей. Единовременная выплата платится раз в год. И нужно подавать документы на получение этой компенсации. Есть некие различия между двумя центрами, но они не критичны. Все сотрудники, которые работают в этом центре, раньше были сотрудниками Купавни. Скажем так, можно сказать, что школа одна у собак, образование одно. Высшая собачья поводырская.
2: Понятно. Хорошо, ну вот, допустим, я решила себе приобрести такую собачку, да? Вот мне поступил вызов из школы, ну, из Купавны, либо из другой школы, что вот собачка готова, да? Я туда приезжаю. Как проходит процедура, вот, скажем так, знакомства, привыкания меня к собачке, собачки ко мне? Вот сколько это длится по времени, и как это проходит все? Вот?
4: Конечно, все это индивидуально. Каждый проходит это по-своему. Но я, в силу, наверное, своей тяги к писательству различному, я все пишу. В том числе у меня есть заметка о получении собаки-поводыря. Я это сравнила с временем ожидания ребенка. И вот, наконец-то, ты приезжаешь, и вот, наконец-то, твой ребенок, наши собачьи дети, как мы их называем, он получен, он вот он рядом с тобой. И тут начинается суета. А как? А что? А куда? Вот как ты первый раз берешь в руки ребенка и не знаешь, как совладать с его руками, ногами, головой, все такое тонкое болтается, и как это запеленать. Примерно такое же ощущение возникает, когда ты подходишь к собаке. Как к ней подходить? С какой стороны? Что такое поводок? Что такое шлейка, ошейник? Потом, конечно, тренеры, как опытные акушерки, они все тебе расскажут, все покажут. И в первый момент кажется, что такое 2 недели? Да я же ничему не научусь, я же даже вот собаку-то не узнаю. На самом деле 2 недель очень достаточно. Первая неделя проходит достаточно суетливо, напряженно, где-то со слезами, где-то как-то. Что-то не получается, что-то совсем не получается. Тренер, кажется, что постоянно тебя ругают за каждое телодвижение. На самом деле это не так. На самом деле тренер хочет тебя научить максимально, во всех моментах, во всех аспектах показать, чтобы когда ты уже приедешь к себе домой, у тебя уже не возникало вопросов, что, как и почему. И потом наступает выходной, воскресенье. Как я сказала, мы с Боней просто проспали. Она топтала подстилку, я топтала подушку. Ну, лето у нас было дождливое, особо никуда мы не поехали, делать нам было нечего, мы отдыхали. И когда мы вышли в понедельник уже на второй неделе снова на маршруты, это было совершенно другое ощущение. Вот этот выходной – это такой переломный момент, когда мы друг друга осознаем, мы друг друга понимаем, в голове укладываются лекции, укладываются какие-то навыки, полученные за неделю. Ну, 2 недели – это очень напряженная работа, постоянная, целый день. Ой, я за эти 2 недели потеряла 5 килограмм веса. Представляете, как мы напряженно работали? И очень трепетный первый момент встречи с собакой. Я, конечно, с нетерпением ждала, держала себя строго в руках. Мне сказали, вот приехала, давай полчаса, там тебе чаю попить. Я, какой чай? Полчаса просто вот метаний по комнате, ну когда же, ну когда же? Тут пришла тренер, ну пойдем знакомиться. И вот я присела к своей собаке, и она пытается и потереться, и морду на колени положить. Но когда она попыталась уже подать мне лапу, тренер ее несколько одернула, что без лап. Вот. И потом мне показали навыки, которыми владела собака за это время. Собака очень тщательно, очень вдумчиво выполняла все команды, беспрекословно просто. То есть она старалась показать себя во всей красе. Ну и дальше выход на первый маршрут и трудовая деятельность.
5: Знакомство с собакой действительно очень трепетный, ожидаемый момент. те, кто знает собак, те, кто не знает, те, кто любит, те, кто довольно равнодушно к ним. Это у всех проходит очень приятно, очень здорово. Ну, действительно, Аня очень здоровские аналогии классные привела по поводу ожиданий рождения ребенка. Действительно, 2 недель вполне хватает, чтобы понять и ознакомиться с теми навыками, которыми собака обладает. Но на этом ваша работа не заканчивается, а только начинается. Дома действительно тоже идет привыкание, подстраивание. Надо научиться понимать, когда собака ходит в туалет. Это немаловажно на улицах города. Ну, такие моменты интимные, так скажем. Надо научиться понимать, как собака себя ведет на маршрутах, когда она может немножко отвлекаться.
2: Секундочку. Давайте вот по пунктам. Вот, извиняемся, собака захотела в туалет. Как мы это определяем? Потому что на самом деле все это жизненные важные вопросы.
5: Да. Ну, конечно, мы собаку как минимум 2 раза в день выгуливаем. Это ее естественные физиологические надобности, без которых она просто жить полноценно не сможет. Да. Перед каждым маршрутом мы собаку тоже, конечно, выгуливаем. Выгул – это когда мы собаку берем за поводок, и она может спокойно походить или побегать, если она на длинном поводке или на рулетке, сделать свои дела туалетные, немножко расслабиться, в свое удовольствие подвигаться, поиграть, может быть. Да, мы с ней можем с удовольствием играть. То есть выгул – это не только туалет, это еще и, конечно, расслабление для собаки, потому что во время работы она все-таки в напряжении, в психоэмоциональном, она работает, она сосредоточена.
2: Но при этом она на поводке, то есть поводок вы не отпускаете?
5: Да, безусловно. В пределах города, если нет ограниченной площадки, замкнутой, и если нет зрячего помощника, который полностью контролирует ситуацию, вы в нем уверены, собаку мы не отпускаем с поводка никогда. Можно использовать длинную 8-метровую рулетку, то есть собаке прекрасно разбежаться 8 метров в одну сторону, 8 в другую, она спокойно может подвигаться на этой рулетке, на этом поводке. Ну, поэтому собака не испытывает какого-то дискомфорта от того, что она на поводке находится. И, конечно, если случается чрезвычайная ситуация, и собака захотела в туалет на маршруте, когда она работает, ну, такое на самом деле бывает редко, но все-таки бывает. Либо собака утягивает хозяина в газон, если она совсем не может терпеть. Конечно, может быть казус, что собака на маршруте сходит в туалет. Поэтому незрячий человек, конечно, должен понимать все эти нюансы, иметь с собой пакетики для уборки фекалий, ну и, конечно, своевременно выгуливать собаку и соблюдать режим питания, потому что от режима питания зависят ее естественные надобности. И если в этом плане все хорошо, то и собака не преподнесет вам никаких неприятных сюрпризов. Ну, конечно, стоит приноровиться и понять, когда собака сделала большие дела, когда маленькие дела, тоже на это требуется время, но не только на это. Допустим, у каждой собаки есть свои особенности. Каждая собака по-разному реагирует на какие-то виды транспорта. Некоторые собаки там с опаской, большие грузовые машины, они не шугаются, не убегают от них, но достаточно осторожно, близко от них проходят. Моя, допустим, собака, она очень любит других животных, других собак в частности, и она немного возбуждается при виде других собак. Я это уже поняла, я это знаю, я это учитываю, и я с этим, ну, успешно, даже не то чтобы борюсь, я это знаю как особенность моей собаки и предпринимаю меры, и поэтому никаких проблем у меня не возникает. Но первое время, чтобы все это узнать и понять, конечно, пришлось приспосабливаться и собаке ко мне, и мне к собаке. Это взаимный процесс.
2: То есть собака-проводник в любом случае реагирует на других собак, то есть этого не избежать?
5: Нет, это не совсем верное утверждение. Каждая собака, как и человек, индивидуально. Какой-то человек, увидев знакомого, улыбнется и помашет ему рукой, кто-то сорвется и побежит обниматься, но собака не бросает свою работу, собака может чуть быстрее пойти, шаг у нее может быть ускориться, но с маршрута она никуда не уйдет, нас она никуда не уведет, то есть наша безопасность для собаки превыше всего. Но по некоторым движениям я могу предположить, что она увидела другую собаку. Она может повилять хвостом, чуть быстрее пойти, и я оцениваю ситуацию. Если это, не дай бог, бездомные собаки, конечно, я стараюсь побыстрее покинуть это место.
4: Хочу сказать, что бродячие собаки – это бич наших городов, и что бы тут ни кричали всякие зоозащитные группы, типа «хвост трубой» и тому подобное, но я к ним испытываю очень большой негатив. Они очень мешают нам жить и работать. И вот что касается индивидуального характера собаки, моя собака на бродячих собак не реагирует вообще. То есть если она в шлейке, если она в рабочей амуниции, она просто работает. Иногда у нее возникают какие-то охранные моменты, когда она пытается меня от этих собак защитить. Все зависит от того, с какой стороны собаки, как они себя ведут. Ну, понятно, что они всегда ведут себя довольно агрессивно. Вот совершенно недавно мы ходили в большой торговый центр, с нами была сопровождающая зрячая женщина, и мы встретились с очередной стаей бродячих собак, которые бежали с двух сторон, с боков. То есть они нам не преграждали путь, они просто к нам бежали, ну, брали нас в клещи, что называется. И она говорит, что у собаки, у моей, на морде было написано такое брезгливое отвращение. Ну как это так? Вот вы тут ходите в городе, лаете. Что это за невоспитанность? Вот. А когда моя собака прибывает на поводке и видит неагрессивно настроенную такую же гуляющую собаку, она может попытаться с ней познакомиться своим собачьим способом, пойти там понюхать, поиграть. И если хозяин второй собаки настроен также положительно, я иногда позволяю им пообщаться. Но если вдруг мы идем по парку на поводке, гуляем, развлекаемся, и какая-то квартирная тявкалка бежит нам навстречу с диким лаем, у меня Боня на них смотрится с высоты своего роста, типа, ну фу, опять ты тут, да? Ну что за невоспитанность? Она просто проходит мимо, она даже не тянется к ним.
6: На собак противоположного пола как-то реагируют они, или дрессировка, инстинкт каким-то образом отключает?
4: Ну, моя собака, опять же, здесь, наверное, все индивидуально, моя собака в шлейке не реагирует ни на кого вообще. Кошки, собаки, голуби, люди, там листья летают, мусор шуршит. Она в шлейке, она работает. Если я перенесла руку на поводок и дала ей возможность расслабиться, очень мы любим все, что мужского пола. Собака ли, человек ли, вот тут от нас вот этого женского не отнять. Но это, видимо, особенность именно моей собаки.
5: Добавлю то, что собаки-проводники все стерилизованы, и поэтому половой охоты у них нет, и проблем у хозяина в этом плане, в принципе, никаких не будет. Ну, это только личные предпочтения собаки могут так выражаться, но никакой подоплеки тут нет. Еще такой маленький вопрос. На одном из круглых столов представитель здравоохранения у нас поинтересовался, что делать в чрезвычайной ситуации, если незрячему стало плохо, а незрячий один с собакой находится на улице, и он без сознания. Что делать, куда звонить, что делать с собакой? Ну, понятно, что человека это повезут в больницу, там ему вызовут скорую или еще как-то. Вот. А что делать с собакой? Все-таки на человеке лежит ответственность, это не просто домашний питомец. Это действительно очень дорогостоящее средство реабилитации, как минимум. Ну и не говоря о том, что это часть жизни человека незрячего. Вот. И, конечно, мы задумались над этим вопросом. Пока такого не было, но никто не знает, как жизнь может повернуться, и предусмотреть все ситуации нужно. И хочется отметить, что, во-первых, у наших всех собак, да и у всех собак на ошейнике должен быть адресный жетон, на котором написана кличка собаки, имя, фамилия владельца, адрес, телефон владельца собаки, город проживания, ну, то есть полный адрес, все контактные данные. Во-первых. Во-вторых, у собаки есть два чипа, которые ветеринарные клиники могут прочитать, читать и понять, кому принадлежит собака. Один чип ставят заводчики, другой чип, по-моему, из школы, то есть могут понять принадлежность собаки. Конечно, сотрудникам здравоохранения следует в первую очередь связаться с полицией, возможно, с органами ВОС, то есть Всероссийского общества слепых, ну или хотя бы Всероссийского общества инвалидов, чтобы определить временное место проживания собаки. Ну, это при условии, что нет связи с родственниками или друзьями незрячего человека. То есть действительно это может стать проблемой, но вот чип, адресник, связь с полицией, Всероссийского общества слепых, общества инвалидов, я думаю, что будет вполне достаточно, чтобы собака, ну, не потерялась и не испытывала затруднений каких-то в исполнении там своих физических потребностей.
6: Где владелец собаки может такой чип получить?
5: Человек получает собаку, которая уже чипирована. Это уже есть у собаки. По этому поводу волноваться не надо. Данные об этом чипе есть в ветеринарном паспорте собаки. То есть всем собака оснащена.
4: Да, и самое главное, что такие данные вписаны в удостоверение собаки-проводника. Потому что ветеринарный паспорт может не всегда быть в наличии с человеком, а вот удостоверение собаки-проводника всегда есть у хозяина. Где-то там в сумочке с лакомством или в кармане. Но без этого удостоверения ни один владелец собаки-проводника, в принципе, из дома не выходит. Потому что это, во-первых, право собаки на ее работу, а во-вторых, в этом удостоверении есть выдержки из всех тех федеральных законов, постановлений, которыми мы пользуемся, доказывая, что мы не ослы, а собаки не верблюды.
6: Ну что ж, такова жизнь, все это, конечно, требуется.

косок. Мне однажды повстречался мой знакомый, добродушный, любознательный щенок. Объясни ты мне, сказал он чуть не

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня мы говорим о собаках-проводниках, а в гостях у меня сегодня авторы проекта «С собакой все пути открыты». Ну, теперь, я думаю, мы поговорим подробнее об изучении маршрута. Вот, допустим, вы приобрели собаку вот в купавне, да, или в школе помощники собаки, да, приезжаете с собакой домой. Вот как уже на месте, в своем родном городе, изучить с собакой нужный вам маршрут? Каким образом это проходит?
1: Первое условие при получении такого технического средства, что человек ходит самостоятельно с тактильной тростью. Иначе не может быть. Это вот один из мифов, что собака-такси, отведи меня в Новгород, и она отведет. Нет, это не так. Если вы знаете дорогу хорошо, и вы, допустим, по ней ходили много-много лет, до аптеки, до магазина, до работы, вы, в принципе, можете показать собаке эту дорогу сами. Если вы хотите изучить новый маршрут, либо знакомый вам маршрут, но очень сложный, тут первое время вы пользуетесь помощниками зрячими. Это могут быть волонтеры, могут быть ваши родственники. Я начинала с изучения маршрута где-то до 500 метров. При всем при этом, до получения собаки я вообще не испытывала никакие трудности в ориентировке. Ну вот просто захотела себе такую помощницу. И до 500 метров был первый маршрут, который я знала, ну, просто досконально. Потом все дальше и дальше. Процесс изучения маршрута такой. Мы называем как-то маршрут, допустим, магазин. А для нее это направление, для нее это команда. Команда к действию вперед. То есть собака начинает движение только по команде. И вообще собаки такие все делают только по команде. Магазин вперед. Мы можем идти от точки А до точки Б, допустим, если нам не надо нигде останавливаться. Либо мы можем сделать промежуточные ориентиры. Промежуточными ориентирами могут быть столбики, скамейки, деревья, углы зданий. То есть то, что вы сможете нащупать тростью. И около каждого ориентира мы останавливаем собаку и прикармливаем. Их может быть много, а может быть вообще не быть. Вот от А до Б и все. У нас тоже есть такой длинный маршрут, он около 3 километров. Мы идем в спорткомплекс. И вот когда мы туда идем, у нас такой спортивный маршрут, скажем так. Я сама разминаюсь, и собака разминает лапы. И вот около 3 километров мы просто идем. Нам нигде не надо, мы идем только вот туда, в спорткомплекс. Есть вот другие маршруты, тоже мелкие. Допустим, можно разделить один маршрут на много других точек, которые вам по пути могут пригодиться, да? Какие-то организации, какие-то повороты. То есть собака вам будет это все указывать. Но при всем при этом вы ее там вот прикармливаете. И опять же, индивидуально по собаке. Какой-то достаточно пройти 2 раза маршрут, какой-то нужно пройти 10 раз. То есть все смотрим на собаку, как она себя ведет, как она работает. Ну и бывают очень сложные маршруты. Маршруты могут быть с транспортом. То есть если мы едем на работу, мы можем дойти до остановки, сесть в автобус, выйти и дойти до нашей работы, и это все работа, допустим, маршрут. Он может включать в себя несколько видов транспорта, то есть метро, трамвай, и это тоже будет называться одним маршрутом. А можем разделить на более мелкие. Обо всем об этом очень хорошо, доступно начитывают лекции, рассказывают в школах. Все это практически изучается в течение 2 недель, все показывается, как, что. Самое главное, ориентиры, которые вы сможете нащупать тростью.
2: Я добавлю немножко. Вот у нас с собакой несколько иная форма работы. Мы тоже учим какие-то маршруты, но это в том случае, когда уж совсем что-то такое вот замороченное. Как правило, я знаю направление сама, и собака у меня, ну, об этом мне говорила тренер, что, скорее всего, мы выберем именно такую форму работы с собакой-проводником. Она у меня фиксирует встречающиеся препятствия, то есть это бордюры, ступеньки, тут она однозначно останавливается. Есть обводные препятствия, это люки, тоже проблема всех наших больших городов, это столбы, это деревья, это стоящие, схлестнувшиеся языками люди, которые не видят, не слышат, хотя вроде условно здоровые. Все это моя собака прекрасно обходит, прекрасно показывает. И, конечно, скорость передвижения с собакой по городу очень сильно увеличилась. Еще очень большой плюс владения собакой-проводником состоит в том, что вы 2 раза, как минимум, выходите гулять и дышать воздухом. Просто с тростью для меня это было проблематично. Ну, просто не знаю, то ли люди у нас такие, то ли что, они скорее кидаются, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете. И аргумент, что я просто вышла погулять, он их... Как это так, вы вышли погулять? Да ну, вы ходите гулять, и я выхожу гулять. И вот из-за такого человеческого неприятия, из-за дискомфорта я была вынуждена зачастую просто оставаться дома, хотя очень бывает хочется выйти погулять. А с собакой, ну я же иду с собакой, уже у людей меньше вопросов. Ну идет же с собакой, слава богу.
3: Прогулки с собакой – это на самом деле колоссальное удовольствие, которое не было доступно мне до появления собаки. Учишься любить жизнь, наслаждаться, я не знаю, шуршанием листвы, запахом зелени, снежинками, падающими на лицо. И собака получает удовольствие большое от прогулки. Будь то летом побегать там по зеленой лужайке, будь то осенью пошуршать листочками, или зимой там покувыркаться в сугробах. И вот это вот настроение, оно передается и тебе.
2: Мы с Бонни принимали участие в 5-м спортивно-образовательном форуме инвалидов по зрению. Он был открытый, межрегиональный, проходил в сентябре у нас. И у нас было такое... Ну, не соревнования, а часть эстафеты, как бег на время. Давалось определенное расстояние, его нужно было бежать. Люди с остатком зрения, они бежали самостоятельно, люди без остатка бежали с волонтерами. У нас очень распространено, очень активно продвигается волонтерское движение. Но мы бежали с Боней. Да, не очень быстро, потому что это был наш первый опыт. Но, тем не менее, возможность бежать самостоятельно, без волонтера, это очень ценная вещь. И мы, пока была возможность, пока еще была хорошая погода, мы принципиально утром бегали. То есть мы гуляем, разминаем лапы, играем с игрушками, убираем за собой продукты жизнедеятельности. У нас есть такая команда, пойдем отнесем. То есть мы собрали все в пакетик и направляемся к урне. Она идет на поводке, но она уже знает, в каком направлении мы идем. И потом, после всех этих манипуляций, я одевала на нее шлейку и говорила «бегом». И мы бежали, прямая дорожка, довольно удобная. И она бежит, и вроде как бы ей хорошо, для собаки физическая нагрузка тоже очень важна, и мне очень хорошо. Я утром пробежалась, бодрая, счастливая, я готова к новым свершениям.
1: У нас есть одна участница проекта с Камчатки, это Анастасия. У нее собака-поводырь Юргант, они занимаются горными лыжами. Когда мы об этом узнали, мы аж сами удивились, это очень круто.
3: Да, я добавлю про Настю из Камчатки. Она, поскольку спортсменка, то разные виды физической нагрузки. Она занимается горными лыжами, да, безусловно, но в том числе и бегом. И она уже профессионально бегала со своей собакой. Собака выступала в качестве, так скажем, ведущего спортсмена.
4: О сладкий миг, когда старик накрутит шарф, по самый нос и скажет псу: а

Мы и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая дворь.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня мы говорим о проекте, который называется «Собака. Все пути открыты». К нашему разговору присоединяется юная участница проекта Светлана Елизавета Наумчева из Краснодара. Итак, вы родные сестры, и вот у вас у обеих недавно появились собачки-проводники.
1: Да.
2: Да.
0: Вот расскажите вкратце, как вообще к такому решению пришли и насколько вот легче, ну, может быть, труднее или как-то вот как-то разнообразнее стала жизнь с появлением таких помощников?
1: Мы поняли, что нужно быть более самостоятельными, самому передвигаться туда, куда хочешь ты, не зависеть от окружающих людей. Поэтому пришли к выводу, что
3: нужна собака, поводырь.
1: Да. Сейчас наша жизнь довольно облегчилась. То есть мы захотели куда-то пойти, мы пошли, независимо от зрячих людей. То есть как бы мы никого не просим. И не надо искать, там, если трость обронил.
3: Ключи или... там, или еще что-нибудь. Собака поможет, подымет, обведет даже, если вот возле подъезда иногда ставят очень машины близко, и пройти нельзя. Вот она обведет это все.
1: Все лужи, все камушки, все обведет. Жизнь намного лучше стала.
3: И быстрее начинаешь передвигаться.
0: А вот процесс привыкания к собачке и собачке к хозяйке, да, насколько вот он долгий был, или это как-то вот произошло без усилий? Как это было? Как вы обрели своих помощников?
1: Мы 2 недели находились в школе, обучались, как обращаться с собачкой, заодно привыкали друг к другу. Потом, по возвращению домой, уже, конечно, было первое время трудно.
3: Понять собаку, научить ее, чтобы она выучила
1: маршрут.
3: Ну, наши маршруты.
1: И, ну вот, наверное, 2 недели дома прошло, уже как-то все мое родное привыкли. И собаки к нам, и мы к собакам. И уже не чувствуешь, что как бы жизнь может быть без нее.
3: Да, очень сильно привыкаешь.
0: А трудности возникали в каком плане? В кормлении, там, в чем?
1: Понять, как нужно правильно взаимодействовать с собакой. То есть, когда нет рядом тренера, который тебе подскажет. Ты можешь с ним, конечно, связаться, но все равно ты должен сам понять, как объяснить собаке, чтобы она запомнила маршрут. Что как бы здесь препятствие, там, здесь мне надо повернуть, это у меня магазин, это аптека. То есть, вот понять, как взаимодействовать с ней полностью. В этом было такая немного тяжело первое время. А в остальном все было нормально. Кормление не очень трудно. Как бы сам кушаешь и собачку кормишь кормом.
3: Ну да, получается, по весу чашечку находишь. Настолько насыпаешь и все.
1: Это не очень трудно.
0: А до появления собак был навык ориентирования с тростью? Ну, с тростью ходили смело? Самостоятельно?
1: Да, ходили, но не так много, как сейчас. Когда ходил с тростью, очень много ямок было. Иногда можно было забыть, когда нужно повернуть.
3: Пропустить этот поворот.
1: Да, вот как бы находил столько много препятствий. И довольно тяжело было ориентироваться самому. То есть если без зрячего кого-то идти. Да. А с собакой все эти проблемы решились.
3: Собака обведет все лужи, все препятствия. Есть,
1: сама повернет.
3: Да, и в столб не впишусь.
0: При освоении новых маршрутов, как это происходило? Вам помогали ваши родные осваивать, допустим, путь от дома до университета, от дома до магазина? Это осваивались при помощи зрячих людей, которые могли как-то вот пройти этот путь вот с вами, с вашей собачкой?
1: Первые 2-3 раза с нами шел зрячий помощник, который контролировал, то есть, чтобы мы никуда не вписались, если что, ни туда не завернули, то есть, как бы...
3: Чтобы конкретно собаке показать там направо, налево.
1: Налево.
3: И вот. Если узкая там...
1: Узкий проход, то чтобы тоже она показала, вот. А после 3-го раза мы уже смело ходили с собакой самостоятельно. То есть уже зрячий помощник не нужен был.
0: В одной квартире 2 собаки. Наверное, не так просто выдержать в обычной городской квартире 2 собачек. Довольно-таки крупных.
1: Ну, мы не испытываем каких-то трудностей, если честно.
3: Они спокойные. Пока вот дома находишься, она либо рядом с тобой, либо лежит на месте.
1: Либо играет с игрушкой, как бы. Они не бесятся, так скажем.
3: Да, очень тихие. Как бы собака первое время вообще не отходит от тебя, ходит за тобой хвостиком.
1: А вот даже пошел, к примеру, там, в ванну, в туалет, она идет за тобой и сидит, ждет тебя под дверью, когда ж ты там, хозяин, выйдешь. Так что никаких проблем с 2 собаками мы не испытываем.
0: А вот между собой как собачки как-то общаются или все-таки друг на друга внимание не обращают? Как у них отношения складываются?
1: Они играют иногда, как бы, но они друг друга любят, когда мы возвращаемся домой, то есть если мы ходим по разным маршрутам, разные места.
3: Они встречаются друг друга, хвостиками у них сразу виляют, обнюхаться надо.
1: И у нас обе девочки-собачки, они, как можно сказать, так целуют друг друга, они покусывают друг другу щечки. То есть они так рады, что вот я тебя встретила, мы снова вместе, им нравится вместе.
3: Не скучно.
0: А как присоединились к проекту «Собака, все пути открыты»? Знакомство с проектом произошло после приобретения собак или до этого?
3: Я вообще-то с Оксаной получала вместе собаку, так получилось.
0: Это Света, да, говорит?
3: Да, мы в центре как раз получали с ней вдвоем. И как бы обменялись телефонами. И приехав, мы столкнулись вот...
1: С рядом проблем.
3: С рядом проблем, что там куда-то там не пускают, либо в транспорте просят платить за собаку. И вот Оксана создала вот проект.
1: Как бы мы уже к нему присоединились
3: на начальном этапе.
0: В каких акциях проекта вы лично поучаствовали?
1: Мы проводили презентацию в городе Геленджике, в санатории «Солнечный берег». Рассказывали всем желающим о нашем проекте, о собаках-поводырях, как их получить, какие бывают мифы о них, то есть заблуждения, вот это вот все рассказывали. Потом мы ездили в Новороссийск.
3: Тоже рассказывали про собак, как с ними ходить, уход о них, тоже как получить собаку.
1: Также провели там как бы демонстрацию.
3: Как собака обводит препятствия, обозначает их.
1: И недавно ездили в город Темрюк, в школу-интернат для деток. Рассказывали им о наших собачках.
3: И проводили мастер-класс. Делали с ними новогодние шарики.
1: Вот, всем очень понравилось.
0: Я так понимаю, вы потеряли зрение недавно, и поэтому для вас появление собаки, наверное, дало новый ряд возможностей, да, почувствовали себя независимыми, почувствовали вкус жизни, передвигаясь с собачкой самостоятельно. То есть как до потери зрения?
1: Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: А на дальние расстояния выезжаете, может, куда-то путешествуете с собачками?
1: Мы ездили с Грейси в Москву на всероссийский конкурс собак-поводырей. Мы с хозяином вдвоем. И заняли там второе место. Также по краю краснодарскому всему путешествуем. То есть там на море, в горы, еще куда-нибудь там в гости. Рейсовыми автобусами, электричками.
3: Поездами.
1: Да, садимся, просто едем.
0: Как люди реагируют на собачку? Часто агрессивные реакции можно встретить?
1: Бывает, что человек говорит... Ой, она меня покусает, или уберите свою собаку.
3: Оденьте намордник.
1: Да, стараемся объяснять, что это собака поводырь, что она не кусается. То она как бы, если добрая. Если я уроню трость, то она мне поднимет. Как бы поэтому я не могу одеть на нее намордник на улице. Вот. Бывает, что наоборот, как бы говорят, зачем вы одели там в транспорте намордник, что это же поводырь.
3: Что она не кусается.
0: Девочки, а что пожелаете вы тем слушателям нашим, которые пока еще не решаются, но задумываются о получении собачки? Вот, может, какие-то советы дать, какие-то рекомендации, да, или все-таки?
1: Тем, кто все-таки задумывается о получении собачки поводыря, взвесить, действительно ли человек сможет обеспечить ее питанием, уходом, лечением. То есть, как бы, содержать собачку – это недешево. Как бы они точно так же болеют, точно так же хотят кушать, там, гулять.
3: С ними иногда надо поиграть.
1: Да, это не трость, которую просто поставим там в уголок, и она стоит. А это как маленький ребеночек.
3: Поэтому надо все взвесить.
1: Все за и за против. А если за все-таки больше, тогда решаться и брать собаку. А тем, кто уже решился, пожелать
3: тем удачи.
1: Удачи, терпения на первое время и всего самого наилучшего.
0: Тоже спасибо. У меня в гостях были Елизавета Светлана Наумчева из Краснодара, юная участница проекта «Собака, все пути открыты». И после паузы мы продолжим.
2: Человек собаки друг.
4: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
4: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
4: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
4: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
4: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: состоянии пройти с собакой невозможно. Не имеет рости, не владеет ростью.
1: Нет, возможно, но это усложнит вам жизнь. Каким образом? Вы идете, собака останавливается, и своей остановкой она говорит, что осторожно, впереди бордюр. Вы должны проверить, какое перед вами препятствие. Вы это проверяете либо тростью, либо ногой, либо рукой. Рукой, я думаю, что вы не будете проверять, вы будете шаркать ногой. По меньшей мере, это неудобно, и это странно выглядит со стороны. Те препятствия, которые собака может обойти, конечно, она обойдет. Но какие-то изменения рельефа собака остановкой обозначает, что вот здесь препятствие. Или, допустим, то, что нельзя обойти. Надо либо перешагнуть, либо это вниз-вверх ступеньки, либо это упавшая ветка, перегородившая полностью дорогу. То есть вам это препятствие надо изучить тростью. Или, допустим, у вас как ориентир выступает скамейка, угол дома, там, я не знаю, какой-то камень. И, подведя к этому ориентиру, собака ожидает, что вы проверите, что она все сделала правильно, и дадите ей команду вперед дальше. Вы можете проверить это ногой, или если у вас есть маленький остаток зрения, вы, в принципе, вблизи можете увидеть этот ориентир, и тогда вам, возможно, не захочется брать трость. Но с тростью, безусловно, удобнее. Но это выбор, на самом деле, каждого человека, личный выбор.
0: То есть собака не может просто обвести вокруг препятствия?
1: Если собаку научили останавливаться около этого препятствия, и вам важно, чтобы она здесь останавливалась, потому что вы понимаете, что здесь скамейка, после этой скамейки вам надо идти направо, и там будет конечная точка вашего маршрута, то собака будет останавливаться. Если вам не надо останавливаться, вы ее не учили, не требовали от нее этого, она, конечно, обведет вас. И в любом случае собака, что возможно обойти, она обойдет в первую очередь, а уже во вторую очередь она остановится. То есть в первую очередь она обходит, но если требуется, чтобы собака зафиксировала ориентир для вас, не для себя, а для вас, чтобы вы сориентировались, где вы находитесь, то мы требуем этого от собаки, ну и, естественно, она выполняет.
0: То есть трость необходима, и умение ориентироваться в трости необходимо в любом случае.
1: Да, в любом случае.
2: Это очень важно. Еще один миф: собака после школы не учится. На самом деле собака учится всю свою жизнь, каждый день. Она очень обучаема. Можно собаку научить различным командам, помимо тех, которые она знает. Ищи вход, ищи выход, ищи ступеньки, ищи стул, ищи скамейку. То есть, идя по скверу, по парку, если вы захотите присесть, собака найдет вам скамейку. Ищи стул, это очень удобно на вокзалах, в организациях, когда вам нужно что-то подождать, присесть, и собака вас подведет к свободному месту. Очень-очень эта команда мне нравится. Как-то вот бывает, что команды, они складываются сами. У нас вот есть команда по приезду сформировалась: неси миску. Собака идет, берет пустую миску и несет, и я насыпаю ей корм. Ну, помимо команды опор, то, что мы ей кидаем, она поднимает упавшую трость, ключи, кошелек, монету, что очень удобно, теперь не нужно шарить по полу руками, руки всегда чистые. Даже собака, если у вас упали ключи или кошелек, она может и без команды спокойно поднять, потому что она ваша помощница, она всегда на стреме, она готова все сделать ради того, чтобы вы ей дали вкусняшку, ее потрепали, погладили, похвалили. Они этого ждут и все для этого готовы сделать. Так что собаку можно обучить любой команде. Вот, по-моему, у Оли есть команда «Снимай резинку» или «Снимай заколку с волос». Что-то вот наподобие, да, Оля?
1: Да, есть у нас команда «Сними резинку». Когда я делаю хвост, Гера подходит сзади и зубами с меня распускает мой хвостик, снимая резинку. Ну, это на самом деле баловство. Есть более функциональные команды, более удобные, которые просто делают взаимодействие с собакой очень комфортным и удобным. Но также можно удивить и поразить, ну, окружающих людей, вызвать их улыбки разными интересными командами, такими как «Зайка», «Поклон», ну и другие.
2: Мне очень нравится удобная команда «Ищи трость». То есть, когда ты пришел с улицы, сложил трость в чехол, и вот тут у тебя зазвонил телефон, и ты куда-то вот положил, и вот не можешь найти. А собака — это прежде всего твои глаза, это твое зрение. И когда ты ей говоришь «Ищи трость», она тебе ее вдруг вот несет. Мне очень тоже нравится эта команда, она очень сильно выручает. И также можно любой предмет, она может и тапочки подносить, и сапоги подавать, и все что угодно, вообще варежки снимать. Кто-то рассказывал, что подаешь руку варюшке после прогулки, а она зубками ее стягивает. То есть, ну, такой вот, знаете, такие умиленные команды, вроде бы и собака работает.

0: работает, она развивается, изучая новые команды, да, вроде бы и тебе жизнь настолько облегчается, что уже, зная, как с собакой, ты уже думаешь, а как я вообще раньше без нее жила? Как вот это вообще было? И тоже от одного незрячего, от участников нашего проекта, мы услышали такую фразу, что вот ходил я с собакой, ходил, то есть это Юрий из Камчатки, у него уже вторая собака, у человека очень огромный опыт, и он говорит, вот я, значит, в ожидании второго тифлопса, жду-жду, и тут хожу сам, хожу по той дороге, по которой 10 лет ходил со своим помощником первым, и думаю, сколько здесь всяких каких-то веток, столбиков, каких-то ступенек, то есть собака настолько все обводила, что он даже ходил 10 лет и не знал, что там такая тяжелая дорога. Собака самые наилучшие пути ему искала.
1: Да, и Юрий сказал такую фразу, дополняя Оксанину рассказ, оказывается-то я слепой.
0: Да-да-да.
2: Открытие сделал, да, в общем-то.
1: Да. Еще один миф. Собака еще будет вас и охранять. Там, защищать от воров, от грабителей, от плохих людей. Нет, в принципе, собаки-проводники, собаки-поводыри, они не охранные собаки, и у них это качество минимизируется, убирается. Потому что на улицах города собака должна вести себя спокойно, а если вас кто-то возьмет за руку, она не должна проявлять никаких эмоций, не дай бог, там, не подумать, что вас хотят там ограбить, увести, еще что-то нехорошее с вами сделать. Вот. Собака-проводник, она не охраняет, и это не поощряется при дрессировке.
0: Собака перевозит через светофор. Это тоже заблуждение, это тоже миф. Собака подводит к тому ориентиру, где вам нужно перейти. Опять же, где вы ее научили. Она вас может привести к краю бордюра, где пешеходный переход. Она может вас привести к столбику, к светофору. И только по вашей команде вперед, переход вперед, она начнет переходить. То есть собака не ориентируется на толпу, на движение людей. Собака не различает цвета светофора. И ей, в принципе, и не нужно принимать такого решения. Решение принимает, когда переходить дорогу, сам незрячий. Если светофор не звуковой, то здесь мы пользуемся помощью либо окружающих звуков, да, либо помощью окружающих людей. И принимаем решение, переходим дорогу.
1: Еще один миф, что собака-проводник в силу своей высокой психоэмоциональной нагрузки и физической живет намного меньше других собак простых. Нет, на самом деле это не так. Собаки-проводники живут ровно столько, сколько им отпустил собачий век. Все очень индивидуально. Как человек может прожить долгую жизнь до 100 лет, так и собака может быть активной, трудиться и работать на пенсии там 13, 14, 15 лет. Но, к сожалению, бывают и обратные случаи, и люди могут в раннем, в молодом возрасте заболеть, и с ними несчастный случай может случиться, и у собаки это не исключено. Но это никак не связано с их работой. Наоборот, ну, собаки, поскольку они двигаются, они соблюдают двигательный режим, они всегда физически активны, и это помогает им не набирать лишний вес, помогает им всегда умственно трудиться, то есть поводырская работа, она не сказывается губительно на их здоровье.
0: Еще один миф – собак-проводников нельзя гладить. Это решение самого незрячего – разрешать свою собаку гладить или нет, но однозначно этого нельзя делать, когда собака ведет человека. То есть мы встречаемся на улицах города с тем, что «Ой, какая милая собака!» и люди тянут к ней руки. Естественно, собака отвлекается, перевозбуждается, и тут уже как бы могут быть последствия этого момента. Некоторые хозяева абсолютно не разрешают никому никогда гладить собаку. Вот я хозяин, вот как бы не стоит. А некоторые дают детям, вот как Аня говорила, да, то есть собака хоть и в шлейке, но мы можем устроить фотосессию, ее могут потрепать, погладить, как бы вот так. Можно гладить, но только когда она не работает.
2: Ну что ж, программа «Зрячее сердце» подходит к своему завершению. Давайте в завершении программы все-таки мы озвучим контакт, либо ваши контакты, либо вот сайт. То есть как наши слушатели, те, кто хочет побольше узнать о собаках, могут связаться с вами, получить некую консультацию, как это можно сделать?
3: В первую очередь у нас существуют группы ВКонтакте и в Одноклассниках, которые так и называются «С собакой все пути открыты». То есть, если в строке поиска вы наберете «С собакой все пути открыты», вы точно не промахнетесь, других таких групп просто нет. Там, конечно, в обеих группах указаны контакты администраторов. В Одноклассниках это мой контакт, в социальной сети ВКонтакте это Оля и я. Соответственно, можно с нами связаться, написав нам сообщение или выйдя на наши страницы и получив контактную информацию. У меня даже на странице телефон указан, и скайп указан. Пожалуйста, все, кто имеет вопросы, могут с нами связаться. У нас существует чат в WhatsApp, в который тоже можно попасть, написав письмо с указанием своего номера администраторам этих групп. Мы передадим обязательно администратору чата всю информацию. И уже администратор чата рассмотрит кандидатуру и решит, включать эту кандидатуру или не включать. Мой номер 8-920-718-27-73.
2: Итак, телефон?
3: 8-920-718-27-73.
2: Что ж, значит, те, кто мечтает о собачке, могут получить консультацию, могут как-то получить вот некую поддержку. Что ж, я благодарю вас, девочки, за это интересное интервью, за эту беседу, и, может быть, пожелаем что-нибудь слушателям радио Рансис.
0: Хочется сказать, что у кого-то год собаки, а у нас жизнь с собакой. Не бойтесь, думайте об этом, размышляйте, получайте собак-проводников, это реальные помощники. Всех с Новым годом, успехов, чтобы этот год принес много приятных сюрпризов и хороших моментов.
3: Ну, как сказала Оксана, у нас жизнь с собакой, она у нас не собачья, она у нас вполне полноценная, активная, и мы желаем всем такой активной жизни с собакой.
1: Я тоже хочу сказать, что не бойтесь получать собаку и не бойтесь вставать на очередь. В крайнем случае, если ваши жизненные обстоятельства изменятся или еще какие-то будут условия, препятствующие получению собаки, вы можете отказаться от получения собаки-проводника, вас никто за это не осудит, ее просто передадут другому человеку по очереди. В любом случае, если вы задумались над получением проводника собаки, вставайте на очередь, потому что очередь может длиться и год, и даже иногда полтора, поэтому все в ваших руках, ваше счастье, ваш активный образ жизни. С Новым годом! Ну, всем добра!
0: Ну а вас, Светлана, мы, конечно, приглашаем на наш первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников.
2: Но, к сожалению, такого у меня пока не имеется, поэтому пока вряд ли. Но в будущем посмотрим. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. В последнее время произошло несколько интересных изменений событий в плане приложений для прослушивания и скачивания аудиокниг и текстовых книг в формате FB2 для Windows и Android. И сегодня я дам общий обзор этих приложений. Естественно, я буду говорить только о доступных приложениях и о приложениях, которые специально для пользователей скринридеров разработаны. Начнем с приложений под Windows. Я думаю, многие знают и пользуются приложением, которое называется Online Library. Правда, приложение это довольно редко раньше обновлялось разработчикам. Он редко выкладывал уже скомпилированный исполняемый .exe-файл, но после того, как у большинства пользователей появилась возможность делать приложение, не зная программирования, с помощью вот тех самых нейросетей, или, как сейчас модно говорить, с помощью вайт-кодинга, то, естественно, появилась усовершенствованная версия приложения Online Library, которая уже модифицирована с помощью нейросетей. Правда, официального домашнего источника у этой модификации нет. Как часто и бывает, самодельными приложениями оно ходит по различным группам, чатам. Можно его, например, найти в группе Q148. По-моему, изначально оно выкладывается на канале WatchCast. Можно там взять, но это нужно в Telegram искать или во ВКонтакте. Вообще-то это модифицированная, доработанная версия, там добавлен функционал определенный, ну, например, можно теперь одновременно скачивать несколько книг, отслеживать процесс загрузки. Вот такие дополнения произведены. И это все та же онлайн-лайбрери, которая работает с библиотеками по протоколу DAISY Online. Я, по-моему, про это приложение рассказывал. Ну вот появилась уже доработанная версия. А в остальном все, в принципе, так же, как и в оригинальном приложении.
0: Инфотрон.
1: Следующее приложение, о котором я тоже рассказывал под Windows, это, конечно же, Athenium. Портабельное приложение, которое делается специально для пользователей скринридера. Я про него делал даже выпуск. Это приложение продолжает развиваться, и здесь уже можно сказать, что у него есть домашняя страница. Разработчик Athenium выкладывает полные версии вместе с базами, а базы для Athenium обновляются каждый месяц. Приложение самообновляемое, базы самообновляемые, но полный дистрибутив, а это портабельное приложение, можно скачать во ВКонтакте на домашней странице Athenium. Просто открывайте ВКонтакте, хоть в браузере, хоть в приложении под Android, и в поиске пишите Athenium или Athenium библиотека. И первый же результат поиска переведет вас на страницу этой программы. Там в закрепленном приложении можно скачать полную версию, то есть актуальная версия плюс актуальная база данных. Напоминаю, что Athenium работает с библиотеками FleeBoost и LibRusic. Это самые крупные сетевые библиотеки, где книги преимущественно в форматах FB2. Можно скачивать. Athenium позволяет их скачивать, отслеживать новинки, преобразовывать в TXT. Но самое главное, Athenium поддерживает работу с библиотекой AV3715. Это приложение обновляется довольно часто. Ну а базы данных обновляются каждый месяц. Причем в сентябре было выпущено довольно крупное обновление Athenium, где был переработан сам механизм обновления базы данных. Так что те, кто Athenium давно не обновлял, либо попытайтесь с помощью самого приложения обновиться. Если не получится, то скачайте с домашней страницы во ВКонтакте. Причем, если вы скачаете полный дистрибутив, то там в папке есть инструкции с описанием функционала и горячих клавиш.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется сказать о приложении под Windows, которое тоже я когда-то описывал, но изначально это приложение было предназначено исключительно для прослушивания и записи интернет-радиостанции. Называется оно Internet Radio TV. И вот как раз в 2026 году это приложение было существенно расширено, усовершенствовано, и теперь в Internet Radio TV, как для Windows, так и для Android, появилась как раз возможность слушать аудиокниги и фильмы с тифлокомментариями прямо из интерфейса программы. Там обновляемый каталог Но если там раньше были только интернет-радиостанции и ТВ-каналы, то теперь есть отдельная категория с аудиокнигами, где в алфавитном порядке все, что там предлагается, можно посмотреть, и фильмы с тифлокомментариями. Причем программа тоже делается именно для пользователей скринридеров. Доступность полная и Windows, и на Android. Программа самообновляемая. И здесь уже есть домашний веб-сайт. Если вы еще не устанавливали это приложение, советую хотя бы посмотреть, чтобы познакомиться, что это такое. Заходите на сайт sib.fm.ru, и там можете скачать и версию для Windows, это портабельное приложение самообновляемое, и APK-файл для Android. Приложение полностью доступно, позволяет слушать и записывать радио, а теперь еще и аудиокниги, и фильмы с тифлокомментариями.
0: Инфотрон.
1: Но основным сегодняшним героем, конечно же, будет приложение для Android под названием Audiobooks. Абсолютно безликое название, но вот так уж разработчик назвал свое приложение. Оно, естественно, не выкладывается в каких-то магазинах. Есть телеграм-канал разработчика, где это приложение можно скачать. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, откройте Telegram, если у вас есть возможность им пользоваться, и напишите в поиске Audiobooks 4.10, потому что на момент записи данного выпуска это актуальная версия, а нужно устанавливать всегда самую последнюю версию. Ну и, скорее всего, вы быстро попадете на канал разработчика, и там можете скачать это приложение. Приложение замечательное, оно работает с аудиокнигами с торрент-портала RuTracker. Причем вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись. Вам вообще ничего не нужно. Достаточно установить приложение, оно полностью доступно. И дальше я буду описывать его полезный функционал. Приложение позволяет вам получить доступ ко всем категориям аудиокниг. То есть прямо в окне программы, на первой же вкладке, а здесь несколько вкладок, вкладка «Книги», вкладка «Плеер» и вкладка «Библиотеки». Так вот, на первой же вкладке «Книги» есть кнопка «Каталог». Нажимаете на него и без всяких регистраций видите разделы «Художественная литература», «Прочая литература», «Аудиоспектакли», «Документальная литература», «Биографии, мемуары» и тому подобное. Открывайте нужный раздел, подчеркиваю, прямо в приложении. Вам не нужны какие-то торрент-клиенты, не нужно заходить на RuTracker через браузер, все это делается в приложении. И видите список книг. Книги отображаются в виде названия и краткого описания. Но, правда, рядом с каждой книгой есть кнопка «Показать полное название», если вам хочется посмотреть полное описание. Дальше нажимаете на нужную книгу. Видите, что за книга, качество, диктор и тому подобную информацию, которая опубликована на торрент-трекере. Ну, а дальше вы можете выбрать два варианта. «Добавить». Если вы нажмете «Добавить», то данная книга появится на вкладке «Библиотека», то есть как бы появится в вашей персональной книжной полке. Но торрент не будет скачан, а если вы нажмете «Добавить» и «Скачать», то книга появится на вашей книжной полке, то есть на вкладке «Библиотека», и начнется загрузка, причем загрузка в память устройства. Очень удобно, если вы хотите скачать какие-то книжки, а потом где-нибудь на даче, в дороге, все это слушать. И когда книга скачается, тут уже все зависит от того, какая у вас скорость интернета. Если это через мобильный интернет, какая скорость работы по протоколу BitTorrent, сколько раздающих. Ну, в общем, все вот такие типичные для торрентов характеристики. Так вот, если книга скачалась, то вы увидите разделы этой книги в виде аудиофайлов и можете прямо здесь в приложении Audiobooks эту книгу слушать. Причем, еще раз подчеркну, интерфейс полностью доступен. Приложение очень дружелюбно для скринридеров. Плеер полностью адаптирован для самых привередливых слушателей. Здесь можно регулировать скорость воспроизведения, а многие любят скорость увеличивать. Здесь можно переключаться между разделами, перематывать. Ну, в общем, все, что есть, здесь предусмотрено на вкладке «Плеер». Когда вы книгу прочитали, вы можете ее удалить только со вкладки «Библиотека», но при этом на вашем локальном диске сами файлы останутся. А можете при удалении выбрать «Удалить вместе с файлами». Тогда и из вашей библиотеки книга будет удалена, и файлы будут удалены с локального диска. Так что имейте это в виду. обязательно, потому что если вы удалите книгу только из библиотеки, а в локальной памяти она у вас останется, то ну, аудиокниги довольно много места занимают, и место у вас будет быстро израсходовано. Но приложение Audiobooks, оно еще примечательно тем, что здесь есть очень много полезных функций. Ну, например, во-первых, приложение самообновляемое. Если вы нажмете на кнопку «Настройки» на первой вкладке книги, то в самом конце будет пункт о приложении. Там будет обновление, проверить обновление. Если вы нажмете «Скачать новую версию», то будет скачана новая версия, и программа обновится сама. Но самое главное, здесь есть функция синхронизации. Она очень удобна, если вы читаете книги в разных местах и на разных устройствах. То есть вы можете установить программу Audiobooks на несколько Android-устройств, и на всех этих устройствах читать книгу с сохранением позиций. Для этого вам нужно сначала на одном устройстве сгенерировать код, а потом на всех остальных устройствах этот код в настройках синхронизации ввести. И, например, на одном смартфоне вы книгу начали читать, потом продолжили на другом или на планшете. Ну, в общем, на любом Android-устройстве, можно даже теоретически на Android-приставки устанавливать, и если все эти устройства синхронизируются между собой, используя вот этот самый код, то вы всегда будете на любом устройстве начинать чтение с той позиции, на которой вы остановились на последнем. На мой взгляд, очень удобно. Также в программу встроена возможность у пользователей Audiobooks выкладывать свои торренты. То есть уже не использовать сторонний трекер, а взять и опубликовать свой торрент. Так называемая полка пользователей. Правда, на момент записи выпусков здесь буквально одна книга опубликована, но теоретически вы можете стать, ну, таким локальным трекером, то есть выкладывать аудиокниги именно для пользователей программы Audiobooks. Здесь все предусмотрено, все вполне просто и пошагово вас проведут по процессу создания и опубликования аудиокниги. Так что, в принципе, можно выкладывать и публиковать даже такие аудиокниги, которых нет на Рутрекере. Итак, вот эта программа Audiobooks, помимо того, что полностью доступна, там есть весь функционал в одном приложении, который позволяет скачивать, удобно слушать, синхронизировать аудиокниги. Причем, поскольку здесь аудиокниги берутся с торрент-трекера, рутрекер, то здесь, помимо того, что большинство всех книг, которые есть на V3715, потому что туда они, как правило, с торрент-трекера попадают, то есть еще и книги, которые на V3715 либо еще не попали, либо очень не скоро попадут, так что контент здесь действительно эксклюзивный. Программа, ну, мне весьма понравилась, и если кто-то еще с ней не знаком, советую скачать, посмотреть, и если понравится, то пользоваться. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться. Слушайте аудиокниги и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Виктор Розов. Неравный бой.
2: Есть такая широко известная русская поговорка: «Маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы». Верно. Как хорошо, когда новорожденный младенец мирно посапывает в кроватке и доставляет огорчение только стиркой пеленок и порой беспричинным плачем. Куда труднее, когда он способен сам выбраться из кроватки, пойти по комнате. Боже, сохрани! Он еще еле держится на ногах. Он может разбить лоб о дверной косяк, может опрокинуть кипящий чайник, дотронуться до раскаленного утюга, может... Да чего он только не может наделать! Странно. Странно и удивительно. Дети растут. И как незаметно это происходит. Вот уж он самовольно убежал на улицу. Ой, он может попасть под машину. На него могут дурно влиять уличные дети. Какой он непослушный. Какой самостоятельный. Как уберечь его? Но вот он уже в школе. И новые заботы. Эти двойки, тройки, четверки, пятерки. Ну, кто только это все придумал? Первый класс, второй, третий, пятый, девятый. Батюшки, это он стоит во дворе с какой-то девушкой? Уж не влюблен ли он? Этого только не хватало. Каждый из вас, кто подъезжал к Москве, бесспорно замечал, что Москва не начинается сразу. Еще за десятки километров вы въезжаете в большой, широкий мир Подмосковья. Чего тут только нет. И заводы, и фабрики, и колхозы, и постройки, и десятки, сотни, вероятно, даже тысячи домиков дачного типа с непременным садиком, сиренью, тополями, вишнями и знаменитыми подмосковными березками. Вот в одном из таких подмосковных двориков и увиделась мне та нехитрая история, о которой я сейчас хочу вам рассказать устами действующих в ней лиц. Август. Теплый предвечерний час. Слава и Митя, ребята, только недавно окончившие школу, сидят у садового столика и играют в шахматы.
3: Вот так.
4: Пешка, пешка, пешка, пешка, пешка.
3: Пешку беру.
4: Пешка, пешка, пешка, пешка, пешка.
3: Так.
5: Слушай, Митя.
3: Что?

0: Пошел ты. Через три хода коня теряешь.
1: Почему это?
0: Смотри. Раз.
1: Ну.
0: Так. И два. И три.
1: Смотри-ка, здорово. А ты знаешь, Славка, я только за два хода вперед видеть могу.
0: Тренируйся, теорию читай.
1: О, вот так.
0: Ага.
1: Славка?
0: Что?
1: А хочешь, я достану ключ?
0: Откуда?
1: Да у нее же.
0: Да не даст.
1: Вытяну. Вообще это глупо, что они нам ключ от двери не доверяют.
0: Дико.
2: Опять ты, Славик, эту рубашку надел? Это же безвкусно.
0: А она чуть мне нравится.
2: У тебя плохой вкус.
0: Может быть.
2: Да. Надо его развивать.
0: Я чуть постараюсь.
1: Ходи.
2: Ну, посмотри на Мити. Простая, беленькая, как скромно.
0: Ну, Мите нравится беленькая, мне нравится пестренькая.
1: Да мне все равно какая.
2: В ней у тебя какое-то глупое лицо.
0: Может быть, такое и есть.
2: Между прочим, когда ты с кем-нибудь разговариваешь, то хотя бы поворачивался в ту сторону.
0: Ну, я тебе играю в шахматы.
2: Повернись сейчас же ко мне лицом. Слышишь?
3: Дашенька, о, привет.
4: Здравствуй. Поезжай обратно.
3: Здравствуй, сестра. Привет, арифметик.
0: Здравствуй, здравствуй, дядя Рома.
2: Здравствуй. А я вас к вечеру ждала.
3: А там мы со своими ватрушками.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. А я заехал на мясокомбинат за Романом прямо к вам.
2: Ну, очень хорошо.
4: Ох, Тамара, у вас дача так дача. А у нас в центре так просто дышать нечем. Бензин, вонь. А уж в нашей комнатушке просто вздохнуться можно. Да, Тамара,
2: ну?
4: Ты знаешь, Роману-то ведь комнату обещали.
2: Да что ты?
4: Да, даже, может, отдельную квартиру.
2: Ну,
4: да,
2: хорошо.
4: А я не люблю отдельные квартиры, в них скучно. Да, Тамара, мы к тебе с ночевкой, ты не возражаешь?
2: Ну, конечно, нет. Тихон с Верочкой приедут тоже. До понедельника обещали остаться.
3: А, сам, пожалуй. Во имя чего это он сегодня?
2: Я позвала. Довольно тебе с ним цапаться.
3: А, много воображает, сытый очень. А я не люблю этих зажравшихся.
4: Наверное, свои «Волги» с молодой подкатит.
3: Да, ловко она его подцепила. Английского языка ему только и не хватало. Вот тебе учительница выучила.
2: Ты только, пожалуйста, при нем не говори об этом. Он не любит.
3: А мало ли что не любит. У меня свой характер есть. И ломать его ни за кого не собираюсь. Да, от Кости какие известия?
2: Да раньше октября не будут. Куда-то их партия под Абакан перебазировалась. В самую глушь.
3: А-а-а. Дай поесть, голоден.
4: Тамара, а ты вроде чем-то расстроена.
2: Святослав стал невозможен. Распустился без отца.
3: Ты что тетку расстраиваешь, тип?
0: Да тетя сама нервничает из-за всяких пустяков.
3: Она тебе мать заменила. И соски тебя поила. Пеленки замаранные твои стирала, одевала, учила.
2: Да уж, дождешься от них благодарности. Все они растут отвратительными эгоистами, упрямым, самовлюбленные, воображают себя сверхчеловеками.
3: Да, что говорить, поколение-то с гнильцой, червоточинкой.
2: Нет, ты посмотри на него. А? Как будто не его касается. Как держится-то. Как будто принц какой-то.
0: Ну что ж мне, на четвереньках, что ли, теперь ползать?
4: Ну ты погоди, погоди. Жизнь тебя обломает углы и сделает кругленьким.
0: Ну подожду.
2: Видали?
4: Ну и ну. Ну, дети работников искусств особенно нахальны, это известно.
0: Отец кинооператор, притом научно-популярный. Это не совсем искусство, как вы подразумеваете.
4: Рядушком.
3: Ну, шут с ним, есть-то давай.
2: А Тоня,
4: да?
2: Там в кухне в нашем шкафу разогрей.
4: Да,
2: а я... И подожди, я сейчас сама покажу.
4: Что, я первый день, что ли?
1: Славка, чего она у тебя цепляется в последнее время?
0: Да так, воспитывает. Тут пришел домой как-то два раза поздно. Вот она и проявляет бдительность.
1: Угу.
5: Так. Ребятки, здоровеньки булы.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григорий Степанович.
6: Эх, спокойные вы, ребятки. Можно сказать, судьба ваша решается. А вы хоть бы что. А, в шахматуле режетесь. Выдержка.
1: Моя уже готова. Решилась. Сегодня определился.
6: Это куда же?
1: В сапожники.
6: Не, я всерьез.
1: Я тоже.
0: На обувную фабрику поступил.
6: А ведь и верно, в сапожники. Это после десятилетки-то. Ну, эпоха. Будь у меня в твои годы такое образование, был бы я по меньшей мере
7: Председатель губы исполкома, как минимум. Да-да. А теперь что надо для

0: жизни. Так, ничего. Фикция.
1: Так.
0: Да не. Нет, ты турой ходи, турой. И,
2: ну, а зачем подсказываете?
0: Да я не подсказываю.
1: Вот.
2: Вот так.
0: А я за свою Лизу тревожусь. Что-то нехорошее с ней делается. Бегает с утра до вечера, как угорелая. В самые лучшие платья одевает и уносится. Куда? Молчит. И сегодня с утра ускакала. На работу, говорит, устраиваюсь. Так ли, а? А тут как-то вечером вхожу в комнату, а она сидит в углу на тахте. И так на меня своими глазищами зыркнула, будто пронзить захотел. Честное слово. Я даже это, как-то так это, опешил. Думаю, уж не того ли, не рехнулась ли. А потом ничего, потушила свой блеск-то, сникла. Да, вот выучиться-то выучилась. А теперь куда? Вы, ребят, вроде друзья были, одноклассники. Поговорили бы с ней. Где это? Что это? Как это она, а?
2: Да я спрашивал, не говорит.
0: Да потолковали бы. Со своими-то она поди попроще, а?
2: Хорошо, хорошо. Мы со Славкой все обязательно узнаем.
0: Во-во-во-во, давай. Вытяни из нее это. Тамара Тимофеевна, угощайтесь морковкой.
3: Это не обязательно.
0: Да ради форсу. Своя, нанская, лучший сорт. Лиз вчера нарвала, а есть некому. Жена все время лежит, а у меня что-то, ребят, знаете, желудок испортился. Ешьте, братва.
3: Славик, принеси мне, пожалуйста, подушку. Там на диване возьми. Или подожди, я сама.
4: Я принесу, тетя.
0: Продуешь, Митяй. Святослав Башка.
2: Ну и что?
0: А я, когда партию в домино промажу, такая злость берет. Аж вся кожа на теле чесаться начинает. Сигнал. Это что ж, приключенческий или про войну?
2: Это научное, о кибернетике.
0: О, скажи, пожалуйста. Научное, как назвали? Митяй, интригуют.
2: Тамара Тимофеевна.
3: Да.
2: Тамара Тимофеевна, дайте мне, пожалуйста, наш ключ от входной двери.
3: Зачем тебе?
2: Да я сегодня в кино иду на поздний сеанс. Ну, чтобы не разбудить никого.
3: Мы сегодня рано ляжем, у нас гости.
2: Да нет, я ведь на 11 часов выйду.
3: Нет, Митя, это поздно, нельзя.
2: Ну, Тамара Тимофеевна, ну, на другие сеансы билетов не было, а картина последний день идет.
0: Да что вы ему ноги ключом путаете? Вон какой орел вырос, самостоятельный.
3: Нет, Митя, слишком поздно, не могу.
2: Ну, Тамара Тимофеевна...
3: Слушай, Митя, когда Александр Петрович и Галина Алексеевна уезжали в Ялту, что ты им обещал? Что? Ну, скажи, что? Я согласилась присматривать за тобой при одном условии. Ясно?
2: Ну, чего вы вмешались-то? Хотел уж было отдать, вы подвернулись, она и обозлилась.
0: Да за тебя же хотел замолвить словечко.
2: Словечко, словечко, психологии вы не понимаете.
0: Ну ладно, отцепись психологии.
4: Вот тебе подушка.
3: Спасибо, милый.
2: Славка, пойди сюда.
5: Что?
2: Вытянешь у нее, жди.
5: А, да я слышу.
2: Ну ладно, ты иди, я дверь не закрою.
5: Она на ночь проверяет.
2: Ну встану, отомкну.
5: Проспишь?
2: Да не беспокойся.
5: Ну смотри.
0: Черти что. Ни одного слова не поймешь. И как это ученые сами с ума не посходят, когда такие книги печатают? Билиберда. А, дозорный идет. Ольга Петровна Шиловой.
6: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Опять потеряла?
0: Опять.
3: А помнишь, когда у меня Вовочка родился, я козочку держала?
0: Ага.
3: Хорошенькая такая была. Верочкой звали.
0: Ну как же, помню. Это который я ноги поленом перешиб, в огород лазила.
3: Ой.
0: Да, поил ты своего Вовочку козьим молоком, а вырастила поросенка.
3: Ну что уж ты, и
0: так. А что ж мы не видим, что как ты каждую субботу пироги печешь? Чистоту, как на майские праздники наводишь, наряжаешься, все ждешь. Авось явится, осчастливит мать, обрадует. Да как же. Жди от них благодарностей.
3: Некогда ведь. В университете тоже аспирант.
0: Во-во-во-во-во, аспирант. Аспирант. А мать лифтершей трудится. Ну как же ему сюда с молодой женой являться? Нос воротит.
7: Далеком и тут за городом, а они на юго-западе. Тоже в край.
0: Это мы-то за городом. Вон она, надпись-то, Москва. О, торчит. 200 метров. Тоска на тебя смотреть, грусть.
7: А ты не смотри. Не смотри. Черт.
2: Ну, куда пошел-то, Славка? Нарочно, что ли?
0: Я же говорил, ходи турой.
4: Вот.
2: Так.
0: А сама стесняешься к ним ехать. Да чего там, просто боишься.
7: Зачем лезть-то? Зачем? Молодые они, им шуму хочется, беспокойства. Зачем мешать-то?
3: Мать не может мешать детям, Ольга Петровна.
0: И чего вяжешь? Так тоску свою плетешь, грусть завиваешь, горечь.
7: Кружево плету, кружево. Идол. Может, маленькая у них появится?
0: Да-да, появится у них, жди. У них сначала телевизор появится. Пианино. Машину того, гляди, оттяпают. А уж на старости лет какого-нибудь рахитика произведут.
4: Проиграл.
2: Верная твоя была.
0: Я ж говорил, ходи турой. О, а Славка-то нервничает все-таки, а?
2: А чего ему нервничать-то?
0: Ну, как же, в понедельник результат объявит, попал или нет, ведь все-таки на университет замахнулся.
2: Да у него 25 из 25.
0: Ух ты!
2: Обязаны принять.
3: Митя!
0: Ну, ох и хорошего, Славка, любуюсь, а?
3: Мальчик как мальчик.
0: Всем хорош. Вот мне бы такого, а?
3: Ну, у вас своих двое. Да еще дочь.
0: Митяй! Сыграем?
2: Нет, проиграете, кожа чесаться будет.
0: Ну-ну-ну-ну, еще посмотрим. Я, брат-то мой, тоже кое-что кумекаю. В 1931 году в городе Сызрани я 2 недели всей городской культурой командовал. Во как, давай.
2: Ну, давайте, ставьте.
7: А Володенька неплохой. Нет, и Жинка мне его нравится. А что не чистуют сюда, так ведь это...
3: Так все матери одинаковы, Ольга Петровна. Слепы. До нынешнего лета и у меня со Святославом было все хорошо.
7: Ну, у него отец, с отцом-то легче.
3: Так Константин Тимофеевич в его воспитании не вмешивается, в разъездах часто, да и вообще.
7: Но отец все-таки.
3: Ну, учтите, я не мать, всего-навсего тетка. Славик!
4: Что это?
3: Славик, принеси мне, пожалуйста, попить. Налей там в чашку японского гриба. Или подожди, я сама.
4: Сейчас.
3: Вообще с ними надо пожестче. Я и Константину всегда говорю, надо тверже, категоричнее с ними.
0: Да черт так знает, твердо ли нужно с ними, мягко ли. Тверд-то ведь особенно тоже того. Фокусы начинает выкидывать.
2: Шах.
4: Вот, тетя, пейте.
3: Спасибо, Славику. Я бы на вашем месте, Ольга Петровна, обязательно бы оставила работу, переехала к ним на юго-запад. Хватит. Потрудились. Нет, я вам серьезно говорю. Поезжать в университет, в парторганизацию. Он ведь, кажется, член партии.
7: Коммунист.
3: Вот-вот. Это беспартийного трудно поставить на место. Член партии живо, в 2 счета.
7: А зачем же я к ним поеду? Мне и не хочется. Нет. Пусть уж они лучше одни своей семьей.
2: Сдавайтесь.
0: Да. Я, брат ты мой, в своей жизни никогда не сдавался. Добивай до конца.
7: Мои! Мои! Мои! Мои! Да.
2: Мат!
0: Умён сапожник. Ты думаешь, почему я тебе проиграл?
2: Играть не умеете.
0: Не потому. Совсем не потому.
3: Что, Ольга Петровна, обознались?
7: Ой, совсем слепая стала. Думается, они, гляжу, нет.
0: Я вот с тобой играю, а сам о другом думаю. Заботы в голове, мысли лезут, лезут. А у тебя их пока нет. У тебя в голове светло. Ах, и сплю, брат, плохо. Ох, брат ты мой, нет ничего хуже бессонницы. Страх. Вот нырнуть бы, понимаешь, в эту самую, в темноту, в сон, в небытие. А оно не берет. Выплевывает, не дает покоя. Сбоку на бок переворачиваюсь, кручусь. Выйду ночью во двор, сяду на крыльцо и гляжу. На звезды, на мир. Природа-то она царица жизни. Всем свою красоту дарит. Нате, мол, любуйтесь. Понимаете свое ничтожество, все любуетесь. И хорошие люди, и подлецы, и так себе все.
7: А подлецам-то, Гриша, на нее и любоваться некогда.
0: Да. Но это как сказать. Вот значит так, посижу, помечтаю. До восхода солнца иногда сижу. Красиво. Я, брат ты мой, никогда в своей жизни не видел, как солнце над землей встает. Некогда было. Разве что мальчишкой в Елабуге. Красиво. Вот, значит, так посижу, помечтаю. И обратно. И дремлется.
2: А вы разве плохой человек?
0: Я-то? Грубый был, Митяй. Своенравный. Теперь мякну. Добра хочется.
3: Что это вас наизнанку выворачивает?
0: Не знаю. Старею, видать. Или время такое пришло. Добра охота.
8: Папа!
0: О, Лизонька пришла.
8: Папа, ты опять на чужой двор пошел? Домой иди.
0: Я, Лизонька, не петух и не козел. Грядки не раскопаю и травы не выщиплю.
8: Ужинать иди.
0: Да я иду.
2: Лиза, постой. Ты чего такая взбудораженная?
9: Устала.
2: А чего?
9: Ты что, один?
2: Не, со Славкой.
9: А где ж он?
2: Да вон, в дом ушел.
9: А?
2: Постой.
9: Ты что, за руку-то держишь?
2: Слушай, поедем на водную станцию, а? Ну, покатаемся 10:00.
9: Поедем. Только давай кататься всю ночь. До утра.
2: Ну ты что, до утра? Тамара Тимофеевна тогда сразу бас молнию в Ялту. Ты знаешь, как она нас со Славкой-то держит? Я вон сегодня хотел для Славки. Ну серьезно, поедем?
9: Не могу, Митя, устала. С ног валюсь.
2: Где была?
9: Была, Митя, там, где рай. Пусти руку-то, неудобно.
2: Не пущу.
9: Мои, точно. Володенька, здравствуй. Здравствуй, Женечка. Это вам с премии Володя получил. Спасибо, Женечка.
10: Ладно, не важно. Здравствуй,
2: Володя.
9: Здравствуйте.
10: Тамара Тимофеевна, а где Слава?
9: Дома.
10: Так давайте его сюда. Славка! Слава!
11: Что?
10: Ну, пляши, Славка.
11: Что?
10: Нет, ты давай, танцуй.
9: Что, Володя, приняли, ты узнал?
10: Славка, бросай всю свою серьезность и пляши в присядку.
9: Славка, сегодня мне принесли перепечатывать списки принятых, но я, конечно, сразу тебя искать. Листаю, и вдруг Заварин Святослав. Славик, Роман Толя.
11: Славка, ура!
12: Ну, поздравляю, Гуся Лапча. Ах, хитер, Славка, сразу в университет. Работать-то не больно охота, а?
11: Он же необыкновенный математик, это ясно.
13: Ну, ученый, вот тебе 10 рублей. На мороженое.
14: Ну, что ж ты ему на мороженое-то? Ему уж на четвертинку пора.
15: Спасибо тебе.
12: Ну, математик, позднее сполоснем твои успехи. Тамара, раскошелься.
15: Конечно.
12: Ну, математик, поздравляю. Мировой ты парень. Ох, и мировой.
9: Володенька, довольна тобой, значит, начальство-то, да, довольна. За что ж премия?
10: Да ты, мам, не поймешь, это чисто случайная мелочь.
9: Да, а у меня как раз пирожки с зеленым луком, с яичками, и в дом пойдемте.
15: Володька, твои любимые.
9: Ну, пойдемте в дом.
10: Нет, мам, мы на 3 минутки заскочили. Вон больше из-за Славки его обрадовать. Ну и тебя, конечно, повидать. Слушай, Славка, из-за тебя, между прочим, 20-ку на такси истратили. И сейчас стоит щелкой. Смотри, будешь профессором отдашь.
9: Отдадим.
10: Мы тут к одним приятелям давным-давно обещали зайти. Пойдем, Женечка.
9: Ну, посидели бы.
10: Да нет, неудобно. Ждут. И Женечке что-то не здоровится.
9: Да нет, Володенька, сейчас лучше. Ольга Петровна, ну вы не сердитесь, что мы всего на минутку заглянули. Ну, в гости идем, потанцевать хочется. Не сердитесь.
7: Да нет, что уж, идите, идите. А я ведь тоже в гости собралась к Пантелеевой. И уходить хотела. А глянь вы. Нет, нет, я к Пантелеевой в гости.
10: Ну, мы на неделю заглянем. Тебе ничего не надо?
7: А чего? Нет, нет, ничего не надо. Идите, идите.
10: Ну, пока. До свидания.
15: Марта Петровна, мы к вам обязательно зайдем. Или вы там? До свидания.
10: Славка!
4: До свидания.
16: До свидания.
7: До свидания.
12: Где? Да. К гостям не ехать неудобно. А что мать тоскует, наплевать. Ух, собаки.
7: А что им со старухой? Что? Молодые они, им шуму хочется. Работают, Женечка еще и на заочном. А погулять-то охота? Охота. А ты волк. Вот ты кто, волк.
12: На мне, значит, сливаешь. Ну, валяй-валяй, мы вытерпим. Высаживай всю свою обойму горемычная.
7: Бессердечный ты, Гришка. Бессердечный. Да.
12: Жаль ее. Жаль, жаль, жаль. Жаль. Пойдем, Лиза, ужинать. Вот тебе бы в университет-то, а?
13: Идем, идем.
3: Митя!
10: Да?
3: Не в службу, а в дружбу. Сбегай до гастронома, купи кое-что.
10: Ну, конечно.
3: Подожди, сейчас тебе деньги принесу.
10: Хорошо. Ну, счастливчик, какие ощущения?
5: Боюсь.
10: А вдруг когда-нибудь на этом доме привинет эту мраморную доску, а?
5: Иди ты знаешь, к лешему.
10: Да, гений он как молния. Неизвестно, в чей дом ударит.
5: Ну, доску на этом доме не повесит, успокойся. Хибару снесут скоро.
10: Жаль.
3: Митя, а? На вот тебе записочка, а? На деньги. И обязательно шампанского. Полусладкого.
10: Хорошо.
3: Ну, беги, беги.
10: Мчусь. Славка.
5: Что?
10: Я сегодня напьюсь и буду плакать от зависти.
3: Ну, беги, беги. Ну, ну, поздравляю. Вот ты и вырос. Славик, мы в последнее время с тобой все что-то ссоримся. Давай с этого дня прекратим.
5: С удовольствием.
3: Вот и хорошо. Ты куда ты?
5: Я пойду отсюда на телеграмму, что приняли.
3: А, Славик, я хочу с тобой поговорить.
5: Да, тетя.
3: Меня пугает один вопрос.
5: Что, тетя?
3: Я ведь не писала отцу, что ты уже два раза пришел домой поздно. Не рано ли?
5: Что?
3: Ничего. Ты что, думаешь, я ничего не понимаю? Постой, куда ты? Ну, если ты начал дружить с какой-нибудь девочкой, по-моему, об этом надо сказать.
5: Я? Вообще-то говоря, я? Вот.
3: Что с тобой?
5: Что?
3: Мы же коснулись с тобой самых обыкновенных житейских вопросов.
5: Да, конечно, это, в общем, верно.
3: Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Поговорим об этом потом.
5: А я ни о чем не хочу говорить.
3: Хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, значит, как это серьезно. Я не знала, что ты такой легкомысленный. Подожди, возьми деньги на телеграмму. Совсем ветер в голове.
5: У меня есть 10 рублей.
3: Но имей в виду, что все великие люди были одиноки.
13: Ну, наелся мой, задремал в кресле. Ой, кислорода-то сколько! А ты что мечтаешь, Тамара?
3: Святослав стал приходить поздно.
13: Да что ты! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Поздравляю. И часто?
3: Да нет, пока нет. Последние 3 дня сидел дома. Но боюсь...
13: А кто она?
3: Ну, понятия не имею.
13: Так ты же узнай! Это же первым делом. Я по себе знаю. Нынешние девицы, у них волчья хватка. Перекусят. А Славка, видно, из хорошей семьи ученым будет, это ясно. Ой, смотри, Тамара, не прозевай, а крутят.
3: Так это мы сейчас все не кстати.
13: Чего?
3: И отца нет.
13: Слушай, Тамара, подъедет Тиша с Верочкой. Мы давай обсудим. Да разве можно Славку прозевать, такого парня? Конечно, тебе одной не совладать.
3: Ай-яй-яй-яй-яй, надо же. Какая пакость.
16: Товарищ Трофимов, вот все.
3: А, спасибо, Митя.
16: Вот сдача.
3: Спасибо.
13: Тамара,
3: да?
13: Ты его спроси, он все знает. А. Что-то я озябла, пойду кофточку принесу.
3: Митя?
16: Да?
3: Митя, помоги мне все разложить.
16: Да, пожалуйста. Да, конечно, Славке легко. Сколько он на одних математических конкурсах и олимпиадах призов брал. Да потом и кружок, и золотая медаль.
3: Да, да. Вот видишь, хотел отметить его поступление, а он куда-то собрался. Не в кино ли вместе с тобой?
16: Да.
3: А что, вдвоем идете?
16: Вдвоем.
3: А я думал, целой компанией. Митя, а с кем вы сейчас дружите после школы-то?
16: Да все те же, из нашего класса. Только теперь всех не соберешь, в разные стороны разлетелись. Он, Левка, Тося, Игорь Петров уехали на Иркутскую ГЭС, Лапкин в Ленинград. Да, Совка на днях замуж вышла.
3: Это что, прямо со школьной скамьи?
16: Ну а что с ней поделаешь, она всегда была полоумной.
3: Митя, ну а сейчас? Сейчас с вами кто бывает?
16: Да никто.
3: Что, совсем никто?
16: Совсем.
3: Ага, вон как.
16: Все теперь Тамара Тимофеевна самоустройством заняты. Спасайся, кто может. Высший класс показал Славка.
3: Ну, знаешь, теперь идти на производство, как ты, еще почетнее.
16: Вы это серьезно?
3: Вполне.
16: Да? А мне показалось, что вы меня разыгрываете.
3: Ну, что ты, Митя?
16: Ну, или успокаиваете.
3: Митя, ты умный, уравновешенный мальчик. Вот и я о чем хотел с тобой поговорить.
16: Да?
3: Славик стал приходить поздно.
16: Тамара Тимофеевна, я не знаю, где и с кем бывает Слава. Ну, а если бы знал, все равно не сказал.
3: Ага. И ты думаешь, такая прямолинейность красива, да?
16: Иначе не знаю как.
3: А если бы ты был настоящим другом Славы, ты бы не покрывал его, а наоборот. Вот это называлось бы дружба. И было бы больше пользы тому же Славе.
16: Ну, может быть. Только у нас такая дружба называется, ну, в общем, совсем другим словом.
3: О, кажется, Тихон с Верочкой подъехали. Да-да, они. Веруня?
17: А, здравствуйте.
18: Здравствуй,
3: Верочка, здравствуй.
17: Здравствуй, Вера Вячеславовна.
19: Здравствуй, Варя.
3: Что ж ты, Тиша, так редко приезжаешь, а?
17: Здорово. Ты чего это будишь-то? Салютуешь, что ли, в свою честь?
19: Да нет, посадил в машину ребят, они там насторничают немножко.
18: Да, хулиган.
17: А то ведь гудеть-то запрещено, народ покоя.
19: Здравствуй, Анечка.
18: Здравствуй, Тиша.
19: Ну уж, если на то пошло, за городом-то можно ведь.
18: Ты что же, ты родственников-то забыл? Редко приезжаешь.
19: О, так молодая жена, внимание требует.
18: Я теперь уже не такая молодая. Скоро 30 будет.
3: Да. Ой-ой-ой.
18: А Тихон скоро 50 отстукает. Девочка, ну чисто девочка. Это что же, мода такая, да?
3: Да, мода.
18: Смотри на милость.
19: А ты что-то плохо, Тихон. Осунулся.
18: С молодой женой, наверное, замаялся.
19: Ну, Тонь, ну снимем этот вопрос в поездке, а? Ну, конец месяца, Роман, сам понимаешь, план поджимает. Да еще секретарь партбюро в отпуске, и опять за него. Ну да, тоже достается, знаешь.
17: Ну, понятно, да. Но ведь зато платят хорошо, не то, что нам, Гриша.
19: Ну, я вижу, ты тоже неплохо зарабатываешь, да?
17: Мы что? Мы ведь за инфарктами не гоняемся, и Волги нам не требуются. Мы на своих соловей.
18: Ну, ладно, уймись. Ох, какой роскошный стол. Даже шампанское.
3: Славик конкурс выдержал.
18: Да ну.
3: Только что Володя Шилов приезжал, сказал.
18: Товарищ, вот молодец.
19: Вот парнище. Друзья мои, попасть в университет сразу после 10-летки, это сейчас чудо.
18: А где он?
3: Он побежал отцу отправить телеграмму.
19: Вот Костя там подпрыгнет от радости.
18: Да, подпрыгнет-то подпрыгнет. Только как бы ойкать потом не стал.
19: Почему?
18: Ну вот что, пока Святослава нет, давайте присядем, поговорим. А что случилось? А то случилось, что растет, можно сказать, парень без отца. Тамаре-то ведь не разорваться. а уже готово.
0: А что готово?
20: Ну, приходить поздно стало.
18: Славка? Ай-яй-яй, вот это да.
0: Катюшки мои, вот растут, а? Славка жених.
18: А что же здесь веселого-то, Верочка? Но ведь возраст, ничего не поделаешь, Антонина Васильевна.
21: То есть как это не поделаешь? Очень даже поделаешь, и ты, пожалуйста, эти вольности брось.
20: Ему сейчас совсем не об этом надо думать, Верочка.
14: Да уж, теперь молодежь прыткая, еще не дай бог с дуру-то женится.
18: Ой,
14: наденет хомут, впряжется в каторгу.
18: Ты бы людей-то постеснялся. Это что ж получается, я для тебя хомут, я каторга.
14: Извини, Тонечка, не о тебе речь.
18: Да, если хочешь знать, то для кого дома каторга, так
21: но...
18: это...
21: А кто же она?
20: Ох, не знаю. Мне казалось, что Славик будет выше этого.
0: Ну, знаешь, выше этого уже нельзя быть. Можно быть только ниже этого.
18: Ты что, у себя на заводе такие теоремы
0: проповедуешь? Ну, товарищи дорогие, но ведь никто на свете от этого еще не уходил.
20: Ну, а что ж, по-твоему, я должна была ему сказать? На, вот тебе ключ от входной двери. Являйся, когда хочешь.
14: Да ну, тихо, тихо, не бушуй. Может, и не всерьез у него все это. Первое-то чувство, что так, ведь дым, туман.
18: Ты что же это мне всю жизнь-то говорил, что я твое первое чувство? А теперь фьють, дым.
14: Ну, я это одно, теперешняя молодежь другое.
20: Нет, нет, я боюсь, что это всерьез. Я заговорила с ним, так он просто побледнел. По-моему, даже пошатнулся.
14: Ну да, чуть не умер.
20: Да-да, он, я просто испугался. И вообще он стал какой-то неистовый.
0: Да, это верно, у кого как. Одни в его возрасте на этот крючок, как говорится, только слегка клюют. Вроде играют, видишь, и проходит, как сладкий сон. А другие в заглот берут, да, намертво, знаешь, на всю жизнь.
20: Ты меня только, пожалуйста, не пугай.
18: Распущенность все это.
14: Поговорить с ним надо и конец. Перед ним наука моя, что-то человеком может стать.
18: Да.
14: Так что пусть занятие это пока отложит до времени.
20: Правда, Тихон, а? Поговори с ним ты.
14: Верно, ты на эти дела ты спец. В парторганизацию поди, к тебе со всякими делами лезут.
0: Ну, во-первых, не лезут, а идут. А во-вторых, ты что думаешь, что у меня в сейфе вместе с печатью и документами ответы на все вопросы лежат, да? Открыл ящик, взял ответ, сунул товарищу в зубы и следующий. Нет, брат, черта с два. Семь потов иногда сойдет, а все не разберешься. Вот на что наш завод и механизирован, по последнему слову. Такие на нем чудеса творятся, ведь дух перехватывает. Сложно, тонко, удивительно. А придет к тебе человек со своим внутренним содержанием, начнет объяснять, выкладывать. Ай, думаю, что там наша техника? Так, азбука, школьная геометрия. Яснее ясного.
18: А ты тише не перехватывай. Это тебе не какой-нибудь необъяснимый Пушкин, или как его... Лорд Байрон, это всего-навсего обыкновенный мальчишка наш Славка. И, слава богу, в нем загадок нет. Ясен, как три копейки. И с ним нужно вот так. И пусть не пискнет. А в этих делах особенно без баловства.
14: Да круче, круче с ними надо. Ну ладно, давай я с ним поговорю. Ой. Он у меня жил, раз и готов.
20: Не знаю.
18: Да-да-да-да-да, поговори, поговори, Роман, раз отца нету.
21: Не понимаю, товарищи. Как вообще вы можете врываться к человеку в душу? Да еще по такому тонкому и нежному делу.
18: Это дело тонким было, Вера Вячеславовна, раньше, до... А у нас оно проще, без хлюпанья. Подумаешь, слова какие, к человеку в душу.
14: Да он еще и не человек, Вера Вячеславовна. Человек мы из него только делаем.
20: Тихо, Роман, идет он. Ну, садитесь, садитесь, садитесь. Сядь, тише, поговори с ним, а мы идем.
18: Слава!
0: Ну, здравствуйте!
18: Да ты не очень его целуй, ты молодая еще.
20: Роман,
0: а? Поздравляю.
20: Верочка, пойдемте в дом.
18: Ну, пойдем.
20: Я вам слышу, когда да. Тише, а ты останешься, поговори с ним.
0: Да зачем? Да. Ну, Слава, как живем?
22: Хорошо.
0: Ну вот и хорошо, что хорошо. Студент, значит. Лучшее время жизни. Вот я когда в стройакадемии учился, хорошие ребята у нас были. Боевой народ.
22: Сейчас тоже хорошие. Я на приемных экзаменах видел.
0: Ты знаешь, разное, брат, теперь.
22: Ну, думаю, и тогда у вас не одинаковые были.
19: В общем, да. Да, учиться, конечно, хорошо. Это большое счастье. Но знаешь, Святослав, я тебе по себе скажу. Работать еще интереснее. Ведь тут твоя мысль находит конкретную реализацию. Ты понимаешь, Слава, происходит своеобразное чудо. Вот вначале была мысль. Ничто, голая мысль. Без света, без вкуса, без запаха. А потом, путем сложнейшего процесса, трудом сотен, а иногда и тысяч людей, эта твоя мысль превращается уже в нечто совершенно реальное, что можно уже видеть, осязать, пощупать как предмет. Ну, допустим, корабль это или межпланетная ракета. Нет, поистине, вначале была мысль. Конечно, не всегда все гладко идет. Вот у нас один завод не поставил нам детали. Маленькие, куда меньше мизинца. А пошло сбоить, чехарда получается. И виноват-то, в общем, они, а меня вчера вызывают. Ну и, боже мой.
1: Тихо.
19: Что?
1: Тебя Верочка зовет.
6: Что это ты ему всякие свои дела-то выкладываешь?
19: А что?
6: Нашел время.
1: Уж если сам влюбленный дурень, так мальчишку-то не сбивай. Как ты в начальнике производства выбился смех? Курами тебе командовать. Ну, иди, иди. Тихон, с того света спихан.
16: Славка, смотри-ка, специально для твоих торжеств переоделся.
1: А ты, Митяй, пойди пока отсюда.
16: Куда я пойду?
1: Ну, не знаю, хоть со всеми цветы нюхать.
8: Митюха, тебя Лиза звала, загляни.
16: Лиза?
8: Ага.
16: Сейчас.
22: Между прочим, Митя мой друг.
1: Между прочим, я тебе дядя. Ты, Святослав, говорят, котовать начал. Ну что, наивное лицо делаешь, котуешь?
22: А что вы под этим подразумеваете, дядя Ром?
1: Да ты не наивничай. Только ты эту гадость брось, слышишь? Что, молчишь?
22: Дядя Рома, а почему у вас детей нет?
1: А тебе что?
22: А вам что?
1: Ох, вон как поворачиваешь. А только я постарше тебя и могу поучить уму-разуму.
22: Так я же не прошу вас об этом.
1: А уж мы как-нибудь без твоего спроса. Ишь ты, каким рыцарем выставился. У тебя сейчас все это в сладком тумане плавает. Блаженное идиотское состояние испытываешь. А мы-то знаем в конечном итоге, к чему это приводит.
22: А почему вы думаете, что я, исходя из наших родственных отношений, исполняя святую заповедь повиноваться старшим, должен выслушивать ваши скотские наставления?
1: Что?
22: А то, что вы мой старший родственник, это не ваше превосходство надо мной, а моя обыкновенная житейская беда. Ну хорошо, как говорит мой отец, в жизни всякое приходится переносить. Я перенесу и вас.
1: Зазнавшийся ты, моська, вот кто ты.
22: Вот знаете, после такого разговора так и хочется сделать какую-нибудь пакость. Напиться, подраться. Я не знаю, сломать хоть что-нибудь. От вас же такой безысходной тоской несет. Удавиться хочется.
1: А ты возьми и удавись. Одним хамом меньше будет.
22: Это что, ваш родственный совет?
23: Друзья, товарищи, вы посмотрите, какой огурец вырос, а? Чудо природы. А почему? Он у меня подопытный. Я за ним особо наблюдал. О!
19: Ты его рукой потрогай, какие пупельки, а? С пупельками-то самые сладости есть. Прикинь на ладонь. Полкило будет, а? Как, по-твоему, будет?
1: Грамм 400.
19: О, а я тебе говорю, все 600 потянет.
24: Разойтись вам надо. У них у молодых как войдет клин, так и застрянет. Тут отойти надо. Что вам свою солидность терять. С глупым связаться самому дураком выглядеть, это же закон.
2: Граждане.
24: Не-не-не-не-не. Не видели. Ищи у других.
2: Вяжка.
24: Вы идите к своим, а я сейчас тут с ним сам по-соседски.
4: Я этой твоей грубости, Святослав, никогда не прощу.
24: Да. Нехорошо разговаривал с дядей Святослав. Нехорошо. Ты злобу-то на привязи держи, слышишь? Опасная эта эмоция. Вот что я хочу тебе сказать. Ты только не возражай мне, Святослав. Дослушай до конца, а потом можешь. Ты, Святослав, не снисходи вниз. Понял? Ты моих сыновей, Витьку и Семку, помнишь?
22: Помню.
24: Где они? Витька вор. Наказание отбывает заслуженное и необходимое. А почему он вор? Потому что он против меня такую оппозицию затеял. Не любил он меня, ненавидел. И вот, пожалуйста, выразил свой протест. Вором стал. Дурацкая его голова. А ведь мог стать светлым человеком. Светлым-то как легко на свете жить? Светлый-то и спит хорошо, и смеется переливчиво. Семка в молчанку играет. Уехал 6 лет тому назад и молчит. Тоже, значит, протестует. Я, конечно, все о нем знаю. Ни велика птица, ни высоко взлетела. А ведь вот тоже молчит. Конечно, может быть, я неправильную политику против них вел. Только зачем же так-то свой протест выражать? Ты, дубовая голова, хорошим человеком стань. Чистым. Вот тебе и протест. А то кому же ты соль-то сыпешь? Себе. Ты понимаешь, Святослав, к чему это я все клоню, а?
22: Да понимаю.
24: И ты себя из-за грубых людей не губи, Святослав. Отец у тебя хороший, чистый, идейный. Ты вообще на чистых людей смотри, Святослав. Они здесь. Вокруг ходят. Плохие-то, конечно, сильно в глаза лезут. Ярче они, колоритней. Раздражение вызывают. Хороший-то он не пестрит. Но он высок. На него смотреть, головку-то надо высоко поднять. Ну, подними голову-то, Святослав. Вот так. Ох, и люблю я тебя, Святослав. Как будто ты мой настоящий сын. Вот за тебя я всю свою жизнь отдавал. И уж ты, пожалуйста, не подведи меня, слышь?
22: Ух, огурец-то действительно какой громадный.
24: Ага. Это из-за него подлеца самый лучший семенной подопытный сгоряча сорвал.
16: И не звала на меня... Что это вы выдумали, Григорий Степанович?
24: Да что ты говоришь? А мне как-то показалось, что звала.
16: Да и врет она все. Вот недавно мне говорила, никуда не пойду, устала. А сейчас собирается, я же вижу, платье наглаживает.
24: Опять уходит?
16: Песенки напевает. А, ладно.
24: Ох, Святослав, Святослав. Как на духу тебе говорю. Попади она в какой-нибудь капкан... Глотку себе перережу. Да еще и с самым ржавым ножом.
22: Григорий Степанович.
24: Ну что?
22: Вы не бойтесь за нее. Она...
24: Жизни ты не знаешь, Святослав. Жизнь она строга, внимание требует, соблюдение правил.
2: Григорий Степанович, я за вашу Лизу ручаюсь.
24: Ты? Успокоить хочешь? Ну ладно, ладно. Гуляй. Гуляй. Ладно.
7: Поставьте его в покое хотя бы сегодня.
9: Да.
7: А вы, Роман Тимофеевич, были с ним, мягко говоря, резки.
11: А ты, Веруня, в нашей семье человек новый, и нам здесь свои отметки не расставляй. Покойная жена Тихона, Елена.
9: Антонина, ты живой моей жене отдавай должное.
11: Очень она у тебя молода да неопытна, к тому же еще английскому обучает.
7: Пусть так. Я преподаю, но я где-то лучше вашего знаю молодежь.
9: Да ну его к черту, этого Славку. Ну, безо всякой дряни еще ссориться будем. Садитесь к столу, я уже опять проголодался. Свой желудок я после смерти ученым завещаю. Пусть его изучают, так перемалывают. Жернова в нем, что ли, какие крутятся.
19: Но за Славкины успехи я с удовольствием выпьем. Вот жаль, Константина нет. Тамарочка, ну зови Святослав.
7: Куда он идет?
20: Славик, иди к столу.
2: Тетя Тамара, можно вас на минуточку?
20: Да.
2: Дайте мне, пожалуйста, ключ от входной двери.
20: Что?
2: Я сейчас ухожу.
20: Куда?
2: Ну, мне надо.
20: Куда, я тебя спрашиваю? Ну, пожалуйста, вы можете полюбоваться на племянника. Он, видите ли, собрался куда-то и даже не хочет сесть с нами за стол.
2: Ну, я могу, минут пять.
20: Нет уж, нам такого великодушного одолжения не нужно. Ты останешься дома и все.
7: Ну, ты успокойся, успокойся. Святослав, нехорошо, нехорошо. Мы празднуем твою победу. Знаешь, а дела, они как-нибудь у тебя успеют.
20: Он еще у меня ключ от входной двери потребовал.
7: Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
9: Слава, а Слава, ну посиди пяток минут, а потом пойдешь.
15: А я не хочу. Подумаешь, одолжение от всякого сопляка.
7: Ну нельзя так, Роман Тимофеевич. А ты, Веруня, если влюблена в своего Тихона, как кошка, то помолчи и не порти нашу молодежь.
15: Хочешь, чтобы он остался?
20: Да.
9: Ты что, думаешь, на тебя героя управы нет?
7: Ой. Роман, отпусти, ему руку сломаешь.
9: Понял.
2: Этот способ воздействия дяди Рома самый рискованный, Роман, учтите.
20: Роман, отпусти руку.
7: Нет, ты покультурнее с ним, Рома, покультурнее.
15: В университет еще такого приняли. На целину тебя надо. На Ангару, на Енисей.
9: Уж говори прямо, на каторгу.
2: До свидания.
20: Куда?
15: Да, как говорят у нас на бойне, был бычок.
7: Да, за успехи такого шампанского не проглотишь.
20: Пропала. Пропала козочка, пропала.
15: Да надоела с козочкой.
20: Под электричку проклятую попала. Люди добрые видели.
7: Да что это с ней такое? Что с тобой?
20: Понастроили всякой своей дурацкой техники. Машины, электрички, самолеты, вертолеты. На Луну собираются, а все равно дураки.
7: Тихо, Роман, ну что ты?
20: Не можешь.
7: Опомнился.
19: Вот уж действительно и угоди людям, а? Один действительно к чему только не стремится. И на Луну, и на Марс. Смысл жизни ищет, а другой всю жизнь ищет свою козу.
20: Еще этот Григорий тут все время торчит.
24: Митюха! Митюха!
25: Что?
24: Митюха, она тебе краем слова не обмолвилась, куда пошла?
25: Нет.
24: Что ты будешь с ней делать? Уже два раза домой поздно приходила. Два раза.
20: Кто? Лиза?
24: Она.
20: Лиза?
24: Угу.
20: Два раза?
24: Ну да.
20: Этого еще не хватало.
24: Да уж чего хуже. Чего?
25: Тамара Тимофеевна, вы думаете?
20: Вот уж чему не бывать, так не бывать. Вот уж чего не будет, так не будет. Вот уж чего не допущу, так не допущу.
26: Но что может придумать возмущенная, встревоженная Тамара Тимофеевна? Что? Прежде всего, конечно, поговорить со Святославом, как только он придет. Но вот беда. Он не идет. Славы все нет и нет. 11 часов. 12. Час ночи. Второй. Сегодня уже не спит не только один Григорий Степанович. В доме заваренных не спит никто. Однако во дворике пока только Григорий Степанович. Он сидит на крылечке, курит. Но вот осторожно приоткрывается дверь, и выходит Митя.
23: Митяй! Митяй!
25: Что?
23: Ты чего бродишь-то?
25: Да так. Лиза пришла?
23: Иди ложись. Не расстраивай раньше времени нервную систему.
25: Пришла?
23: Да давным-давно. Спит. Теплынь-то какая, а?
25: А меня знобит.
23: А это тебя, значит, изнутри. Ты подберись.
25: А вы что, солнце ждете?
23: Да кто его знает. Может, и дождусь. Занятно.
25: Вы что, смеетесь?
23: Да вот, значит, ты, вот я. Что между нами общим? Кажись, ничего. А оказывается, есть. Много.
3: Кто там? Почему дверь открыта? Роман, Тихон, кто-то дверь открыл. Тихон, Роман.
25: Это я, Тамара Тимофеевна. Я открыл.
23: Митяй, я пошел. Ты ложись спать.
3: Зачем ты, а? Среди ночи? Что за безобразие?
25: Душно. Прошелся.
3: Не изворачивайся. Очень мило с твоей стороны. Это благодарность за то, что я за тобой присматриваю, да? Дождешься, телеграфирую в Ялту.
25: Да я же ничего не сделал.
3: Иди сейчас же и ложись.
23: Тамара, что стряслось?
3: Жулики? Да нет, это Митя для Святослава специально дверь отворил. Они договорились.
5: Вот шайка.
10: А ты, Тихон, вчера весь вечер горло драл, его защищал. Вон он где, твой Славочка. Не к лицу тебе это, не к должности. На заводе поди одно проповедуешь. А тут всякую психологию разводишь.
12: И тут, и там говорю одно и то же, то, что думаю.
3: Ладно, идите спать, отдыхайте. Ничего, он у меня узнает. И нашел с кем.
12: Да чем она плоха?
3: А ты их не знаешь, Тихон. Это страшная семья, начиная с самого папаши, с этого Гришки. А это Лиза. Ее чуть не с 8 класса мальчишки до калитки провожать начали. Еще, что не вечер, то новый, целыми партиями. Стоят тут, гогочут, как гуси. Стыд. Дверь захлопните покрепче.
5: Бедный Славка.
12: Да бедный ли?
5: Электричка идет, слышишь?
12: Нет, электрички, наверное, давно прошли. Это какой-нибудь пассажирской. Хорошо как.
5: Ты знаешь, Тиша, мне все время страшно с тобой.
12: Чего это?
5: Мне кажется, что ты знаешь о жизни что-то самое важное, самое главное.
12: Верочки, ничего я не знаю. Просто старше тебя на 20 лет, вот и все.
5: Нет, ты знаешь. А ты нарочно не говоришь, потому что ты думаешь, что я не пойму. Я ведь еще очень мало знаю. Я ведь тебя и люблю, потому что боюсь.
12: А для меня все время была загадкой. Почему ты меня любишь? Ты знаешь, Вера, иногда вот проснусь ночью и думаю, что мне все это только приснилось. Даже вздрогну. А потом смотри, ты что там хлопочешь у стола? И так смешно делается. Так хорошо. Я уж думаю, никогда никого не буду любить. Страшно делалось. И вот, встретил. Как я счастлив, что я могу так сильно любить тебя.
5: Это я счастлива.
12: Нет, ты глупенькая, ты не понимаешь. Счастлив именно я.
5: Значит, ты эгоист.
12: А, безусловно.
23: Антонина, посмотри в окно.
3: Что?
23: А,
0: Но скажи на милость, не одурел ли Тихон? До седых волос дожил. По партийной работе продвигается, а такая чепуха в голове. О, целую. Заработает он инфаркт как минимум.
5: Чурка,
0: а?
5: Ты, Роман, чурка ты деревянная. Чурка. Тебе отдохнуть надо.
24: Что ты, Верочка, я боюсь сложиться, а то они подкараулят тут Славку, начнут. Вроде бы самортизировать надо.
5: Тише. Ты только дверь плотно не прикрывай.
24: Я знаю, Верочка, знаю.
20: Верочка, ты даже дверь не закрыл.
5: Там Тихон остался.
24: Ой, господи, боже мой. Да я здесь, сейчас закрою.
6: Медленно и решительно, ничего не подозревая, к калитке молча подходят Слава и Лиза.
20: А потом мне говорят: танцевать умеете? Ну, сам понимаешь, мой конек. Славка.
22: Что?
20: Ну, только смотри, никому ни слова.
22: Ну?
20: Я, значит, говорю аккомпаниатору: пожалуйста, что-нибудь бурное и быстрое. И пошла. Ну, что как, я ничего не помню. Просто импровизировала. Что-то вроде этого. Тарарим. Не могу, устала. От самого ударника идем 10 километров. Отчего Москва ночью хороша? А? А ты заметил? Вышли мы из кино, народ толпа, в центре много, а потом все меньше, меньше, тихо. Только наши каблуки стучат по асфальту. А наши все спят. Тебя ругать будут?
22: Ну еще чего? Не маленький.
20: А на меня дед сердится, но молчит. Он ведь хороший, не думай. До свидания, счастливчик. Ой, ничего. Может, и мне подвезет, послезавтра узнаю.
22: Ну, теперь уж завтра.
20: Да. Уже воскресенье. Пока.
22: Пока.
24: Пассажирский идет, слышишь?
20: Счастливо.
22: Счастливо. А ты не замечала, что в последнее время все мальчишки нашей школы относились к тебе как-то особенно?
20: Замечала.
22: Ну и что?
20: Что?
22: Ну, нравилось?
20: Конечно.
22: Ну, а тебе кто-нибудь объяснялся?
20: Объяснялся.
22: Да что ты?
20: Ну, некоторые косвенно, а прямо только один.
22: Кто прямо?
20: Митя.
22: Наш Митя?
20: Да.
22: Ну и что же он тебе сказал?
20: Ну, что положено.
22: Ну, а ты?
20: Я? А я тоже сказала, что люблю. Я растерялась. Глаза у него были такие жалобные-жалобные. Я хотела сказать «не люблю». А потом смотрю, он вот-вот расплачется. И говорю ему: «люблю, люблю». Ну, чтобы успокоить. А потом говорю ему: «иди, иди отсюда». И он ушел.
22: Ну-ка, пройдем до шлагбаума.
20: Пойдем.
22: Не устала?
20: Ни капельки. А сегодня он пришел ко мне и говорит: «ты звала меня?» А я его вовсе не звала, он нарочно придумал. Уж я ему тут показала.
6: Двор снова опустел, но только на одно мгновение. Вновь осторожно вышел Митя, которому, конечно, сейчас не до сна. Но он не один бодрствует. Старый Галкин, Григорий Степанович, все еще бродит около дома.
25: Григорий Степанович! Григорий Степанович!
23: А? Ты что, Митя?
20: Ты опять вышел, а? Иди сейчас же в дом.
25: Я же никуда не убежал, здесь я.
20: И тебя говорю.
23: Чего вы тут шипите, как кошки? Всю ночь колобродите. Отдохнешь у тебя. Дача.
24: А тебе с Антониной только бы покушать. Вот и вся проблема жизни решена.
13: А ты бы помолчал.
9: Вырастил для государства вора, да еще отцовством козыряет.
24: Что?
20: Иди, иди, я тебе говорю, Митяй.
24: Тамара Тимофеевна, вот ведь, видать, иногда людям надо из себя пяток другой

0: Хочу вас пугать, но вы знаете, что в таких случаях бывает?
1: Эх, Тамара Тимофеевна, был я сильный, был я решительный. Боюсь.
0: Чего?
1: Ее боюсь.
0: Что за чепуха?
1: Дети, они, понимаешь, нежные очень. Нажал, значит, потуже и переломил. Вроде по-твоему вышло, а потом и сам не рад. Да и уж и человек, она выросла. Конечно, если родитель умный, так он знает. А я не умный родитель, нет. Брательник-то твой сейчас меня моим сыном попрекнул. И ведь прав. Сам-то он плох, мясник-то твой. Но прав, ничего не скажешь. Я ведь чего боюсь, Тамара Тимофеевна? Девушка она у меня хорошая, чистая, ясная. А он-то как себя ведет? Ведь вот в чем вопрос. Парни теперь разные пошли. Сукиных детей много. Им ведь чужая молодая жизнь. Что, так? Футбол, хоккей, кино панорамное. Я для себя так решил. Если он собака и мерзавец, подстерегу его и шкуру с него спущу. Да-да, ноги ему вот этой жердью от забора переломаю. Слово даю.
0: Ну, зачем же ноги, шкуру? Это не обязательно. Просто эти гулянки надо прекратить.
1: Как?
0: Хорошо. Давайте действовать совместно.
1: А? Тамара Тимофеевна, вот спасибо. Я даже не ожидал. Вы женщина толковая, путная.
0: Григорий Степанович.
1: Да.
0: Вы понимаете, что я огорчена и расстроена не меньше вашего? Славик попал в университет. Учиться сейчас трудно. Программа колоссальная, требования огромные. Да. Рассеиваться, отвлекаться совершенно немыслимо.
1: Да-да. Ну да, чего ж тут хорошего-то? Моей ведь тоже о работе надо было подумать.
0: Вот-вот-вот. Я очень рада, что вы меня понимаете.
1: Да-да-да. Да. Ну, с парнями-то, конечно, относительно этого страху меньше, а все-таки, конечно...
0: И надо им эти совместные ночные гулянки прекратить.
1: Да. Да-да, да. Как? Погодите, Тамара Тимофеевна, как вы сказали-то сейчас? С кем сейчас Святослав-то?
0: Как с кем? С Лизой, конечно.
1: Что вы говорите?
0: Да, в том-то и беда.
1: Да не может
0: вот,
1: быть.
0: К сожалению, случилось.
1: Да вы шутите, Тамара Тимофеевна.
0: Вы странный человек, Григорий Степанович.
1: Ой, Тамара Тимофеевна. Ой, Тамара Тимофеевна, вы же меня как колом по голове ударили. В приятном, конечно, смысле.
0: Я не понимаю, чему вы радуетесь?
1: Ну как же, все значит у них хорошо. Чистое, это значит светлое, золотое. Ведь я Святослава-то вашего на хороший счет ставлю.
0: Не будет этого! Не будет этого! Не будет этого!
1: Чего?
0: Ничего! Ничего не будет! Но!
1: Да погодите, Тамара Тимофеевна!
0: Губа-то у вас не дура! Обрадовались, двоих сыновей сгубили, так теперь и дочь сквозь пальцы пропускаете!
1: Да я же...
0: Я вам говорю, не будет этого! Я Константин Тимофеевич из командировки вызову! Я в райком комсомола пойду! Я ваш этот... Райсобес, жаловаться буду. Вас в персональной пенсии решат, дождетесь.
1: Да подождите, зачем все это?
0: Мой Славик должен сейчас об учебе думать. Вы знаете, что ему сам профессор Свиридов будущее предсказывал?
1: Да ведь жизнь-то на свои науки преподает, Тамара Тимофеевна. Не ломайте вы их, подождите. Будь лоботряса, какие я бы сам первые усилия сделал. А сейчас нехорошо, это неделикатно.
0: Я ночь спать не буду, а сегодня же все прекращу.
1: Тамара Тимофеевна, успокойтесь, не надо, Тамара Тимофеевна. Не горячитесь. Успокойтесь. Все человеческие глупости сгоряча делались. Это же известно.
0: Я понимаю, почему вы обрадовались. А?
1: Ведь я же не скрываю, Тамара Тимофеевна. Ведь я за Святослава-то вашего больше, чем за нас с вами вместе ручаюсь. Чувство, значит, у него. Настоящее, хорошее, большое, Тамара Тимофеевна.
0: К кому чувство?
1: К Лизе, разумеется. К моей Лизе.
0: Нет, у него чувства нет, никакого нет и не будет чувства.
1: 10 000 хотите?
0: Чего?
1: Я говорю, 10 000 хотите, Тамара Тимофеевна, все, что у меня есть. Честные мои, трудовые, заработанные. Я все отдам, мне ничего не надо. 10 274 рубля на сберкнижке.
0: Вы что, С ума сошли?
1: Да ведь я чего боюсь, нанесете вы им удар, сгоряча озлобите, а?
0: А уж это вы меня извините.

0: Дети, я как-нибудь без вас своим умом обойдусь. Вы что, сами не понимаете, что я никогда не разрешу Славе дружить с вашей Лизой?
1: Да почему, Тамара Тимофеевна,
0: да почему? Почему? Вы сами ничего не соображаете.
1: Да я понятия не имею.
0: Да потому что Лиза ваша. Вы уж меня извините, но ваша Лиза...
1: Тихо! Тихо! Вот оно что. Ну, ладно, ладно, ладно.
0: Ой.
2: Тамара Тимофеевна даже испугалась взгляда Галкина. Она поспешила уйти в дом. Григорий Степанович мрачно постоял и тоже ушел. А виновники переполоха, как ни в чем не бывало, прохаживаются по тихой улочке. У них свой разговор.
3: Вот и сказал тебе все.
4: А почему ты раньше не обращал на меня внимания?
3: Не знаю. Ты в последний год как-то переменилась. Совсем другая стала. Такая красивая.
4: Ну и не ври. А я тебя раньше заметила. Только ты на меня ноль. Вот я и вертелась с другими ребятами, а сама все на тебя смотрела. Злит тебя это или не злит?
3: Помнишь, я тетрадку по литературе попросил?
4: Да.
3: Урок переписать?
4: Да. А я еще удивилась, ты и вдруг переписать.
3: Будешь смеяться.
4: Что?
3: Я целовал твою тетрадку. Я люблю тебя.
4: Скажи еще раз.
3: Я люблю тебя.
4: Ну еще.
3: Ну я люблю тебя.
4: Ну еще, еще, еще.
3: Ну я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя.
4: Ой, как это хорошо. Сегодня 24 августа.
3: Сегодня 24 августа. И я буду любить тебя всегда, ты это знай.
4: А я тебе верю. Именно тебе верю. А я бы никому в жизни не поверила, кроме тебя.
3: Почему?
4: Чувствуешь?
3: Лиза.
4: До свидания.
3: До свидания.
4: А наши все спят.
3: Тихо.
4: Пока.
3: Пока.
4: А у вас кто-то проснулся?
1: Странно. А, это, наверное, дядя Роман. Говорят, даже среди ночи просыпается, есть просит. Пройдем до Москвы?
4: Пойдем. А как светает-то?
3: А я впервые утро около дома встречаю.
4: А вообще?
3: Ну, на Цулине в прошлом году. Помнишь, поехали?
1: Оставьте вы меня в покое. Я работал весь день, устал как черт. Нет для меня Славки. Не хочу я о нем даже слышать.
5: Ну, успокойся, успокойся, довольно, Роман.
6: Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не устраивайте в этой глупой засады. Поверьте мне, сейчас у них в этом возрасте вырабатываются свои взгляды, привычки, вкусы, суждения. Пускай иногда наивные, но мы же не имеем права со всем этим не считаться. Надо быть умней.
7: Да ты за дур-то нас не считай. Ты книжками учен, а мы жизнью. Добро была какая-нибудь путная, то Лиска Галкина.
6: Ну что особенного? Девушка славная, хорошенькая.
7: Хорошенькая? Вот хорошенькие-то они самые подколодные есть.
6: Я надеюсь, что при нем вы этих замечаний делать не будете.
1: Нет, зачем же? Мы с ним дипломатично. На высшем уровне разведем. По-французски говорить будет.
5: Да не дури ты, Роман.
1: Я ему устрою массовую вылазку.
5: Иди ложись в дом.
1: Да нет уж, теперь я разгулялся. Я устрою.
6: Я предупреждаю вас, Тамара Тимофеевна. Может произойти что-то очень плохое и непоправимое.
1: А ты не пугай нас. Без тебя с ним справимся. Константин нам спасибо скажет, не тебе.
5: Тамара, а Верочка говорит правду. Прекрати этот балаган. Чего ты хочешь, я не понимаю.
0: И я не хочу, чтобы он водился с Лизой.
5: О, ну это не в твоих силах сделать.
0: Да? Ты думаешь?
5: Это не в чьих силах сделать.
6: А ты что здесь, особо уполномоченный товарищ по мурным делам?
5: Угу. Ну хорошо, давайте говорить на чистоту. Вы всячески противились моему браку с Верочкой. Что вы только не делали. Ну и чего добились? Чуть не в конец испортили все наши отношения.
7: Ну да, ты за нее как тигр кидался. Мы же думали, не того ли ты, не свихнулся ли. Да тебе что родственные отношения, так, чепуха.
5: Ну а я тебе прямо скажу, для меня родственные, товарищеские, дружеские, да любые отношения перестают существовать. Если кто-нибудь делает хотя бы только попытку втоптать в грязь что-нибудь хорошее. Вот тут я могу быть жестоким, прямо тебе говорю.
0: Но с моими желаниями он и ты обязана считаться. Это я воспитала его.
5: Так разве кто-нибудь из нас не скажет тебе спасибо за нашего Славку, Тамара? Но давай уж и тут на чистоту. Ты одевала его, поила, кормила, следила, чистит ли он зубы и ботинки, вымыла ли шею и уши, пообедал ли вовремя и вкусно ли. Все это ты делала безукоризненно и умно. Но воспитала его не ты одна, понимаешь? Да кроме того, воспитать ребенка здоровым, я понимаю, это дело бесспорно важнейшее, но вырастить его здоровым духовно, нравственно, ведь это же еще важнее, Тамара.
0: А разве он был плох?
5: Он и теперь хороший. Так будь и ты умна до конца. А то в тебе, говорит, какое-то нехорошее чувство, Тамарочка. Чувство собственника.
0: Ай, не говори ерунды.
1: Помешаться на своей политике.
7: Да.
5: Ну что ж, в чем-то я тебя даже оправдываю. Твоя личная жизнь сложилась неважно, и вот волей-неволей смысл ее сосредоточился на Славке. Отними его у тебя, и ты очутишься в пустоте.
0: Ну да. Пока все-таки у меня еще есть работа.
5: Ну знаешь, Тамара, принимать заказы в ателье, ей-богу, это не та работа, которая становится смыслом жизни. В свое время ты могла бы рискнуть ведь на большее. Смотри, не потеряй для себя Святослава.
7: С испокон веков дети подчинялись старшим. Это я тебе говорю.
6: Правильно, но с испокон же веков дети и не подчинялись старшим.
1: Это паршивые дети.
5: А почему? Не всегда. Ты понимаешь, Тамара, ведь происходит самая естественная вещь. А ты чего-то мечешься, как угорела, кричишь, готова наделать не только глупости, но и гадости.
0: Какая естественная вещь? Какая?
5: Да Святослав мужает, растет.
6: Да он сейчас... Он сейчас рождается во второй раз, Тамара Тимофеевна.
7: Господи, господи,
6: да чего они теоретически подковались?
7: Да, товарищи. Ведь первый раз человек рождается-то чисто биологически.
6: Да ну.
7: Да. Он тогда еще не человек, а ему еще только предстоит стать человеком. И второй раз он рождается именно сейчас, в Славкином возрасте. Ну, я не знаю, рождается он нравственно, граждански, духовно.
6: Тамара Тимофеевна, миленькая, ну не можете вы теперь ему говорить, как маленькому. Это можно, это нельзя. Он сам будет теперь выбирать. А вы ему можете теперь только помогать. Или мешать.
5: Да, другое дело, что иной человек вообще не рождается второй раз.
6: Что?
5: Так и живет утробной жизнью до смерти. Живет чужим умом, чужими желаниями, чужим мнением.
6: Все.
5: Ай, все.
6: Все.
7: Ну, обработали они тебя как миленькую, Тамара. Ну что ж, неси икону, благословляй.
0: Случилось что?
1: Война объявлена.
0: Да что ты, батюшки, когда?
1: Да что ты, Петровна, шучу. Так, прохладой дышим.
0: Фу. Все сердце оборвалось. А я сплю, да сквозь сон голоса слышу. Думал во сне. А снится мне, Тамара Тимофеевна, будто плету я кружево, а под ними что-то шевелится. Приподнимаю, гляжу, девочка. Хорошенькая такая, смугленькая. Это значит, у Володеньки с Женечкой родилась.
1: Ученые говорят, сны всегда наоборот сбываются.
0: Ну, пусть хоть мальчик.
1: Вообще наоборот ничего не будет.
0: А, ученые. Не все еще не твои ученые-то знают. И что они здесь все собрались? Ну, что ж, пойду. Вставать пора.
1: Красивых слов набросали кучу. А за ними никакой жизни, ничего настоящего нет. А вот что сейчас светло, а их нет, факт. И я бы сказал, Тамара, довольно-таки смехотворной.
0: Он не будет с Лизой. Это я вам говорю определенно. И все я сделаю сама.
1: Холодец там у тебя вчера остался. Дай поесть, перенервничал.
0: Идем. Тоня.
6: Чего?
0: Антонина, идем.
6: Ой. Ты знаешь, может быть, это и нехорошо, что я так говорю о твоем родном брате. Но Роман Тимофеевич похож на какого-то зверя.
8: Я сам часто думаю, почему Роман стал таким? Ведь мы с ним погодки, в одной семье одну кашу ели. Как его унесло в сторону? Не может он видеть ни чужого счастья, ни чужого успеха, ни чужой радости. Может быть, уедем домой, а?
6: Ну, то что, а Славка?
8: Ну, разумеется, после разговора.
6: Ну, обязательно.
8: Ну, тебе что, Верочка, холодно?
6: А, да нет,
8: ну,
6: что
8: ты. Ну, накинь
6: носик. Да нет, нет. Идем, люди уже просыпаются. Тише, ну а увидит кто?
8: Ну и пусть. Знаешь, Верочка, если увидит хороший человек, пусть порадуется. А если злой, черт с ним, пусть злится.
6: Ну, идем.
8: Ну, пойдем.
6: Пойдем.
2: Тихон и Верочка ушли. А Лиза и Слава снова идут к дому, продолжая начатый еще где-то, видимо, у Москвы разговор.
1: Ну, а она?
4: А она говорит: Лиза, вы не первая и не единственная девушка, которая мечтает об этом. Я прошу поверить мне. Моя личная жизнь сложилась удачно. Я народная артистка. Меня любили и по традиции любят и сейчас. Я, кажется, должна была вам сказать: да-да, идите в театральную школу. Но я не говорю вам этого ради вас. Я говорю вам: идите работать, поступите в кружок самодеятельности или в театр народного творчества. Есть талант, он блеснет и вас заметит. Нет, это тоже скоро выяснится, но драмы не будет. Вот ты знаешь, Славка, это моя любимая артистка. Но когда она начала меня пугать, рассказывать мне всякие примеры, ой, мне так стало скучно и жалко ее. Нет, ну вот почему, черт возьми, она в своей молодости могла пойти на разрыв с отцом, с матерью, на полуголодное существование, ведь она же мне сама об этом рассказывала, из дома убежала. А я не могу. Могу. Очень даже могу. Вот хочу убежать из дома. Жаль, что некуда и незачем. Но хочу. Ну вот, если не примут в театральный, тогда да, самодеятельность. Но сердцем чувствую, что примут. Ты знаешь, а я, по-моему, произвела на них впечатление. Я когда читала, в зале было так тихо-тихо. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода.
3: Здорово.
4: Да. Слушай, а не пора нам в самом деле домой?
3: Что, спать захотел?
4: Не-а, а просто так, для приличия.
3: А.
4: О, Митя.
9: Четверть шестого.
10: Знаю, у меня часы.
9: Да я несколько раз дверь открывал, думал, вот-вот придешь.
10: Ну, спасибо.
9: А я не потому. Вы где были?
10: А что?
9: Да нет. Просто так. Да. За эту ночь я прожил 50 лет.
4: Это тебе только кажется, Митя.
9: Нет, это так. Так.
4: Хорошо. Если тебя это устраивает, не возражаю.
9: Слава. Я не хотел бы тебя терять как друга.
10: Это твое дело.
9: А ты? Тебе что, все равно?
10: Нет. Но я менять ничего не собираюсь. И кроме того, если ты превратишься в идиота, то дружить, конечно, с тобой будет невесело.
4: Мальчики, переменим тему.
9: Я обдумал всю свою жизнь. Она мне показалась такой длинной-длинной, бессмысленной. Я не спал ни одной секунды. Сначала я хотел поймать вас здесь и драться с тобой. Это, конечно, глупо, но я честно тебе в этом признаюсь. Хотел избить тебя, и все. Потом я хотел презирать вас обоих и не разговаривать. Но это тоже наивно. Потом мне еще в голову приходили такие страшные решения. Вот, выходил сюда на улицу. А то в комнате самому страшно делалось.
10: Что, повеситься, что ли, хотел?
9: Ну, этого я не скажу никому и никогда. И вот что я хочу вам сказать. Я люблю вас обоих. Ты, Слава, мой самый большой друг. А без тебя, Лиза, жизнь для меня не имеет никакого смысла, никакой цены. Если бы ты знала, до какой степени мне все равно жить на белом свете. Вот говорю сейчас с вами, а у самого одно желание – умереть. Только маму жалко и папу. В общем, вот что я решил. Я сегодня уеду отсюда. Куда-нибудь, далеко-далеко. Я не буду вам мешать.
10: А ты нам и не мешаешь.
9: Как? Разве? А мне казалось...
10: А спроси Лизу.
4: Ни капельки.
9: Да? А я уже начал собирать вещи.
10: Если бы ты знал, как мне сейчас хочется тебя отлупить.
9: Ты? Меня?
10: А вот именно я, именно тебя.
9: Конечно, Славка. Ты прав. Ты прав.
10: Мишка. Да ты что, с ума что ли сошел?
9: Митька, ну перестань, ну не плачь, увидишь же, Митька. Не надо, Славка, не надо. Перестань, ну. Митюх.
11: Здравствуйте. С добрым утром. Тамара, Роман.
9: Славка, они вас тут всю ночь караулили. Лиза, беги скорее домой.
4: Счастливо.
10: Счастливо.
11: Куда это ты? Погоди. Роман, Тамара! Куда это ты помчалась-то? Будто украла чего. Нет, ты погоди. С тобой поговорят.
4: Кто? Роман.
1: Мы поговорим.
4: Да что вы, не только птицу какую ловите? Лиза, Лиза, иди сюда.
11: Да?
1: Петровна, в чужую семью не лезь, законов не знай.
4: Роман, прошу тебя. Папа, тише, останови их.
1: Лиза, звала ты меня?
4: Нет, нет, мы просто разговариваем.
1: Антонина, Роман, перестаньте.
12: А ты не командуй. Привык, у себя на собрании сигналы подавай. Там тебя слушать обязаны. А тут помолчи. На что уставился? Не бойся, бить не буду. Закон, к сожалению, не разрешает. Бесстыжие ты, Роза. О, весь дом за тебя не спит. Тетка с ума сходит. Я волнуюсь. А тебе хоть бы хны. Вчера языком-то бойко молотил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь что скажешь? Попался? Математика из себя корчит. Через Вовку Шилу в университет пролез.
11: Это неправда, Роман.
9: Да как вам не стыдно? Вы просто завидуете ему.
1: Ты еще затявкал. Тоже тихим прикидывался. А туда же дверь им отворяют. Пособничай.
11: Они все друг за друга горой.
10: Витя, ты не обращай внимания. Дядя Рома сам, видимо, не понимает, что говорит.
12: Не понимаю? Не понимаю. Может быть, ты думаешь, я не понимаю, что вы с Лизой всю ночь делали?
10: Что?
1: Назвать?
4: Роман!
1: Перестань! Дурак! Что? А, ты всю жизнь меня ненавидел! Все время козыряешь своим превосходством надо мной!
4: Да не он козыряет, вы сами его чувствуете! Вот это вам и не дает покоя! Тамара, что же у тебя в доме-то делается?
1: Ладно, уйди! Ну ладно, из-за какой-то... Девчонки!
10: Лизонька, иди сейчас же сюда, слышишь, иди!
1: Ты еще заквакал!
10: Лизонька, иди сейчас же в дом, слышишь, иди!
1: Поздно спохватился, вора вырастил, теперь растишь гулящим!
4: Ай, а... Роман!
12: Ох, мерзавец!
4: Бесстыжий! Славик, это не я, это не я, это он сам, сам!
1: Ах, ну черт с тобой! Все равно мне в жизни на донышке осталось.
10: Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти!
12: Только подойди. Только сунься. Я тебе рога-то обломаю.
6: Ты его не тронь. Ты его не нервируй. Он корову кулаком промеж рогов насмерть бьет. А тебя как муху. Ты его не трави, не тронь.
9: Дядь Гриша, успокойся. Не надо. Дядь Гриша. Не надо.
8: Лизонька. Лизонька. Пойдем домой. Слышишь? Пойдем.
9: Лиза, подожди. Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
1: Вот что я скажу тебе, Тихо.
9: Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
1: А ты помолчи, когда они с тобой говорят. Идейного из себя, Тихонко.
13: А я с тобой не буду разговаривать, пока ты не ответишь, Святослав.
1: Вон что.
13: Да-да.
1: А он вроде ничего и не спрашивает, лопочет что-то непонятное.
9: Дядя Рома, возьмите свои слова обратно.
1: Не бормочи, бормочи, да соображай. Ишь ты, унижение моего захотел. Не жирно ли будет?
6: Не жирно, не жирно.
9: Дядя Рома, я в последний раз вас прошу, возьмите свои слова обратно.
6: Славик, не обращай на него внимания.
9: Да неужели вы не понимаете, что если я сейчас уступлю, я же все в жизни смогу уступить, все продать, предать. У меня же чести не будет, совести. Я не уступлю ни на один микрон, не уступлю. Я заставлю.
6: Роман, Роман, прошу тебя, извинись. Я умоляю, ну, подумай о Косте. Я запрещу тебя сюда ездить. Я умоляю, ну, хочешь я на колени встану перед тобой.
1: Слово ты из меня не вытянешь. Антонина, собирай вещи, домой едь.
13: Нет, извинись сначала.
6: Извинись. Перед Лизой, что ты детей коверкаешь, чурбан необъяснимый? Неужели у вас уже не осталось капли элементарной порядочности?
1: Где нам ее взять? Вся вами откуплена.
9: Если вы сейчас же не извинитесь, я ударю вас по лицу.
6: Роман!
9: Дядя Рома.
6: Перестань, Славка. Не надо. Я все равно никогда не прощу его. Я всю жизнь буду ненавидеть его, уничтожать всеми средствами. Сначала мне показалось, что я умру от страха. У меня все завертелось и поплыло перед глазами. Думала, упаду. А потом я подумала, да кто ж вы, чтоб из-за вас умирать-то? Нет, я даже благодарна вам за урок. Я чувствую себя увереннее, тверже. И я не боюсь вас, слышите? Не боюсь!
13: Слушай, Роман, неужели ты думаешь, на тебя управы нет, а?
1: Нет!
6: Роман!
13: Ну что ж, придется поискать.
1: Ну поищи!
6: Роман!
1: Поищи!
6: Роман.
1: Может быть, на производство позвонишь?
6: Роман.
1: Я тебе телефон дам.
6: Провернись!
1: Звонарь, понимаешь, нашел.
6: Уйди! Провернись.
1: Ишь ты! Колбасу мою жрал! Сосиски нашел, что он! Понимаешь, позвони! Позвони. Звонарь, что твой телефон не поймет! Очень напугал, понимаешь, меня! Позвони!
8: Нет, видимо, таких людей нужно силой заставлять делать хорошее.
6: Ты хороша, Тамара. Сама тихонько прикинулась. Втравила Романа.
0: Я совсем не то говорила. Вы не поняли меня.
12: Антонина, собирай вещи, домой едем.
14: Нашлась, козочка-то, нашлась. Не мою вот задавила, не мою. Вот чужую козу-то задавила, чужую.
15: А то видишь, ты мою козу. Мою козу не давила никогда. Ты чужую вот задавила.
16: Мама.
6: Батюшки, Володя, Женечка. Случилось что?
16: Да, мам.
6: Что?
17: Ольга Петровна, пройдемте в дом.
16: Пройдем в дом, мама.
6: Пойдемте.
17: Пойдемте. А что случилось-то? Что? Да что вы говорите, батюшки мои?
8: Славка. Славка. Вот так. Вот. Понял?
18: Понял, Григорий Станович.
8: Ну вот.
6: До свидания.
0: До свидания, Антонина.
8: Так жди, Роман.
12: Жду.
6: Он извинится. Он обязательно извинится. Это у него сейчас в горле застрял.
17: Лиза! Лиза! Зови-ка сюда отца. Зови-ка Григория Степановича. Это я ему сейчас отвечу. Зови, зови. Тамара Тимофеевна, Женечке-то вчера на танцах плохо сделалось.
0: Да!
17: Врача вызывали. Маленькой у них будет. Вот я сейчас Гришке-то скажу. К кому первому приехали? Ко мне, к матери. Я растить буду. Умеем, умеем детей воспитывать. Мать-то она всегда нужна. Нужна. Нужна. Ну, Лиз, где же отец-то?
4: А папа спит. Сел на диван и заснул. Спит так крепко, будить не хочется.
17: Ну ладно, пусть спит и знает.
4: Ольга Петровна,
17: ну, мама, милые мама, вы мои, в дом да, пойдемте.
16: Пойдем,
17: а
16: пойдем,
17: у меня мама. Пирожки с зеленым луком, с яичками. В дом пойдемте. Пойдем, мама, пойдем. Милые вы мои. А женщик, ты теперь поосторожней.
0: Славик, Славик, ты, пожалуйста, не думай, что это... Конечно, ты взрослый. В общем, да. Ты просил ключ от двери? На, пожалуйста. Только помни, что я для тебя тоже главная. Митя!
9: Да?
0: Митя, ты тоже просил ключ, если хочешь.
9: Нет, Тамара Тимофеевна. Мне пока не надо.
0: Митя! Митя, подожди.
10: Лиза, спокойной ночи.
4: С добрым утром.
19: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
20: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Телеграм – telegram.me/radio_ransis.
19: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Теодора Ефимова и Давида Усманова «Нелетная погода» вам хорошо знакома в исполнении ансамбля «Синяя птица». А я предлагаю послушать эту песню в записи квартета «Аккорд».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Фрагмент живого выступления.
1: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня про зайцев.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
3: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Анджея Жилинского «Размышления деревенского почтальона» была популярна не только в Польше, но и у нас в стране. Фирма «Мелодия» выпустила миньон польской группы «Скальды», где была записана эта песня с припевом на русском языке. Ансамбль «Веселые ребята» записал эту песню на радио в 1973 году. Русский текст Онегина Гаджикасимова. К сожалению, эта запись так и не была выпущена у нас на грампластинках. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Завершаю рассказ об одной из самых долгоиграющих и самых популярных групп в истории мирового рока, немецкой рок-команде Scorpions – «Скорпионы».